0: даже может делать там такой интернетик для своих. То есть даже если заглушить связь, они все равно смогут между собой общаться через так называемую меш-сеть. Вот, ну, в роевом интеллекте, когда один оператор управляет несколькими дронами, сильно опередили китайцы, хотя вот эта сторона для меня печальная, потому что там голая математика, а мозгов у нас как-то по жизни хватало. Почему нас в алгоритмах опережают, не очень понимаю. Это раз. Второе, к сожалению, в боевых действиях сейчас используется одна конкретная, очень большая программа, которая называется Palantir Maven Smart. Вот, Maven Smart System американскими военными для обнаружения целей, приоритизации там и полностью, ну, управления уничтожением. Вот, но для того, чтобы программа класса «Палантир» появилась, ее кормили 25 лет, вернее, 20, она в 2003-м появилась, вот, и 10 лет ей позволили жить в убыток. То есть ее очень долго развивали. Вот, у нас такого рода долгих разработок, к сожалению, почему-то не было, поэтому мы так лоскутно-кусочно задачи решаем. То есть задачи решаются, но более простыми способами и несколькими разными программами,
1: поняли,
0: а не одной мощностью.
1: Ну вот если русские долго запрягают, то уж точно быстро едут. Все мы это знаем отлично, да, в случае, когда очень надо, умеем работать быстро. Спасибо большое.
2: Андрей Игоревич, спасибо вам большое. Президент консорциума «Инфору», специалист по кибербезопасности, автор телеграм-канала «Кибердед» Андрей Масолович был с нами на связи.

0: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
2: Продолжаем наш эфир. Ускоренные темпы строительства ключевых федеральных трасс и масштабные изменения транспортного каркаса страны ставят перед дорожниками крайне серьезные задачи. Об этом сказал руководитель Росавтодора Роман Новиков. Также он отметил, что цифровизация отрасли и применение все того же пресловутого, уже обсужденного с нами с вами в предыдущем отрезке эфира, да, искусственного интеллекта, становится обязательным условием для реализации намеченных планов.
3: Как, вот такой как же используется искусственный интеллект в дорожном строительстве? Нам, конечно, очень сильно стало интересно. Помимо этого, прежде чем нашего эксперта подключить, скажу, что вот на этом же мероприятии, где про цифровизацию говорилось, а это был бизнес-завтрак, деловой завтрак с руководителем Росавтодора Романом Новиковым, сказано было о том, что трассу М-12 продлят до Тюмени, до конца года. М-12, это, которая Восток. Угу. Видимо, вот в процессе строительства искусственный интеллект тоже наверняка будет применяться. Интересно, как?
2: Очень интересно. И как это отразится на качестве полотна?
3: С нами на связи член общественного совета Ространснадзора, председатель управления ассоциации Межрегион Автотранс, подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач. Здравствуйте.
4: Добрый вечер.
3: Сергей Валентинович, скажите, пожалуйста, ну как используется искусственный интеллект в дорожном строительстве?
4: Ну, очень широко. Во-первых, он активно используется при проектировании дорог, потому что для того, чтобы сделать правильную долговечную дорогу оптимального места, нужно собрать в одну кучу много разных переменных и постоянных функций, которые влияют на скорость строительства, качество и, самое главное, стоимость дороги. Это связано, в первую очередь, с различного вида грунтами, которые, по которым проходит потенциальная или существующая дорога.

0: различные развязки и связки, которые в зависимости от бесшовного движения, когда нет примыканий и пересечений, либо там, когда есть примыкание и пересечение для расчета пропускной способности дороги. Раньше это делали инженеры-строители, теперь это делает искусственный интеллект, существенно сокращая время проектирования и стоимость проектирования, потому что человек живой стоит дороже, чем робот, программа, которая искусственным интеллектом владеет, которым использует его. Плюс эксплуатация искусственного интеллекта, эксплуатация дороги, это для использования интеллектуальных транспортных систем, которые, например, в Москве, если мы такой пример возьмем, предметный, регулирует частоту работы светофоров для того, чтобы при увеличении трафика утреннего или вечернего примыкание, допустим, работать будет реже, чем основная дорога, и наоборот. Либо в случае наличия какого-то ДТП, когда пытается объезжать основную дорогу по более локальным дорогам, переключается система работы светофоров, и не так затруднено движение в принципе, как это было бы, если бы не было системы управления дорожным движением.
1: Понятно.
0: Вот так работает система.
1: Ага. А вот на качество самого полотна каким-то образом влияет искусственный интеллект? Может он рассчитать, как сделать так, чтобы... Ну, понятно, что на платных трассах все-таки не настолько, да, а вот на бесплатных так, чтобы вот асфальт не смывало весенними паводками.
0: Конечно, может. Он это и делает. У нас и во времена Советского Союза были очень глубокие разносторонние нормативы, касаемые качества вообще дороги в целом и дорожного полотна в частности. Просто появляются не очень профессиональные люди, которые воплощают в жизнь плановые позиции. Mm-hmm. Есть люди, которых соблазн личного обогащения выше, чем исполнение своей трудовой функции и служебной обязанности. Поэтому не от интеллекта зависит качество, в прикладном смысле, качество дорожного полотна от тех людей, которые его делают, и от тех людей, которые контролируют этих строителей и ремонтников. Mm-hmm. Вот здесь, к сожалению, интеллект искусственный пока не используется, только используется человеческий разум и человеческие страсти, к сожалению. Но
1: совесть,
0: это не только в нашей стране, к сожалению, но, как правило, вот от этого зависит качество дорожного покрытия.
1: А жаль. Скажу
0: жаль,
1: прямо,
0: да.
1: Да. И такой еще вопрос. Когда вот строилась трасса М-11, да, в Петербург, когда первая очередь вот этой трассы «Восток» строилась, были, ну, достаточно такие серьезные моменты, на которые обращали внимание, но уже постфактум. Ну, например, трасса есть, освещения нет. Дорогу запустили, да, автомобили едут, оплата взимается, но освещения нет. Или участки, расстояния между заправками такие, что у людей успевал закончиться бензин. Да, вот такой вот тоже момент возникал. Или случилось что-то с автомобилем, а съехать некуда и останавливаться нельзя. И вот делай, что хочешь, а скорость 130 км в час. Вот эти вот все... Потом понятно, что на М-11 все это было решено, но для этого потребовалось время. То есть было ощущение, что как бы вот изначально не пропланировали. Сейчас, в том числе, может быть, и искусственный интеллект помогает. Будут ли учитываться вот эти ошибки?
0: Да, конечно. Вы знаете, вообще любая платная дорога по действующим в России стандартам, она должна иметь определенную категорию, определенный класс, которому полагается в обязательном порядке освещение дорожного полотна. Просто, насколько я понимаю, дорогу на Санкт-Петербург строили в опережающем темпе, хотели нашему руководству страны показать, что планы реализованы, но не в полном объеме. Мне на память приходит наш знаменитый ТКАД подмосковный, когда его официально открыли, по ним можно было ездить, но при этом там не было даже указателей, в какую сторону куда ехать, и тем более не были в полном объеме установлены мачты освещения.
1: Да, это была,
0: конечно,
1: загадочная
0: недоработка,
1: дорога такая.
0: Мягко говоря, недоработка, если говорить так очень лояльно. Но на самом деле это такой чиновничий прогиб перед руководством, что мы сделали те планы вовремя, которые вы указали. А то, что эта дорога не соответствует нормативу, в принципе, ее нельзя эксплуатировать, то об этом, в принципе, одни умолчали, а другие, кто должен был вопрос задать, его не задали. А вообще, дорога изначально в плановом порядке, в проекте, должна быть оснащена и необходимым количеством заправочных комплексов. Единственное, что заправочные комплексы, они не входят, не принадлежат собственникам дороги. Обычно это отдают на аутсорсинг. И тут уже вопрос тем, кому они по конкурсной процедуре разыграли вот такой вид деятельности. Если, например, какие-то нефтяные компании, сетевые или не сетевые, то вопрос уже к ним, почему вы, взяв на себя обязательства, их не исполняете. Опять вопрос к собственнику дороги, к надзорному органу, который должен вопрос ставить ребром и привлекать к ответственности таких руководителей и предприятий, которые берут ответственность, но ее не исполняют. Поэтому тут в проектном плане все эти вещи и заправки на определенном количестве километров, и парковочные карманы, и на платных дорогах предусмотрена система аварийных комиссаров. Это обязательная опция, обязательное требование в случае совершения ДТП либо немотивированной остановки. По камерам видеонаблюдения, опять же, через искусственный интеллект, в том числе и без него, замечая, в каком месте автомобиль остановился, высылают аварийного комиссара с щитом прикрытия, который подъезжает этот автомобиль, огораживает явно яркими такими маркировками, чтобы остальные участники движения либо днем, либо ночью издалека увидели, делают оповещение по знакам, и после этого организуют эвакуацию транспорта, если его невозможно быстро починить, ну, бензин, допустим, закончился. Для каждой платной дороги это обязательная опция. Но где-то владельцы дороги или эксплуатирующие организации экономят на этой опции, где-то она работает не очень хорошо, поэтому мы и видим с вами, что машина стоит, никого нет, и совершается такое ДТП. Еще в стоящий автомобиль влетает еще один автомобиль. И, соответственно, как правило, к сожалению, с пострадавшими такие аварии происходят. Да. Поэтому, опять же, это вопрос не к дорожникам, не совсем к дорожникам, а к надзорным органам. У нас Росавтодор контролируется прокуратурой по части параметров, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта по части параметров, мы сотрудниками ГИБДД тоже по части параметров. То есть, по сути, если есть желание, а нормативная база существует, то можно совершенно спокойно заставить собственника дороги или ту организацию, которая ее эксплуатирует, содержать автодорогу в определенном установленном государством нормативе. Они у нас не хуже, чем в Германии или Финляндии. Уверяю вас, если им следовать, то дороги будут чистые, безопасные и очень качественные. Ну, для примера, который я сюда привожу, при расчете необходимой техники для расчистки дорог, когда песком засыпает в межсезонный период, либо когда снегом засыпает, идет расчет румбов ветра, по которому определяют, какое количество снега, песка или еще чего-то будет надувать на дорогу в таком-то месте. От этого рассчитывают, какое количество техники очистительной должно использоваться. Нормативы есть, практика использования технологий есть, и с людьми бывают проблемы, потому что в дорожной отрасли, к сожалению, не может похвастаться конкурентными зарплатами. И из-за этого вот качество ее эксплуатации подводит и сказывается на неудобствах пользователей этой дороги, которые платят весьма немалые деньги.
2: Время, да, к сожалению, у нас заканчивается. Да-да-да. Спасибо большое за интересную беседу. Сергей Храпач был с нами на связи.
3: Наше время. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
4: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
3: «Просто о джазе». Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана и Томска. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Первое государственное «Радио России». Слушает страна, слышит весь мир.
5: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
6: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
7: Мы, ведущие Антон Королев и Галина Бородулина, делимся позитивом, полезной и интересной информацией.
8: Второй мост через Волгу – железнодорожный, ну, конечно, знаменитый. Нередко уже вспоминают, что это мост императора Николая II.
7: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
3: Радио России – главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
10: Радость или грусть нас ждут потом.
9: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Театр «Радио России» представляет.
11: Лучшие вальшины командира роты у меня в полку нет!
3: К столетию Бориса Васильева. Радиоспектакль «Неопалимая Купина».
12: Иди учиться, Иваншина. Демобилизуют не сегодня, так завтра. И куда ты тогда?
13: Строить, товарищ майор.
3: История о послевоенной судьбе женщины-фронтовика. Антонина Иваншина прошла Великую Отечественную войну. Однако даже после победоносного мая она продолжала служить.
14: Трудно.
13: Не труднее, чем воевать, справимся.
14: Не скажи.
3: Слушайте радиопостановку «Неопалимая Купина» по будням в 14.10 по Москве и в 13.10 по времени Калининграда. В центре внимания специальная военная операция.
15: Все хвалят системы и подразделения ПВО, но забывают про системы радиоэлектронной борьбы, которые также эффективно справляются с воздушными целями. Мы тоже ищем противоядие.
3: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Способность создавать всю линейку гражданских и военных самолетов подтверждает суверенитет России. Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Иволжанское в Сумской области. Геологическая служба США оценивает, что возможное количество погибших от землетрясения в Венесуэле будет в диапазоне от 10 до 100 тысяч человек. Далее подробно. Способность создавать всю линейку гражданских и военных самолетов подтверждает суверенитет России, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития авиации. Глава государства отметил, что Россия была вынуждена и смогла полностью импортозаместить всю авиатехнику.
2: Способность самостоятельно создавать всю линейку военных и гражданских самолетов – это один из ключевых показателей технического, научного, индустриального суверенитета страны. Действительно, немногие страны обладают такими уникальными компетенциями. В России в их числе, вот коллеги сейчас говорили, даже высокоразвитые страны с хорошими традициями, с хорошими показателями авиастроения, они все-таки пользуются такой серьезной международной кооперацией. В силу самого ряда большого количества причин, прежде всего санкционного давления, у нас ситуация изменилась, и Россия была вынуждена, но оказалась в состоянии полностью все импортозаместить, так сказать. Причем, вот мы посмотрели сейчас технику, которую показывали, по ряду направлений, безусловно, не только добились того, что техника не уступает самым лучшим мировым образцам, а по целому ряду компонентов и превышает эти иностранные, западные показатели.
1: Россияне не останутся без пассажирских самолетов, заявил после совещания глава Минтранса Андрей Никитин. В интервью нашей коллеге Марии Агафоновой министр также назвал ситуацию с авиатопливом в России контролируемой.
3: Сегодня ситуация с авиационным топливом контролируемая. Понятно, что здесь у нас наши коллеги из топливно-энергетической отрасли максимально стараются обеспечить авиакомпании. Мы вместе с ними ведем постоянную работу в этом направлении, ежедневную работу. Но сегодня мы критических рисков здесь не видим.
1: В свою очередь, глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью Марии Агафоновой сообщил, что работа по получению сертификата на импортозамещенный самолет «Суперджет-100» запланирована на первый квартал 2027 года. Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Иволжанское в Сумской области, сообщили в Минобороны. Наши военные поразили за сутки Центр беспилотных систем сил специальных операций ВСУ, а также цеха производства и хранения беспилотников ВСУ дальнего действия и места их запуска. Российские бойцы в Константиновке за сутки освободили 114 зданий, а в Красном Лимане, наступая в западном направлении, овладели 5 опорными пунктами и 43 зданиями. В северо-западной части завершили уничтожение блокированных солдат ВСУ и 120-й бригады теробороны. О результатах работы группировки войск «Восток» сообщил старший офицер пресс-центра Михаил Герасимов.
4: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных, 4 десантно-штурмовых, 2 штурмовых бригад, бригады морской пехоты, батальона беспилотных систем, 3 штурмовых полков, в районах Александровки, Подгавриловки, Дебровы, Гавриловки, Просяной, Ивановки, Малиновки, Маломихайловки и Покровского. Противник потерял до 465 военнослужащих, боевую бронированную машину, орудие полевой артиллерии и 8 автомобилей.
1: Средства ПВО России сбили за сутки 14 управляемых авиабомб и 584 беспилотника. Неуклюжие судебные иски Украины идут на пользу России, поскольку помогает показать несостоятельность русофобских посылов. Об этом заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме.
5: Отдельная тема – это отношение к деятельности Международного уголовного суда. Как известно, его юрисдикцию не признает не только Россия, но и целый ряд других стран мира, в том числе и Соединенные Штаты Америки, и Китай. Попытки этого суда провести различные процессы против России не просто незаконны, я об этом неоднократно говорил, мы не участвуем в этом суде, и исходя из общеправовых принципов, его решения на нас не должны распространяться. Но дело даже не в правовых нормах. При худшем раскладе событий исполнение такого рода решений могут привести к войне в прямом смысле этого слова, как и иные попытки организовать ангажированные судилища против нашего государства. И вот к этой опасности и юридическое сообщество, и вообще все политики должны отнестись со всей серьезностью.
1: Геологическая служба США оценивает, что возможное количество погибших от землетрясения в Венесуэле будет в диапазоне от 10 до 100 тысяч человек, следует из базы данных ведомства. В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, первая из которых составила 7 баллов, а вторая – 7,5 баллов. Землетрясения произошли в 16 километрах от города Марон и в 24 километрах от Сан-Филиппе. Корреспондент РИА Новости передавал, что в Каракасе есть разрушения и погибшие. Возможное местонахождение пропавшего в Приморье вертолета установлено на севере края. Туда отправились спасатели, сообщило краевое МЧС. Отмечается, что для авиамониторинга в Тернейский округ направлен вертолет Ми-8 МЧС России из города Хабаровск. Также на место доставляются спасатели, к применению готов вертолет Ми-8 МЧС России из Владивостока. В Тернейском районе 21 июня была утеряна связь с экипажем вертолета Р-44, выполнявшим лесоавиационные работы. На борту были женщина-пилот и летчик-наблюдатель. Поиски проводят с воскресенья с воздуха, приостанавливая их каждый вечер с наступлением темноты. На этом пока все. Следите за развитием событий на сайте вести.ру. Спорт.
6: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Опубликован календарь нового сезона чемпионата РПЛ. В первом туре, который состоится с 24 по 27 июля, пройдут следующие матчи. Динамо Москва, Крылья Советов, Спартак Родина, Оренбург Ростов, Локомотив Ахмат, ЦСКА Балтика, Рубин Краснодар, Акрон Зенит и Факел Динамо Махачкала. Матчи последнего 30-го тура состоятся 29 мая будущего года. Кроме этого, Российский футбольный союз утвердил календарь матчей группового этапа пути РПЛ Кубка России. Он начнется 4 августа и завершится 26 ноября. Пресс-служба московского «Спартака» сообщила о том, что игра за Суперкубок России с «Зенитом» начнется в 19:30 по московскому времени. Матч состоится 18 июля в Нижнем Новгороде. Действующим обладателем Суперкубка является московский ЦСКА. Лионель Месси, которому в среду исполнилось 39 лет, ответил на вопрос о продолжении карьеры. «Я буду продолжать еще какое-то время, пока смогу приносить пользу и буду чувствовать себя хорошо физически. Что касается следующего чемпионата мира, не знаю. Это кажется довольно далекой перспективой. Я живу одним днем и сосредоточен на настоящем», — отметил Месси. Бывший полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров, который во второй половине сезона 25-26 выступал за турецкий «Кайсериспор», продолжит карьеру в «Крыльях Советов». По информации инсайдера Ивана Карпова, 28-летний футболист в среду прошел медосмотр в Москве. В единый календарный план Министерства спорта России включены международные этапы Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Китае, Таиланде и Турции, которые пройдут в августе и сентябре. Отмечу, что на данный момент Международный союз конькобежцев официально еще не объявлял о допуске российских юниоров до международных соревнований. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Сегодня, в четверг, 25 июня, в Хабаровске плюс 21, плюс 23, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем возможен небольшой дождь. Днем в городе на Неве плюс 19, плюс 21. В Москве облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Днем в столице плюс 17, плюс 19. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.
7: We'll be right back. Посоветуйте доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
8: Посоветуйте доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
7: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте доктор с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргонан».
10: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана. Пойлани, Сундалой, Хлыняли.
9: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
7: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
11: Здравствуйте. С вами историк и краевед из Твери Павел Иванов. Слушайте в программе «Тверская земля в биографиях ее правителей».
12: В среднем численность семей многодетных была 9 детей.
13: Говорим на главные темы дня, слушаем комментарии экспертов, рассказываем, разъясняем, обсуждаем.
14: Слушайте Радио России Тверь на частоте 93,5 FM.
7: Радио России. Главное радио страны.
0: Прямо сейчас.
7: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
15: Мы снова в студии, продолжаем наш эфир. Впереди у нас еще час нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
16: Как всегда, напоминаем наши контакты еще раз. 8-925-222-99-92 – это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе. Спасибо всем тем, кто уже написал свое собственное мнение по поводу тем, которые мы обсуждаем. Продолжайте делать в том же духе, задавайте вопросы нашим экспертам. Заходите на нашу страничку ВКонтакте «Радио Россия», она называется. Там много всего интересного, в том числе трансляция, прямая трансляция нашего эфира. Можете посмотреть, послушать, а также оставить комментарии под ней. Скачивайте приложение «Радио России» в Рустор и Google Play. Оно доступно абсолютно бесплатно. Заходите, скачивайте, устанавливайте, пользуйтесь. Ну а самые интересные и актуальные новости на вести.ру. Заходите, читайте.
15: Мы переходим к теме обсуждения. Тема касается всех нас, всех, кто ходит в магазины. Я думаю, что исключений в этом нет. Опасные для здоровья товары, фальсифицированную или некачественную продукцию, могут начать автоматически блокировать на кассах. Такой законопроект поступил в Госдуму. То есть как это будет работать? Вот взяли вы с полки какой-то товар, подошли к кассе, да, кассир пытается его пробить, а он не пробивается. Ну, потому что это товар фальсифицированный, например. Другой вопрос. А как он оказался на полке?
16: Хороший вопрос. В общем, вот такая вот предлагается новая мера для борьбы с фальсификатом. Сейчас попробуем разобраться, для чего это делается. Как действительно раньше фальсификат мог попасть в магазин, и что теперь в связи с этим будет происходить на кассах. Я взял товар, мне отказали, сказали, это фальсификат, и дальше что? Всю партию выбрасывают, всю партию куда отправляют? В других магазинах этот товар можно будет купить или нельзя будет купить?
15: Да, или, что довольно часто происходит на самом деле в наших магазинах, ну, я думаю, что многие с этим сталкивались. Раз, и новый ценничек, ну, наклеили, штрих-кодик наклеили, оп. Ну, так вот у нас срок годности обновляли, да? На каких-то товарах. Довольно распространенное было нарушение в свое время. Будут ли выступать магазины сами против себя? Тоже непонятно. Ну, кассу-то принадлежит магазину.
16: С нами на связи руководитель Центра развития потребительского рынка экономического факультета МГУ Илья Ломакин-Румянцев. Илья Владимирович, здравствуйте.
17: Добрый вечер.
16: Илья Владимирович, расскажите, пожалуйста, что это за система? И нас-то, конечно, в первую очередь интересует, а что сейчас, фальсификат попадает, и мы его покупаем, и никто за этим не смотрит, что ли?
17: Фальсификат иногда попадает, за этим смотрят. Смотрят в первую очередь Роспотребнадзор, смотрят всякие другие структуры типа Роскачества, которые проводят проверки регулярно, смотрят покупатели, смотрят, в общем, как всегда, пожарная милиция. Первое. Uh-huh. Второе. Если честно, закон-то, в общем, не только о фальсификате. Речь идет о более широком круге продукции, который объединяет и опасную продукцию, продукцию, которая не соответствует требованиям технических регламентов, и с санитарно-эпидемиологическими нарушениями и так далее. Там много всего. В общем, вся продукция, которая не только поддельная, но и может по другим причинам нести риски или может быть причиной ущерба нашему с вами здоровью или даже жизни. И ее тоже примерно так же выявляют те же самые структуры. Если говорить о новизне, которую создает этот закон, то, что впервые систему «Честный знак» ГИСМТ начинают использовать не как учетную систему, а как элемент управления. Раньше ведь как было? Роспотребнадзор проводит проверки или плановые, или по заявлениям граждан, выявляет те или иные опасные для здоровья товары. Они самые разные могут быть. Детские, например, игрушки с опасной краской. Угу. Да, и он дает предписание снять с реализации. Речь может идти об отдельной партии или о целой группе товаров, или всей товарной группе. Но предписание, вы знаете как, это то, что называется «пока улита едет». Да? Там всегда есть некоторый разрыв между тем, как он выписал это предписание, mm-hmm. и когда все это дошло до последнего прилавка, где находились эти товары. Они же могут быть по всей стране. Соединение честного знака и умных касс позволяет это сделать мгновенно всюду. Всюду, где товар продается через кассы. Понятно, mm-hmm. что если мимо касс, то тут же ничего не сделаешь.
15: Ну да.
17: Да. Но в этом, конечно, преимущество, и в этом же понятный риск. Чтобы не бросать тень на наших производителей, приведу пример из американской жизни. 2008 год. Вспышка кишечной палочки. И первоначально регулятор FDA объявляет виновником томаты. Так. Он выносит предписание, там без всякой этой системы, но, тем не менее, продажи обрушились, фермеры терпят убытки, а чуть позже выясняется, что основным источником были острые перцы халапеньо и серрано из Мексики. Но убытки тоже понесены. И это большой вопрос, насколько точно и гарантированно принято решение регулятором. Я очень надеюсь, что значительный такой объем нормативной работы еще предстоит сделать, потому что правительство поручается в рамках этого законопроекта разработать все вот эти процедуры, так, чтобы такой ответственный, достойный производитель или торговец не несли серьезные убытки, да и мы с вами тоже не несли бы убытки из-за возможных технических ошибок. Они всегда возможны. Но вот была такая история, что тоже из жизни заокеанского товарища. Abbott Laboratories. Это компания, которая один из основных производителей детского питания. Значит, у них там были проблемы с качеством продукции, и они остановили производство целиком. И в результате вот они, был закрыт этот завод, и в результате там возник серьезный дефицит детского питания в 22-м году. Это была уже проблема не только этого производителя или предприятия, или торговцев, а
15: детей. Ну, хорошо, хорошо, предположим. Но, опять же, остается открытым вопрос. Вот у нас один магазин, да? В этом магазине на полке стоит фальсификат или товар по какой-то причине вредный. Да? Вот. Да. И вот в этом же магазине касса. И есть в этом магазине администрация, задача которой продать весь товар, который у нее есть, да, минимизировав тем самым свои потери. Я себе слабо представляю хорошего администратора такого магазина, который не придумает, как обойти умную кассу. Ну, потому что вот реально в крупных, очень крупных сетевых супермаркетах я лично сталкивалась с ситуацией переклеивания вот этих наклеек со сроком годности.
17: Понимаю. И это возможно. И более того, мы с вами можем стать соучастниками этого. Нам говорят, слушайте, это классный продукт. Это вот там какой-то... Не знаю, где-то там в Москве какое-то надзорное ведомство чего-то там на кого-то
15: что-то там придумало, а продукт
17: да,
15: классный.
17: А нам теперь продавать не дают. А у нас ни одной жалобы. И мы с вами говорим, слушайте, 10% скидочку дайте, и мы купим. Ну, только мимо кассы купим или пробьем под видом чего-нибудь еще. На самом деле ситуация возможная, но, как всегда, это вопрос цены риска.
15: Я просто Я к чему веду? Ну вот очередной законопроект. Вот вроде бы как улучшить нашу с вами жизнь. Но он же не работает. Ну, во всяком случае, на 100% он точно не сработает.
17: Нет. Значит, во-первых, он еще не принят.
15: Ну да, ну хорошо.
17: Работает он или нет, я бы не спал. Во-вторых, не существует, в принципе, ни одного... закона, который делает людей счастливыми всегда и во всем. Этот закон позволяет сделать следующее. Решение, если оно принято о том, что та или иная товарная партия опасна, да, по разным причинам, остановить эту товарную продажу, реализацию этих товаров техническим способом. Сразу и мгновенно по всей стране.
16: Мгновенный результат. Илья Владимирович, времени, к сожалению, у нас совсем не остается. Спасибо вам большое за разговор. Руководитель Центра развития потребительского рынка экономического факультета МГУ Илья Ломакин-Румянцев был с нами на связи.
7: Наше время.
16: Мошенники стали чаще использовать схемы, связанные с санитарными услугами для частных домовладений, дачных поселков и садовых товариществ. Об этом говорят соответствующие исследователи, которые проводили свою работу. Отмечается, что с 2025 года таких объявлений, фейковых, опять же, да, количество таких объявлений выросло на 42%, ну, то есть практически наполовину, да. В чем здесь суть? Суть в том, что просят предоплату для того, чтобы обработать участок от клещей, комаров, муравьев или каких-то других паразитов, а потом на саму процедуру, собственно, и не приезжают. Ну, такой банальный обман, но, тем не менее, дачники, ответственные, я хочу сказать, дачники, которые хотят себя обезопасить, они попадаются на уловку мошенников. Попробуем разобраться во всем с председателем Общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов с нами на связи. Андрей Владимирович, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
16: Расскажите, пожалуйста, насколько вот серьезен масштаб проблемы в данном случае?
18: Я думаю, масштаб не очень серьезен, потому что дачники такой битый уже народ, многократно обманутый, поэтому дачника среднестатистического трудно довольно обмануть, а тем более выманить у него деньги. Ну, если трудно, но все равно можно. То есть люди, которых обманывают там 100 раз, а все равно они готовы, чтобы их дальше обманывали. Поэтому, конечно же, и среди нашего брата находятся те, кого обманывают. Вы сказали, что взяли предоплату и не приехали. Ну, это значит такие, это начинающие жулики, да, неизящные. И, в принципе, для нас это, ну, самые наименее зловредные жулики, потому что они не нанесли вам никакого другого ущерба, кроме материального. А вот представьте, если все-таки приехали ребята, стали обрабатывать от клеща. Чем обрабатывать? Вы знаете, да, вот от клеща есть препараты, от клещей, от эксодовых клещей, те, которые, так сказать, кровопивцы, да, и которые мы боимся из-за болезней Лайма и прочих-прочих других болезней. Так вот, ну, препаратов много разных. Есть препараты любительские, которые наименее вредные непосвященным людям. Есть профессиональные препараты. Ясно, что профессиональными препаратами вряд ли можно обрабатывать дачу, тем более где там дети, собачки, где люди шашлыки жарят. Ну, в общем, много вопросов. И вот эти обработки, они чаще всего не поднадзорны никому. Дядя приехал, и что он там налил в свой опрыскиватель, вы же не знаете, вы не ведаете этого, вы не проверяли это. Поэтому я бы с опаской относился к таким объявлениям, если, конечно, это не какая-то действительно проверенная, сертифицированная компания, такие тоже есть.
15: Вот, я хотела часто спросить, а вот, есть ли такие, да, проверенные, сертифицированные, к которым точно можно обратиться, чтобы, например, раз и навсегда убрать с участка слизни вот этих ужасных испанских?
18: Ну, есть, конечно. Вот, кстати, вот эта фраза. Раз и навсегда.
15: Ну, хорошо, которую на этот сезон, ладно.
18: И на этот сезон. Помните о том, что это как раз самая главная приманка жуликов. Раз и навсегда. Потому что ни один специалист в области там, насекомых, либо моллюсков, которыми являются слизни, не пообещает вам этого. Потому что это невозможно. Это, знаете, как обещать. Мы уберем из вашей жизни все зло. Ну, невозможно зло убрать из жизни, так и вредителей невозможно. Все равно и муравьи появятся, и клещи появятся, и слизни будут. Можно регулировать их численность, но здесь уже должен быть специалист, который избавит вас от той численности, которая наносит серьезный ущерб. Но он никогда не обещает расправиться раз и навсегда со всем. Так что вот это первый такой маркер, что, скорее всего, вас начинают обманывать и разводить. Вот с этим будьте осторожны. Это первое. Второе. Требование предоплаты – это практически 98-процентный тоже маркер того, что вас хотят обжулить. Ну, как это так? Вот представьте, вы заказываете ресторан, да, где-то в интернете на неизвестном сайте, а вам говорят, вы оплатите сначала ваш ужин, а потом приезжайте. Ну, вы что, вы покроете виска, скажете, не, уж сначала я поем, а потом уже оплачу.
15: Ну, знаете,
18: оплачу.
15: Всяко так бывает, оплата... если банкет заказываешь, то приходится платить вперед, тут уж никак.
18: Нет, если банкет заказываешь, вы некую предоплату вносите, но не платите за все. Поэтому вот что вас насторожить должно. Ну и, конечно, все-таки, если это будет какое-то учреждение, работающее при каком-то научном центре, понимаете, там, где специалист работает, вот настоящий специалист, даже если он подрабатывает, он ученый, но подрабатывает он вот этим, ну, по крайней мере, он не накосит это точно. У него есть некая профессиональная гордость, честь профессиональная, он, ну, не мухлюет, даже когда ему голодно. Поэтому вот обращайтесь в такие вот заведения. Когда-то, давным-давно у нас были так называемые станции защиты растений, которые располагались в каждом регионе нашей страны большой. И станции защиты растений, кроме всего прочего, кроме, например, подбора препаратов, подбора сроков опрыскивания, борьбы, потому что, ну, у каждого вредителя есть своя...
16: Вот бы, Андрей Владимирович, сейчас взять и вернуть этих сертифицированных специалистов из институтов, и тогда уж точно быть уверенными, что ваш участок будет обработан не на 100%, не навсегда, а хотя бы на ближайшее время. Время, к сожалению, заканчивается. Спасибо вам большое за разговор. Председатель Общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов был с нами на связи.
19: Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
20: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
19: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
21: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
22: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
21: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
19: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
15: Мы продолжаем наш эфир, и у нас 15-минутка спорта. Как обычно, Андрей Кудряшов у нас.
23: Пауза.
15: Ну, я пыталась посчитать, сколько минут мы сейчас будем разговаривать о спорте.
23: Здрасте. Здрасте. Не, ну, сегодня решили поговорить все-таки о чемпионате мира в Штатах, Канаде и Мексике.
24: Он закончился? Закончился? Когда?
23: Нет, это еще долгая история. По 19 июля. Это еще жить, еще целый месяц. Но он, да, он стал очень длинным турниром, потому что впервые в истории 48 команд участвуют. Это, конечно, такая история тяжелая. Но вот мы вчера тоже с коллегами сидели, общались и обсуждали все перипетии чемпионата мира и сошлись на том, что вот первые два тура, вот первый и второй матч, да, в каждой группе, это такая вот мировая тусовка. Болельщики, какие-то совершенно сумасшедшие спортивные герои, как вратарь сборной Курасао, да, 40-летний мужик, который там чуть ли у нас не во второй лиге, по-моему, играл, он тоже через Россию. Ну, где-то тут играл он. Вот, и сейчас, когда он с испанцами, они... нет, Кабо-Верде, я перепутал, извините. Вот, когда они сыграли в первом туре с испанцами в ничью 0-0, он сделал там пару сейвов, у него было в подписчиках, по-моему, ну, 1050, да, там, на Кабо-Верде живут 100 тысяч человек, да, из них половина жителей страны на него, естественно, подписаны, ну, такой крутой мужчина, да. После этого матча у него 50 миллионов в социальных сетях взлетело, причем там за 3-4 дня... И рассказывали совершенно фантастическую историю, какие-то ушлые китайцы какой-то маленькой там фирмы, ну, которая там что-то там продает, неважно что, да, вот, они ему написали в директ, агенту этого вратаря написали в директ, и предложили контракт, такого никогда не было, ну, там на сумму на 15 тысяч, там, что, ну, долларов, да, но для них это просто вообще вот, как манна небесная, там агент их потом благодарил, там, говорил, спасибо большое, слушайте, я так рад, да, мы вообще рады, там, завтра, давайте завтра, завтра
24: Андрей,
23: спишемся.
24: Я упустил, что он такого сделал-то, что у него так... Он,
23: нет, команда сыграла в ничью 0-0 с Испанией. Это сенсация, спортивная сенсация. Вот, да. Он отбивал очень... Ну, несложные мячи, но он сделал так, чтобы они не забили. У них, безусловно, были голевые шансы, да, он там вытащил пару спасений, но, как вам сказать, да, когда 11 человек защищаются у себя, да, и не бегают вперед вообще, да, забить гол, на самом деле, очень сложно, потому что все умеют играть в футбол. Вам надо пробить стену. Там, а стену пробить за 90 минут не особо возможно. Да? Там, понятно, что какие-то моменты так или иначе будут возникать, потому что невозможно все время обороняться. Да? Все равно ты будешь допускать ошибки. Но вот когда эти моменты возникали, он все равно сумел эти мячи отбивать. Вот. И он стал национальным героем. Мало того, что он стал национальным героем, он стал вообще мировой суперзвездой в спорте. И вот завершая эту историю про вот этого бедного китайского купца, ему потом просто никто не ответил, да, потому что ему в директ там начали сыпаться, там уже там люди звонили этому агенту, то есть там заключали контракт там не на 15 тысяч, да, там, а на 1,5 миллиона уже там, там с каждым часом ставки росли, это очень веселая на самом деле история. Ну, естественно, пару слов там сказать про Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Если что, мужчинам Месси 38 лет, понятно, что достигая вообще такого возраста, и Роналду вообще 41 год, на всякий случай, просто на таком уровне, то есть дойти до во-первых, такого возраста, не получив какие-то серьезные травмы, и мне очень, на самом деле, зацепились слова Лионеля Месси. Сегодня я где-то прочитал, что пока мое тело будет позволять мне играть в футбол, это правда на самом деле. Я буду играть в футбол, да, ну потому что все, аргентинцы выиграли 4 года назад, они там спустя, после 86-го года, когда Диего Марадона привел сборную Аргентины к знаменитой победе в Мексике как раз на чемпионате мира, когда они немцев 1-0 обыграли. А с тех пор, конечно, аргентинцы мечтали, что они выиграют чемпионат мира. И вот в 22-м году в Катаре в фантастическом финале они победили французов, да, 4-3. И тогда, собственно, можно было заканчивать. И я читал историю, что главный тренер сборной Аргентины еще за 2 месяца до старта чемпионата мира не знал, поедет ли Месси в сборную или нет. Угу. То есть человек просто нанял специальных людей. Он жил в Майами. Он играет в США вообще, в принципе, в клубной карьере за какой-то клуб американский в МЛС. Они наняли физиотерапевта, наняли специального человека, который следил за подготовкой, физухой. Естественно, еда, да, очень важно. Да. И за 2 месяца человек подготовился так, что вот он сейчас забил 5 голов. 3 в первом матче и 2 во втором. В 38 лет. Да, понятно, что он поцелованный богом футболист, это с этим уже никто не спорит. Феноменальный, на самом деле, футболист. Такие очень редко рождаются. Но, тем не менее, дожить до 38 и играть на своем каком? Шестом, пятом, я уже забыл. Ну, шестой чемпионат мира. Это 24 года карьеры. Забивает на 5 подряд чемпионатах мира. И он сейчас спорит с молодыми пацанами, Килианом Мбаппе, там, Холландом, который норвежская огромная машина двухметровая, которая тоже забивает, да. Но ребятам там по 20 лет, да, ему 38. И Роналду, которого после первого тура, ну, просто кому не лень вообще, его все хоронили. Ты что приехал-то, дядь? Ну куда ты? То есть он там промахивался, он не добегал до мяча, ну, 41 год уже, ну, все уже. И вот во втором туре он делает дубль, и вот этот знаменитый «Сиу», когда ему 90 тысяч там кричали, там, когда он прыгает, да, знаменитое вот это движение Роналду, когда голом празднует. Вот, и, собственно говоря, это, кстати, против сборной Узбекистана, бедные влетели 5-0. И, ну, в общем, таких историй...
24: Да,
23: и,
24: соперничек деле... попался сложный.
23: Да.
24: Узбекистан, я имею в виду.
23: Ну, я понимаю, да, Узбекистан. И на самом деле таких историй миллион. Вчера была вообще просто фантастическая история. Англия... Нет, позавчера это было. Я что, ну, все. Ну, просто не извините меня, потому что матчи идут ночью, и я встречаю своих коллег, которые комментируют. Позавчера, что ли? Да, привет, угу. Да. Говорит, а ты, говорит, ты сегодня со мной работаешь сегодня? Я говорю, нет, все, да, что случилось-то? Говорит, а сегодня какой день, следующий вопрос, да? То есть люди живут ночью, то есть люди там... Да, нет, по американскому времени просто живут, да, то есть для них, да, да, они там, какой сегодня день? Ну вот.
15: Кто я?
23: Да, ты кто, да, вообще, да? Как ты сюда попал? Англия-Гана матч, значит, 0-0. Англичане прекрасное вообще впечатление произвели в первом туре. Это сборная, которая действительно претендует на золотые медали. И они играли против сборной Ганы. Ганцы, не будь дураками, они пригнали знаменитого ганского колдуна и шамана Нана Кваку Бансама, знаменитого колдуна Вуду, который, значит, ты вот качаешь головой, зря ты качаешь, потому что показывают крупняк, чувак какой-то достает, какой-то, не знаю, там мука у него, мел, он так вот достает, дует, да, и все раздувает, и начинает свои шаманские истории. И этот Джуджу сработало в Бостоне, лучший бомбардир англичан, Гарри Кейн упустил 100% момент в концовке встречи, не забил, и потом британские и ганские фанаты в соцсетях там вообще такую развлекуху устроили, и весь мир обсуждает, что африканца Джуджу реально сработал и заколдовал ворота Ганы от гола Харри Кейна. Но шаман оказался добрым чуваком и сказал, что я обязательно его расколдую. Угу. Это, типа, касалось только этого матча против Ганы. Дальше, пожалуйста, пусть он там забивает что что хочет. Вернулся знаменитый Лумумба. Конголезский суперболельщик, потому что у него...
15: Родственник?
23: Да,
15: Патриса.
23: Да. У него невероятно, конечно, образ и ритуальные танцы. Это медиа-сенсация, но на самом деле его давным-давно знают. Его образ, он кардинально отличается от типичных футбольных фанатов. Там вот там, в шапках, в шарфах, в джерси. Он олицетворяет собой такую, знаете, конголезскую элегантность.
24: В красном пиджаке.
23: Да, он безупречный. классическом костюме. Он является ярким представителем африканской культуры, сообщества элегантных людей. И в США, в Мексике он появляется в идеально скроенных, кричащих ярких костюмах. Ты прав, да, красные... ярко-красном блейзере с гербом Конголезской Федерации на груди. Он очень аккуратен, носит красивые очки в тонкой оправе, значит, до блеска начищенные дорогие часы, там, я не знаю, там, спер он где или купил там, подделку, ну, неважно. Главное создать образ, который станет затем медиа-образ.
24: Что сразу спер?
23: Да, но его визитная...
24: Подарили.
23: Извиняюсь, подарили, да. Но визитная карточка его стоять на возвышении трибуны абсолютно неподвижно в течение 90 минут матча, словно памятник. То есть он встал и стоит. И у него там вот руки кверху, одна рука, да, символично поднята вверх, указывая в небо, и он, естественно, его там, ну, телевизионщики, ну, говорят, просто сказка, да, ничего выдумывать не надо, его просто снимает, снимай, не хочу. Ну, таких историй на самом деле миллион, я уж не говорю о европейских болельщиках, которые приехали в США и наслаждаются фастфудом американским. Как известно, в США нормальной еды днем с огнем, конечно, не сыщешь, да, а фастфуд, пожалуйста, вот отсюда и до обеда, что называется. Да? Там вот эти огромные порции, да, там какой-то знаменитый соус ранч, там какие-то вот эти пончики, которые вчера я бедных норвежских девчонок видел, там такие корреспонденты американские подходят, ну что, ну, говорит, ну как пончики, такие смотрят на нее. Ну, нет. Плохие. Как так плохие? Ну, это же донатс. Нет, говорит, мимо денег. Вообще нет, не получилось. Вот, и... ну, шотландцы, понятно, которые досуха весь Бостон выпили. Это, да-да-да. Они сейчас приехали в Баем. Кстати, сегодня очень важный матч. Шотландия-Бразилия. Шотландцы будут бороться за выход в следующую стадию, в плей-офф. Да,
24: а шотландцы играют один от Англии?
23: Конечно. Конечно, у них разные сборные. Несмотря на то, что это UK, Соединенное Королевство, да, там сборные Шотландии, Англии, Уэльса, что там, Северной Ирландии, кто там еще остался, кого я не назвал, да. Кто там в UK входит еще. Вот. И нет, они приезжают, они в себя вообще влюбили всех штатов, значит, все штаты. Бостон там вообще города побратимы с Глазго стали, потому что они там неделю тусовались, и там они просто получали огромное удовольствие. Сейчас они на пляжах Майами, вот на этой знаменитой береговой линии, они примерно так, что вы не переживайте, что в Майами не были, потому что пляж Майами выглядит один в один, как пляж в Сочи. Вот эта длинная дорога, кафешки, все то же самое. Только там, только шотландцы как-то веселятся. И фантастический чувак на роликах ехал с... Господи, как на чем? На Волторне? Не Волторне они играют, господи, вылетел из головы. На Волынке, да. Ехал на роликах, да, Волторне
15: заговорился.
23: И ехал, играл прямо вот по этой колее ехал, да, там слева океан, справа кафешки, и он едет играть на валанке там. Ну, и все на него смотрят. Причем едет там 20 со скоростью. Та-та-та-та-та-та. Про Мексику сейчас ушла на второй план. Эх, у меня полтора минуты, у меня столько

0: Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
1: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
0: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
1: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
0: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
3: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
4: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны.
5: На правах рекламы.
6: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня в нашей программе мы предлагаем обсудить еще одну важную тему, а именно здоровье мужчин и болезни, от которых они страдают, в том числе заболевания предстательной железы, простаты. И расскажем о способе, который может помочь мужчине побороть недуги. И сразу скажу, что речь пойдет не о таблетках и прочих средствах. В студии со мной наш постоянный гость, специалист в области аппаратной медицины Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна!
7: Добрый день, дорогие друзья! Я хочу поблагодарить за помощь в организации программы ООО «Продекс» УГРН 122-730-000-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И очень прошу наших радиослушателей, как мужчин, так и женщин, обратить внимание на те проблемы, которые мы обсудим сегодня. Огромное количество представителей сильного пола ежегодно сталкиваются с ужасными проблемами. Проблемы с простатой в их числе. Это хронический простатит, уретрит, цистит, аденома простаты, эректильная дисфункция и многие другие заболевания. Но очень часто мужчины молчат о них, и это очень опасно. Ведь, например, простату не просто так называют вторым сердцем мужчины. Проблемы с простатой отображают состояние всего организма в целом.
6: И каковы последствия?
7: Последствия самые неприятные. Во-первых, это мучительная, невыносимая боль, жжение. Мужчина не живет, он просто существует. Начинаются частые походы в туалет, причем болезненные. Особенно неприятно, когда это происходит ночью. Мужчина ведь может потерять сон. Приходят и психологические проблемы, неуверенность в себе, раздражительность, возможны конфликты с близкими, с коллегами. У мужчины прекращается интимная близость со второй половиной. Более того, мужчины начинают ее бояться.
6: Ну, думаю, вот если мужчина столкнулся с этим, то первое, что он начинает делать, пить таблетки.
7: Да, таблетки – это первое средство, которое приходит на ум для лечения. Но, к сожалению, только медикаментозная терапия не приносит ожидаемого эффекта, а время упущено. Для того, чтобы попасть к простате, таблетки совершают долгий путь через весь организм, и лишь малая часть доходит до цели. Зато по пути нагружает работу всего желудочно-кишечного тракта, печени и затрагивает все системы организма. К тому же таблетки просто не могут в нужном объеме добраться до простаты, ведь там нарушено кровообращение. Вот и получается замкнутый круг. Пациенты вынуждены увеличивать дозу лекарств, не борясь с основной причиной.
6: Ну а что может помочь мужчине в решении проблем с простатой, кроме таблеток и пилюль?
7: Технологии развиваются. В профессиональной медицине постоянно появляется что-то революционное. И при этом технологии становятся все более доступными и приходят в домашнюю медицину. Колоссальный прорыв ученых и медиков в области борьбы с заболеваниями простаты – уникальный медицинский аппарат «Простомак». Он переворачивает с ног на голову все представления о лечении мужских заболеваний. «Простомак» действует точно на простату тремя высокотехнологичными факторами – инфракрасным лазерным излучением, магнитом и низкочастотной вибрацией. Вибромагнитолазерная терапия – новое слово физиотерапии в лечении заболеваний предстательной железы. Данная методика активно применяется в частных клиниках и медцентрах. И сейчас уникальный аппарат «Простомак» доступен каждому мужчине. Уважаемые радиослушатели, запишите номер телефона бесплатной горячей линии, по которому можно получить консультацию и заказать аппарат лазерной терапии «Простомак». Звоните 8-800-777-81-83. Звонок бесплатный и анонимный. 8-800-777-81-83.

0: 53.
1: Ну вот основа простомага – лазерное воздействие. Как он может помочь при лечении хронического простатита, аденома простаты и других заболеваний мочеполовой системы?
0: Только лазерное излучение в инфракрасном диапазоне может очень глубоко проникать в ткани организма и интенсивно поглощаться ими. И здесь начинаются восстановительные процессы. Лазерное излучение оказывает контролируемый тепловой эффект на ткани предстательной железы, из-за чего микрокапилляры расширяются, снимается спазм сосудов, могут уйти воспаление и отек, мучительная боль. Вы можете почувствовать, что боль уходит прямо во время процедур с простомагом.
1: Ну вот кроме инфракрасного лазерного излучения, аппарат воздействует на организм еще низкочастотной вибрацией магнитотерапии. Вот они помогают лазеру?
0: Конечно, все они работают дружно и слаженно, эффективно, дополняя друг друга. Вибрация, по сути, это массаж простаты. Тот самый, который в обязательном порядке назначают на приеме уролога. Вибрационный массаж убирает застойное явление в малом тазе, обеспечивает эффективное отхождение секрета простаты. Магнитное поле увеличивает скорость химических реакций и повышает проницаемость мембран клеток, оказывая обезболивающее действие, устраняя мышечные спазмы, активируя кровь и лимфу, растворяя сгустки. Увеличивается скорость их потока, улучшается питание клеток и их детоксикация, усиливается действие лекарств. И очень важно, что магнитное поле увеличивает проникающую способность лазерных лучей. Как мы видим, в каждом из этих воздействий какие-то эффекты повторяются и дублируются. И это очень хорошо.
1: Уважаемые радиослушатели, сейчас есть отличная возможность приобрести ультразвуковой прибор «Простомаг» по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83, 8 800 777 81 83. Звонок анонимный. 8 800 777 81 83. Думаю, я вот сейчас задам вопрос, который мысленно возник сейчас у каждого нашего радиослушателя. Насколько простомаг прост в использовании? И лазерная терапия – это больно?
0: Самое главное преимущество простомага – возможность профессионального лечения в домашних условиях. Процедуры можно проводить в любое удобное время, без посторонних глаз, анонимно, и тогда, когда нужно, а не когда подойдет очередь процедуры в поликлинике. Аппарат очень прост в использовании. Процедура длится всего 10-12 минут. Она совершенно безболезненна и не приносит неприятных ощущений. Причем преимуществом простомага является возможность комбинировать режимы и силу воздействия. Простомаг является уникальным аппаратом, сочетающим в себе самые действенные факторы, и теперь каждый мужчина может взять его себе на вооружение. И, уважаемые мужчины, действие лазера, прибора, простомаг совершенно безболезненно, не приносит физического неудобства.
1: Ну вот хорошо. Эректильная дисфункция – это одна из тех проблем, от которой тоже страдает мужчина. Вот если мужчина столкнулся с этой проблемой, стоит ли ему обратить внимание на простомаг?
0: Эректильная дисфункция – это одно из показаний к применению аппарата «Простомаг». Помните себя молодым и энергичным? «Простомаг» подарит шанс вернуть давно забытое ощущение. Помните, я рассказывала, что вибрационное воздействие аналогично по эффективности массажу простаты? Так вот, именно массаж простаты издавна используется для укрепления мужской потенции. Благодаря массажу простаты у мужчин возрастает сексуальное влечение, увеличивается выработка тестостерона, повышается удовольствие от полового акта и упрощается эякуляция. В итоге у мужчины появляется шанс на восстановление потенции, восстановление эрекции естественным образом и на длительное время. Номер телефона, по которому можно заказать уникальный аппарат «Простомаг» 8 800 777 81 83 8 800 777 81 83.
1: Вера Алексеевна, ну вот программа подходит к концу. Давайте подводить итог. Кому бы вы рекомендовали использование аппарата «Простомаг»?
0: Уважаемые мужчины, думаю, все понимают, что намного лучше предотвратить заболевание, чем лечить его. «Простомаг» может помочь вернуть нормальную жизнь тем мужчинам, которые устали страдать от бесконечных болей и неуверенности в себе. Уважаемые мужчины, доверьтесь современной науке. Не позвольте запустить собственный организм. «Простомаг» – один из немногих аппаратов, который использует современный высокотехнологичный способ воздействия – инфракрасное лазерное излучение, которое направлено на решение проблемы с кровоснабжением простаты и органов малого таза. Оно проникает глубоко в больную ткань, расширяет сосуды, разгоняет кровь, что приводит к усиленному питанию тканей. Дорогие женщины, обращаюсь к вам. Пожалуйста, если вы узнали, что ваш мужчина мучается от простатита или другой подобной болезни, или заметили, что ваш мужчина стал часто ходить в туалет, стал раздражительным, поговорите с ним. Такие болезни запускать очень опасно. И расскажите о Простомаге. Звоните и заказывайте уникальный, сенсационный аппарат Простомаг по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83.
1: Вера Алексеевна, спасибо, что рассказали мужчинам и любящим их женщинам об аппарате «Простомаг». Еще раз напоминаю номер 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83. Звоните. Количество товара строго ограничено. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин рассказал о заказе на отечественную авиатехнику. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. И сразу два мощных землетрясения произошли в разных частях мира этой ночью. Все подробности далее. Государство, авиастроители и авиакомпании совместными усилиями сделают все, чтобы отечественные перевозчики летали российскими самолетами. Заказ на авиатехнику огромен, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития авиации. Глава государства призвал наращивать поставки авиатехники российского производства.
2: Перед российскими производителями стоит очень амбициозная задача. Отечественные воздушные суда по качеству, надежности, по своим техническим параметрам должны конкурировать и не просто конкурировать, а успешно конкурировать с зарубежными. Такие задилы, перспективная модель у нас есть, в том числе это среднемагистральный МС-21, уже со своим собственным двигателем, ближней магистрали новый сухой суперджет. Как вы помните, мы начали делать это с партнерами из Италии, из Франции. Они ушли, все заместили. И более того, мне сейчас пилоты говорят, улучшили. Не просто воспроизвели то, что было, вместе с партнерами сделали, а улучшили характеристики. Это очень хорошо. Ну и, конечно, Ил-114-300 для регионального сообщения.
1: Владимир Путин осмотрел импортозамещенный «Суперджет-100». Президент зашел в кабину, сел на кресло пилота и ознакомился с конструкцией самолета. Глава государства также уделил внимание среднемагистральному МС-21. Президент подробно ознакомился с устройством машины, ее кабины и пассажирских салонов. Потери ВСУ в результате действий южной группировки войск за сутки составили 5 терминалов спутниковой связи «Старлинк» и 6 пунктов управления беспилотной авиацией. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
3: Авиации баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием 3 механизированных и аэромобильных бригад в районах Стародубовки, Краматорска, Алексеево-Дружковки, Николаевки и Васильевской пустоши. В Константиновке соединения и части южной группировки войск продолжали наступление на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки от украинских боевиков освобождено 103 здания. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, 8 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку, станцию радиоэлектронной борьбы, 21 наземный робототехнический комплекс и 27 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял до 165 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 3 боевые бронированные машины, 12 автомобилей и самоходная артиллерийская установка. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 19 антенн связи и ВПЛА, 5 терминалов «Старлинк», 8 наземных робототехнических комплексов. Поражено 6 пунктов управления ВПЛА, а также 30 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбито 15 беспилотников противника.
1: В неответственности группировки войск «Восток» за сутки ВСУ потеряли 59 беспилотников самолетного типа и 6 станций спутниковой связи «Старлинк». Бойцы «Севера» уничтожили 41 тяжелый боевой октокоптер Р-18 и 59 БПЛА самолетного типа. Словакия не будет участвовать в новом пакете финансовой помощи Украине от НАТО. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо во время дискуссии со студентами. Он подчеркнул, что Братислава не будет из собственного бюджета давать Киеву деньги на оружие и войну, но готова предоставить гуманитарную помощь. Как передавало агентство АНСА, итоговое заявление саммита Альянса в Анкаре, который пройдет 7-8 июля, может включать обязательства союзников ежегодно выделять на военную помощь Киеву около 70 миллиардов евро в течение нескольких лет. Россия считает, что поставки вооружений Украины мешают урегулированию ситуации, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Глава МИДа Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы для Киева, станут законной целью для Москвы. Венесуэла в связи с произошедшим землетрясением вводит чрезвычайное положение, заявила в телеобращении временный президент Делси Родригес. Не называя точных цифр, она подтвердила, что есть жертвы, и выразила соболезнования тем, кто потерял близких. По словам временного президента, главный аэропорт страны Майкетия закрыт из-за повреждений инфраструктуры. Официальные данные о погибших и пострадавших пока не приводятся. В соцсетях распространились многочисленные кадры, на которых запечатлены масштабные разрушения зданий и инфраструктуры по всей Венесуэле, включая Каракас. В среду вечером сейсмологи зафиксировали две серии точки магнитудой 7,2 и 7,5. Сильные подземные толчки ощущались в Каракасе. Жилое здание обрушилось. В городе есть погибшие, передает РИА Новости. Здание обрушилось в районе Сан-Бернардино. Из-под завалов вытащили несколько погибших и раненых. Работы по поиску людей и ликвидации последствий продолжаются. Практически одновременно землетрясение магнитудой 6,9 произошло на северо-востоке Японии. В связи с этим была объявлена угроза цунами. По данным специалистов, эпицентр японского землетрясения располагался в Тихом океане к востоку от префектуры Иваты, а очаг залегал на глубине 50 километров. Эвакуация для 700 тысяч человек из-за ливни объявлена в 5 префектурах Японии. Об этом сообщила служба пожарной охраны Министерства общенациональных дел. Каспийский циклон движется на Урал и принесет с собой новую волну непогоды. 26-27 июня пройдут сильные дожди, грозы, град и ветер до 20 метров в секунду. Об этом сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она не исключила, что прогноз сохранится и даже перейдет от предупреждения о неблагоприятных явлениях к объявлению чрезвычайной ситуации. Неустойчивая погода сохраняется и на Дальнем Востоке. В ближайшие дни там прогнозируется ливневый дождь, грозы, порывистый ветер до 20 метров в секунду. В Хабаровском крае ливневый дождь и гроза. Еще один активный циклон будет выходить на юг Дальнего Востока. Он заденет юг Сахалина и юг Курильской гряды. Здесь сильный ветер до 15-20 метров в секунду и дожди. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В единый календарный план Министерства спорта России включены международные этапы Гран-при среди юниоров по фигурному катанию в Китае, Таиланде и Турции, которые пройдут в августе-сентябре. Отмечу, что на данный момент Международный союз конькобежцев официально еще не объявлял о допуске российских юниоров до международных соревнований. Российский футбольный союз объявил о расширении полномочий видеоассистента-рефери перед стартом нового сезона. Изменения вступают в силу с 1 июля, но уже применяются на матчах ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира. С нового сезона ВАР может помочь главному арбитру в ситуациях, когда ошибочно назначается угловой удар, игроку показывается желтая или красная карточка, когда нарушение совершено другим футболистом. «Локомотив» объявил о трансфере экс-капитана «Спартака» Георгия Джики. Контракт с 32-летним защитником подписан на один год. Ранее Джики расторг соглашение с турецким «Антальяспором». Сообщалось о том, что в «Локо» футболист будет получать 3 миллиона рублей в месяц. Футболист Ростова Кирилл Щетинин близок к переходу в «Ахмат». Сумма трансфера составит 200 миллионов рублей, сообщает инсайдер Иван Карпов. «Ахмат» согласовал личный контракт с Щетининым, который уже прошел медосмотр. Соглашение будет подписано на 4 года. Теннис. Екатерина Александрова обыграла Миру Андрееву 6-3, 6-4 в матче второго круга турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге. В четвертьфинале Александрова сразится с Наоми Осакой. Анна Калинская в матче второго раунда уступила 105-й ракетке мира Елене Габриэле Руссе 5-7, 2-6. На турнире категории WTA 250 в Истборне Анастасия Захарова не смогла выйти в четвертьфинал, проиграв во втором круге 112-й ракетке мира 38-летней Татьяне Марии 2-6, 1-6. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 7-9 градусов и небольшой дождь. В Архангельске плюс 8-10 градусов без существенных осадков. В Петрозаводске плюс 16-18 градусов дождь. В Вологде плюс 14-16 кратковременный дождь. В Сыктывкаре плюс 12-14 градусов кратковременный дождь. В Великом Новгороде плюс 17-19 облачно с прояснениями. В Санкт-Петербурге небольшой дождь плюс 19-21 градус. В Москве небольшой дождь плюс 17-19. Сейчас столица плюс 14 без осадков. И безветренно. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: «Неопалимая Купина». Радиоспектакль по одноименной повести Бориса Васильева. Часть четвертая.
1: Наша баня горяча, немцы дали стрекача, брюхо им напарили, знатно скипидарили.
2: Что такое, вас изда?
1: Немцы прыгают от нас.
3: Что такое, да вас изда?
1: Немцы прыгают от нас.
4: Мы решили ползти. Ползем, вдруг видим пушку и 8 немцев возле ее. Фашисты приготовились к стрельбе, но мы их опередили. Я приказал открыть огонь из автоматов. 4 фрица были убиты, остальные разбежались. Мы бросились к пушке, схватили и втащили к своим.
5: А вот патрон, снаряд мы захватили, они нам пригодятся.
6: Ну, а дальше как было дело, товарищ старший сержант?
4: Немцы открыли по нас огонь из пулеметов, но было поздно. Мы вкатили пушку уже к своим.
6: А тяжело было тащить ее?
7: Да нет, она стояла у нас на горочке. Мы ее тихо столкнули, а она у нас пошла легко под горку. А там были свои, нам легко стало.
1: Бомбой, пулей и снарядом бьем мы здорово, погано. Пусть частушка наша бьет, как советский миномет. Что такое вас издаст? Немцы драпают от нас. Что такое вас издаст? Немцы драпают от нас.

0: что-то уж больно беспокойтесь обо мне. Больно опекайте. Право, неудобно как-то.
1: Деньги будете предлагать? Я детдомовский. Ни отца, ни матери не знаю. Когда подрос, рассказали, что принесла меня в 45-м фронтовичка. Сдала и в часть. Ее машина ожидала. Ну, а я еще до того, как к вам подселиться, знал, кто вы такая есть. А как увидел, так и подумалось, что вы, Антонина Федоровна, ну, свободное дело, мамой мне могли быть.
0: Мамой, говоришь?
2: Горько усмехнулась Иваншина, но ничего никому не стала рассказывать. Ни про аборт, ни про болото, ни про сухой глинистый ком. Только потрепала Олега по голове, и с этого мгновения стала называть своих молодых соседей на «ты».
0: Ой, ребят, ну вы хотя бы деньги у меня берите, что ли? Ведь каждый день с ужином ждете. Миллионеры.
3: Ну что вы, Антонина Федоровна, так нам радость убавится, понимаете?
1: Хм, все нормально, как в детдоме. Торт он что? Он один на всех и все на одного. Верно, Алка?
0: Ой.
2: Была еще одна маленькая, чисто женская радость. В кои веки объявился-таки хозяин. И квартира, где вечно шатались розетки, провисала проводка, искрили штепсельные вилки и дымила печь, преобразилась. Ничего не ломалось и не обрывалось. Вещи побаивались строгого хозяйского глаза и вели себя послушно. Даже печка, обогревавшая всю квартиру, стала отдавать тепло куда щедрее, чем прежде.
1: Слушайте, Антонина Федоровна, а чего это мы с печкой маемся? Морока и грязь, как в пещерные времена.
3: Каменный век.
1: Пишите бумагу в горисполком. Рядом с нами теплоцентраль строят. Просите подключить, да не забудьте о ранениях указать.
0: Это еще зачем?
1: Затем, что вам, одинокой фронтовичке, раненой и контуженной при защите Отечества, трудно стало таскать дрова и уголь на второй этаж.
0: А я не таскаю.
1: Они-то об этом откуда знают? Вы пишите. Остальное беру на себя. Посуетимся, побегаем. Глядишь, и выгорит.
2: Иваншина написала под его диктовку нужное письмо, но ей это было неприятно. Что-то не нравилось ей в цепкой, энергичной напористости никогда не унывающего соседа. Но она не знала, что именно, а доискиваться причин не хотелось. И вскоре забылось. А через месяц пришли рабочие, провели центральное отопление и разломали печь.
1: Ну как атмосфера, Антонина Федоровна? Потеплело?
3: Ой, грязь-то грязь. И зачем, спрашивается, мы ремонт делали? Снова били да переклеивать.
0: А вот это уже за мой счет. Не спорите, ребята, я человек одинокий, зарплата не маленькая.
1: Но мы не спорим. Все как в дружной семье, чтоб топор и тот не обижался.
0: Скажи, Олег, трудно было добиться резолюции?
1: Это с вашей-то биографией. Чудачка вы, Антонина Федоровна, ну и богу, чудачка. Мне бы такую биографию, я бы давно в отдельной трехкомнатной со всеми удобствами жил. Да еще и с телефоном.
0: А я, видишь, живу в двухкомнатной. И довольна вполне, заметь. И вообще, должна тебе сказать, что ты слишком уж часто разводишь абсолютно ненужную суету. Это все неприятно, не солидно. Это оскорбительно даже. Отличительной чертой русской интеллигенции всегда была потребность отдавать, а не брать. Отдавать. И этот принцип я вполне разделяю.
1: Так вы же не детдомовская, как мы с Алкой. И русская интеллигенция, честь и хвала, тоже не оттуда, между прочим. А насчет телефончика, может, подумаем, а?
0: В городе номеров не хватает. Тут действительно нуждающимся поставить не могут.
3: А вы не действительно нуждающаяся?
0: Она хотела ответить, но смолчала. Мелькнула вдруг в голове, как предупреждающий сигнал. Еще один приступ неведомой ей раньше болезни, еще одна больница, и она станет действительно нуждающейся.
3: И Алла поняла ее невеселое молчание и сразу же громко заговорила о чем-то постороннем.
4: Ой, а я тут в универмаге нашем была. Там такие выбросили югославские сапоги, замечательные палами.
3: Потом пришло письмо.
0: Читай вслух.
3: Дорогая моя Антонина Федоровна, пишет вам прежняя ваша надомница и нахлебница Валя, а ныне преподаватель русского языка и литературы Валентина Ивановна Прохорова. А это по мужу, а по-старому я Лыкова. Вы у нас в семье живая легенда, и дочь моя Тоня мечтает стать на вас похожей. В этом году она оканчивает 10 классов и хочет поступать в наш педагогический.
1: Понятно. Ария певца за сценой.
0: Антонины назвала. Валя Лыкова, значит. Хорошая была девочка, старательная, скромная.
3: Все они хорошие.
1: Алка, погоди, берите. Ну, мы поможем, а вам и веселее, и привычнее. Берите, Антонина Федоровна, эту свою Тонечку.
3: Однако будущая абитуриентка, будущее, это если пройдет студентка, намеревалась приехать в августе, то есть через 9 с лишним месяцев. За это время многое могло произойти.
1: И произошло.
2: Начало года оказалось настолько радостным, что Иваншина несколько раз суеверно подумала, что все это не к добру. И хмельной аромат новогодней елки, и радостные звонкие игрушки, и сама встреча с этой елкой оказались действительно праздником. Пока директриса проводила школьный новогодний вечер, двери ее комнаты открыли, кое-что сдвинули с места, а когда Иваншина вернулась и зажгла свет, то вспыхнула разноцветными огнями нарядно убранная елочка. Это было так неожиданно и так прекрасно, что Антонина Федоровна невольно вскрикнула, и тотчас же с криком и хохотом вбежали Беляковы.
5: С Новым годом! С Новым годом!
6: С Новым годом! С Новым счастьем!
0: Никогда не было у нее такого Нового года.
1: И такого 23 февраля?
3: Когда вечером ее ожидал пирог с надписью «Герою войны».
7: Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон.
3: И такого 8 марта.
5: Поздравляем!
8: Я был когда-то странный, игрушкой безымянной. Никто не в магазине,
9: никто не подойдет.
2: А 10 марта к мылу приклеилась мыльница. И когда Иваншина взяла его в руки, мыльница упала на пол и раскололась.
0: Ерундовая мыльница, копеечная, но соседская.
2: А по горло занятая школьными делами, четверть кончалась. Директриса все время забывала ее купить.
0: Господи, наконец-то до универмаг добрела растрепа беспамятная.
2: Проворчала она про себя и положила пластмассовую мыльницу в сумку. Хозяйственный отдел был обширным, и она медленно бродила по нему, разглядывая всякие нужные и ненужные вещи. Но разглядывая товары, Иваншина думала совсем не о них.
0: Она думала о девушке в фирменном халатике со значком, который стоял у входа на контроле. Лицо ее показалось знакомым. Кажется, именно эту девочку 2 года назад исключили из школы, поймав в раздевалке с сумкой, набитой чужими шарфами и шапочками. «Здравствуй, Трошина!»
10: Ответа она не получила.
2: И теперь, бродя вдоль стоек, в ячейках которых были навалены товары для дома, для семьи, все время думала.
0: Трошина это или не Трошина? И правильно ли тогда поступила? Или сгоряча? Не учитывая ни возраста, ни личности провинившейся.
11: А в сумке что у вас спрятано?
0: Здравствуй, Трошина. Не узнаешь меня?
11: Я спрашиваю, что у вас спрятано в сумке, гражданка?
0: Ничего. Зачем же ты так в таком тоне?
11: Откройте сумку.
0: Что с тобой, Трошина? Не терпится продемонстрировать власть?
11: Требую открыть сумку. Вера Тимофеевна, Люба, Лара, пойдите сюда и милиционера пригласите.
0: Как не стыдно, Трошина. Я директор школы.
11: Откажетесь открыть сумку, отберем силой, понятно?
2: Антонина Федоровна задрожавшими руками открыла сумку и, перевернув, вытряхнула ее содержимое на пустой прилавок. Посыпались монетки, кошелечек, шариковые ручки, платочек и копеечная пластмассовая мыльница.
11: Вот! Видите? Все видите? А где чек на оплату?
0: Чек? Я не знаю, наверное, я машинально.
12: Тихо! Вы оплатили товар, гражданка?
0: Вероятно, нет. Но...
11: Воровка! Подруги, я четвертый день за ней это замечаю.
0: Какой четвертый? Что-то я же не хожу сюда.
11: А где тогда чек? Чек где спрашиваю?
12: Помолчи, Трошина. Я спрашиваю вас, гражданка. Вы оплатили покупку?
0: Кажется, нет. Кажется, я забыла. Я стала забывать. Я лежала в больнице.
12: Значит, товар вы не оплатили, так?
11: Я же говорю, воровка она!
12: Замолчи, Трошина. Придется пройти к директору. Мы составим акт. И...
2: Острая боль раскаленной спицей вновь вонзилась в спину. Перед глазами полыхнуло пламя, и бывший старший лейтенант Иваншина грузно сползла на пол.
0: Та же больница, тот же врач.
2: И даже палата оказалась той же. Только сама Антонина Федоровна стала иной. Заговорила, правда, уже на второй день. А вот ноги и ощущались чужими, и стали чужими. Словно она утратила не только силу, но и власть над ними.
13: Быстро вы к нам вернулись.
0: Он был не просто врачом, завотделением, и даже не просто хорошим специалистом. Он был фронтовиком.
2: Доктор наблюдал, хмурился, советовался, устроил консилиум, а после него вызвал Олега Белякова.
13: Лекарство сможете достать?
1: Если оно в природе вводится.
13: Вводится, только не в нашей, к сожалению. И официальный рецепт я на него выписывать не имею права. А неофициальный, вот он.
1: К этому неофициальному хорошо бы официальное письмо. Так, на всякий пожарный.
13: На чье имя?
1: В комитет ветеранов. Уж если они не помогут.
13: Тогда и руки по швам.
1: Тогда в другой комитет напишем.
2: С официальным письмом и неофициальным рецептом Олег отправился сам. Упросил в лаборатории, где работал, дать ему 3 дня в счет донорских, и уже на следующий день вылетел в Москву. А через 2 дня явился с лекарством на полный курс лечения.
13: Как это вам удалось?
1: Нет проблем, доктор. Есть лишь разные пути к их разрешению.
13: Ну и все же, в 2 дня вы совершили невозможное.
1: И в 2 часа. Знаете Вильяминова Валентина Георгиевича? Ну, членкора, лауреат, депутат.
13: Биолога, знаю, труды его читал.
1: Так вот, я с самолета прямо к нему. Главное было дома его застать. А остальное семечки, как говорится.
13: Вы же с того света ее вытащили. С того света.
2: Узнав от доктора, кому обязана спасением, Антонина Федоровна не смогла сдержать слез.
3: А имя у тебя все равно девчоночье, академик.
1: Ладно, тетя Тонь, кончай реветь.
3: Не буду, Олег, не буду. Как он выглядит-то? Толстый, очень постарел.
2: Он впервые назвал ее тетей. Впервые обратился на «ты». Впервые позволил себе командные нотки. А Иваншина вроде бы и не заметила ничего. Швейцарское лекарство, которое с помощью бывшего лейтенанта Вильяминова раздобыл и привез Олег, почти поставила Антонину Федоровну на ноги. Но колени дрожали и подгибались, и Иваншина ходила теперь только с костылями.
0: И все же в панику бывший командир стрелковой роты не ударилась.
3: Выпьем за тех, кто неделями долгими в мерзлых лежал в блиндажах, бился на Ладоге, бился на Волхове, не отступил ни на шаг.
1: Если ее спаситель Олег Беляков исповедовал убеждение, что проблем нет, а есть лишь различные пути их разрешения,
2: то она до сей поры свято веровала во фронтовую заповедь.
0: Никогда не сдаваться. В конце концов, есть соседи, есть тылы, есть резервы, есть командир, у которого на крайний случай можно попросить поддержки огнем, если уж совсем станет невмоготу.
14: Ich bin Oberleutnant Götz Harrer. Ich bin gestorben bei einer russischen Infanterieattacke.

0: Ich bin Oberleutnant Kürzherr. Ich bin gestorben bei einer russischen Infanterieattacke.
1: Будут навеки в преданиях прославлены под пулеметной пургой. Наши штыки на высотах Синявина, наши полки под Амгой. Наши штыки на высотах Синявина, наши полки под Амгой.
0: Das habe ich nicht geschafft. Und erst dann sah ich... Nein, ich glaube, es schien nur so, als ob das... Das kann doch nicht wahr sein.
2: Антонина Федоровна, приняв свое полупарализованное тело как данность и волей подавив отчаяние, сосредоточила все свои силы на трех вопросах.
3: Первый касался злосчастной истории с пластмассовой мыльницей.
2: Память, к счастью, у нее не пострадала. И старательно вороша сейчас ту давнюю историю с исключением девочки, Антонина Федоровна начала допускать и вероятность собственной ошибки.
4: Трошина рыдала в кабинете.
3: Хотела только подшутить над девчонками, попугать.
4: Ей все не верили.
2: Хотя, в сущности, это объяснение было правдоподобным.
4: Да, девочка вполне могла позволить себе идиотскую шутку, розыгрыш своих одноклассниц.
3: Но эту версию никто тогда не пожелал рассматривать.
2: И директриса в первую очередь. И прибегла к самому простому для нее и самому жесткому для девочки решению.
4: Исключить из школы за аморальное поведение.
3: Вывод был скоропалительным, суд неправым. А неправый суд рождает жажду возмездия.
2: И после долгих колебаний и размышлений Антонина Федоровна признала за Трошиной право на мщение. И этот вывод, как ни странно, не просто успокоил, а и умиротворил ее. С гневом, обидами, да и вообще с неприятными воспоминаниями о той нелепой сцене в универмаге было покончено раз и навсегда. И никто никогда об этом так и не узнал.
4: Удивительное дело. Признание собственной неправоты и тем самым, так сказать, отпущение греха той, которая спровоцировала второй приступ тяжелейшей ее болезни, породило в душе ее стойкое, тихое, равносильное почти праздничному настроение. Она представила, что могло случиться, добейся она сурового наказания продавщицы, и честно призналась самой себе, что то злорадное и быстротечное торжество, которое, вероятно, она испытала бы при этом, было бы в результате ущербным, как яблоко с жирным белым червяком в сердцевине. Теперь она думала о том, что гнев не дает и не может давать радости. Он обладает не созидательной, а лишь разрушительной энергией. Вот. Вот к каким мыслям пришла Иваншина в конце концов. И мысли эти согрели и утешили ее. И к обдумыванию второго насущного вопроса она подошла с хорошим запасом спокойствия и готовности творить справедливость.
2: Вторым вопросом было...
4: Собственное будущее.
2: Да, она вполне могла бы продолжать руководить школой, где ее знали столько лет, где ее уважали, в меру побаивались и слушались. Ну, разве что пришлось бы перенести директорский кабинет на первый этаж.
4: Директор школы, прикованный к собственному руководящему креслу? Красиво для заметки к 8 марта. И неудобно, чудовищно неудобно по существу. Неудобно педагогам, которые невольно начнут жалеть, а жалея не договаривать, скрывать неприятности, утаивать чрезвычайные происшествия, решать главное за спиной.
2: Неудобно будет здоровым, веселым, буйным, шумным, озорным детям, которым непременнейшим образом станут делать массу замечаний, ссылаясь на ее тяжкое положение. Вот сколько неудобств создаст она, решив изображать из себя героиню.
4: Эдакого Моресьева на трудовом фронте. Нечестно. Недостойно и глубоко эгоистично в сути своей. Нормально, честно и достойно уступить место завтрашнему дню. Да и пенсия ведь не безделье. Вон, областное издательство и обком комсомола дважды просили написать воспоминания. Главное заявление об освобождении от занимаемой должности, а затем оформление пенсиона по инвалидности. Ну и последнее. Письмо Вали насчет дочери, чтобы не присылала, так как рассчитывать на помощь Антонины Федоровны Иваншиной больше не приходится.
5: Долго думала, тетя Тоня? Значит, отказываешь девчонке возможности учиться в областном вузе?
4: Почему отказываю? Пусть учится, только живет в общежитии.
5: А ты будешь на костылях ее от института до общежития по вечерам провожать. Так или не так?
4: Ну, а если она у меня жить будет, так и вечера отменят.
5: Спокойно, тетя Тоня, спокойно. Во-первых, ни к чему девчонке излишняя опека. А во-вторых, если она где и застрянет, так ее Алка приведет. Или я.
4: Понимаешь, Олег, я ведь инвалид. Глубокий инвалид.
5: Ты пример. Всем пример. Живой пример перед глазами. И ей это позарез, и она тебе позарез. Вот и пиши письмо, чтоб ехала, не задумываясь. Лично встречу у вагона.
2: Разговор этот случился весной, когда девчонка Тонечка, ни о чем не ведая, еще училась в 10 классе, еще только готовилась к выпускным экзаменам, и об институте, кажется, мечтала больше мама Валя. Но Олег умел добиваться, чего хотел, и Антонина Федоровна тогда же написала ей письмо, в котором хоть и сообщала о болезни и намерении уйти на пенсию, но от девочки не отказывалась. Лыкова, ныне Прохорова, тут же ответила, а вскоре и сама примчалась проведать. И участь Тони-младшей была при этом окончательно решена. Перед отъездом Валя с глазу на глаз потолковала с Аллой, естественно, о дочери.
6: И мы поможем. Да вы не беспокойтесь. Все будет нормально. А ей, учтите, о девочке заботу проявить. Главное лекарство. Я так считаю.
2: Олег дежурил в добровольной народной дружине. В квартире никого не было. И женщины уютно пили на кухне чай, обсуждая будущую Тонечкину жизнь. Сама Тонечка при этом и знать не знала, что распорядок ее занятий, круг знакомств и точные указания, где, когда и с кем можно встречаться, уже оговорены на все 5 лет обучения. Вообще, Тонечка старалась никого никогда не огорчать. Но в пединститут куда больше стремилась мама, чем дочь. А если о чем Тонечка и мечтала, так это о том, чтобы как можно скорее улизнуть от мамы с папой. Очень скоро директриса Иваншина написала в ГорОНО заявление с просьбой об освобождении от занимаемой должности.
7: Вы слушали 4-ю часть радиоспектакля «Неопалимая Купина» по одноименной повести Бориса Васильева. Режиссер и автор сценария Дмитрий Николаев. Композитор Олег Макаров. Звукорежиссер Марина Карпенко. Звукоинженеры Алексей Дмитриев, Константин Алехин. Редактор Жанна Переляева. В спектакле заняты Мадлен Джабраилова, Игорь Гордин, Алексей Вертков, Екатерина Васильева, Мария Шашлова, Елена Харитонова. В спектакле звучит песня Булата Акуджавы. Продолжение завтра в это же время.
8: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
9: Друзья, доброе утро. С вами Лена Симонова. Прямо сейчас утренняя гимнастика. Сегодня будем тренироваться на степ-платформе. У кого ее нет, можно использовать обычную ступеньку или пару увесистых книжных томов. Степ-аэробика поможет вам увеличить выносливость и адаптироваться к переходу в осень. Автор комплекса – специалист Национального центра терапии и профилактической медицины Минздрава Наталья Новикова. Если у вас есть какие-либо заболевания, посоветуйтесь с врачом. Передаю микрофон нашему радиотренеру Владу Спицыну. Он проведет с вами утреннюю гимнастику. Привет, Влад!
10: Всем спортивный привет! Это Влад Спицын. Надеюсь, все уже проснулись и готовы к зарядке. Приготовились! комплекс степ-гимнастики состоит из 12 упражнений. Время занятий на первом этапе тренировок не более 10-15 минут. Постепенно увеличивайте занятие и доведите его до получаса. Можно выполнять гимнастику с легкими гантелями. Сегодня разучим первые 6 упражнений. Первое упражнение начинаем с обычных шагов на платформу. Повторим 2-3 раза. Раз. Ставим правую ногу на ступеньку. Два. Ставим и левую ногу на платформу, поднимаясь на нее. Три. Опускаем правую ногу на пол. Четыре. Опускаем на пол левую ногу. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре.

Следующее упражнение. Стоим лицом к степу, разводим руки в стороны до уровня плеч. На счет раз поставить на степ правую ногу. На счет два поставить на степ левую ногу. Возвращая руки в исходное положение, на счет три опустить правую ногу на пол. На счет четыре опустить левую ногу на пол. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжаем. Стоим лицом к степу. Поднимаем руки вперед, чуть выше уровня плеч. На счет раз поставить на степ правую ногу. На счет два поставить на степ левую ногу. Возвращая руки в исходное положение, на счет три опустить правую ногу на пол. На счет четыре опустить левую ногу на пол. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Теперь поднимите руки. Согните их в локтях, касаясь пальцами плечей. На счет раз поставить на степ правую ногу. На счет два поставить на степ левую ногу. Возвращая руки в исходное положение, на счет три опустить правую ногу на пол. На счет четыре опустить левую ногу на пол. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

Следующее упражнение. Разведите руки в стороны на уровне плеч. Сгибая правую руку в локте, коснитесь ей плеча. Удерживайте локоть на уровне плеч. На счет раз поставить на степ правую ногу. На счет два поставить на степ левую ногу. Возвращая руку в исходное положение, на счет три опустить правую ногу на пол. На счет четыре опустить левую ногу на пол. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжаем. Разведите руки в стороны на уровне плеч. Сгибая левую руку в локте, коснитесь ей плеча. Удерживайте локоть на уровне плеч. На счет раз поставить на степ правую ногу. На счет два поставить на степ левую ногу. Возвращая руку в исходное положение, на счет три опустить правую ногу на пол. На счет четыре опустить левую ногу на пол. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

Завершаем гимнастику ходьбой на месте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

0: Вы отлично позанимались. В ближайшее время разучим вторую часть комплекса. Передаю микрофон Лене.
1: Глубоко копаем.
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова.
3: В 1967 году американский психолог Джеймс Бедфорд стал первым человеком, тело которого было заморожено сразу после смерти. Оно и по сей день хранится в жидком азоте при минус 196 градусах. Крионика – это практика сохранения тела или мозга умершего человека при сверхнизких температурах, в надежде на то, что будущая медицина сможет его оживить. В основе лежит вполне реальная научная логика. Смерть – не мгновенное событие, а процесс, и если остановить этот процесс достаточно быстро, теоретически его можно обратить. Главный технологический инструмент – витрификация. Вместо заморозки, при которой в клетках образуются разрушительные кристаллы льда, тело пропитывают криопротекторами. Это значительно снижает повреждение тканей по сравнению с обычной заморозкой. Сперматозоиды, яйцеклетки, эмбрионы успешно витрифицируют и восстанавливают уже десятилетиями. В 2023 году американские ученые

0: после остановки кровообращения. Именно поэтому крионические организации содержат дежурные команды быстрого реагирования. Сегодня в мире действуют несколько крионических организаций. Стоимость процедуры от 28 тысяч долларов за сохранение только мозга до 200 тысяч за все тело. Число клиентов исчисляется сотнями и постепенно растет.
1: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
2: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
4: Словарь русских говоров Забайкалья.
3: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Это наш свет. Вот один раз увидишь, то человек должен быть счастлив.
6: Меня зовут Ольга Ментеева. Я ведущая программы «Свет веры».
7: Понятно, что буддийские танки, они созданы по такой технологии, что предполагают скручивание и раскручивание в процессе своего бытования.
6: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге на канале «Радио Россия Калмыкия» на FM-частоте 102.7.
2: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
8: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. Если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаной Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
9: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
8: Но цифры действительно пугают.
9: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
8: Но почему это происходит?
9: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
8: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
9: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
8: А разве это не так?
9: Вы

0: Знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
1: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
2: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабеталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
3: Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральной пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, Диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
2: Оксана, тогда в чем же секрет Диабеталя?
3: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то Диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, L-фукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и L-фукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А L-фукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фрукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий. Поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
1: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
2: А вот что насчет технологии производства?
3: Что касается технологии производства диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
2: Получается, диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
3: Да, вы абсолютно правы. А еще диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное, и за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому диабеталь и называют формулой жизни.
1: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
3: Я могу смело сказать, что диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
1: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать. Я повторю. 8 800 100 0133 или с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные.
2: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами. А нашим слушателям хочу пожелать... Позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
1: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: Радио России. Детский вопрос. Реклама.
5: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
6: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
7: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
8: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Реклама. Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Экипаж «Солнцепёка» поддержал огнем бойцов группировки «Запад» в Красном Лимане. Мощные землетрясения произошли в Венесуэле и Японии. И Миноборнауки утвердила перечень документов для поступающих в вузы по квоте. Все подробности далее. Экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» поддержал огнем штурмовые подразделения группировки войск «Запад», уничтожив опорный пункт ВСУ в Красном Лимане. Это позволило штурмовым подразделениям существенно продвинуться на стратегически важном участке фронта в данном населенном пункте. Об этом сообщили в Минобороны. В то же время в зоне ответственности группировки войск «Восток» ВСУ потеряли за сутки 59 беспилотников самолетного типа и 6 станций спутниковой связи «Старлинк». Подробности рассказал офицер пресс-центра Михаил Герасимов.
10: Подразделения группировки войск «Восток» продолжают выполнять боевые задачи в ходе специальной военной операции. Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой и десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и штурмового полка ВСУ в районах Покровского, Коломийцев, Гавриловки, Водянова, Широкого, Деброва и Чаплина. В течение суток противник потерял в том числе от действий подразделений войск беспилотных систем до 460 военнослужащих, боевую бронированную машину, самоходную артиллерийскую установку, 8 автомобилей, склад материальных средств, 3 станции спутниковой связи «Старлинк», 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа и 8 пунктов управления беспилотной авиацией. В результате контрбатарейной борьбы уничтожена самоходная артиллерийская установка противника.
9: Потери противника в результате действий южной группировки войск за сутки составили 5 терминалов спутниковой связи «Старлинк» и 6 пунктов управления беспилотной авиации. Группировка «Север» уничтожила 41 тяжелый боевой октокоптер Р-18. Неприятель также потерял 59 беспилотников самолетного типа. Еще один взрыв произошел в городе Сумы на северо-востоке Украины. Об этом сообщает телеканал «Общественное». По данным онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации, сигнал о воздушной тревоге звучит в части Сумской области. Рано утром раздавались взрывы в Изюмском районе на юго-востоке Харьковской области на фоне воздушной тревоги. Сигналов готовности Запада к разговорам с Россией на тему безопасности нет. Об этом заявил директор Департамента европейских проблем МИДа Владислав Масленников, передают «Известия». Дипломат отметил, что ни заявления лидера Франции, Великобритании и ФРГ, сделанные в Лондоне в начале июня, ни ультимативную риторику главы европейской дипломатии Каи Каллас нельзя воспринимать как позитивные сигналы к разговору. В июне этого года президент Франции, канцлер Германии, премьер-министр Великобритании, а также Зеленский провели переговоры. В совместном заявлении по итогам переговоров говорится, что Великобритания, Франция и Германия намерены совместно производить дальнобойное оружие и системы ПВО для Украины. Лидеры также обсудили расширение долгосрочного промышленного сотрудничества с Украиной для укрепления обороны Европы и поддержали предложение о проведении прямого диалога между Украиной и Россией при активном участии США и Европы. Сразу 2 мощных землетрясения произошли в разных частях мира в ночь на 25 июня. В Венесуэле с разницей в 1 минуту были зафиксированы 2 серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Сильные подземные толчки ощущались в Каракасе. Там обрушилось жилое здание в районе Сан-Бернандино. Есть жертвы. Из-под завалов вытащили несколько погибших и раненых. Работы по поиску людей продолжаются. Повреждения получил международный аэропорт в Каракасе, а также остановили работу метро и железнодорожное сообщение. Система предупреждения о цунами США сообщила, что опасные волны возможны у побережья в радиусе до 300 километров от эпицентра землетрясения. Власти Венесуэлы ввели режим чрезвычайного положения. Жители призвали сохранять спокойствие и покинуть поврежденные здания. Практически одновременно землетрясение магнитудой 6,9 произошло на северо-востоке Японии. В связи с этим была объявлена угроза цунами. По данным специалистов, эпицентр стихии располагался в Тихом океане к востоку от префектуры Иваты, а очаг залегал на глубине 50 километров. Эвакуация для 700 тысяч человек из-за ливней объявлена в 5 префектурах страны. Министерство науки и высшего образования России утвердило перечень документов для поступления в ВУЗ в рамках отдельной квоты в рамках приемной кампании 26-27 учебного года. Документы есть в распоряжении ТАСС. На места в пределах отдельной квоты могут претендовать герои Российской Федерации, лица, награжденные 3 орденами мужества, участники СВО, их дети, вдовы, вдовцы, дети участников боевых действий в других государствах или на территории Российской Федерации, а также дети погибших от ковида медицинских работников. Поступающие могут представить документы, подтверждающие право на квоту, не позднее дня завершения приема документов, до 25 июля включительно при основном приеме и до 21 августа при дополнительном. Справки выдаются в различных ведомствах: Минобороны, МВД, Следственном комитете Росгвардии, ФСБ, ФСИН, МЧС и других. В Якутии действуют 12 лесных пожаров на площади почти 2000 гектаров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиалесоохраны. За сутки обнаружены 9 возгораний на площади 751 гектар. На месте работают 123 человека, задействованы 8 единиц техники. Якутия – один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256 миллионов гектаров. Это почти 83,5% территории. В регионе с 8 мая начался пожароопасный сезон. Осенняя погода ожидается в Москве с четверга по субботу. Пройдут небольшие дожди, а температура поднимется не выше плюс 20 градусов, рассказал РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он отметил, что максимальная дневная температура составит от плюс 18 до плюс 20 градусов, а ночная – около 10-12. Днем небольшие кратковременные дожди, однако в воскресенье температурный режим начнет возвращаться в рамки климата. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
11: Спорт. Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная Бразилии с первого места в квартете вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. В третьем туре группового этапа пентакампионы одержали победу над Шотландией со счетом 3-0. Дублем отметился Винисиус Жуниор. В стартовом составе бразильцев вышел защитник «Зенита» Дуглас Сантос. Его заменили на 82-й минуте. А еще один игрок клуба из Санкт-Петербурга Луис Энрике остался в запасе. Вторыми в этой группе финишировали марокканцы. Африканская команда взяла верх над Гаити 4-2. Мексика победила Чехию 3-0. Защитник «Локомотива» и сборной Мексики Сесар Монтес отыграл весь матч. Вместе с мексиканцами в плей-офф из этой группы вышла ЮАР, одолевшая Южную Корею 1-0. Также в 1/16 финала чемпионата мира пробились сборные Боснии и Герцеговины, Швейцарии и Канады. Боснийцы обыграли Катар 3-1, а Швейцария была сильнее Канады 2-1. Футбольный «Рубин» сделал официальное предложение чилийскому клубу «О'Хиггинс» по трансферу аргентинского полузащитника Франсиско Гонсалеса. По данным южноамериканских СМИ, казанцы готовы выкупить 85% прав на игрока. В минувшем сезоне Гонсалес забил 11 мячей и сделал 12 результативных передач в 31 матче. «Трансфермаркт» оценивает его стоимость в 2 миллиона евро. Международная федерация футбола разрешила российским сборным среди юношей и девушек до 15 лет выступить на чемпионате мира. Турнир состоится с 22 по 31 октября в Азербайджане. Баскетбольный «Локомотив Кубань» расстался с защитником Макаром Коноваловым. В минувшем сезоне он провел за краснодарцев 45 матчей. В среднем за игру Коновалов набирал 4 очка и сделал 1 подбор. Это были новости спорта.
12: Погода.
9: Сегодня в Оренбурге и Казани плюс 19-21 градус без существенных осадков. В Самаре переменная облачность плюс 20-22 градуса. В Нижнем Новгороде плюс 14-16 градусов. Кратковременный дождь. В Пензе дождь и гроза плюс 18-20 градусов. В Ярославле плюс 17-19 дождь. Во Владимире плюс 14-16 кратковременный дождь. В Туле дожди плюс 16-18 градусов. В Воронеже плюс 22-24 ливень и гроза. В Санкт-Петербурге плюс 19-21 градус, небольшой дождь. В Москве с прояснениями небольшой дождь, плюс 17-19. Сейчас столица плюс 14 градусов, облачно без осадков и безветренно. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Здравствуйте, в студии Ирина Мельникова, 7 часов 10 минут.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске арендодателей обязали предупреждать полицию о квартиросъемщиках. В селе Лаврово появился сад памяти. Орловцы стали чаще брать ипотеку. Теперь подробнее. Арендодателей обязали предупреждать полицию о квартиросъемщиках. Это касается иностранцев, людей без гражданства, а также лиц, не прописанных ранее в регионе. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба. За неисполнение предусмотрена административная ответственность. Если житель области сдает приезжим квартиру, дом или гараж, нужно в течение 3 дней сообщить об этом в правоохранительные органы. Информация о несовершеннолетних иностранцах содержится в федеральной витрине данных МВД России. Об этом на аппаратном совещании в областной администрации рассказала руководитель департамента образования Татьяна Патова. Данные силовикам предоставляет государственная информационная система образования 57. Сейчас на федеральной витрине есть информация о 241 несовершеннолетнем иностранце.
2: Информацию о результатах тестирования иностранных граждан, тестирующая организация, то есть Орловский лицей-интернат, также предоставляет федеральные органы исполнительной власти, которые осуществляют функции по контролю и надзору в сфере образования. Это федеральная информационная система, федеральный реестр сведений о документах в образовании и о квалификации документах об обучении. Для информационного сопровождения родителей несовершеннолетних иностранных граждан на образовательном портале Департамента образования в разделе «Общее образование» создан подраздел «Прием в общеобразовательной организации иностранных граждан». Вся необходимая нормативная справочная информация о приеме несовершеннолетних, и в том числе памятка для родителей, процедура подачи апелляции и телефон горячей линии размещены на данной вкладке.
1: Отмечается, что порядок приема на обучение в школы несовершеннолетних иностранцев находится на контроле Департамента образования. В Ливнах пройдет крестный ход. Шествие приурочено ко дню города и состоится 25 июня в 19 часов. Собравшиеся пройдут от Свято-Сергиевского кафедрального собора по улице Горького до лицея имени Булгакова, после выйдут на площадь Победы и направятся к памятнику святителя Николая Чудотворца. Там будет совершено молебное пение о мире и здравии жителей Ливинской земли. Присоединиться могут все желающие. В селе Лаврово высадили сад памяти. Акция прошла у братского захоронения. Поучаствовать в ней собрались местные жители, представители власти, духовенство и молодежь. Присутствующие зажгли свечи памяти. После состоялось открытие сада памяти, посвященного землякам, погибшим в зоне специальной военной операции. Юным орловцам рассказали о правилах безопасного поведения на воде. Ребята узнали о том, как спасти себя на воде и помочь тому, кто оказался в беде, а также об оказании первой помощи. Подробности сообщил сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Орловской области Антон Ухин.
3: О том, что пренебрежение правилами безопасного поведения на воде представляет серьезную угрозу жизни и здоровью, детям, посещающим летние лагеря, рассказывают сотрудники государственной инспекции по маломерным судам. Июнь, июль, август – это не только время купального сезона, но и школьных каникул, когда у детей появляется много свободного времени, а контроль за ними со стороны взрослых ослабевает. Профилактике происшествий на водоемах в летний период с участием детей именно поэтому уделяется особое внимание. Государственная инспекция по маломерным судам центра ГИМС провел урок безопасности в летнем лагере школы номер 30 города Орла. Он ответил на вопрос, почему купание не предусмотрено для этого в местах, а также шалости на воде представляют серьезную опасность для жизни и здоровья.
1: Вместе с сотрудником МЧС ребята разобрали происшествия, которые могут случиться на воде в летний период, и вспомнили телефоны вызова экстренных служб. 102 тысячи растений высадили в Орле в этом году. Всего город украсят около 570 тысяч цветов. Об этом рассказала начальник управления по зеленым насаждениям предприятия спецавтобазы Татьяна Можина. Цветы начали появляться на клумбах в середине весны. В ближайшее время новые цветочные композиции разместят в сквере Ермолова, на нижних клумбах улицы Ленина, на Брестской улице и в других общественных пространствах города. Орловцы стали чаще брать ипотеку. С начала года выдано 849 ипотечных кредитов. Это почти на 40% больше, чем годом ранее. Как сообщили в Банке России, общая сумма займов превысила 3 миллиарда рублей. Большинство кредитов, как и в прошлом году, взяли на вторичное жилье. На новостройки почти в 3 раза меньше. И о культуре. Олег Погудин выступит для гостей Спасского Лутовинова. 28 июня народный артист России представит оригинальную версию спектакля «Золотой век Тургенев», в которую войдут русские классические и городские романсы, инструментальная классика, слово Пушкина и Тургенева. Начало в 18 часов. Посещение спектакля возможно только по предварительной записи. Далее расскажем о спорте и погоде.
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловский спортсмен Иван Меньшов стал вторым на всероссийских соревнованиях по велоспорту в Ижевске. Турнир стал отбором на спартакиаду сильнейших. В индивидуальной гонке на шоссе на 25 километров среди мужчин Иван Меньшов завоевал серебро. Время на финише 30 минут 45,4 секунды. В Орле пройдет финал Кубка России по пляжному волейболу. Игры сильнейших пар страны пройдут на площадке на площади Ленина с 8 по 11 июля. Соревнования такого уровня состоятся в нашем городе впервые. Ранее, с 2019 года, Орел принимал этапы чемпионата страны. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в Орле и по области ожидается облачная погода. Местами возможен небольшой дождь. Днем столбик термометра покажет 18 градусов. Ветер северо-западный со скоростью до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. В студии была Ирина Мельникова. Успешного вам дня!

0: На радио России «Орел». Музыка без слов.
1: Вы слушаете радио России «Орел».
2: Всегда на страже закона и правопорядка. Профессиональность и оперативность. На радио «Россия Орел» время Росгвардии. Тонкости законодательства и особенности работы.
3: Уважаемые слушатели, добрый день. Приветствую всех на волнах радио «Россия Орел». В эфире «Время Росгвардии», в студии Григорий Николаев
4: и Александр Казаков.
3: Александр, добрый день.
4: Григорий, уважаемые слушатели, здравствуйте.
3: Сегодня в нашей беседе мы затронем две темы. Во-первых, поговорим о травматическом оружии. Во-вторых, подведем итоги служебно-боевой деятельности регионального управления Росгвардии за первое полугодие этого года.

0: Александр, давайте с вашей помощью разберемся в таком непростом вопросе, как применение травматического оружия. Как известно, многие граждане покупают травмат именно с целью самообороны.
1: Начнем с того, что травматическое, как и любое другое оружие, это прежде всего источник повышенной опасности. Несмотря на то, что предназначение травмата не затрагивает поражение живой цели, иногда выстрелы приводят к летальному исходу. Чаще всего это случается в неопытных руках, когда человек не имеет практических навыков и действует спонтанно. Согласитесь, весьма логично, что ношение травматического оружия по понятным причинам ограничено. Да и сценарий приобретения травматического оружия на всякий случай, на мой взгляд, изначально неудачен. Поскольку нет четкого определения травматического оружия, его принято считать как подкатегорию огнестрельного оружия ограниченного поражения. Среди базовых принципов, отличающих травматику от остальных средств ООП, обозначу: энергия выстрела не может превышать показатель в 91 джоуль. Нет возможности переделать пистолет в боевой, а используются на нем исключительно специальные патроны – резиновые пули. Вместительность магазина обязательно ограничена 10 патронами, а его предназначение исключительно для обеспечения своей безопасности.
0: Допустимо ли носить или возить с собой травмат на всякий случай, как говорят?
1: Для начала необходимо разобраться, что является ношением травматического оружия, а что его транспортировкой. Ношение травмата осуществляется, если оружие находится на теле в кобуре со снаряженным магазином. Пистолет обязательно должен при этом стоять на предохранителе. При этом обращаем ваше внимание, что патроны могут находиться только в магазине. В патроник патрон досылается только в момент необходимой самообороны. Носить пистолет с патронов в патроннике нельзя. Транспортировка же осуществляется, если пистолет находится в кобуре, чехле, кейсе или заводской упаковке, отдельно от патронов. Либо магазин пистолета пуст, либо он заполнен патронами, но лежит отдельно от пистолета. Одновременно можно транспортировать до 5 единиц оружия и до 1000 патронов.
0: И каковы же правила ношения травматического оружия?
1: Основные правила ношения и транспортировки травматического пистолета следующие. Во-первых, строго запрещено ношение оружия в состоянии алкогольного опьянения. Во-вторых, при ношении транспортировки оружия, в том числе травматического, с собой необходимо иметь разрешение на хранение и ношение оружия. Если вы только приобрели пистолет, но еще не поставили его на учет, то вы можете транспортировать его, имея при себе лицензию на приобретение. В-третьих, существует список мест, где нельзя осуществлять ношение травматического оружия. Он приведен в пункте 5 статьи 6 Федерального закона номер 150 об оружии, где указывается, что пистолет ни в коем случае нельзя носить при проведении митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирований и других массовых публичных мероприятий. Также на территориях образовательных организаций, кроме центров по обучению обращения с оружием, и во время нахождения в организациях, предназначенных для развлечения и досуга, осуществляющих работу в ночное время и реализующих алкогольную продукцию, только если вы не охранник этого заведения. Однако, транспортировку травматического оружия вы можете осуществлять даже там, где запрещено его ношение. То есть, оно должно быть в кобуре, чехле, кейсе или заводской коробке, но отдельно от патронов. В общественном транспорте ношение и транспортировка происходит на общих правилах. В пункте 67 приказа Министерства транспорта РФ номер 227 сказано: работники досмотра обязаны не допускать к перевозке оружия, взрывчатые вещества или другие устройства, предметы и вещества, включенные в перечни, запрещенные к перевозке на данном виде транспорта, при нарушении правил, установленными федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими порядок и условия их перевозки на видах транспорта. То есть приказ запрещает провозить нелегальное оружие без чехла и документов на него. Если у вас при себе есть разрешение, оружие в чехле или кобуре, оно разряжено и стоит на предохранителе, то никаких правил вы не нарушаете и имеете право провозить оружие наземным транспортом. При входе в метро или на вокзал сотрудники могут попросить вас поставить чехол на ленту рентгена. Важно! Ни в коем случае не кладите чехол с оружием на рентген и не извлекайте оружие из кобуры или чехла до того, как вас отведут в комнату досмотра. В противном случае вас могут привлечь к административной ответственности по статье 20.8 КАП «Нарушение правил ношения оружия». Что вы можете сделать в этом случае? Сразу сообщите сотруднику о том, что у вас есть оружие, и вы готовы предъявить все необходимые документы. Если сотрудник метрополитена просит вас предъявить оружие или поместить его на рентген, попросите пригласить сотрудника полиции. Только сотрудники полиции имеют право на осмотр оружия оружия и проверку документов. Вместе с полицейским проходите в комнату досмотра и предъявите ему разрешение на хранение и ношение оружия. Если сотрудник полиции попросит о фактической сверке номеров, то вы самостоятельно расстегиваете чехол или кобуру и поворачиваете оружие так, чтобы сотрудник мог увидеть номер и калибр. Если травматическое оружие на вас, то вы достаете его из кобуры, вынимаете магазин, проверяете, что в патроннике нет патрона, и из своих рук показываете его сотруднику, чтобы он мог проверить номер. После осмотра вы убираете оружие, забираете документы и можете продолжать свой путь. Чтобы избежать проблем с законом, следует понимать, в каких местах следует отказаться от ношения травматики. Как мы уже сказали, среди них различные собрания граждан, митинги, демонстрации, массовые мероприятия, места, где проводятся религиозные обряды, образовательные учреждения, спортивные мероприятия. Ограничения не распространяются на сотрудников ЧОПов, отвечающих за безопасность на массовых мероприятиях, торговых центрах и на каких-либо других объектах. Нарушение ограничений ведет к денежному штрафу и в некоторых случаях конфискации пистолета и прав на него. При передвижении на личном автомобиле действуют общие правила транспортировки и ношения. Если пистолет лежит рядом с вами, он должен быть в чехле или кобуре отдельно от патронов. Если он снаряжен, то должен находиться в кобуре, на вас, без патронов в патроннике и на предохранителе. В этом случае вы осуществляете ношение. Важно! По закону вы не должны покидать автомобиль, оставив в нем оружие. Помните, применять вооружение необходимо только в ситуациях, которые угрожают безопасности его владельца или окружающих.
0: Александр, то есть места массового пребывания людей под запретом для владельцев любого вида оружия?
1: Абсолютно верно. Но и просто на прогулку в вечернее время травмат не всегда можно взять с собой. Для ношения на всех типах объектов, улицах и транспортировки человек не должен пребывать в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Здесь действуют нормы, определяющие количество алкоголя при вождении автомобиля. Если владелец травматики проходит медицинское освидетельствование, показатель промилле в крови не должен превышать допустимого значения.
0: Давайте представим ситуацию. Утро. Накануне закончилось увеселительное мероприятие. Человек не может выходить из своей квартиры с травматическим оружием на утро после праздничного события.
1: Все верно. Нарушение по данному пункту наказывается штрафом, изъятием травматики и аннулированием лицензии.
0: Мы поговорили с вами об общественных местах. А давайте теперь напомним основные правила хранения травматического оружия дома. Они тоже, как я понимаю, четко прописаны и требуют своего соблюдения.
1: Конечно. Хранение травматического оружия дома возможно исключительно в сейфе. На это есть две причины. Первая – безопасность. Это предотвращает свободный доступ к пистолету со стороны третьих лиц. Второе – при возникновении пожара патроны и оружие не станут причиной усугубления ситуации. Среди требований к сейфу указываются следующие. Он должен закрываться и быть оснащенным замыкающим механизмом. Место, в котором хранится огнестрельное оружие ограниченного поражения, должно соответствовать месту жительства его владельца. За дополнительными разъяснениями обращайтесь к сотрудникам лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии по месту вашего проживания. Номера телефонов Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии и районных отделений указаны на нашем сайте rosgvardia.57.
0: Ну что ж, переходим тогда ко второй части нашего выпуска. Теперь поговорим об итогах работы Орловского управления Росгвардии в первом полугодии этого года. Расскажите, пожалуйста, Александр, как же прошли первые 6 месяцев этого года для вашего ведомства, чем они отметились?
1: Безусловно, с учетом оперативной обстановки, первое полугодие 2026 года, как и прошлый год, выдалось непростым для всего личного состава управления. За плечами моих коллег многочисленные командировки на территории проведения специальной военной операции и приграничья. Хочется выразить слова благодарности всем, кто был и остается неравнодушным, кто поддерживает бойцов вне зависимости от ведомства и руководства региона, и жителей, все от мала до велика сопереживают происходящим событиям. Письма, рисунки, слова поддержки от самых маленьких орловцев – это то, что помогает сохранить боевой дух наших ребят, помочь им вернуться домой целыми и невредимыми. Однако не стоит забывать и о том, что бойцы ОМОН и СОБР параллельно с выездами в зону СВО на протяжении всего прошедшего периода этого года выполняли задачи и в Орловской области, равно как сотрудники управления вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной службы. Росгвардейцы внесли значительный вклад в обеспечение общественной безопасности во время проведения значимых массовых мероприятий. На прошедшей неделе в управлении Росгвардии по Орловской области состоялось подведение итогов служебно-боевой деятельности за первое полугодие 2026 года под руководством начальника штаба майора Егора Суслова. В мероприятии приняли участие командиры структурных подразделений, сотрудники и военнослужащие управления. Майор Егор Суслов отметил, что задачи, стоящие перед территориальным управлением Росгвардии в первом полугодии этого года, выполнены в полном объеме. Срывов не допущено, равно как и потери личного состава. Начальник штаба регионального управления подчеркнул, что, несмотря на постоянные изменения оперативной обстановки, выполнение задач в условиях проведения специальной военной операции правоохранители максимально реализовали свои служебные навыки и умения, проявили ответственное отношение к исполнению должностных обязанностей и своего гражданского долга. Было отмечено, что успешному выполнению служебно-боевых задач в прошедшем периоде этого года способствовала реализация комплексного применения сил и средств управления.
0: Каковы же итоги этого полугодия?
1: За прошедший период текущего года подразделениями управления выполнено свыше 500 задач по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, в ходе которых за различные правонарушения задержано и доставлено в территориальные отделы полиции около 80 человек. Сотрудники специальных подразделений ОМОН-Крепость и СОБР-Орел территориального управления Росгвардии привлекались к выполнению более 200 служебно-боевых задач и специальных мероприятий как на территории региона, так и за его пределами. По подозрению в совершении преступлений было задержано 26 граждан. Из незаконного оборота изъято свыше 1000 единиц боеприпасов различного калибра, порядка 300 грамм наркотических веществ и около 30 килограмм взрывчатых веществ. Надежную охрану объектов, а также имущество физических и юридических лиц по договорам обеспечивают подразделения вневедомственной охраны. В настоящее время в Орловской области под их охраной находится более 2000 объектов и более 2000 мест проживания и хранения имущества граждан, а также более 100 транспортных средств, в том числе карет скорой помощи и общественного транспорта. Под физической охраной находится 12 объектов. Ежесуточно на улицах и в иных общественных местах выделяется свыше 60 сотрудников в составе порядка 30 групп задержаний. В 2026 году сотрудники вневедомственной охраны совершили более 4000 выездов по сигналу тревога на охраняемые объекты, в квартиры и места хранения имущества граждан, по результатам которых задержанные переданы сотрудникам полиции более 100 правонарушителей. Осуществлено 109 выездов по заявкам территориальных органов МВД России. Сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля регионального управления в этом году выявлено более 180 нарушений. При этом из оборота изъято более 120 единиц гражданского оружия. Благодаря компенсационной программе для населения 26 единиц оружия и 236 патронов сдано гражданами в добровольном порядке. Кроме того, в рамках предоставления гражданам и юридическим лицам государственных услуг подразделениями лицензионно-разрешительной работы обработано свыше 6000 заявлений, проведено более 1800 проверок обеспечения условий сохранности оружия его владельцами, по результатам которых выявлено 89 нарушений в области оборота оружия. К административной ответственности привлечено 89 владельцев. В государственные военизированные организации передано 96 единиц гладкоствольного оружия и более 1000 единиц боеприпасов для выполнения служебно-боевых задач в зоне специальной военной операции. Отмечу, что для передачи оружия в государственные военизированные организации орловцам нужно обратиться в подразделение Центра лицензионно-разрешительной работы по месту своего проживания. Также можно воспользоваться специальным электронным сервисом на официальном интернет-сайте Росгвардии, где необходимо заполнить и отправить форму заявки с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, реквизитов разрешительных документов и информации об оружии и регионе проживания. В зоне СВО в первую очередь востребованы многозарядные ружья, гладкоствольные полуавтоматические 12-го калибра. Именно они наиболее эффективны в борьбе с беспилотными летательными аппаратами противника. В завершении мероприятия майор Егор Суслов отметил, что все поставленные служебно-боевые задачи в первом полугодии выполнены в полном объеме. В целях дальнейшего повышения эффективности служебно-боевой деятельности Управления Росгвардии по Орловской области по обеспечению государственной и общественной безопасности он поставил задачи на второе полугодие 2026 года.
0: На этом наше время подходит к концу. Благодарим за полезную информацию. На этом я, Григорий Николаев.
1: И Александр Казаков.
0: Прощаемся до новых встреч на волнах Радио России Орел. Берегите себя. Всего доброго.
2: Всегда на страже закона и правопорядка. Профессиональность и оперативность. На Радио России Орел время Росгвардии. Тонкости законодательства и особенности работы.

0: Мир поэзии.
1: Александр Сергеевич Пушкин. Стихотворение читает Михаил Царев.
2: Приметы. Старайся наблюдать различные приметы. Пастух и земледел в младенческие леты, взглянув на небеса, на западную тень, умеют уж предречь и ветер, и ясный день, и майские дожди, молодых полей отраду, и мразов ранний хлад, опасный винограду. Так, если лебеди на лоне тихих вод, плескаясь вечером, окличут твой приход, иль солнце яркое зайдет в печальной тучи, знай, завтра сонных дев разбудит дождь ревучий иль бьющий в окна град. А ранний селянин, готовясь уж косить высокий злак долин, услыша бури шум, не выйдет на работу и погрузится вновь в ленивую дремоту. Аквилон, зачем ты, грозный Аквилон, тростник прибрежный дол клонишь? Зачем на дальний небосклон ты облачко столь гневно гонишь? Недавно черных туч грядой свод неба глухо облекался. Недавно дуб над высотой в красе надменной величался. Но ты поднялся, ты взыграл, ты прошумел грозой и славой, и бурный туч разогнал, и дуб низвергнул величавый. Пускай же солнце ясный лик отныне радостью блистает, и облачком зефир играет, и тихо зыблется тростник. Приметы. Я ехал к вам. Живые сны за мной вели с толпой игривой, и месяц с правой стороны сопровождал мой бег ретивый. Я ехал прочь. Иные сны, душе влюбленной грустно было, и месяц с левой стороны сопровождал меня уныло. Мечтанью вечному в тиши так предаемся мы, поэты. Так суеверные приметы согласны с чувствами души. Демон. В те дни, когда мне были новы все впечатления бытия, и взоры дев, и шум дубровы, и ночью пенье соловья, когда возвышенные чувства, свобода, слава и любовь, и вдохновенное искусство так сильно волновали кровь, часы надежд и наслаждений тоской внезапной осеня, тогда какой-то злобный гений стал тайно навещать меня. Печальны были наши встречи. Его улыбка, чудный взгляд, его язвительные речи вливали в душу хладный яд. Неистощимой клеветою он провиденье искушал. Он звал прекрасное мечтою, он вдохновенье презирал, не верил он любви, свободе, на жизнь насмешливо глядел, и ничего во всей природе благословить он не хотел. К морю. Прощай, свободная стихия. В последний раз передо мной ты катишь волны голубые и блещешь гордою красой. Как друга ропот заунывный, как зов его в прощальный час, твой грустный шум, твой шум призывный услышал я в последний раз. моей души предел желанный. Как часто по брегам твоим бродил я тихо и туманный, заветным умыслом томим. Как я любил твои отзывы, глухие звуки, бездны глаз и тишину в вечерний час, и своенравные порывы, смиренный парус рыбарей, твоею прихотью хранимый, скользит отважно средь зыбей. Но ты взыграл неодолимый, и стая тонет кораблей. Не удалось навек оставить мне скучный неподвижный брег, тебя восторгами поздравить и по хребтам твоим направить мой поэтический побег. Ты ждал, ты звал, я был окован, вочервалась душа моя, могучей страстью очарован, у берегов остался я. О чем жалеть? Куда бы ныне я путь беспечный устремил? Один предмет в твоей пустыне мою бы душу поразил. Одна скала, гробница славы, там погружались в хладный сон воспоминания величавы. Там угасал Наполеон. Там он почил среди мучений. И вслед за ним, как бури шум, другой от нас умчался гений, другой властитель наших дум, исчез оплаканной свободой, оставя миру свой венец. Шуми, взволнуйся непогодой, он был, о море, твой певец. Твой образ был на нем означен, он духом создан был твоим, как ты могущ, глубок и мрачен, как ты ничем не укротим. Мир опустел. Теперь куда же меня б ты вынес, океан? Судьба людей повсюду та же. Где капля блага, там на страже иль просвещение, иль тиран. Прощай же, море, не забуду твоей торжественной красы и долго-долго слышать буду твой гул в вечерние часы. В леса, в пустыне молчаливой перенесу тобою полн твои скалы.

0: Музыкальная пауза.
1: Реклама. Вам звонит следователь, сотрудник отдела безопасности банка или даже представитель Центробанка и сообщает о каких-либо угрозах вашим деньгам, не вступайте в диалог, кладите трубку. Перезвоните самостоятельно в свой банк, чтобы уточнить информацию. Запомните, телефонное мошенничество сегодня – главная угроза для ваших средств. Не общайтесь с незнакомцами о деньгах. Просто кладите трубку.
2: Реклама. Здравствуйте, в студии Ирина Мельникова.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске. Советскому физику Рему Хохлову присвоили звание почетного гражданина города Ливны. Стали известны имена победителей регионального этапа конкурса «Семья года». В Спасском Лутовиново покажут спектакли под открытым небом. Подробности прямо сейчас. Советскому физику Рему Хохлову присвоили звание почетного гражданина города Ливны. Такое решение приняли депутаты местного горсовета. Рем Хохлов вошел в историю как один из основоположников нелинейной оптики. До своей смерти в 1977 году он занимал пост ректора МГУ. Такое же почетное звание Ливенский горсовет присвоил меценату Александру Батищеву. В ХТНЦ случилось ДТП с участием электросамоката. Вечером 23 июня на нем передвигались женщина и ребенок. Водитель потеряла контроль над устройством, и электросамокат опрокинулся. В результате падения мама и 8-летняя дочь получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения города Орла. Стали известны имена победителей регионального этапа конкурса «Семья года». В этом году в нем участвовали 52 пары. Они подавали заявки по 6 номинациям. Кто представит Орловщину в столице и в чем секрет семейного долголетия, узнала Юлия Апанасюк.
2: Педагоги Николай и Людмила Савинкина одной дорогой идут больше полувека. Секрет погоды в их доме – уважение друг к другу, честность и мягкость.
3: Она все время говорила: «Ты прав». Ей улыбалась. Ну, а сама делала так, как...
4: Хотела.
5: То есть вот он, женский мудрый секрет, да?
4: Да. Никогда не перечить, соглашаться, подбодрить. Ну, сделать по-своему.
2: А вот победители номинации «Многодетная семья» Нелли и Ростислав впервые друг друга увидели в храме на воскресном богослужении 16 лет назад. Сейчас у Борисюк подрастают 7 детей.
6: Смотрю на семью, у которой уже золотая свадьба прошла. И они так смотрят друг на друга, влюбленные. И ты понимаешь, что есть смысл вообще во всем этом, есть смысл. И здорово на это вообще любоваться. Просто любоваться, смотреть и укрепляться и в своих чувствах, и в понимании того, что ты на правильном пути.
2: В этом году конкурс «Семья года» в России проходит уже в 11 раз, а победители регионального этапа автоматически становятся претендентами на почетное звание, которым, кстати, уже не единожды награждались орловские пары.
7: В прошлом году это была «Многодетная семья», также номинация «Молодая семья» позапрошлом году, «Сельская семья». То есть про каждый год Орловская область представляет достойные семьи, которые занимают высшие места.
2: Финал всероссийского конкурса запланирован на октябрь 26-го. Торжественная часть пройдет в Кремлевском дворце в столице.
1: 27 июня в Институте культуры пройдет бал медалистов. На одной площадке соберутся выпускники школ Орла и области, награжденные медалями за отличную учебу. Участие в мероприятии примут преподаватели, наставники и семьи выпускников. Напомню, за аттестат с отличием при поступлении в любой из орловских вузов дают дополнительные баллы. Андрей Клычков призвал развивать сельские территории. По словам главы региона, продовольственная безопасность страны невозможна без жителей сел.
8: Без села не выживет Россия. И сегодня обеспечение продовольственной безопасности, кое обеспечивает Орловская область, невозможно без сельской местности. Для этого необходимо, безусловно, вкладывать федеральные средства в сельскую местность. Это и школы, и поликлиники, и больницы, и не по остаточному принципу. Создание инфраструктуры. Потому что что происходит на селе? Ребенок, безусловно, за получением лучшего образования, лучшей работы, более высокооплачиваемым, стремится в города. Нам необходимо... Общая тактика, общая стратегия для того, чтобы федеральный центр понимал эту задачу, что он не может быть решен за счет региональных средств.
1: Сейчас в Орловской области насчитывается около 250 городских и сельских поселений. Семьи участников СВО покатались по Оке. Участниками прогулки на речном трамвайчике стали 15 юных орловцев и их родители. Такие мероприятия помогают укреплять семейные связи, дарят положительные эмоции и позволяют отвлечься от повседневных забот, отметили в Управлении социальной поддержки населения, опеки и попечительства мэрии. Больше 1500 новорожденных Орловской области получили страховой номер индивидуального лицевого счета. Об этом рассказала ведущий специалист-эксперт пресс-службы регионального отделения Социального фонда России Оксана Максимова.
9: Процесс оформления максимально упрощен. СНИЛС присваивается автоматически после регистрации рождения ребенка в ЗАГСе. Данные поступают в ОСФР в рамках межведомственного взаимодействия. Родителям не нужно подавать отдельные заявления. Номер формируется в течение нескольких дней. Получение СНИЛС на новорожденного позволяет семье в полном объеме пользоваться мерами социальной поддержки. Наличие страхового номера дает возможность прикреплять малыша к поликлинике и оформлять полис ОМС. В будущем использовать страховой номер индивидуального лицевого счета для доступа к государственным услугам через портал госуслуг.
1: Узнать СНИЛС ребенка можно в личном кабинете родителя на портале госуслуг. При необходимости бумажный вариант документа можно получить в клиентской службе социального фонда. В Спасском Лутовиново покажут спектакли «Под открытым небом». 4 и 5 июля в музее-заповеднике проведут фестиваль «Время Т». Это марафон театральных представлений профессиональных, любительских, студенческих и детских театров в декорациях Тургеневской усадьбы. Свои спектакли привезут коллективы из Москвы, Губкина, Орла, Ельца и Санкт-Петербурга. С афишей можно ознакомиться на сайте музея-заповедника. Продолжат выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
10: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловские уфсиновцы определили лучших в мини-футболе. В спортивном мероприятии приняли участие 6 команд из числа сотрудников и ветеранов исправительной колонии номер 2. По итогам соревнований команда отдела режима и надзора заняла 3-е место. 2-е место у команды отдела по воспитательной работе с осужденными, а победителем стала команда отдела охраны. Молодежка «Орла» обыграла Смоленский университет спорта в рамках первенства Союза Федерации футбола «Центр». Итог игры – победа нашей команды со счетом 2-0. Забитыми мячами отметились Руслан Токанаев и Егор Аксенов. После 9 матчей наша команда находится на 7-й строчке турнирной таблицы первенства Союза Федерации футбола «Центр» зоны «Запад». Отметим, что у всех команд от 10 до 12 проведенных игр. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в Орле и по области ожидается облачная погода. Местами возможен небольшой дождь. Днем столбик термометра покажет 18 градусов. Ветер северо-западный со скоростью до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. В студии была Ирина Мельникова. Успешного вам дня!

0: Реклама.
1: Уважаемые орловцы, уделяйте внимание исправности газового оборудования. Следите за нормальной работой газовых приборов, дымоходов, вентканалов. Проверяйте тягу во время включения и работы газовых приборов. Если вы почувствовали запах газа, не пользуйтесь телефоном, открытым огнем, не курите, не включайте и не выключайте электроприборы и свет. Откройте настежь окна, перекройте газовые краны и покиньте помещение. После вызовите аварийную газовую службу 04 или сотрудников службы спасения по телефонам 104, 101 или 112. Не допускайте к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста. Соблюдайте правила безопасности, берегите себя и своих близких.
2: Уважаемые родители, берегите ваших детей. Чтобы не случилось беды, напоминайте им о соблюдении правил безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Напомните детям телефоны экстренных служб 101 или 112.
0: Реклама. Слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. При мощном землетрясении в Венесуэле погибли как минимум 32 человека. За ночь 269 украинских беспилотников сбиты, в том числе над московским регионом. И Дональд Трамп назвал беспошлинный проход через Ормузский пролив условием сделки с Ираном. Все подробности далее. По крайней мере, 32 человека погибли и более 700 пострадали при землетрясении в Венесуэле, заявила уполномоченная президента Делси Родригес. Несколько часов назад неподалеку от населенного пункта Мальтабльбан в Венесуэле произошла серия мощнейших подземных толчков магнитудой 7,5. Обрушились несколько зданий, домов и жилых построек. Есть погибшие и пострадавшие. Все экстренные службы перешли на усиленный режим работы под завалами еще-то выживших. Закрыт международный аэропорт в Каракасе, также приостановили работу метро и железнодорожное сообщение. В Венесуэле объявили чрезвычайное положение. Посольство России в Венесуэле призвало россиян соблюдать спокойствие в связи с землетрясением. Соответствующая публикация появилась в телеграм-канале Дип-представительства. В Дипмиссии посоветовали выполнять указания компетентных органов власти, а также подготовить экстренный набор с документами, деньгами и средствами первой помощи. США мобилизовали команды спасателей и медиков вместе с гуманитарным грузом для помощи Венесуэле. Об этом сообщил представитель Госдепартамента Джереми Левин. По его словам, Вашингтон плотно работает с переходным правительством республики. Заместитель госсекретаря Кристофер Ландау написал, что США выражают поддержку венесуэльскому народу и добавил фразу «Мы с вами», написанную на испанском языке. Но тем временем в Японии с вероятностью до 20% в ближайшее время может произойти новое землетрясение аналогичной магнитуды. С таким предупреждением выступило Национальное метеорологическое управление страны, отвечающее за мониторинг сейсмической активности. Специалисты допускают, что новые подземные толчки могут повредить старые и ветхие постройки. В связи с этим они призывают жителей таких старых частных домов задуматься хотя бы о временном переезде в более современные строения. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло утром на северо-востоке Японии. После подземных толчков была объявлена угроза цунами, но через несколько минут предупреждение было снято. На данный момент поступили сообщения о 5 пострадавших в префектурах Аомори и Иваты. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили сегодняшней ночью 269 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом сообщила Минобороны. Расчет орудия «Гиацинт-К» группировки войск «Восток» уничтожил пункты управления беспилотной авиацией ВСУ в Запорожской области. Это ослабило возможности противника по введению воздушной разведки и нанесению ударов. Также в ходе огневого поражения уничтожены операторы и инженеры беспилотных подразделений ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Потери противника в результате действий группировки войск «Север» за сутки составили 59 беспилотников самолетного типа и 41 тяжелый боевой октокоптер. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
2: Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Радьковка, Толстодубово и Бачинск Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных бригад, бригады территориальной обороны и бригады национальной гвардии в районах Колодезного, Терновой, Белого колодезя и Рубежного. Противник потерял свыше 210 военнослужащих, боевую бронированную машину, 16 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», орудия полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы «Рада». Кроме того, уничтожено 28 пунктов управления БПЛА, 156 БПЛА самолетного типа, 43 тяжелых боевых квадрокоптера Р-18 и 6 НРТК.
1: Ударная БПЛА группировки войск «Запад» уничтожили пункт управления дронами ВСУ возле Красного Лимана в ДНР. По данным Минобороны, украинские боевики используют различные здания и подвалы разрушенных домов для оборудования мест временного размещения. Режим временного ограничения электроснабжения введен в Севастополе после восстановления подачи электричества. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Точного графика отключения по конкретным адресам пока нет, но его опубликуют позже. Меры необходимы для ликвидации перегруза на электросетях за пределами региона с целью недопущения аварий во всей энергосистеме, уточнил Развожаев. Он также призвал жителей не использовать мощные электроприборы. Дональд Трамп заявил, что беспошлинный проход через Ормузский пролив – неотъемлемая часть сделки с Ираном. Без этого договоренности не состоятся. Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций. Билеты на петербургский праздник выпускников школ «Алые паруса» продают только мошенники. Вход осуществляется только по именным приглашениям с QR-кодом и при предъявлении паспорта. Об этом сообщил ТАСС вице-губернатор города Борис Петровский. Он подчеркнул, что «Алые паруса» – это прежде всего праздник для выпускников, и главная задача организаторов – обеспечить безопасность детей. На территорию проведения праздника допускаются только выпускники и их сопровождающие, отметил он. Несмотря на то, что вживую праздник могут увидеть только выпускники, «Алые паруса» по-прежнему остаются одним из самых ярких телевизионных шоу, добавил вице-губернатор. Житель Астраханской области получил 7 суток ареста за скандал при покупке мороженого. Как говорится в судебных материалах, мужчина нецензурно ругался на продавщицу, размахивал руками и бросался в нее сдачей, выданной ему при покупке мороженого. Причина скандала не называется. В отношении дебошира составили административный прокол, а протокол о мелком хулиганстве. На суде он признал свою вину. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная Бразилии с первого места в квартете вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. В третьем туре группового этапа пентакампеоны одержали победу над Шотландией со счетом 3-0. Дублем отметился Винисиус Жуниор. В стартовом составе бразильцев вышел защитник «Зенита» Дуглас Сантос. Его заменили на 82-й минуте. А еще один игрок клуба из Санкт-Петербурга Луис Энрике остался в запасе бразильской сборной. Вторыми в этой группе финишировали марокканцы. Африканская команда взяла верх над Гаити 4-2. Мексика победила Чехию 3-0. Защитник «Локомотива» и сборной Мексики Сесар Монтес отыграл весь матч. Вместе с мексиканцами в плей-офф из этой группы вышла ЮАР, одолевшая Южную Корею 1-0. Также в 1/16 финала чемпионата мира пробились сборные Боснии и Герцеговины, Швейцарии и Канады. Боснийцы обыграли Катар 3-1, а Швейцария была сильнее Канады 2-1. Международная федерация футбола разрешила российским сборным среди юношей и девушек до 15 лет выступить на чемпионате мира. Турнир состоится с 22 по 31 октября в Азербайджане. Россиянина Всеволода Ищенко на драфте Национальной баскетбольной ассоциации выбрал Даллас. Атакующего защитника забрали под общим 56-м номером. В прошлом сезоне Ищенко выступал за «Локомотив Кубань». В среднем за матч он набирал 9 очков и делал 4 подбора. Ищенко признали лучшим молодым игроком единой лиги ВТБ. И таковы основные новости спорта. К этой минуте Егор Новиков. До встречи.
1: Погода. Сегодня в Воронеже плюс 22-24 градуса, облачно, ливень и гроза. В Ростове-на-Дону кратковременные грозовые дожди, плюс 26-28 градусов. В Волгограде без осадков, плюс 25-27 градусов. А в Краснодаре плюс 30-32, вечером дождь и гроза. В Сочи и Ставрополе грозовые дожди, плюс 25-27 градусов. В Нальчике плюс 23-25 грозовые дожди. Во Владикавказе плюс 21-23 дождь и гроза. В Севастополе плюс 27-29. 29 без осадков. В Санкт-Петербурге плюс 19-21 градус и возможен небольшой дождь. В Москве плюс 17-19, облачно с прояснениями и кратковременный дождь. Сейчас столица плюс 14, без осадков, безветренно. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
1: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ей в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
0: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
1: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
0: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
2: Подвиг этот очень опасен?
1: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
0: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
3: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
0: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. «Научный подход». По средам и пятницам в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.
4: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
5: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
6: Сигналы точного времени в эфире. Самое утреннее шоу на Радио России продолжает свою работу в 8 часов 12 минут. И 26 секунд точное московское на календаре 25 июня. Сегодня четверг, завтра пятница. Ну а все это утро вместе с вами проводит Павел Сурков, Татьяна Голованова.
7: Здравствуйте, дорогие друзья. 8-925-222-9992, номер нашего эфирного мессенджера. Конечно же, наш телеграм-канал Радио России. Следить за нами на национальной платформе МАКС. А все последние новости и события на сайте вести.ру.
6: Ну и сейчас поговорим о заседании правительства, встрече президента, собственно, совещании с Кабмином, с членами правительства в формате видеоконференции. Прошла накануне, конечно же, обсуждали много тем. Одна из важнейших – это стабилизация топливного рынка. Ситуацию берут на контроль. Вице-премьер Александр Новак доложил, что ситуация на топливном рынке остается непростой, но контролируемой. Разработан целый комплекс мер для дополнительных поставок топлива в летний сезон повышенного спроса. Во-первых, все НПЗ максимально увеличили загрузку, сокращены сроки плановых ремонтов, на которые традиционно летом уходят НПЗ, да, они могут в силу климатических условий сделать это только летом, но вот сроки будут сокращены. Кроме того, сейчас вертикально интегрированные компании несут основную нагрузку по насыщению рынка и помогают в том числе независимым сетям АЗС. Уже введен, в частности, полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. По словам того же Новака, правительство рассматривает распространение полного запрета на экспорт даже дизельного топлива. Ну, а для стимулирования поставок на внутренний рынок подготовлены налоговые изменения в законодательство, которые будут приняты в самые ближайшие дни, и уже в Госдуме в первом чтении один из проектов рассмотрен.
7: Ну, это говорит о том, что решения принимаются незамедлительно, это и не требует никакой задержки, и реакция происходит практически мгновенно. О скорости принятия таких решений и их эффективности давайте поговорим с нашим экспертом. С нами на связи заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор портала «Инфотек» Александр Фролов. Александр Сергеевич, здравствуйте.
8: Да, здравствуйте, здравствуйте.
6: Ну вот особое внимание на совещании уделяли Крыму, Севастополю, приграничным регионам, Дальнему Востоку и Калининграду. Ваши впечатления от вчерашнего совещания с членами правительства нашего президента? А какие меры реагирования сегодня помогут завтра уже избежать топливного кризиса и проблем с нехваткой топлива на заправках?
8: Ну, смотрите, там же ряд мер, как я понимаю, были приняты, которые оговаривались на этом совещании. И тут меры надо разделить на три большие группы. Одна большая группа, к сожалению, мало касается именно этого совещания, потому что она относится скорее к военному ведомству. То есть военное ведомство, ну, должно решить проблему с антидроновой защитой, которая... Но эта проблема сейчас несколько усложняет поставки топлива на территорию полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится. Есть варианты восстановления чуть позже, но если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот, вот эта группа, мы ее упомянули, отложили в сторону, потому что ну, это просто несколько не моя тема. Вторая группа касается налоговых режимов, третья группа касается объемов производства. Налоговые режимы сейчас у нас находились в несколько противоречивой ситуации, потому что долгое время ну, налоги, которые взимаются с нефтепереработки, выстраивались таким образом, чтобы стимулировать выпуск топлива пятого экологического класса, ну или Евро-5, как у нас его называют, а также модернизацию нефтеперерабатывающих заводов. Это свои плоды дало. Вот за последние 15 лет у нас глубина переработки с 70,5% выросла примерно до 85%. Примерно. Вот. И выпуск светлых нефтепродуктов вырос. Но сейчас, в условиях, когда у вас некоторые установки, ну, очевидно, как это говорят, на них обломки упали, там хлопки произошли, ну вот, вот это вот все с некоторыми установками, вы поддерживаете полноценно, некоторые заводы не могут полноценно до завершения ремонта поддерживать выпуск моторных топлив пятого экологического класса по всем параметрам, то есть пятый экологический класс, там, если посмотреть, там ряд параметров есть, вот если вы выпадаете по одному из параметров, это уже не пятый экологический класс. Ну вот сейчас принимается решение о том, что можно считать как пятый экологический класс любой из этих, любое этого топлива.
6: Но там же разница в основном может... только в содержании серы, в большем содержании.
8: Преимущественно, да. Это снимет часть налоговой нагрузки, потому что с пятого экологического меньше акциз платится, если ниже класс, акциз платится больше. Ну вот говорят, извините, мы поняли, это не ваша проблема, давайте продолжайте выпускать. Ну и, соответственно, будете меньше акциз платить. И дальше там меры, которые позволяют не допустить двойное налогообложение при определенных технологических процессах, что позволяет, вот это уже вторая группа мер, именно повысить производство товарных моторных топлив в текущей ситуации. То есть налоговые режимы позволяют не допустить снижения или не допустить дополнительной нагрузки в условиях, когда вы там внеплановыми ремонтами занимаетесь, а вторая группа – увеличить поставки. Вот эта вторая группа, например, касается смешения прямогонного бензина с октаноповышающими присадками, которая позволит оперативно увеличить поставки там, бензина 92-го, 95-го в регионах, где с этим есть особые проблемы. Ну, тут, правда, есть еще, на самом деле, я вот сказал, три группы мер. Тут можно выделить еще одну, которая как бы подразумевалась, но она на этом совещании, насколько я понимаю, не проговаривалась. Это меры чисто логистические, но для этого не нужно совещание президента. Все и так, в общем-то, понимают ситуацию. То есть у нас, знаете, когда выходят первые лица и говорят, в среднем ситуация нормальная, у нас достаточно производится моторных топлив. Я понимаю, что большинство потребителей, особенно кто погружен в новостную повестку, кто проживает в регионах, которые столкнулись с проблемой, воспринимает это просто как издевательство. Ну, потому что в смысле хватает, вот мы вышли, мы видим, что нули на стеллах АЗС, мы видим, что очереди, мы вон читаем, что в Крыму творится, или мы вообще из Крыма это читаем, и это вызывает определенное возмущение. Но тут, знаете, как со средней температурой по больнице, то есть в среднем топлива достаточно, Но если у вас выпадают объемы на, в каком-то регионе, вам необходимо перенаправить на этот регион с других регионов топливо.
6: Ну, то поэтому, есть, собственно, и особое хватает, внимание да. Крыму и Севастополю, где ситуация наиболее острая сейчас стоит, и приграничным регионам, в том числе Калининграду и Дальнему Востоку.
8: Ну, дело не только в них. То есть, если у вас даже центральная Россия, допустим, сталкивается с тем, что какой-то завод на время приостанавливает работу или частично приостанавливает работу, это значит, что выпускать продукцию в прежних объемах он не может. А это значит, что туда нужно перенаправить продукцию с других направлений, соответственно, возникает логистический вопрос, и этот логистический вопрос надо решать. Отчасти он решается в том числе тем, что вводятся ограничения в некоторых регионах, то есть где-то вводятся, потому что есть дефицит, а где-то вводятся ограничения, мол, не больше 40 литров бензина в одни руки. А вводится для того, чтобы не допустить дефицита, для того, чтобы не допустить ситуации, когда к вам, где есть бензин, есть дизельное топливо в достаточных количествах, набежали какие-нибудь люди несознательные, залили в цистерны и куда-то увезли это топливо, чтобы не допустить таких серых перетоков. Вот вводятся такие ограничения. Я понимаю, что, знаете, если ты говоришь об этой теме, не выпучив глаза и не размахивая руками, то это вряд ли встречает одобрение аудитории. Ну, вот так примерно ситуация сейчас выглядит.
6: Да я с вами полностью согласна. Вы знаете, я 2 дня подряд ездила по Москве, по разным районам, и видела удивительную картину. Есть заправки, где, ну, очередей нет. По одной-две машины стоят, заправляются себе спокойно. Переезжаешь в другой район, вот буквально 10 минут езды, и там почему-то очередь в километр, и люди стоят на этой заправке. Ну, подождите, вот вернитесь туда, там вообще никого.
7: Надо проехать пару километров.
6: И там тоже есть бензин, а только что там это заправлялась сложно. По а той вдруг... же цене.
8: Не, ну это, да, это такая ситуация, когда, а вдруг там нету? Вот я лучше тут постою в очереди и заправлюсь. Или, кстати, тут еще такой момент подключается. Я привык к этой заправке, я точно знаю, ну, как многие автомобилисты говорят, я точно знаю, что здесь хороший бензин, на другой заправке он будет, может быть, плохим, я вот заправлю здесь. Ну, такой момент тоже присутствует, да, тоже наблюдаю, как до сих пор люди пытаются где-то выстраиваться в очереди, хотя вот проедь немножко, и вот тебе...
6: Ну и вокруг бензовозы, понимаете, у заправок. Я бензовозов столько в Москве не видела, по крайней мере, на МКАДе точно. То есть бензин, по крайней мере, в Москве точно нет такой проблемы.
8: А сейчас сейчас бензовозам выдали там разрешение. Короче говоря, там им упростили доступ в Москву.
6: Да-да-да, им теперь не нужно получать пропуск для этого.
7: Спасибо большое. Спасибо. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор портала «Инфотек» Александр Фролов был с нами на связи. Ну и еще вопросы, которые поднимались на вот этом правительственном заседании, это, конечно
6: же, Киев. Ну, они взаимосвязаны.
7: И да, и международная повестка. Как пояснил президент, все, что делается киевским режимом, делается, чтобы создать благоприятные условия в случае возобновления прерванных по инициативе Украины мирных переговоров. И, как сказал президент, террористические выпады, включая удары по гражданской инфраструктуре, все это только стимулирует российских бойцов, но, к сожалению, не стимулирует выхода к переговорному процессу.
6: Ну вот президент обозначил 4 основы для переговоров с Украиной. Это договоренности, достигнутые в Стамбуле, модальности, которые обсуждали в Анкоридже, реалии на земле, то есть успехи вооруженных сил России, принципы, изложенные Путиным в выступлении в МИД в 2024 году, то есть прекращение огня только при выполнении условий Москвы. Путин подчеркнул, что купирование угроз – задача Минобороны и других силовых ведомств, но правительство тоже должно принять дополнительные меры для минимизации последствий атак.
7: Обсудить эти тезисы хотелось бы с политологом и общественным деятелем Алексеем Ярошенко. Он с нами на связи. Алексей, здравствуйте.
9: Да, коллеги, доброе утро, доброе утро.
7: Ну вот позиция озвучена достаточно четко, понятно и предельно конкретно. Как вы думаете, вот каковы перспективы в связи с этой позицией для того, чтобы, ну, хотя бы, не то, что она, это не речь не о том, чтобы она была услышана, а речь о том, чтобы все-таки здравый смысл там, на, скажем так, у недружественных соседей каким-то образом все-таки победил?
9: Она услышана, это 100%. Президент множество раз ее озвучивал, формулировал последовательно. Она не меняется с 22-го года. Мы не отказываемся ни от одной из целей. Ни денацификации, ни демилитаризации. если говорить про стамбульский трек, то там достаточно хорошо это было описано, мы знаем, да, по ряду утечек. Поэтому эта последовательная позиция, она не меняется, и она услышана, поверьте. А говорить о том, что, значит, нет здравого смысла, это тоже не совсем правильно. Вот как раз-таки Запад, руководствуясь здравым смыслом, продолжает войну против России. Это их стратегическая цель. И, поверьте, они очень трезво подходят к ситуации и очень качественно проводят аналитику. И они по-прежнему видят для себя, я не скажу исключительно, но в большей части, что этот конфликт выгоден и что его надо продолжать. Поэтому они здравомыслящие люди, и нам надо, наверное, переставать смотреть на них как на каких-то таких идиотов, которые вот бегают с гранатой, с дубиной, машут. Да нет, все рассчитано, они шли к этому довольно долго, к этому конфликту, и Украину довольно долго превращали в этот инструмент войны против России. Поэтому сейчас они последовательно реализуют намеченные ранее планы.
6: Да, ну, хотелось бы понимать, есть ли хоть какие-то минимальные шансы дойти до переговорного процесса, начать его, пойдет ли Киев хоть на какие-то условия или продолжит создавать видимость своих успехов на поле боя, хотя даже вот по словам президента это далеко не так.
9: Давайте потихоньку забывать, наверное, глобально слово «переговоры». Дело в том, что мы сегодня в такой ситуации находимся, когда оно просто становится неуместным. Ну, та сторона явно что-то подпишет когда-то, но это не в ходе переговоров случится. Это будет результат акта капитуляции.
6: Ну, это будет заморозка, знаете, время, чтобы поднакопить ресурсов, обучить солдат, которых они хватают на улицу.
9: Вот это если мы говорим о переговорах, значит, духи Анкоридж, ну, вчера, по-моему, и позавчера, и все эти дни уже все настолько было сделано и сказано, чтобы он окончательно испарился, что мы должны вообще перестать говорить о том, что может быть какая-то заморозка и так далее. Ну, смотрите, Россия не снижает ни темпы набора контрактников, ни темпы производства вооружений. У нас растет военный бюджет. Но мы явно не собираемся какой-то заморозки или вот прямо сейчас перестать выполнять задачи СВО. Поэтому я думаю, что, наверное, политическое руководство прекрасно оценивает перспективы заморозки, да, как вы правильно сказали, это будет просто перевооружение и накачивание более злобной идеологии, потому что проблемы с мобилизацией, надо, чтобы они чуть более лояльными были, я имею в виду граждане, которых мобилизуют к ТЦК и к власти, потом могут поменять власть и так далее. Поэтому наша задача это не допустить. Поэтому слово «переговоры» должно уходить. Мы подыгрывали год там Трампу, да, наверное, по каким-то своим причинам. Мы говорили, что да, переговоры, да, мы готовы, безусловно. Но посмотрите, ведь в реальности, что американцы не сделали две вещи, и все бы закончилось, то, что реально от них зависит, вооружение и разведданные. Но надо отдать должное и к нашей чести сказать, мы тоже ничего не сделали, потому что мы понимаем прекрасно, что заморозка и какого-то такого формата переговоры, это все просто не отвечает нашим национальным интересам. Зачем сейчас замораживать и не добивать киевский режим, чтобы получить через 10 лет гораздо более злобную, агрессивную армию с вооружением более технологичным и с наемниками, и с каким-то более, еще более там русофобным лидером? Конечно, нам это не надо.
7: Скажите, пожалуйста, а вот как вы думаете, в принципе, многие говорят о том, что возможен некоторый диалог, что появится какой-то переговорщик со стороны Европы. Как бы вы расценили на шанс появления такого переговорщика?
9: Ну, это точно не со стороны Европы, которая безусловная часть конфликта. И, ну, у нас тоже эту позицию не раз озвучивал и президент, и другие люди, ответственные за внешнюю политику. Да, мы, в принципе, в переговорщике, в медиаторе, вот в чем-то таком, в посреднике не нуждаемся. Ну, так, если мы говорим откровенно, да, для внутренней аудитории, мы в этом не нуждаемся. Мы нуждаемся в новых технологиях, новых танках, в массовом производстве беспилотников, в массовом производстве ракет. Вот в этом всем мы нуждаемся. А посредник нам не нужен. Поэтому говорить о том, что будут какие-то, соответственно, переговоры вот такого формата, скажем так, уважительные, что ли, где мы будем признавать субъектность киевского режима, я думаю, что нет. Вот за 4 года, к счастью, до этого не дошло и не дойдет. они будут, как я сказал, они обязательно что-то подпишут, но это будет в ходе капитуляции, их заставят это сделать, а там переговорщики не нужны.
6: Да, понятно. Спасибо, Алексей. Алексей Ярошенко, политолог и общественный деятель, был с нами на связи, обсуждали мы заседание правительства с Владимиром Путиным, совещание в режиме видеоконференции прошло накануне, обсуждали самые важные детали, и украинский кризис, и атаки, и проблемы с топливом.
10: Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
11: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
12: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
10: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
11: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
12: Да не может быть, Маша.
10: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
11: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
12: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
10: Дачные затеи. По воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
14: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
10: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени.
7: На календаре четверг, 25 июня, 8 часов 31 минута и 11 секунд. Самое точное московское время. Этим утром с вами в студии Татьяна Голованова и Павел Сурков. Здравствуйте, дорогие друзья.
6: Доброе утро. 8-925-222-99-92. Это наш мессенджер. А Радио России в Телеграме, в Максе. Подписывайтесь на наш канал. И все только самое интересное. Пишите нам комментарии, участвуйте в наших беседах. А ну и последние новости смотрите на вести.ру.
7: Ну и прокомментируй, кстати, есть что. В России расширяют программу кредитных каникул по ипотеке для семей, где рождаются дети. Об этом закон приняла Госдума. Физическим лицам по ипотечным кредитам, которые заключены для личных целей, уже дали возможность обратиться к кредитору с требованием о кредитных каникулах в случае, если в семье появился второй ребенок, ну или последующие дети. Вот такое важное нововведение.
6: Знаешь, звучит очень красиво. Единственное, что мне лично непонятно, да, почему на второго? У нас же на первого самая большая проблема. Это же молодые люди, у которых маленькая зарплата. Там себя-то содержать невозможно. А трех человек сразу сложно, ну, еще и ипотеку.
7: Ну ты знаешь, я думаю, это как раз тот случай, когда вот ты берешь ипотеку, потому что у тебя семья расширилась. Ну вот вы живете там в маленькой квартире или снимаете, тут рождается ребенок. Ну и понятно, что надо уже приобретать свое жилье или, может быть, квартиру чуть побольше. Люди идут в ипотеку, а у них семья расширяется. Тут второй. Но это тут уже, как мы понимаем, это важная ответственность, и то, что здесь дается возможность некоторым образом облегчить вот это ипотечное бремя, ну, по крайней мере, чуть-чуть собраться, получить вот эти кредитные каникулы, может быть, что-то подкопить, всегда важно и всегда.
6: Нет, это в любом случае ценно. Хорошая новость. Но как это сейчас работает? Сейчас заемщик может обратиться в банк, попросить кредитные каникулы, то есть воспользоваться этой возможностью, но есть ограничения, не более 6 месяцев. Действуют эти каникулы, и нужно выполнить много условий, еще чтобы банк пошел тебе навстречу. Первое и необходимое – доходы семьи снизились более чем на 20%. А второе – ипотечные платежи составляют более 40% семейного бюджета. Ну, то есть такие сложные условия, действительно, поддержка на полгода, но для семей, которые в острой финансовой ситуации находятся. Но с принятием нового закона это все изменится, право будет возникать независимо от снижения среднемесячного дохода заемщика и размера его обязательств уже перед банком. А льготный период устанавливается до 18 месяцев вместо 6, но не более чем до достижения ребенком возраста 1,5 лет.
7: И давайте обсудим эти нововведения с заведующим кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости финансового университета Александром Цыгановым. Александр Андреевич, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
7: Ну, мы, видите, мы достаточно оптимистично оцениваем этот закон, этот законопроект.
6: Но все равно умеем критиковать.
7: Да. Как, согласитесь с нашей оценкой?
15: Ну, доля оптимизма здесь бесспорно нужна. И мало того, даже законодатели это подчеркивают, когда специальным образом ушли от термина «сложная жизненная ситуация» к особым условиям. Потому что действительно рождение детей – это счастливая ситуация. Как правило, все-таки это дети, дети долгожданные, дети, которых и родители, и бабушки, и дедушки, и семьи ждут. И сложные жизненные ситуации все-таки назвать, ну, слишком сухо. Даже это законодатель учел. Плюс к этому есть понимание того, что при рождении второго ребенка, ну, как правило, все-таки кто-то из членов семьи, как правило, это мама, длительным образом не работает, это служит снижению доходов. Все это учитывается и не требует подтверждения справками, что сильно облегчает получение таковых каникул. Ну и 18 месяцев, полтора года, ну, действительно, срок-то не маленький, за это время можно собраться с силами, даже можно повысить квалификацию, чтобы найти другую работу, которая будет приносить большие деньги.
6: Да, но смотри, там же отсрочка по процентам действует тоже в особом режиме, потому что до полугода проценты по кредиту начисляться не будут, а вот с 7 по 18 месяц проценты продолжат начисляться, но их оплату можно будет отложить. Как это будет работать? Можете нам подробнее объяснить?
15: Ну, собственно говоря, не бывает ничего бесплатного. Ипотечный кредит, он предполагает возвратность. Вот все, что касается самого тела кредита, оно будет возвращено. Просто-напросто срок кредитования продляется на срок до 18 месяцев. Это уже само по себе увеличивает переплату, хотя надо признать, что это будет все-таки через какое-то количество лет, и по-любому это облегчает экономическое положение семьи, что, несмотря на все переплаты, является целесообразным в большинстве случаев. При этом сначала идет оплата по основному кредиту, по основным процентам, потом идет оплата тела кредита, которая продляется на срок до 18 месяцев, и в конце будет еще оплата процентов, если семья решила не платить их сразу же, за 7-18 месяцы. Законодатель предусмотрел, практически расшифровал, как банку составлять график платежей, который должен быть представлен семье практически сразу же, когда она обратилась за ипотечными каникулами. И это позволяет, опять же, принять решение, основанное на расчете, экономическом расчете, на финансовой грамотности, которую мы рекомендуем поднимать всем, и в том числе с пониманием относиться к ипотечным каникулам, которые предоставляют право не платить в срок до 18 месяцев, но и обязанность вернуть эти деньги, но уже после завершения основного срока кредитования, который был установлен при выдаче кредита.
6: Вот я как раз по поводу критики говорила ранее, по поводу, почему на второго ребенка только, почему не на первого, молодая семья зарабатывает меньше, там, ну, мама-то, скорее всего, в декрет пойдет, а папа еще молодой специалист, и получается, что он должен на троих содержать на свою небольшую зарплату и еще ипотеку оплачивать.
7: Работать даже на четверых, трое и плюс ипотека.
15: Вы знаете, конечно, всегда хотелось бы расширить льготу как можно шире, а может быть и сделать ее больше, но давайте исходить из реальности. Все-таки мы говорим о том, что Россия хотела бы, наше общество хотело бы, чтобы было больше детей для решения демографической ситуации. Поэтому подчеркнуть, что это со второго ребенка, с тем, чтобы подтолкнуть к рождению вторых детей. Ведь согласимся, одного ребенка большинство семей стараются завести при любом раскладе. Поддержка нужна, но здесь может быть какая-то иная, какие-то иные меры социальной поддержки. Тем более, что для семей с одним ребенком сохраняется право на получение ипотечных каникул на 6 месяцев. Единственное, что в случае снижения дохода, такое право есть. Но особое право, особая поддержка для семей с двумя детьми. То есть здесь мы подчеркиваем, что рождение второго ребенка, в рождении второго ребенка заинтересовано общество, заинтересовано государство, и такая льгота предоставляется.
6: А вот давайте, кстати, поговорим по поводу в целом ипотеки. У нас меняются условия семейной ипотеки. Многие эксперты говорят, что, в принципе, правила ужесточаются. А, по крайней мере, то, что пишут в СМИ, да, там планируют ограничить срок действия льготной ставки 6% 15 годами. А, кроме того, проценты, максимальную сумму кредита хотят привязать к региону, где будет приобретаться жилье, и к числу детей в семье. Вот что вы думаете о новых правилах?
15: Первое, что они пока еще все-таки не опубликованы, мы пользуемся определенными инсайдами, слухами, да, которые могут реализоваться, могут и как-то по-другому интерпретироваться. Вот то, что касается лимитов кредитования, увеличения их в разных регионах, здесь надо признать, что это просто отвечает той практике рынка недвижимости, которая на сегодня сложилась. Но для слушателей не секрет, что в разных городах жилье стоит по-разному. Где-то это может быть и 100 тысяч за квадратный метр, а где-то это уже и 500 тысяч за квадратный метр, если мы говорим о крупных мегаполисах, тем более о центрах этих мегаполисов. И увеличение лимитов кредитования здесь нужно, чтобы просто-напросто льгота могла быть получена, а не оказалось, что на эти деньги купить-то и ничего особо и не получается. И не было такого, когда люди, чтобы воспользоваться льготой, покупают квартиру не такая, какая им нужна, двухкомнатная, более с приличной площадью, а вынуждены покупать студию, чтобы уложиться в заявленные нормы. Вот это действительно позитивно. То, что касается уменьшения сроков кредитования, ну, с одной стороны, любое уменьшение нас, как потребителей, как потенциальных заемщиков, может испугать, но если разобраться, ипотечные ставки в перспективе должны снижаться.
7: Да, и это, внушает оптимизм. То, с чего мы, собственно, и начали обсуждение вот этой расширения программы кредитных каникул для семей, где рождаются дети. Спасибо большое, Александр Цыганов, заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости финансового университета, был с нами на связи. Конечно, всегда вопросы ипотеки и вопросы поддержки молодых семей. То, что, чему уделяем наибольшее внимание. Ну, а наш эфир продолжается, и у нас впереди совет дня.
16: Совет дня. Глубоко копаем.
17: Привет, друзья! Это Лена Симонова. В 1967 году американский психолог Джеймс Бедфорд стал первым человеком, тело которого было заморожено сразу после смерти. Оно и по сей день хранится в жидком азоте при минус 196 градусах. Крионика – это практика сохранения тела или мозга умершего человека при сверхнизких температурах в надежде на то, что будущая медицина сможет его оживить. В основе лежит вполне реальная научная логика. Смерть – не мгновенное событие, а процесс. И если остановить этот процесс достаточно быстро, теоретически его можно обратить. Главный технологический инструмент – витрификация. Вместо заморозки, при которой в клетках образуются разрушительные кристаллы льда, тело пропитывают криопротекторами. Это значительно снижает повреждение тканей по сравнению с обычной заморозкой. Сперматозоиды, яйцеклетки, эмбрионы успешно витрифицируют и восстанавливают уже десятилетиями. В 2023 году американские ученые витрифицировали почку крысы, а затем успешно пересадили ее. Орган заработал. Это первый случай в истории, когда целый орган пережил заморозку и восстановил функцию. Однако с человеческим мозгом все гораздо сложнее. Он содержит около 100 миллиардов нейронов с триллионами связей. Сохранить их структуру теоретически возможно. Восстановить сознание из этой структуры за пределами сегодняшней науки. Никто не знает, где именно в мозге живет личность и можно ли ее вернуть. Временное окно для процедуры очень узкое. Мозг начинает необратимо деградировать уже через несколько минут после остановки кровообращения. Именно поэтому крионические организации содержат дежурные команды быстрого реагирования. Сегодня в мире действуют несколько крионических организаций. Стоимость процедуры от 28 тысяч долларов за сохранение только мозга до 200 тысяч за все тело. Число клиентов исчисляется сотнями и постепенно растет. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
16: Совет дня. Радио России.
18: Всего несколько нот, и оживают воспоминания –

0: научное представление о лечении заболеваний позвоночника.
1: Павел Борисович, вы нас заинтриговали. Расскажите об этом новом способе лечения, может, он и мне подойдет?
0: Конечно, но для наглядности давайте представим, что будет, если наступить ногой в сугроб? Думаем, ответ вы знаете. Тут же окажетесь по колено в снегу. А если возьмем лыжи, вы будете легко скользить по поверхности. Почему так происходит? Да потому что в лыжах ваш вес распределяется равномерно, в то время как без них всей массой давит на одну точку. К чему я это все рассказываю? Этот пример наглядно показывает, что с одним и тем же весом результат может быть разным, если не соблюдать баланс. Как это связано с моей больной спиной, спросите вы? А я отвечу. В медицине существует способ лечения, который мало кто знает – аутогравитационная терапия. Это вытяжение позвоночника под воздействием собственного веса. Причем совершенно неважно, сколько вы весите – 50 или 100 килограммов. Если во время процедуры распределить свой вес правильно, то структура позвоночника и параспинальных мышц начнет растягиваться, благодаря чему снижается давление на суставные поверхности соседних позвонков. Вы почувствуете, как ваши мышцы начинают расслабляться, уходит чувство тяжести, а боль становится слабее. В каждый ваш позвонок возвращается подвижность, а в мышцы – сила. Плечи распрямляются, и кажется, что вы даже стали выше ростом. Как же добиться такого эффекта? Как спортсмену нужны лыжи, так человеку с больной спиной нужно медицинское устройство – кордус.
1: Вот, казалось бы, наш вес нам мешает, но при этом помогает в лечении болезни спины. Поразительно. Медицина сейчас идет очень быстро вперед, а если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется устройством, вы можете рассказать о нем более подробно?
0: С удовольствием. Кордус – это медицинское устройство для домашнего лечения спины, шеи и поясницы. Без мазей и дополнительного оборудования, а главное, практически без особых усилий, способное помочь вернуть вам полноценную жизнь. Его создатель – молодой ученый Юрий Корюкалов, которого во всем мире уже прозвали новым русским гением или вторым Елизаровым, нейрофизиолог, кандидат биологических наук, автор 52 научных работ и публикаций. Еще на втором курсе к нему пришла идея использовать вес пациента для лечения позвоночника, а после окончания вуза и защиты диссертации он воплотил ее в жизнь. Лечить позвоночник, используя лишь собственный вес, согласитесь, это же гениально. А сколько денег вы сэкономите на мазях, гелях, массаже. Кордус – это ваш домашний мануальный терапевт на всю жизнь. Приобретя его один раз, потом годами можно пользоваться всей семьей, не расходуя ни копейки, и наслаждаться индивидуальной коррекцией позвоночника и возможностью получить долгожданную легкость в спине. Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию об устройстве Кордус, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер 8 800 777 2505. 8 800 777 2505. Звонок по России бесплатный. Уважаемые радиослушатели, обращаю внимание, это очень важно. Оригинальный кордус имеет специальную защитную голограмму на упаковке. Пожалуйста, остерегайтесь подделок. По номеру 8 800 777 2505 вы сможете приобрести оригинальный кордус. Доставка по России бесплатна.
1: Думаю, многих наших радиослушателей волнует вопрос, легко ли им пользоваться, ведь для человека с болью в спине лишнее движение превращается в пытку.
0: Нужно просто лечь на кордус всем телом на пару минут. Благодаря анатомической форме устройства ваш позвоночник примет нужное положение. Вам практически не нужно ничего делать. Кордус сам подстраивается под индивидуальный тонус мышц, что делает его использование максимально комфортным. Основное правило – просто лежи и лечись, ничего сложного. Терапевтические вершины устройства под действием вашего собственного веса погружаются глубоко в спазмированные мышцы на рекордную глубину 25-28 миллиметров. Так глубоко не работает ни один мануальщик, массажист и остеопат. Их предел – это максимум 3-10 миллиметров. И часто этого бывает недостаточно для решения проблемы. Ни одна

0: Манипуляция мануального терапевта не позволяет давить на глубокие мышцы с постоянной, одинаковой силой на протяжении 3 минут. А именно это нужно для того, чтобы снять спазм, главную причину боли в спине и шее, и в пояснице, чтобы, проснувшись утром, вы с удивлением обнаружили: все, больше не болит, нигде не стреляет, будто легли на оголенный провод. Вы можете поднять руку вверх, не перекосив лицо от неприятных ощущений, и спокойно переворачиваться ночью, не просыпаясь от боли, а на утро встать свежим, отдохнувшим человеком, который легкой походкой идет по своим делам.
1: Звучит очень просто, заманчиво, и какая экономия на мазях, массажах и прочем. Меня, например, мучают частые головные боли и ноющие боли в спине. Эта боль проходит при смене положения тела, но потом снова возвращается. При обращении к врачу был поставлен диагноз «позвоночная грыжа». Поможет ли мне кордус?
0: Кордус показан к применению при таких болезнях, как остеохондроз любой локализации, сколиоз первой и второй степени, кифосколиоз второй степени, болезнь Шейермана-Мау, нарушение осанки. Боли в шее при профессиональном мышечном перенапряжении, где работа связана с длительным пребыванием в одном положении, а также с подъемом тяжестей. Вегетативно-висцеральные нарушения, вызванные биомеханическими нарушениями в позвоночно-двигательных сегментах, кардиологический синдром, стенокардия, ишемическая болезнь сердца, вегетососудистые дистонии по гипотоническому и гипертоническому типу, функциональные нарушения зрения и слуха. Головные боли различной этиологии, недостаточность мозгового кровообращения, связанная с патологией шейного отдела позвоночника, синдром позвоночной артерии, невралгия затылочных нервов, нарушение сна. Миофасциальные болевые синдромы, ограничение подвижности в области шейного, грудного, пояснично-крестцового отделов позвоночника, когда развивается функциональная рефлекторная блокада позвоночно-двигательных сегментов, спазм глубоких межпозвонковых мышц, дискалгия, люмбалгия, люмбоэшалгия, торакалгия, цервикалгия. Болевой синдром вследствие протрузии, это выпячивание фиброзного кольца межпозвонкового диска, грыжи, туннельные синдромы, радикулярные синдромы верхних конечностей, онемение рук, плечелопаточный периартрит, эпикондилит плеча, хроническое мышечное перенапряжение при занятиях спортом, общее оздоровление организма, профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у детей с 12 лет и взрослых.
1: Да, срочно надо заказать кордус. Думаю, за ним выстроится очередь. Повторю номер, по которому вы можете получить бесплатную консультацию. 8 800 777 2505. 8 800 777 2505. Номер бесплатный. И напоминаю, что оригинальное устройство «Кордус» имеет специальную защитную голограмму на упаковке. Необходимо быть внимательным при покупке. Оригинальный кордус доступен по номеру 8 800 777 2505. Доставка по России бесплатна. Я слышал, что боли в спине могут спровоцировать деменцию. Это правда?
0: Расскажу. Недавно ученые провели эксперимент. В нем участвовали 98 добровольцев, страдающих начальной стадией деменции. И большинство из них отмечало наличие хронических болей в пояснице. Магнитно-резонансная томография показала, что у подопытных с хронической и острой болью в спине заметно снижен объем прилежащего ядра головного мозга. Вы становитесь рассеянным, медлительным, быстро устаете. Знакомо? Поэтому начните лечить спину сегодня, и тогда завтра, возможно, не придется лечить деменцию, не начнутся проблемы с памятью.
1: Да, но наша программа подходит уже к концу, и самое время подвести итоги, взять карандаш и записать телефон.
0: Не отчаивайтесь, с болью в спине можно справиться. В этом вам поможет устройство «Кордус». Он с каждым днем набирает все большую популярность среди простых людей. Не зря он экспортируется в 48 стран и применяется не только в домашних условиях, но и в 250 зарубежных клиниках. Не ждите чуда, само не пройдет. И если вы ждали шанс, чтобы бюджетно поправить здоровье, то вот он. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатна. Телефон 8 800 777 2505. Доставка по России бесплатна.
1: Наша программа подошла к концу. Теперь выбор только за вами. Доживать свой век с болями в спине, шее, голове, пояснице. Смириться со старостью, что движения будут приносить страдания, а память подводить. Или подарить себе шанс идти в ногу со временем. И пользоваться новыми технологиями, которые придуманы специально для вас. Ответ вы наверняка уже знаете. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
2: Радио России. РУС. Реклама.
3: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
4: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
2: Реклама. Радио России, 102,3 FM в Орле. Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске: при землетрясении в Венесуэле 32 человека погибли, более 700 пострадали. В Минобороны сообщили новые данные о ходе СВО. И в МВД рассказали о фейковом боте в Телеграм по получению социальных выплат. Все подробности далее. В Каракасе зафиксировали повторный подземный толчок землетрясения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. По последним данным, по меньшей мере 32 человека погибли, еще 700 пострадали в результате землетрясения в Венесуэле. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на уполномоченного представителя президента республики Делси Родригес. Она назвала произошедшее трагедией и уточнила, что в штате Ла-Гуайра обрушились десятки зданий. В ближайшие часы в Венесуэлу прибудет международные спасательные команды из разных стран, которые уже связались с правительством, чтобы присоединиться к поисковым работам, объяснила она. Землетрясение в Венесуэле произошло в среду вечером. С интервалом 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Эпицентры располагались в 10 километрах друг от друга в штате Яракуй. Утром в стране объявили чрезвычайное положение. Закрыт международный аэропорт в Каракасе. Также приостановили работу метро и железнодорожное сообщение. Геологическая служба США прогнозирует, что с вероятностью 89% в течение 24 часов после землетрясения в Венесуэле произойдут авторшоки магнитудой более 5. Кроме того, сейсмологи подчеркивают, что сохраняются значительные шансы на еще более сильные повторные подземные толчки магнитудой 6 и выше. Вероятность того, что они произойдут в течение 24 часов, оценивается в 23%. На данный момент информации о пострадавших при землетрясении в Венесуэле организованных туристах из России нет. Об этом сообщили в АТОР. Ранее российское посольство в Венесуэле призвало россиян соблюдать спокойствие в связи с землетрясением. В дипмиссии посоветовали выполнять указания компетентных органов власти, а также подготовить экстренный набор с документами, деньгами и средствами первой помощи. Президент Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся в заключении в США, через соцсети призвал граждан страны к единству и взаимопомощи. После мощного землетрясения, которое привело к человеческим жертвам и разрушениям, его призыв опубликован в социальной сети X. Президент заявил, что вместе с супругой Силией Флорес, которая также находится в тюрьме США, молится за пострадавшие семьи, раненых и всех жителей страны, затронутых стихийным бедствием. Экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» поддержал огнем штурмовые подразделения группировки войск «Запад», уничтожив опорный пункт ВСУ в Красном Лимане. Это позволило штурмовым подразделениям существенно продвинуться на стратегически важном участке фронта в данном населенном пункте, сообщили в Минобороны. В то же время в зоне ответственности группировки войск «Восток» ВСУ потеряли за сутки 59 беспилотников самолетного типа и 6 станций спутниковой связи «Старлинк». Подробности рассказал офицер пресс-центра Михаил Герасимов.
6: В течение суток противник потерял в том числе от действий подразделений войск беспилотных систем до 460 военнослужащих, боевую бронированную машину, самоходную артиллерийскую установку, 8 автомобилей, склад материальных средств, 3 станции спутниковой связи «Старлинк», 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа и 8 пунктов управления беспилотной авиацией. В результате контрбатарейной борьбы уничтожена самоходная артиллерийская установка противника.
5: Потери противника в результате действий южной группировки войск за сутки составили 5 терминалов спутниковой связи «Старлинк» и 6 пунктов управления беспилотной авиацией. Группировка «Север» уничтожила 41 тяжелый боевой октокоптер Р-18. Неприятель за сутки потерял 59 беспилотников самолетного типа. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал «Общественное». Ранее несколько взрывов прогремело в городе Сумы на северо-востоке Украины и в Изюмском районе на юго-востоке Харьковской области. Подробности уточняются. Мошенники распространяют фейковый телеграм-бот якобы от Социального фонда России для получения социальных выплат. Об этом сообщили в управлении МВД. Там пояснили, что аферисты действуют от имени государственной организации и обещают денежное вознаграждение свыше 200 тысяч рублей. После заполнения анкеты к диалогу подключается псевдоспециалист фонда, который сообщает реквизиты для оплаты гарантированного талона. Для убедительности злоумышленники отправляют скриншоты фейковых отзывов об успешных выплатах. Ведомстве напомнили, что государственные организации никогда не предлагают получить дополнительную соцподдержку через телеграм-бот, а о способах получения положенных льгот, пенсий, компенсаций и других выплат вы всегда сможете узнать на сайте Социального фонда России. Охотнадзор выехал в район Большого Камня Приморского края, где местные жители сообщили о выходе амурского тигра, рассказали РИА Новости в региональном Минприроды. В соцсетях опубликовано видео, на котором тигр идет по грунтовой дороге. Сообщается, что его уже несколько дней встречают в СНТ «Заря» под Большим Камнем. Якобы хищник не боится людей. Амурский тигр – один из самых редких хищников планеты. Он занесен в Международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории 4 субъектов Приморского, Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в нашей стране составляет около 750 особей. Небольшое похолодание пришло в Москву. В ближайшие сутки будет пасмурно и дождливо. Подробности сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
7: Столица нашей Родины будет облачно, к вечеру с прояснениями, кратковременный дождь, ветер северо-западный по силе 4,9 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16-19, что на 4 градуса ниже климатической нормы и соответствует майским показателям. Атмосферное давление стабильное, 745 миллиметров ртутного столба. В ночь на пятницу распогодится, посвежеет до 7-10, днем завтра с приближением фронта облаков прибавится и брызнут дожди. На термометре плюс 19-22. Выходные по ночам будет от 9 до 12, днем потеплеет до климатической нормы 21-24 градусов.
8: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная Бразилии с первого места в своем квартете вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. В третьем туре группового этапа пентакампионы одержали победу над Шотландией со счетом 3-0. Дублем отметился Винисиус Жуниор. В стартовом составе бразильцев вышел защитник «Зенита» Дуглас Сантос. Его заменили на 82-й минуте. А еще один игрок клуба из Санкт-Петербурга Луис Энрике остался в запасе бразильцев. Вторыми в этой группе финишировали марокканцы. Африканская команда взяла верх над Гаити 4-2. Мексика победила Чехию 3-0. Защитник «Локомотива» и сборной Мексики Сесар Монтес отыграл весь матч. Вместе с мексиканцами в плей-офф из этой группы вышла ЮАР, одолевшая Южную Корею 1-0. Также в 1/16 финала чемпионата мира пробились сборные Боснии и Герцеговины, Швейцарии и Канады. Боснийцы обыграли Катар 3-1, а Швейцария была сильнее Канады 2-1. Международная федерация футбола разрешила российским сборным среди юношей и девушек до 15 лет выступить на чемпионате мира. Турнир состоится с 22 по 31 октября в Азербайджане. Российский нападающий Федор Свечков в результате обмена перешел в клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо». Воспитанник тольяттинской «Лады» ранее выступал за «Нэшвилл». А «Каролина» рассматривает возможность обмена защитника Александра Никишина. Подробности североамериканские СМИ не приводят. Баскетбольный «Локомотив Кубань» расстался с защитником Макаром Коноваловым. В минувшем сезоне он провел за краснодарцев 45 матчей и в среднем за игру набирал 4 очка. Это были новости спорта.
2: Вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
9: Сегодня в Мурманске плюс 7-9 градусов и небольшой дождь. В Архангельске плюс 8-10 градусов без существенных осадков. В Петрозаводске плюс 16-18 градусов. В Вологде плюс 14-16, кратковременный дождь. В Великом Новгороде без осадков плюс 17-19 градусов. В Калининграде плюс 23-25, малооблачно. В Кирове кратковременный дождь плюс 15-17 градусов. В Уфе небольшой дождь плюс 23-25. В Санкт-Петербурге плюс 19-21. Возможен небольшой дождь. В Москве плюс 17-19 с прояснениями и небольшой дождь. Сейчас столица плюс 15, без осадков, ветер северо-западный 1 метр в секунду, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: центре внимания специальная военная операция.
1: Сейчас в новых регионах, на трассах, мы видим, что есть уже работа наших беспилотников, которые выполняют функцию ПВО достаточно эффективно, и противник это отмечает.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение, позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
2: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво, но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: В начале дня вместе с Радио России Пенза. Я Полина Ковтулина.
4: Спорт, здоровое питание, режим сна и хобби. И ваша жизнь нормализуется постепенно.
3: Беседуем с экспертами и талантливыми людьми города.
5: Обсуждаем достижения и проблемы. Открываем школы, открываем федерации, открываем новые виды спорта.
6: У микрофона Светлана Зинина, ведущая программы на «Пензенской волне». Слушайте в эфире Радио России Пенза на частоте 94,2 FM.
0: Радио России. Главное радио страны.
7: На правах рекламы.
8: В Якутске отметили День народных художественных промыслов большим путешествием «Время открытий», которое является частью масштабного проекта «Походы первых. Больше, чем путешествие. Движение первых» и программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие». Эти инициативы входят в национальный проект «Молодежь и дети». Учащиеся профессиональных училищ, студенты, активисты и победители различных конкурсов стали участниками похода, который возглавил автор-исполнитель Тима Акимов. Старт приключению был дан в молодежном центре «Патриот». Министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха, Якутия Петр Шамаев поприветствовал молодых путешественников и объявил об открытии в регионе многофункционального молодежного туристского пространства. Он отметил, что сегодня у ребят есть все возможности проводить время интересно и активно. Благодаря инициативам Росмолодежи, движения первых и программе «Больше, чем путешествие», участники проекта прикоснулись к культуре и истории родного края, приобрели туристические навыки и нашли новых друзей. Это отличный пример того, как современные молодежные проекты создают условия для развития, вдохновения и настоящих открытий. Первым испытанием для ребят стало восхождение на сопку Чачур-Муран, одну из визитных карточек Якутска. Мастер-классы по ориентированию, где участники учились читать карту и работать с компасом, практические уроки по организации отдыха в походе, кулинарные мастер-классы – все это стало частью увлекательного проекта. Затем участники похода отправились в царство вечной мерзлоты, необычный подземный музей внутри нетающего ледника, где увидели ледяные скульптуры и узнали много интересного о животных, когда-то обитавших в этих краях. Этнокомплекс «Усадьба Атласовых» – музей под открытым небом, стал следующей точкой маршрута, где ребята познакомились с традиционным бытом и обрядами народов Севера. Во время похода участники познакомились с уникальной аборигенной породой якутской лошади и поучаствовали в мастер-классе по древнему плетению из конского волоса. Это ремесло – часть наследия народа Саха. Станислав Киреев, заместитель генерального директора автономной некоммерческой организации «Больше, чем путешествие», отметил, что такие мероприятия развивают в молодых людях любовь к родине, формируют активную жизненную позицию, что особенно важно в современном мире. Серия походов «Время открытий» охватывает уже всю страну. Темой становятся экология, патриотизм, волонтерство, история регионов, семейные активности. Более 8 тысяч молодых людей из разных регионов принимают участие в тематических походах. Такие путешествия – это не только шанс увидеть уникальные природные и культурные памятники, но и возможность прокачать туристические навыки, научиться работать в команде и по-новому взглянуть на историю и традиции своей страны. Подробнее о проекте на официальном сайте «Время открытий». Походы «Время открытий» — это не просто путешествие, это шаги к саморазвитию и осознанию своей принадлежности к великой истории нашей страны.
9: прямо сейчас.
8: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
10: Передаем сигналы.
8: Сигналы точного времени.
11: Ну что ж, сигналы точного времени возвращаются в эфир. 9 часов 15 минут 23 секунды. Точное московское время. Четверг, 25 июня на календаре. А все это утро вместе с вами Павел Сурков и Татьяна Голованова.
12: Здравствуйте, дорогие друзья. 8-925-222-9992. Номер нашего эфирного мессенджера. Конечно же, наш телеграм-канал «Радио России». Следить за нами на национальной платформе «Макс». Ну и все последние новости, события на сайте вести.ру. А как всегда, по четвергам мы обсуждаем важные психологические вопросы, вопросы, связанные со взаимоотношением и с нашим поведением.
11: Да, вот подъехали советы, как построить суперкарьеру, как добиться максимальных успехов. Оказывается, нужно не только work-life balance, да, баланс между работой и личной жизнью, но и придумать себе отдельную личность для работы.
12: Да, то есть ты как будто в костюм залез, в деловой, и, входя на работу, поменял эту личность, приклеил ее к себе и ведешь себя как, ну, вот такой придуманный,
11: как
12: что ли, человек.
11: Как будто у тебя раздвоение личности, но контролируемое.
12: Но вот ведь вопрос. Правда, говорят, что после этого наш мозг начинает играть с нами злую шутку. Мозг не умеет долго притворяться. То есть если вы регулярно ведете себя как успешный человек,
11: то вы превращаетесь
12: в этого успешного человека,
11: ну,
12: конечно.
11: Вот, по крайней мере, такие советы раздает агент секретной службы Соединенных Штатов. Она 12 лет охраняла американских президентов и допрашивала преступников. Вот она рассказывает, что секрет ее побед: на работе она отключала себя настоящую и включала альтер-эго, машину-убийцу без эмоций и личных суждений. Так карьера шла в гору, а дома была гармония.
12: Что-то я сомневаюсь. Может быть, а потом у нее дома тоже сработал вот этот вот мозг-инстинкт, и ее рабочая личность вдруг там дома включилась.
11: Допросила
12: вот
11: школьник.
12: Да, сделал ли ты домашнее задание? Ну-ка, отвечай, и лампу в лицо, и кошмар. Нет, я бы не знаю, как так.
11: Может быть, действительно работает такой способ, потому что дома мы одни, а на работе мы пытаемся быть, ну, таким, знаете, человеком-профессионалом, со своими реакциями, сдерживать эмоции там, где это уместно, со своими ценностями, да, со своим взглядом вообще на жизнь, на будущее и так далее.
12: Нет, друзья мои, вот я такой же перед микрофоном и дома, вот как я здесь сижу перед вами, вот таким точно я и со своими друзьями, домашними, близкими, родными. Они могут подтвердить, если прямо сейчас слушают наш эфир.
11: А я не буду столь откровенна, как ты. А я позову на помощь Марии Киселёву, клинический психолог, доктор психологических наук, с нами в эфире. Мария, доброе утро.
13: Доброе утро.
12: Здравствуйте, Мария. Скажите, пожалуйста, ну вот действительно, можно ли себе сделать такую специальную фальшивую личность для работы?
11: Не фальшивую, это же тоже,
12: ну,
11: может
12: хорошо,
11: быть...
12: маску.
11: Это тоже может быть ты, просто немного другой.
12: Ну, конечно. А потом эта маска прирастет ко мне, и я превращусь вот в эту безжалостную офисную машину. Правда ли это?
13: Ну, смотрите, вот есть как бы то, что мы хотим о себе думать, такая личность, я, такое целостное восприятие себя с ядром, то есть с самой главной нашей сутью, в которую включены наши ценности, цели, стремления, ну, картина мира какая-то общая, картина себя. И это вот, ну, такое наше ядро, которое вот переливать каждый день, из, как сказать, его по-новому, ну, как бы не получится. А, ну, это и...
12: Мария?
13: Да.
12: Да-да, немножечко прерывается связь, Мария.
13: Да, здорово. История, когда такое ядро у нас есть. Но при этом у нас у всех есть еще социальные роли, социальные маски, как вы говорите, которые мы на себя надеваем. То есть это то, что мы в определенном обществе, как мы себя позиционируем, чтобы соответствовать требованиям этого общества. И поэтому вполне нормально, что без изменения как бы нашей ядерной такой структуры какие-то вещи в зависимости от социальной ситуации меняются. Но самое частое — это смена работы себя, ну и, возможно, там, не знаю, друг, да, то есть вот три совершенно, ну, совершенно разных, а три вот социальные, которые иногда со стороны человек, хотя по сути не меняется, да, человек. И вот эти социальные роли, они действительно иногда, социальные роли работника иногда требуют убрать.
11: Мария, что-то у нас проблемы со связью. Давайте попробуем вам перезвонить. Очень интересный диалог у нас получается. Не хочется потеряться.
12: Да, вот эти социальные роли, про них действительно очень много всегда говорят, потому что ведь что такое роль? Роль – это наше психологическое отношение к ситуации, то есть то, как мы сами
11: как мы ведем себя, да, в конкретной ситуации, в конкретном обществе. Ну, например, социальная роль школьника. Да? Вот, ребенок, допустим, 9 лет, да, в школе он должен вести себя как ученик. Он должен уважать учителя, он должен сидеть спокойно, он должен учиться, он должен слушаться.
12: Но на перемене, оп, и роль меняется.
11: Он превращается в 9-летнего ребенка, 9-летнего мальчика, которому хочется двигаться. Ну и также на детской площадке среди ровесников он становится своим. А и у него другая социальная роль. Потом он возвращается домой, а там родители.
12: И вот тут в мастерство как раз и педагога в том, чтобы он закрепился в роль. То есть если он, например, играет как лидер, да, в школе, лидирует в этих детских играх на перемене, то попытаться эту лидерскую роль закрепить за ним и на уроке, да, ну, раз ты здесь лидер, так попробуй быть лидером и тут.
11: А потом эта девушка приходит домой, и ей хочется быть слабой, нежной, ласковой, заботливой.
12: Я про мальчика говорил.
11: Нет, я про преподавателя.
12: Это другое. Она и там может быть с детьми ласковой, нежной и заботливой. Не обязательно же ей кричать.
11: Она все равно должна быть очень спокойной, уравновешенной, строгой в какой-то степени, потому что иначе дети слушаться не будут, авторитета не будет. Это другая социальная роль, это роль учителя.
12: Ты знаешь, я вспоминаю своих учителей, да, и как раз те, которые были с нами излишне, не строги, мне казалось, что мы их как-то... А вот те, которые как-то сохраняли баланс между очень спокойным и ровным отношением к нам, и даже, можно сказать, даже дружеским, то есть которые разговаривали с нами на равных, слышали нас.
11: Подружиться можно и на перемене, а здесь надо, чтобы материал усваивался. Возвращается к нам Мария Киселева, клинический психолог, доктор психологических наук. Мария, рада вас приветствовать еще раз. Надеемся, со связью все будет хорошо.
12: Да, продолжайте, пожалуйста.
13: Да, ну, мы остановились на том, что есть социальные роли, и у работника, конечно же, когда в большинстве работ, связанных с риском, с общением с людьми, когда нужно какую-то часть свою убрать или что-то добавить, в общем, формируется такая вот, это, естественно, не альтер-личность, не альтер-эго, не какая-то фальшивая личность, а просто часть идентичности вот такой рабочий. И это очень хорошо видно, например, например, работа психолога. У нас есть такой термин, как терапевтическая позиция. То есть определенно ты садишься с клиентом и действительно ведешь себя не как просто человек с улицы, как ты себя ведешь дома. У нас есть нейтральность, да, у нас подключается эмпатия и так далее. В таком глобальном смысле и в жизни применять, например, эти качества со всеми, ну, это надо сойти с ума тогда будет. То же самое, работа врача, особенно хирурга. Ты приходишь, тебе нужно резать человека. То есть, когда ты идешь по улице, ну, отключить эмоции и... Понятно, тело чего-то разрезать, там, зашивать, вынимать, но, понимаете, нужны какие-то определенные качества, то есть должна быть изолирована эмоциональная часть, должна быть рука твердая, никаких лишних мыслей, концентрация. Естественно, что в домашних условиях пожарные, полицейские, вот там, может быть, какая-то охрана, как эта девушка, естественно, ты включаешь определенные качества, которые на этой работе востребованы. Поэтому очень часто, опять же, такой вот хороший пример, вот как бы, ну, легче всего на врачах, ты же медик, да, как бы ощущение, что человек должен круглосуточно у окружающих быть врачом, знать, там, диагностировать, еще желательно бы лечить всех подряд. И, например, вот подтверждением того, что вот эти субличности существуют, то, что, например, врачи самые, оно не самые, входят в число сложных пациентов.
9: Это же, казалось бы, ну, если ты врач, ты все понимаешь, там, ты должен быть прекрасным пациентом. А нет, потому что вот рабочая идентичность, она не равна твоей общей идентичности, не равна тому, какой ты будешь человек заболевший или какой ты будешь человек в домашних условиях. Поэтому, наверное, действительно просто очень важно для себя понимать, какие качества в работе ценные, есть ли они у вас, есть ли возможность их развивать. Ну, потому что способности тоже ограничены у каждого из нас своими по-своему. И действительно, как халат ты надеваешь, как врач надевает халат, там, или какой-то стюардесса тоже какую-то там форму. Форма, кстати, помогает быть в форме в рабочей. Это вот ты переключаешь себя на рабочую такую... на рабочее такое настроение, на рабочую такую субличность. И действительно, умение переключаться очень важно для, скажем так, психического здоровья. Потому что, ну, действительно, секрет того, что на работе ты не думаешь о домашних делах, а дома ты не думаешь о работе, это, ну, такой большой залог успешности как на работе, так и в домашней, там, семейной жизни. Поэтому умение, ну и хорошая новость, действительно, это можно развивать. Ну, повторюсь, пределы у всех свои, но достаточные для того, чтобы комфортно себя чувствовать. В принципе, любой нормотипический гражданин может в себе позволить развить. Повторяюсь, для этого мы должны четко понимать, то есть визуализировать, например, как выглядит идеальный врач, как выглядит идеальный пожарный, как выглядит идеальный продавец. Понаблюдать, как это выглядит со стороны, ну, какой-то эталон себе придумать, ну, не придумать, найти, конечно, из живых нормальных людей, подумать, как у него это получается, что мне не хватает, и действительно эти качества развивать. Вот про то, что когда мы начинаем себя каким-то определенным образом вести, мы начинаем реально это чувствовать, это, ну, под этим действительно есть объяснение. Это одна из теорий, таких, скажем, из теорий происхождения эмоций, или что такое эмоции, которая говорит нам, ну, мы знаем, что эмоциональная жизнь очень связана с физиологической, когда мы злимся, повышается давление, когда там выбрасывается определенная гормональная там составляющая, когда страшно, другое состояние, там ком в горле, не произнести что-то не можем. То есть физиология и эмоциональная жизнь, ну, они неотделимы. И теория одна из происхождения вообще такой эмоции говорит нам о том, что иногда физиологическая, непонятно, что быстрее происходит, физиологическая реакция, и мы потом как бы испытываем страх, например, там ушло сердце в пятки, и нам стало страшно. Или сначала нам стало страшно, а потом сердце в пятки ушло. То есть проследить, что первично, вторично, ну, пока нет научного такого, да, объяснения. И это нам позволяет предполагать, что, ну, задается вопросом, я плачу, потому что мне грустно, или мне грустно, потому что я плачу. Да? Но это я про такие отрицательные эмоции говорю. А если взять положительные эмоции и положить на эту теорию, то получится, что если мы физиологически себя... И это действительно рабочая схема. Можем, например, успокоить, как страшно, дыхание сбилось, мы начинаем дышать, как если бы мы были спокойны, то есть размеренно, вдох, выдох дольше, чем вдох. То есть физиологически мы успокаиваемся, и, например, тревога реально уходит. Мы улыбнулись, когда нам... не очень, да, улыбаемся, мышцы определенные у нас напрягаются, и в мозг приходит сигнал, что, может быть, все не так плохо. То есть эти вот схемы, они действительно, ну, вот, да, такая есть история. И то, что закрепляются какие-то определенные качества, ну, то есть вот эти все наши пути в мозгу дорожки становятся более проторенными, но что если в какой-то определенной ситуации, например, кризисной, ты каждый раз научаешься себя сдерживать, то действительно потом становится проще это
12: вот
9: делать.
12: Это легче действительно важно, да. Научись себя контролировать, и жизнь облегчится. Но мы продолжим обсуждение важных психологических вопросов с Марией Киселевой буквально через минуту. Оставайтесь с нами на Радио России, никуда не переключайтесь, дальше будет только интереснее.
14: Театр «Радио России» представляет.
15: Лучшие вальшины командира роты у меня в полку нет!
14: К столетию Бориса Васильева. Радиоспектакль «Неопалимая Купина».
16: Иди учиться, Иванщина. Демобилизуют не сегодня, так завтра. И куда ты тогда?
17: Строить, товарищ майор.
14: История о послевоенной судьбе женщины-фронтовика. Антонина Иванщина прошла Великую Отечественную войну. Однако даже после победоносного мая она продолжала служить.
18: Трудно.
17: Не труднее, чем воевать, справимся.
18: Не скажи.
14: Слушайте радиопостановку «Неопалимая Купина» по будням в 14.10 по Москве и в 13.10 по времени Калининграда. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Сигналы точного времени.
12: На календаре четверг, 25 июня, 9 часов 31 минута и 11 секунд. Самое точное московское время. Татьяна Голованова и Павел Сурков. И этим утром вместе с вами, как всегда, по четвергам обсуждаем важные психологические вопросы и вопросы взаимоотношений, в том числе семейных.
11: Да, мы очень много говорим про традиционные ценности, про важность семьи. И вот сейчас хотим поговорить о том, как россияне себе представляют идеальную семью, вот эту формулу идеальной семьи. А оказывается, муж и жена воспитывают двух и более детей, договариваются о разделении обязанностей и ведут общий бюджет. Вот именно так представляет идеальную семью современной женщины, по крайней мере.
12: Любопытно. Ну, на самом деле, все вроде как разумно, да? Вот дети, вот мы, у нас прозрачные финансовые отношения. Мне кажется, это очень важно.
11: Твои деньги наши деньги, мои деньги мои деньги. Да нет, обычно семьи живут все-таки с общим бюджетом, не твое, не мое, а наше, и планируют семейный бюджет заранее. Но вот про разделение обязанностей тоже хочется поговорить, потому что очень многие мужчины полагают, что по дому должна все делать только женщина, и готовить, и убирать, а он добытчик, но женщины у нас в большинстве своем тоже много работают.
12: А я вот считаю, что женщина должна быть красивой, должна тоже самореализовываться, а задача мужчины – женщину обеспечивать, и чтобы все ее желания...
11: А кто будет убираться дома?
12: Убираться? Можем вместе, если договоримся. Потом дети подрастут, они будут убираться. Дети очень любят пылесосить, надо сказать. Но вот правда, вот мне кажется, что по домашним обязанностям всегда можно договориться и всегда можно решить вопросы и максимально облегчить себе в этом отношении жить. А вот женщину, мужчина всегда должен во всем поддерживать, и зарабатываем мы деньги только для одного, чтобы тратить их на наших близких.
11: Вот ты знаешь, очень много сейчас разговоров про то, что женщины меркантильные, а между тем опрос, тут почти 2000 женщин участвовало из России, показывает совершенно другое, что главные составляющие семейного счастья – это любовь и взаимопонимание, а потом доверие. И только на третьем месте материальное благополучие. Ну, а в топ-5 вообще важнейших составляющих семьи вошли забота и ответственные отношения к детям.
12: Вот это, ну вот как раз...
11: Нет тут меркантильности, простите.
12: Нет, нет, никакой меркантильности, не знаю. Я вообще всегда обижаюсь, если мне моя вторая половина вдруг не сказала, что она идет на маникюр. Должна сказать, а я ей дам на это финансы. Пускай идет и будет всегда красивой. Это я про то, что они меркантильны, совершенно меркантильны.
11: Ой, Павел, сейчас женщины начнут писать тебе.
12: Бессмысленно, дорогие дамы,
11: бессмысленно. Шоу «Холостяк» в прямом эфире.
12: Ой, не, ой.
11: Мария Киселева, клинический психолог, доктор психологических наук, с нами на связи. Мария, еще раз здравствуйте. Так в чем же идеальная формула идеальной семьи?
12: И есть ли она?
9: Да, хорошие очень перечислили пункты нашей женщины, действительно, они укладываются в какое-то такое, ну, простое, скажем так, определение базовых, базового минимума того, чтобы семья, в общем-то, была... У нас нет идеальное слово, потому что идеальное, ну, в психологии мы не очень любим слово «идеальное», потому что всегда идеал часто становится недостижимым, часто становится, наоборот, каким-то болезненным, что мы чему-то не соответствуем. У нас есть функциональное, то есть правильно функционирующее, эффективное, и вот такие какие-то слова более, скажем, приземленные. И вот то, что должно быть, я бы даже на первое место, наверное, поставила доверие, как раз сюда сразу входит уже у нас потом вот и эта материальная составляющая, потому что общий бюджет, не общий бюджет, и если люди друг другу доверяют, они понимают, что никто не держит, как сказать, фигу в кармане или там что-то такое. Это вот сюда касается, сюда же относится доверие, в доверие включается и уважение к интересам другого. То есть если я хочу поехать там с подружками куда-то, или супруг хочет поехать на рыбалку, мы друг другу доверяем и считаем, что это не для того, чтобы разрушить семью или там что-то плохое делать, а для того, чтобы близкий человек получил удовольствие, и, соответственно, для меня это тоже важно. Поэтому, ну, это я к тому, что вот доверие, я так, такая, наверное, основополагающая, вот то, что лежит в основе любой семьи, когда я воспитываю детей, ты мне доверяешь, ты понимаешь, что я не сделаю, ну, детям ничего дурного, ну, с твоей точки зрения, там, не избалую, там, лишнего не дам, там, распределю все справедливо. То есть вот во всех сферах, если таких бытовых, если подорвано где-то доверие, то будут возникать конфликты. Вот такая получается история. То есть будут возникать какие-то придирки, ревности, обиды. Ну, повторюсь, если вот этого доверия нету. А, конечно же, в семье важна вот эта эмоциональная поддержка, вот это ощущение, что ты не один, что в любой ситуации есть на кого опереться. То есть по факту семья – это то место, куда можно, которое ты сам себе создаешь, такой отдельный мир безопасности, куда ты можешь прийти из рабочего сложного мира, из просто внешнего мира, который мы не можем контролировать, вот в то место безопасности, которое, ну, максимально находится в зоне нашего контроля, и мы можем создать там свой эмоциональный микроклимат, свои правила, свое распределение вот этих же обязанностей, свой быт. И, конечно, вот важно, чтобы все члены семьи, в общем-то, были согласны вот с этим устоем семейным. Опять же, это залог того, что семья будет счастливой, в общем-то, и вот такой благополучной. И что, естественно, наши опрашиваемые не сказали, но мы бы психологи сказали, что должны, конечно же, совпадать взгляды супругов на то, что является, скажем, ну, пусть мы назовем это идеальным, и это тоже секрет идеальной семьи, это в совпадении общих ценностей, взглядов, целей. Потому что если у каждого свой идеал, ну, не нужно быть там специалистом, каждый будет тянуть в свою сторону, опять же, будет ситуация очень конфликтная. И еще, о чем мне было сказано, это гибкость. То есть мы должны понять, что семья – это не вот какой-то монолит. Вот мы сели в первый день нашей совместной жизни, придумали цели, задачи, ценности, и распределили обязанности, договорились, что мы друг другу доверяем, и все. И как бы так оно будет, пока смерть не разлучит нас. Ну, и я имею в виду, что лет там через 70. То есть на долгий такой период. Это, конечно, не рабочая схема. И очень часто конфликт, ну, так, в общем-то, проблемы в семье возникают из-за недостатка гибкости либо самой системы, либо кого-то из ее членов. Ну, кто-то вот решил, что так будет всегда. ну, например, на начальном этапе супруги договорились, что жена занимается там детьми, хозяйством, да, муж вот как бы зарабатывает, и вроде бы всех это устраивало. Дети вырастают, супруге хочется развиваться, выйти на работу. Ну, что нужно делать? Менять правила. Менять правила, заново договариваться. То есть вот это и здесь может возникнуть конфликт. Супруг скажет, как, ну мы же договорились. А вот так вот, потому что это не заскорузлая такая система, и она живая, изменчивая, и очень правильно, и нужно быть, в общем-то, гибкими в построении вот такой, опять же, если нравится это слово, идеальной семьи. И тоже нужно уметь вот эту гибкость в себе находить. Потому что часто кто-то в какую-то роль вырастает, там, я добытчик, ты сидишь. Или наоборот, супруг был добытчиком, изменилась ситуация, ну, сейчас работа не востребована, ну, не может он эту функцию сейчас выполнять. Ну, вот не потому, что он разленился там или что-то. Ну, не может, да, какая-то ситуация кризисная. Что, меняем? Ну, придется договариваться о каких-то новых правилах. И вот умение перестраиваться, а в семейной жизни всегда будут кризисы, даже самые позитивные, рождение ребенка, поход ребенка в первый класс, рождение второго ребенка, переезд. Ну, в общем, это позитивная история, но они заставляют меняться семейную систему. И если вот эти изначальные установки никак не перестраивать и новые цели не ставить, то, в общем-то, будет, возможно, будет какая-то конфликтная история. Ну и повторюсь, вот эти все установки, они созданы для каждой семьи конкретно. Вот нельзя сверху сказать, вот, что это вам так надо.
12: Да, это всегда подбираем под свою семью, под свою ситуацию. Это очень важно. Спасибо большое. Клинический психолог, доктор психологических наук, наш постоянный эксперт Мария Киселева была с нами на связи. Обсуждали важные психологические и семейные вопросы. Ну что ж, а наш эфир сейчас завершается. Мы, Татьяна Голованова и Павел Сурков, прощаемся с вами. Всего хорошего, удачи и процветания.
11: Берегите себя, оставайтесь с нами на Радио России.
14: Андрей Светенко. Хранитель времени.
18: В этот день, в 1919 году, части добровольческой армии генерала Деникина взяли город Харьков. К тому времени, за полтора года после октября 17-го, советская власть уже дважды приходила и откатывалась с Украины. Но если до этого воевали против красных войска Центральной Рады, гетманская армия украинской державы Скоропадского, а потом еще петлюровцы и махновцы, то на этот раз появилось новое действующее лицо – Белая армия, для которой все другие вышеперечисленные силы были самозванцами или взбунтовавшейся чернью. Кстати, с эпизода появления в Харькове деникинцев начинается, пожалуй, самый лучший телесериал о той войне. Удивительно даже, как он появился в советские времена. Адъютант его превосходительства. Из того же фильма следует это уверенное настроение белых лета 19-го года. Без спешки, продуманное, с обустройством тыла. И спрашивается, а какова же по численности была та добровольческая армия? Сам Антон Иванович Деникин писал, что в мае 19-го года во время боев на Донбассе его армия насчитывала 9600 бойцов. Взятие Харькова было воспринято местным населением на ура, цитирую. «Горожане оказали вступившим войскам самый радушный прием. Офицеров засыпали цветами, до поздней ночи на улицах толпился народ, обсуждая события. За неделю добровольческая армия увеличилась до 26 тысяч бойцов. При этом белые сражались не только с советскими войсками, но и с махновцами, и с национальными украинскими формированиями петлюровской директории. Еще одно уточнение. Деникин в тот период уже не командовал добровольческой армией. Он занимал более ответственный пост главнокомандующего вооруженными силами Юга России. А командующим добровольческой армией был генерал Маймаев. Прототип генерала Ковалевского из упомянутого нами фильма в блистательном исполнении «Стржельчика». И коль скоро мы рассказываем эту историю, ссылаясь на художественный фильм, то вот мнение современника, участника событий, офицера Марковского полка Гиацинтова, цитирую. «Мне смешно сейчас смотреть кинокартины, в которых белая армия изображается так. Веселящиеся дамы, офицеры в мундирах с эполетами. На самом деле мы представляли собой довольно печальное, хотя и героическое явление. Одеты как попало, на мне, например, вместо шинели была куртка инженера-путейца, вместо балов постоянные бои. Все время на нас наседала Красная Армия, очень многочисленная. Думаю, что нас было 1 против 100». Конец цитаты. Харьков белые удерживали на протяжении полугода. Ушли под натиском превосходящих сил Красной Армии в середине декабря 19 года в иллюзорной надежде удержаться в Крыму. С вами был Андрей Светенко.
14: Радио России.
19: Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». Аргументы народа. Не пропусти свои «Аргументы недели».
20: 16+. 30 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Все лучшее» с Вадимом Эйленкригом. Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан, выступит с артистами творческого объединения «Эйленкриг Крю». Музыканты представят как хорошо всем известные произведения, так и авторские композиции из нового.

0: на 700 тысяч человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? Катаракты и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день, Фаина Борисовна.
1: Здравствуйте. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым. Буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними следует следить. Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему – глазник. Сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
0: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат «Глазник»?
1: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное – действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. И именно такая технология и применяется в аппарате «Глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас с появлением аппарата «Глазник» хорошее зрение стало доступно каждому. Тем более, что лечиться им можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. «Глазник» в буквальном смысле может открыть людям новый мир, полный ярких красок, ясный и четкий, без черных точек перед глазами, без мутных пятен. А главное, есть возможность постепенно возвращаться к нормальной жизни. И уже никакими деньгами нельзя это измерить. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Хочу еще добавить, что мы, компания «Продекс», являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная, так что звоните 8 800 777 27 37. Наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
0: Фаина Борисовна, а вот при каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
1: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит – это воспаление радужки и циллярного тела глаза. Также его рекомендуется использовать, конечно же, для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазником все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 27 37.

0: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться, справится ли человек пенсионного возраста?
1: Вы знаете, все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Многое, что сейчас представлено на рынке, в лучшем случае только снимает симптомы и дает кратковременный эффект. Или же предлагается кардинальное хирургическое лечение, на которое не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаза. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это дает шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, внимание, аппарат «Глазник» вообще незаменим. Ведь глаза для них слабое место, аппарат может помочь справляться с главной проблемой, диабетическими сгустками в глазных капиллярах, что может позволить остановить потерю зрения. Глазник также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать.
2: А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте.
1: Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37.
0: Фаина Борисовна, а вот за счет чего достигается такой результат?
1: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот «Глазник» обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов «Глазник» получил самые высокие оценки. Его феноменальными результатами были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов улучшение. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
0: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях «Глазник» может помочь.
1: Конечно. Давайте повторим для тех, кто к нам только присоединился. «Глазник» может помочь при следующих заболеваниях. Это глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении. Катаракта – это помутнение хрусталика, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хореоретинит – это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это не весь список. Более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты. Звоните 8 800 777 27 37. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А таких занятий, как читать, смотреть телевизор или заниматься мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Правительство Москвы поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И глазник является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Поэтому, если у вас плохое зрение, и вы действительно нуждаетесь в лечении, не тяните время, звоните прямо сейчас, верните себе здоровье и смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все расскажут о приборе глазник. 8 800 777 27 37 8 800 777 27 37. Консультация бесплатна.
0: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 27 37. 8 800 777 27 37. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Радио России. Радио России. Свидетельство. Реклама.
4: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
5: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
6: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
7: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Реклама.
8: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Жителя Мариуполя задержали при попытке совершить теракт в здании суда. Восьмиэтажный отель полностью разрушен землетрясением в Венесуэле. И в празднике «Алые паруса» в Петербурге примут участие более 400 волонтеров. Все подробности далее. Сотрудники ФСБ задержали жителя Мариуполя при попытке совершить теракт в здании одного из районных судов в ДНР по указанию украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства. По оперативным данным, через соцсети предатель установил контакт с представителем украинских спецслужб. По его указанию, террорист изъял из тайника самодельное взрывное устройство, которое должен был привести в действие в административном здании одного из районных городских судов. Он уже прибыл на место, но там был задержан группой захвата. Возбуждены уголовные дела по целому ряду статей. Госизмена, приготовление к теракту, незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ. В ФСБ обращает внимание граждан на то, что спецслужбы Украины не снижают активность поиска в интернете и мессенджерах потенциальных исполнителей терактов и диверсий для нанесения ущерба нашей стране, и предупреждает, что все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного. Ребенок погиб в результате ударов в Крыму. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его данным, в общей сложности погибли 2 человека и были ранены 2 минувшей ночью. Удары были нанесены в селе Денисовка Симферопольского района и в Красногвардейском районе. Подробности пока не приводятся. 8-этажный отель, расположенный на побережье штата Лагуайра на севере Венесуэлы, обрушился в результате землетрясения. Об этом сообщает телеканал CNN. По его данным, речь идет о главном здании отеля «Эдуард», насчитывающем 106 номеров. Ранее уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что после серии мощных землетрясений в стране были зафиксированы разрушения строений, включая жилые в Каракасе, а также в штатах Миранда, Лагуайра, Арагуа, Боба и Фалькон. Власти Венесуэлы объявили режим чрезвычайной ситуации и проводят поисково-спасательные работы. Корреспондент РИА Новости передавал, что в Каракасе есть разрушения и погибшие. Минимальное число жертв – 31 человек, свыше 700 ранены. Это только первые предварительные данные. Спасательные работы, по сути, только начались. Великобритания хочет продать 100 тысяч тонн нефти с захваченного танкера «Смиртас» и использовать средства для поддержки Украины. Об этом сообщает «Телеграф» со ссылкой на источники. Судно было захвачено в Ла-Манше 14 июня. Британия утверждает, что танкер якобы связан с Россией. Как сообщили РИА Новости в российском посольстве в Лондоне, наших граждан на борту не было. Тем временем британские власти считают, что нефть на законных основаниях принадлежит Лондону и могут устроить аукцион для ее продажи. 100 тысяч тонн нефти, которые находятся на борту судна, оцениваются примерно в 35 миллионов фунтов стерлингов. Это 46 миллионов долларов. Средства, полученные от продажи, могут передать Киеву напрямую, либо могут использовать для закупки военного оборудования. Также рассматривается возможность использования нефти для потребления внутри страны. Россия называет действия Запада в отношении судов пиратством 21 века. Дональд Трамп заявил, что беспошлинный проход через Ормузский пролив – неотъемлемая часть сделки с Ираном. Без этого договоренности не состоятся. Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций. Более 400 волонтеров будут задействованы в проведении петербургского праздника выпускников «Алые паруса», который состоится 27 июня. Они будут встречать выпускников на входе, проверять билеты, помогать с навигацией, при необходимости оказывать помощь маломобильным выпускникам и раздавать воду. Об этом рассказал ТАСС вице-губернатор города Борис Петровский. По его словам, праздник будет состоять из двух частей. Первая пройдет на Дворцовой площади, где состоится большой концерт. В 20 часов начнутся выступления молодежных коллективов, а в 22 часа выступят звезды российской эстрады. После этого зрителей ждет не менее зрелищная часть праздника – проход «Брига Россия» под алыми парусами в сопровождении масштабного водно-пиротехнического шоу. Ранее вице-губернатор предупредил, что билеты на алые паруса продают только мошенники. Вход осуществляется только по именным приглашениям с QR-кодом и при предъявлении паспорта. Российские ученые предложили новый способ лечения аллергии – рекомбинантная вакцина. Ожидается, что уже осенью будет зарегистрирована отечественная вакцина от аллергии на березовую пыльцу, пишет российская газета. Пока единственным способом лечения аллергии считается аллерген-специфическая иммунотерапия, которая предполагает многократное введение пациенту небольших доз аллергена в течение нескольких месяцев. А вакцина будет вводиться однократно, либо минимальное число раз. К тому же она не содержит самого опасного компонента аллергена, хотя в обоих случаях вырабатываются антитела класса IgG, которые препятствуют развитию в дальнейшем аллергической реакции. Препарат, кроме лечения аллергии к пыльце березы, будет эффективен к перекрестным пищевым аллергенам, таким как яблоко, персик, арахис, лесной орех. Кроме того, ученые Федерального медико-биологического агентства работают еще над одной вакциной для лечения и профилактики аллергии к пыльце амброзии. По данным исследователей, от различных видов аллергии в России страдает каждый четвертый. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
10: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная Бразилии с первого места в своем квартете пробилась в плей-офф чемпионата мира по футболу. В третьем туре группового этапа пентакампеоны одержали победу над Шотландией со счетом 3-0. Дублем отметился Винисиус Жуниор. В стартовом составе бразильцев вышел защитник «Зенита» Дуглас Сантос. Его заменили на 82-й минуте. А еще один игрок клуба из Санкт-Петербурга Луис Энрике остался в запасе бразильцев. Вторыми в этой группе финишировали марокканцы. Африканская команда взяла верх над Гаити 4-2. Мексика победила Чехию 3-0. Защитник «Локомотива» и сборной Мексики Сесар Монтес отыграл весь матч. Вместе с мексиканцами в плей-офф из этой группы вышла ЮАР, одолевшая Южную Корею 1-0. Также в 1/16 финала чемпионата мира пробились сборные Боснии и Герцеговины, Швейцарии и Канады. Боснийцы обыграли Катар 3-1, а Швейцария была сильнее Канады 2-1. Футбольный «Рубин» сделал официальное предложение чилийскому клубу «О'Хиггинс» по трансферу аргентинского полузащитника Франсиско Гонсалеса. По данным южноамериканских СМИ, казанцы готовы выкупить 85% прав на игрока. В минувшем сезоне Гонсалес забил 11 мячей и сделал 12 результативных передач в 31 матче. «Трансфермаркт» оценивает его стоимость в 2 миллиона евро. Россиянина Всеволода Ищенко на драфте Национальной баскетбольной ассоциации выбрал «Даллас». Атакующего защитника забрали под общим 56-м номером. В прошлом сезоне Ищенко выступал за «Локомотив Кубань». В среднем за матч он набирал 9 очков и делал 4 подбора. Ищенко признали лучшим молодым игроком единой лиги ВТБ. Это были новости спорта.
11: Погода.
9: Сегодня в Нижнем Новгороде плюс 14-16 градусов и кратковременный дождь. В Пензе плюс 18-20 градусов, дождь и гроза. В Ярославле дожди плюс 17-19 градусов. Во Владимире плюс 14-16 кратковременный дождь. В Туле дожди плюс 16-18 градусов. В Воронеже ливень и гроза плюс 22-24 днем. В Ростове-на-Дону плюс 26-28 грозовые дожди. В Волгограде плюс 25-27 облачно с прояснениями. В Краснодаре вечером дождь и гроза, а днем 30-32 градуса. В Санкт-Петербурге плюс 19-21 и дождь. В Москве плюс 17-19, небольшой дождь. Сейчас в столице плюс 15, облачно, ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: всей души с Вадимом Тихомировым.
1: Он, конечно, человек-иллюзия. Под внешностью обаятельного, успешного, но такого сеньора из общества скрывается глубокий, бескомпромиссный, иногда жестокий по отношению к себе мыслитель, которому уже давно тесно в рамках актерского ремесла. Я всей души в нашу и приветствую актера, режиссера, звезду сериала «Глухарь», «Возвращение Мухтара», «Универ», «Кураж» Владимир Фекленко. Здравствуйте, Владимир.
2: Здравствуйте, Вадим. Боже, какое интро для меня придумано. Я единственное не согласен с иллюзией. Мне кажется, я абсолютно реален.
1: Хорошо. Ну, прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов.
2: Давайте.
1: Это правда, что тебя как-то в детстве чуть не потерял ухажер твоей сестры?
2: Да, абсолютная правда. Рассказать подробности?
1: Конечно.
2: А я их не помню.
1: А кто же помнит?
2: Их, может быть, даже ухажер моей сестры, Алексей Алексеевич. Даже, а мы же можем назвать?
1: Эйбаженко!
2: Эйбаженко!
1: Боже! Кому доверили ребенка? А как это произошло?
2: Ну, говорят, семейные предания рассказывают, что моя сестра отправила его гулять со мной. И,
1: Дашенька.
2: Дашенька, да, Владимировна, да, моя сестра, которая была и есть невероятно хороша собой. И вот. И поэтому она могла управлять, манипулировать мужчиной,
1: Алексеем, да,
2: даже такими, как Алексей Алексеевич.
1: Да.
2: Вот. И она, значит, отправила меня куда-то в парк с ним гулять.
1: А тебе сколько было?
2: Ну, вероятно, года 3-4,
1: ага, так,
2: что-то такое. Вот. И он где-то зазевался и потом схватил за руку какого-то чужого мальчика.
1: А то есть он тебя потерял?
2: Он меня потерял, да.
1: Забавно.
2: И не признал среди другой детворы. Вот, ты взял какого-то мальчика и повел его в сторону дома. Вот, какая-то мама бедная этого ребенка в ужасе, значит, кинулась и сказала: оставьте моего мальчика. Он спорил, что это мой мальчик.
1: Какая интересная история. Никогда бы не подумал. Даша потом устроила ему нахлобучку.
2: Это лучше спрашивать у нее.
1: Хорошо. Это правда, что еще будучи маленьким, ты любил примерять генеральский китель своего дедушки?
2: Да, но даже я скажу, что это был не генеральский китель, это был полковничий китель, белая форма дедушкина из... Дедушка Владимир Николаевич, ага, был военным атташе в Индии, в Бельгии, в Лаосе, и вот это была такая летняя форма из Лаоса, когда он еще был полковником, и такой очень красивый китель, и я его надевал, рисовал какие-то планы захвата высоты. Вот, и играл в офицера. Я много читал литературы, посвященной Великой Отечественной войне, сражениям, там, каким-то мемуарам, потому что прадед был достаточно значимым военачальником. Он был генерал-лейтенант бронетанковых войск Николай Владимирович Фекленко.
1: Советского Союза?
2: Советского Союза, Советского Союза. Он был командующим бронетанковых войск Степного фронта на Курской дуге, да? То есть вот всеми танками, которые там участвовали в этом знаменитом сражении при Прохоровке, в общем, руководил...
1: Прадедушка.
2: Мой прадедушка Николай Владимирович, да.
1: Угу.
2: Вот. И, соответственно, я читал книги, мемуары про...
1: Какая интересная родословная.
2: Он упоминается в историях там про маршала Керпоноса при обороне Киева.
1: А скажи мне, пожалуйста, Володя, а когда ты узнал, что твой дедушка шпион? Ой, разведчик.
2: Мой дедушка разведчик. Я узнал об этом сразу. И я могу сказать, что никогда, наверное, в жизни ничего интереснее я не слышал и не услышу. Вот по уровню, даже, знаете, сложно оценивать историю, да, я могу точно сказать, что вот этот восторг, с которым я слушал истории про то, как дедушка проводил тайниковые операции или операцию по выводу нелегалов из Нью-Йорка в 58-м году, уже об этом можно говорить за давностью лет, или там, как он с бабушкой в Индии ходил в душ в их вилле с пистолетом, потому что была некая опасность и были прецеденты. Я это слушал с каким-то невероятным детским восторгом и восхищением, и лишь во взрослом возрасте я вдруг подумал: стоп, подождите. То есть просто, чтобы пойти помыться, нужно было взять с собой оружие, Это вообще как-то звучит
1: странно.
2: не так кинематографично, как мне казалось в детстве. Ну, в общем, если это примерить на реальную жизнь, то это, в общем, сложно тут подобрать слова.
1: И куда кобуру вешать? Это отдельная история. Хорошо, это правда, что ты придерживаешься практики гвоздестояния?
2: Да, это правда. Я действительно сейчас не так часто, но действительно стою на гвоздях. У меня есть эти доски садху. Это очень хорошая практика, помогающая успокоиться. Вот она успокаивает меня.
1: Но это же больно.
2: На самом деле нет. Очень интересный момент заключается в том, что эти гвозди, они же не протыкают кожу, да? То есть это некое давление, которое оказывается на чувствительные стопы, да, наши подошвы. Но они дальше не проходят. И так устроен мозг, что он... То есть ты испытываешь боль в течение минуты. Дальше все это некая матрица боли, которая хранится в голове, и мозг тебе выдает сигнал «слезай». Зачем ты продолжаешь стоять? Здесь больно. Но на самом деле гвозди не проникают уже глубже, чем они проникли вот за первое твое соприкосновение с ними. И нужно выдержать эти 5 минут боли. Минуту боли и 5 минут ощущения боли. И тогда... спадает это ощущение, мозг выделяет эндорфины и какие-то другие гормоны, и ты испытываешь абсолютно прилив радости, успокоения, хорошего самочувствия, и дальше на самом деле можно стоять на них бесконечно, потому что вот как только ты преодолел этот порог, уже... больнее тебе не будет, прям никак. Дальше будет больно, только когда надо с них слезть.
1: Я еще представил, а потом еще и прилечь на них.
2: Прилечь я не пробовал, но есть такие практики. Люди, лежат на гвоздях. Я не пробовал, но принцип тот же.
1: Хорошо. Буду теперь знать, как выходить в эфир. Полежал на гвоздях и сразу успокоился. И напоследок. Это правда, что ты на ходу можешь сочинять стихи?
2: На ходу, конечно, не могу, но в какое-то настроение под чей-то праздник, юбилей, день рождения я как-то закладываю такую задачу в свое подсознание, хожу с этим и могу сочинить.
1: Можно сейчас на ходу что-нибудь сочинить по поводу нашего эфира? Хотя бы 2 строчки, чтобы понять, как ты владеешь рифмой.
2: Вадим Юрьевич Тихомиров, моего детства настоящий кумир. Прямого эфира, он мощная багира.
1: Продолжайте. Спасибо. Итак, переходим к делу. Владимир Фекленко – актер, замечательный актер. Судя по тому, что ты баловался кителем дедушки, все детство ты провел в его компании.
2: Да. Так получилось, родители мои развелись.
1: Что это?
2: Это их надо спрашивать.
1: Да?
2: Да, это я не знаю. Вот. И, какой-то, наверное, лучший вариант, который мама могла в тот момент для меня создать, это...
1: Сплавить тебя?
2: Я бы не сказал сплавить, да. Действительно, довольно непростые годы были, между прочим. Я 85-го года рождения, я в 1-м классе переехал к дедушке с бабушкой. 6 лет примерно. И от них ходил в школу, и они были моей такой семьей. Да. Вот, мама, конечно, всегда была со мной на выходных и так далее.
1: А мама кто у нас?
2: Мама Наталья Владимировна Фекленко, заслуженная актриса, заслуженная артистка Российской Федерации. Много лет проработавшая блестяще в театре и продолжающая трудиться, играть, ставить спектакли в театре сатиры. Поэтому маме надо было заниматься творчеством. Я жил с дедушкой, с бабушкой до середины 7-го класса. В середине 7-го класса уже мама меня забрала. И, соответственно, вопрос был же в том, что я много времени проводил с бабушкой и с дедушкой.
1: А дедушка тебе рассказывал про парад Победы, в котором он участвовал?
2: Конечно.
1: Вот тот на Красной площади, да, в 45-м году.
2: Да, ну вообще он участвовал регулярно во всех парадах с 45-го года, потому что он до военно-дипломатической академии, до перехода на службу в Главное разведывательное управление Генерального штаба, он служил в Кантемировской дивизии. И он был сначала командиром отдельной разведроты, потом он был начальником штаба батальона, и он участвовал во всех парадах 7 ноября.
1: А скажи мне, а что он интересного рассказывал именно о параде Победы? Вот что его поразило больше всего тогда?
2: Не могу сказать. Да? Ничего такого, вот какой-то отдельной истории сейчас точно не вспоминаю.
1: Но в кадр хроники он попал, нет?
2: Именно лицо?
1: Да.
2: Нет. Они же шли в машине. В 34-ках.
1: Понятно, в танках.
2: Да.
1: Ты знаешь, ты меня, конечно, поразил в главной роли в сериале «Кураж». Мы, конечно, сейчас не будем говорить о женщине, которая уже давно не поет. А я хочу спросить тебя о режиссере Александре Сейфановиче. Угу. Ну, который, в принципе, ты и сыграл.
2: Да.
1: Скажи мне, как вот ты, чистый человек, мог вжиться в образ этого, ну, обаятельного, но афериста?
2: Да.
1: Я же его знал.
2: Да, ну, это был потрясающий человек, конечно. Артист Фекленко! Играй! Иди в кадр, играй!
1: Скажи мне, а он тебе рассказывал о секретах, как пробиться в этой жизни? Как заработать деньги в этой жизни? Квартиру на Патриарших?
2: Я не знаю как. Он рассказывал мне много вещей, которые, честно говоря, мне некоторые из которых мне бы хотелось забыть вообще, что я про них знаю.
1: Какие, например?
2: Ну, это если кто-то будет читать его книгу. Угу. А он мне дал в начале съемок свою книгу и сказал, ты все поймешь про персонажа, которого ты играешь, когда ты прочтешь. Я начал читать, я дошел где-то до середины и столкнулся там с какой-то одной историей, как он, его, не знаю, он ли лирический герой его, или кто завис с какой-то бабой, значит, в машине в виноградниках в Крыму, вот, и застрял, и не смог выехать оттуда. А из-за этого она вернулась на день позже, и уже вернулся капитан, значит, первого ранга, ее муж, и застрелил ее. Вот что это за история была? Настоящая, не настоящая. Я думаю, что я читаю? А там следом шла еще одна, в которой был вообще какой-то инцест. И я такой, нет, я больше не могу, я все понял про этого персонажа, больше я ничего не могу читать. Вот, я лучше просто буду играть. И что можно про него сказать? Невероятно уверенный, самоуверенный, самовлюбленный человек, но умеющий по-настоящему жить эту жизнь, знающий как, чего он хочет. И, например, его невозможно было сбить с... Вот он придумал что-то, да? И мы говорим, Александр Борисович, ну так не может быть. Это, подожди, послушай, это не важно, это кино. И он, кстати, я помню, он вообще не обижался. То есть у меня было пару с ним... Он обожал меня.
1: Ну, даже вспыльчивый, я знаю.
2: Он обожал меня. Он действительно... Вот, ну, я часы сейчас ношу, которые он носил в 70-е годы. Это его часы реально.
1: Да ладно?
2: Да, Сейка. И на них он в какой-то момент их забрал.
1: Ага.
2: И потом мне вернул с дарственной надписью «Алексу от Алекса. Спасибо за мой светлый образ». Да, и он меня всегда приглашал потом на... Я еще озвучивал несколько документальных фильмов, которые он сделал, прекрасных, кстати, очень интересных. У него был фильм документальный про Бродского. Вот я озвучивал этот фильм про Бродского. И там это было... Он поехал на машине в Швецию, когда Бродскому вручали Нобелевскую премию, и записал с ним интервью. Это было его личное интервью, его личный архив. И еще у него был фильм, тоже я озвучивал, мой голос, про Михаила Фанасьевича Булгакова. Вернее, не про Михаила Фанасьевича, а про Елену Сергеевну.
1: Ага.
2: И тоже у него с ней была встреча. В общем, это действительно человек, который фантастически умел общаться. И был очень интересным представителем Homo sapiens.
1: Владимир Шевченко, скажи, пожалуйста, я, насколько помню, Александр Сейфанович был бездетным, и как-то он даже в эфире сообщил о том, что готов часть своих сбережений завещать тебе.
2: Да.
1: Это произошло?
2: Обещать не значит жениться.
1: Да, я точно так думаю. Скажи мне, зачем ты полез в режиссуру?
2: Зачем?
1: Да.
2: Зачем?
1: Талантливый актер.
2: Хороший вопрос. Люблю ответственность.
1: Так.
2: И люблю сложные задачи. Актер отвечает, вообще такая безответственная профессия. Просто, просто, ничего не надо. Два навыка. Вовремя прийти и знать текст. Чего, больше ничего не надо. Ну так.
1: Ну, в принципе, да. Вышел, сказал, ушел.
2: Да, громко, вовремя наизусть, как говорил Папанов.
1: Хорошие слова, запомню.
2: Я всегда перед каждым спектаклем говорю это, когда вот мы ручки сбрасываем. Я говорю, громко, вовремя наизусть. Что? А режиссура – это классная, сложная задача. Сложная интеллектуальная задача, которую нужно решить. И на 90% она состоит из коммуникации с другими людьми, и мне это безумно нравится.
1: Володя, а можно ли научиться режиссуре? Если учиться, то как?
2: Значит, я учился кинорежиссуре на высших курсах сценаристов и режиссеров имени Георгия Данелли. И учился я в мастерской Владимира Ивановича Хотиненко.
1: Дядя Вова.
2: Да. Я учился, значит, до этого в Щукинском училище, потом еще учился в школе телевидения, а потом я оказался на высших курсах. Значит, Щукинское училище. Когда-то система, выработанная Евгением Багратионовичем Вахтанговым, Борисом Евгеньевичем Захаровым, которую проходят в течение 100 лет уже, проходят все артисты, все изучают одно и то же. И есть регламент, инструментарий, который получается получает артист. Там, внимание, свобода мышц, память физических действий, этюды на орган молчания, самостоятельный показ, этюды на общение с импровизированным текстом, профнавык наблюдения, этюды к образу, отрывки.
1: Да.
2: Система. То же самое есть в мастерской Хотиненко-Фенченко-Фин. Система. Тебе дают упражнения.
1: Ну, да, одно упражнение. Вот по режиссуре.
2: Значит, допустим, есть упражнение кубики. Тебе нужно взять 6 кадров.
1: Так.
2: Одинаковой длины, по там, 10 секунд, да, допустим,
1: так.
2: Или по 5 секунд, все они должны быть одинаковые. И ты должен их снять таким образом, чтобы в зависимости от того, как ты их переставишь, у тебя получилось 3 разные истории.
1: Как?
2: Вот так.
1: То есть комедия, трагедия, например?
2: Нет, прям формально. Вот, то есть ты переставляешь кадр, и меняется смысл.
1: Опа! Слушай, я так понимаю, что и жизнь, по большому счету, можно воспринимать так же, как кубики.
2: Можно, конечно. Я одно скажу. Я учился в этой мастерской, где я сделал за 1.5 года 30 разных упражнений про кино. И я понял, что все, весь фильм, который любой фильм ты смотришь, ты можешь разложить на инструменты, на глубинную мизансцену, на события на дальнем плане, на и все-все-все. Для всего есть конкретный инструмент. Конкретный кубик, который ты можешь взять и сделать.
1: Володя, скажи мне, ты вот снял картину «Последние иллюзии», да?
2: Угу.
1: И там в этой картине снялся отец Даши,
2: да.
1: Твоя сестра,
2: да.
1: Станислав Бородокин.
2: Да.
1: А ты сказал об этом Даше? Или это было твое спонтанное решение?
2: Нет, конечно. С Дашей, да, она знала. Да. Она как-то... Получилось, что накануне как-то Даша вернула Станислава Юрьевича в профессию, там возникли какие-то пробы. И как раз я искал актера на роль в своем дипломном фильме и предложил Станиславу Юрьевичу. И он согласился, и, конечно, он, его всегда на всех фестивалях отмечали, насколько он... насколько удачная его актерская работа.
1: Скажи, у меня какой-то диссонанс... Даша, твоя сестра Дарья Владимировна, а папу зовут Станислав.
2: Да, потому что Дашу удочерил мой папа Владимир Александрович Матвеев.
1: Да ладно?
2: Это все перепуталось.
1: Как все перемешалось в этом доме.
2: В этом доме, да.
1: А скажи мне, а с папой ты поддержишь отношения?
2: Да.
1: А где он сейчас?
2: В Москве.
1: Он занимается наукой до сих пор?
2: Ну, уже нет.
1: Уже нет,
2: да. Уже не занимается наукой, уже он на пенсии, но мы общаемся.
1: Гордится сыном?
2: Ну, наверное.
1: Скажи мне, а как поживала твоя легендарная бабушка по отцовской линии?
2: Анна Александровна Матвеева.
1: Да.
2: Анна Александровна Матвеева прожила фантастическую жизнь.
1: Сколько?
2: 103 года. Она родилась в 18 году и ушла в 21-м. 103,
1: вот это да.
2: 103 года. От лучины до спутникового и мобильного телефона.
1: А скажи мне, как ты думаешь, а ты хотел прожить такую долгую жизнь?
2: Вот вы знаете, дело в том, что Анна Александровна прожила качественную. Она в столь преклонном возрасте была абсолютно самостоятельна, жила одна, сама за собой ухаживала и пекла пироги, накрывала столы, чем вводила в полный ступор врачей, от которых она требовала всех полагающихся ей государственных благ, патронажных сестер, соцработников и прочее, ругалась со всеми инстанциями всю жизнь, питалась абсолютной энергией конфликта и разрушения, при этом совершенно спокойно справлялась сама. И говорила этим врачам приходящим, которые... У нее была фантастическая способность. Она говорила, она ругалась там на кого-нибудь. Это мне рассказывает. Я у нее сижу. Это звонил телефон. Говорит, она вообще пришла и не ложилась. Это самое. Я нервничал. Звонил телефон. Я нервничал. Алло. Вот. А потом эти врачи приходили, и она говорила, вы будете пить кампари? Я люблю пить кампари.
1: Какая хорошая бабушка.
2: Да. И вы знаете, если говорить о том, можно вот прожить жизнь быть в здравом уме, в силах, в эмоциональной способности похоронить любимого сына. Младший ее сын, мой дядя, дядя Саша, умер в ковид относительно молодым мужчиной 60 лет.
1: Ну да.
2: И вот это был самый любимый ее человек, я был на втором месте.
1: Ага.
2: Какое мужество, какая способность адаптации к переменам и все. Вообще, мы шутили, она ей было, наверное, 98, она сделала операции на глаза и зубы. С гарантией зубы на 50 лет были. Да, когда ее не стало, у меня было ощущение, что явление природы. Я не понимал, как ветер, ветер будет дуть всегда, горы будут стоять всегда, и бабушка Аня будет всегда звонить.
1: Володь, у нас мало времени, а у меня еще парочку вопросов к тебе. Я знаю, что снимался в свое время в сериале «Возвращение Мухтара», или как там, «Мухтар».
2: Это был «Мухтар. Новый след».
1: Скажи мне, тяжело играть в одном кадре с собакой?
2: Тяжело, конечно, конечно. Ну, это непросто, потому что разные есть особенности. У меня были прекрасные партнеры собаки. Это очень обученные животные, прекрасные совершенно хозяева у них, и мы сотрудничали. Но собака, в принципе, спортивная, она требует постоянного управления. Ходить рядом – это одна из самых сложных команд, которые существуют. Гораздо сложнее, чем след и апорт и так далее.
1: Да.
2: Потом возникают какие-то особенности. Там, допустим, собака приходит, она садится. А она должна все-таки весь кадр отставить, чтобы для монтажа это было. Ты останавливаешься, не говоришь свою реплику. На этом же моторе поправляешь собаку. Она встает. В конце этого кадра обязательно нужно... Значит, в левом кармане у меня был рубец. Знаете, что такое? Да, внутренняя часть желудка коровы.
1: Так.
2: На 30-градусной жаре рубец имел свойство к концу дня пахнуть так, что я весь вонял, был весь в этих слюнях, в этом рубце. В правом кармане у меня был слюнявый оранжевый мячик, который... То есть ты должен похвалить свою собаку за то, что она все сделала хорошо, да? Дать игрушку, потому что это все игра, и подкормить ее, да, этим рубцом.
1: А скажи мне, пожалуйста, актер Владимир Фекленко, а вот, например, Максим Аверин, это хороший партнер на площадке?
2: Это лучший партнер в...
1: То есть лучше собаки?
2: Максим, с которым мы играли в сериале «Глухарь», это был человек, который мотивировал меня... постоянно что-то придумывает, потому что он сам фонтанировал абсолютно идеями. И если ты не будешь соответствовать, то тебя никто вообще не увидит. Потому что он своей харизмой и своим обаянием и своими придумками заберет весь интерес сцены. И от этого возникало невероятно классное желание соответствовать и соперничество. Ну, такое хорошее. Такое... И я всегда от него чувствовал к себе... какое-то тепло и партнерское совпадение, матч такой.
1: Так, Владимир Фекленко, осталась одна минута. А скажи что-то нашим слушателям.
2: Я скажу так. Дорогие россияне.
1: Так, хорошо пошел.
2: Я хочу вам сказать, что жизнь полна радостей, печалей, разных совершенно эмоций, которых нельзя бояться, которые надо проживать, которыми надо... наслаждаться и кайфуйте от жизни. И, наверное, знаете, что помните, что не бывает плохих времен, бывает плохое настроение.
1: И это был Владимир Фекленко. А тебя добавлю. Вот как ты был романтик с большой дороги, так и мы остался. И твоя счастливая улыбка, чтобы никогда не покидала твое лицо.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
0: От всей души с Вадимом Тихомировым. Полную версию программы слушайте по субботам в 8 вечера по московскому времени после новостей. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Коллекционер.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Николай Мамулашвили. И сегодня мы продолжим разговор о масштабных копиях автомобилей, которые появились как сувениры или игрушки, но постепенно стали еще и предметами для собирания. Естественно, увлеченные коллекционеры хотят завладеть наиболее ценными экземплярами, то есть теми, которые или выпущены ограниченным тиражом, или давно сняты с производства. А лучше и то, и другое одновременно. И в когорте таких увлеченных коллекционеров мой сегодняшний гость Алексей Бобров, который коллекционирует машинки последние 50 лет. Их у него аж 800 штук. Алексей Юрьевич, здравствуйте. Спасибо, что вновь заглянули к нам в гости.
4: Здравствуйте.
3: После передачи с вашим участием было много звонков и писем с вопросами, причем вопросы самые разные. Ну, например, спрашивают, насколько оправданы суммы в несколько десятков тысяч рублей, которые порой просят продавцы отечественных коллекционных машинок. Эти машинки, напомню, были выпущены в серию в начале 70-х. Во времена СССР эти модели стоили 3 рубля 50 копеек или, скажем, 12 рублей. Есть модели, за которые сегодня просят 100 и даже 200 тысяч рублей. Вот насколько это все оправдано, как вы думаете?
4: Ну, это от ваших возможностей. То есть, если вы можете себе позволить модельку за 200 тысяч, вы можете ее купить. Если не можете, так вам она и нужна.
3: Но человек, который продает эту модель, это не завышенная, это не заоблачная цена. Я понимаю, что есть спрос и есть предложение.
4: Да, в основном и такие цифры возникают на аукционах, где человек может вообще поставить 1 рубль за 100 и на аукцион. И за месяц аукциона цена может возрасти до любой цены.
3: А почему также востребованы и также дорого порой ценятся масштабные модели с олимпийской символикой? Вот у меня был, например, в коллекции, когда я в школьные годы собирал, был желтый москвич 412 с олимпийским мишкой на капоте.
4: Да, у меня был и ижевский москвич, Волга, и Нива была.
3: С мишкой.
4: Но все хорошо вовремя. То есть, когда вы живете в это время, они вам дороги. А после 30 лет они становятся уже раритетами, за которые люди готовы, чтобы ими обладать, заплатить какие-то деньги. Поэтому, естественно, цена возрастает.
3: Вот, слушая вас, я одновременно просматривал кое-какие материалы по нашей теме, и вот что говорят эксперты. Вот эта цитата. В конце 70-х вышла в свет модель самого престижного горьковского автомобиля ГАЗ-13 «Чайка». Что интересно, в модели снова было упрощенное цельноштампованное днище, а капот перестал открываться. Однако в салон и багажник доступ оставили. Престижность модели придавала существование электрифицированного варианта с горящими фарами и фонарями. Я, если честно, такую не видел, такую модель. Это масштаб 1 к 43?
4: 1 к 43, да.
3: И фары горят.
4: И у нее фары горят, светодиоды были внутри.
3: Вот человек решил заняться коллекционированием, причем он хочет это делать по-серьезному, по-взрослому, что называется. Насколько вот это занятие, коллекционирование масштабных моделей, подъемно, скажем, да, финансово?
4: Ну, есть модели, которые продаются в киосках. Они стоят...
3: Ну, относительно дешево.
4: Относительно дешево. Но, к сожалению, начиналось это со 199 рублей, сейчас 999. Те же самые модели. Но это все равно интересно. Они продаются вместе с журналом, в котором написано о той модели, которую вы покупаете, когда, что, кто, сколько их изготовил, как они существовали.
3: У вас 800 машинок. По большому счету, мы можем утверждать, что у вас есть практически все, да, условно говоря. Или далеко не все?
4: Далеко не все, потому что я знаю, например, вот в интернете смотрел, есть люди, ну, видно, очень богатые, потому что у них до 10 тысяч таких машинок в одном масштабе, 43-м. Я, правда, не представляю, куда это все можно спрятать.
3: У меня вызвало был вопрос, а куда вы деваете ваши 800 машинок? 800, да. А тут 10 тысяч.
4: Две стенки в комнате и все. А вот когда 10 тысяч, это уже домик надо для таких моделей.
3: Алексей Юрьевич, а вам кто-нибудь предлагал, ну, расстаться с вашей коллекцией или с какими-то экземплярами, чтобы вы уступили?
4: Ну, когда были тяжелые времена, я, например, продал саратовские модели.
3: Саратовские модели – это там, где, значит, Саратов производил их?
4: Тантал, да.
3: Тантал, да, производственное определение Тантала, о котором мы говорили. Общем, да.
4: Я так скажу, меня интересует больше дизайн автомобиля, чем открывающиеся двери и капот там и все остальное. Ну, это как игрушка уже. А общий вид и дизайн автомобиля видно хорошо. Меня удовлетворяют китайские модели, потому что они соблюдают именно дизайн автомобиля. И они не заморачиваются на открывание дверей, багажников и поворот колес. И вот, например, дизайн автомобиля видно на Мерседесах, которые я вот тоже собираю. У меня есть от первого Мерседеса и до там 20-го года, например, выпускающийся Мерседес. Там видно, как изменяется дизайн автомобиля со временем. Но, к сожалению, все автомобили приходят к одному виду, и все становятся похожи друг на друга.
3: Но, вы знаете, тут можно поспорить, потому что, ну, например, британцы, они все-таки вот в автомобилестроении многие фирмы пытаются придерживаться традиций. Например, ну, Jaguar, когда ты даже на расстоянии смотришь на вот машины, которые производит эта знаменитая фирма, будь то седан или спортивный, или представительский Jaguar, вот что-то есть, вот эта порода в Jaguar, которые производили, скажем, в 30-40-е годы, и вот современные Ягуары, все-таки многие именитые фирмы пытаются все-таки вот какие-то традиции сохранить, породу сохранить. Вот
4: я бы так даже сказал, что дизайн Ягуара опережает дизайн всего автомобилестроения в какой-то степени, потому что тот же Jaguar E, например, он опередил свое строение, потому что его внешний вид совершенно не соответствует внутренности, потому что, когда его выпустили, у него не было ни АБС, ни подушек безопасности. То есть это была очень красивая, но очень опасная машина. Но очень красивая.
3: Алексей Юрьевич, давайте вернемся к нашим маленьким масштабным машинкам, и давайте мы с вами перенесемся в Советский Союз, где вы в советские годы, когда не все можно было достать, а тем более масштабные автомобили, вы коллекционер и собиратель вот этих машинок. У вас, я знаю, вы говорили в одной из наших программ, была точка так называемая, где вы постоянно собирались, и вы обменивались вот этими машинками. Кто-то продавал, кто-то покупал. Вот давайте, вот как все это происходило?
4: Это происходило очень интересно. Это было около Детского мира на Кутузовском проспекте. Встречались по четвергам, но это было смешно, потому что нас даже пытались забрать милиционеры.
3: Потому что это считалось спекуляцией. Там,
4: да. То есть люди там просто менялись. Ну, правда, и продавали, конечно, тоже. Но забирали милиция. С трех сторон подъезжали газоны, всех отлавливали и везлись к себе в участок. Составляли акт, ничего за это не делали, даже штраф не накладывали. Потому что не было такой статьи. Но им, по-моему, было очень интересно. Они смотрели, у кого какие модели, и все радовались.
3: Уже в участке, уже милиционеры рассматривали модели.
4: Милиционеры рассматривали и отпускали на свободу. Даже не отбирали ничего. Смешно было. Меня, например, два раза забирали.
3: Серьезно?
4: Да.
3: А вот такой милицейский газон, как вы сказали, есть в вашей коллекции?
4: Да, есть.
3: Воронок?
4: Да. ГАЗ-67-59.
3: Так 67-й это еще 50-е годы.
4: Да, вот с таким вот.
3: Да.
4: Тоже милицейский есть. Были модели из Херсона. Там в Херсоне они на руках делали определенные модели. Победу они сделали.
3: То есть какой-то кооператив, наверное.
4: Скорее всего, кооператив.
3: Частники какие-то.
4: Частники, абсолютно, да. Потому что у них были такие непрезентабельные коробочки, но там были хорошие
3: модели.
4: Хорошие модели, да.
3: А нет ли у вас случайно в коллекции Opel'а Olympian?
4: Вот Opel меня не очень интересовал, но у меня есть примерно такой же, ну, Mercedes.
3: Я почему спросил про Opel, потому что Opel Olympia остался у меня от дедушки, оригинал, двухдверный, они в разной модификации их производили, он был четырехдверный и был двухдверный. Так вот, мой, который достался мне от деда, это Opel Olympia 38-го года.
4: У нас он назывался Ким,
3: Да.
4: Двухдверный.
3: До вот войны он... его выпустили около 500 экземпляров, кажется. И, да. Может, я ошибаюсь. А потом началась война Великой Отечественной, и производство прекратили. Да, двухдверный Ким. И было сделано несколько кабриолетов. Кабриолетов было очень мало.
4: Вот кабриолетов у меня нет, а вот
3: Ким... А вот есть у вас в вашей коллекции масштабная моделька Кима? Есть?
4: Конечно.
3: Да вы что?
4: Да.
3: Причем не заводская, скажем,
4: модель. Не заводская модель, в общем, две штуки.
3: Ну что ж, сказать, что было интересно, не сказать ничего. Мне остается лишь поблагодарить моего уважаемого гостя Алексея Юрьевича Боброва за эту замечательную беседу.
4: Спасибо большое.
3: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами. Встретимся в это же время, ровно через неделю. Всего вам самого доброго.
0: Коллекционер. Так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». Аргументы народа. Не пропусти свои «Аргументы недели».
5: 16+. 3 июля. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Дон Жуан Моцарта возвращается на сцену зала «Зарядье». Полусценическая версия оперы в исполнении Ильдара Абдразакова, Надежды Павловой, Алексея Тихомирова, Московского государственного симфонического оркестра. Режиссер Ильдар Абдразаков, дирижер Иван Рудин. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
6: На правах рекламы.
7: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
8: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость – так

0: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
1: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло Таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло Таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
0: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
2: Радио России. Разные эпохи. Реклама.
3: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
4: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
2: Реклама. Радио России, 102,3 FM в Орле. Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. ФСБ предотвратила теракт в здании суда в Мариуполе. Туроператоры не получали данных о пострадавших в Венесуэле россиянах. И Дональд Трамп заявил, что европейские союзники по НАТО подвели США в ходе войны с Ираном. Все подробности далее. В Донецкой Народной Республике предотвратили теракт в одном из районных судов Мариуполя. Сотрудники ФСБ задержали агента киевских спецслужб на подходе к зданию. У гражданина России была с собой самодельная бомба. По данным следствия, мужчина по своей инициативе вышел на связь с противником и стал выполнять его указания. Для совершения теракта агент забрал взрывное устройство из тайника. Преступник дал признательные показания.
6: Я врачи.

0: знакомым, чтобы заработать. Мне дали контакт украинской стороны. Я написал, можно подзаработать, мне пишут, да. Координаты русских военных перекидывать, они мне за каждый координат по 5000 рублей платили. Потом мне пишут, поедь на тайник, забери пакет и отнести на место назначения. Приехал на место назначения, меня приняли у ФСБ России.
1: Следственным отделом ФСБ по ДНР против задержанного возбужден целый ряд уголовных дел, в том числе за госизмену. Решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Левый берег Киева обесточен, сообщает украинская энергетическая компания ДТЭК. По ее данным, экстренные отключения применены для сохранения энергосистемы. Подробности не приводятся. Ранее украинские СМИ сообщили, что в Киеве фиксируются резкие перепады напряжения. На левом берегу Днепра электричество хаотично включается и выключается. Причины неизвестны. При этом Министерство энергетики Украины не анонсировало сегодня плановых отключений. Артиллеристы южной группировки войск уничтожили два пункта временной дислокации на окраине Константиновки. Боевую задачу выполнили подразделения 6-й мотострелковой дивизии группировки. Об этом РИА Новости рассказали в Минобороны. Два ПВД с живой силой противника обнаружила разведка. Координаты целей передали расчетам артиллерии. Точными попаданиями из различных видов орудий объекты противника были ликвидированы. В Минобороны также отметили, что лишь один пункт временной дислокации противника был оборудован в блиндаже. Две массовые акции протеста пройдут сегодня в Гданьске в первый день работы Международной конференции по восстановлению Украины. Об этом сообщает телеканал «Полсат». Первая акция организована общественным движением «Нас объединяет Польша». Вторую под лозунгом «Гданьск против бандеризма» проведет политическая партия «Конфедерация польской короны». Организаторы намерены заявить решительный протест против проведения в Гданьске конференции по восстановлению Украины, а также против прославления УПА украинскими властями. Украинская повстанческая армия признана экстремистской и запрещена в России. Напомню, из-за обострения отношений между Варшавой и Киевом Зеленский на конференцию не приехал. Украину будет представлять премьер-министр Юлия Свириденко. Накануне бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер посоветовал польским участникам конференции не делать никаких инвестиций в украинскую экономику. Любая инвестиция в полностью коррумпированной Украине является огромным риском для каждой компании, предупредил политик. Информация о пострадавших от землетрясения в Венесуэле организованных туристов из России на данный момент нет. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России. Там указали, что основным направлением для наших туристов был остров Маргарита. При этом чартерные программы туда были прекращены еще в декабре 2025 года. Сейчас на острове могут находиться лишь единичные самостоятельные туристы, прибывшие с пересадками, добавили в Ассоциации. Вместе с тем в Каракасе могут находиться самостоятельные путешественники из нашей страны и постоянно проживающие там соотечественники. А ТУР продолжает следить за ситуацией и уточняет информацию. Уполномоченный президента Венесуэлы Делсила Родригес провела телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио после землетрясения в республике. Как написала политик в соцсети X, в ходе беседы Рубио выразил солидарность и поддержку венесуэльскому народу. Ранее госсекретарь сообщил, что США направляют в Венесуэлу поисково-спасательные группы, медикаменты и гуманитарную помощь. Сильнейшее за 126 лет землетрясение произошло в Венесуэле вечером в среду. Всего было две серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Пока известно о 32 погибших и 700 пострадавших. Зафиксированы разрушения строений, включая жилые, в Каракасе. В стране продолжаются поисково-спасательные работы и действует режим чрезвычайной ситуации. Дональд Трамп заявил, что европейские союзники по Североатлантическому альянсу подвели США в ходе конфликта с Ираном. Эти слова прозвучали на встрече с генсекретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме. По мнению американского президента, практически все европейские страны оставили Штаты один на один с Ираном.
2: Я разочарован в Италии. Я разочарован в Великобритании. Мы разочарованы в Германии и Франции. Мы разочарованы большинством из союзников. Ситуация в Испании просто кошмар. Они не хотят ни за что платить. Думают, что могут проехать за чужой счет.
1: До этого Дональд Трамп назвал безумными суммы, которые Соединенные Штаты тратят на НАТО. По его словам, в год Вашингтон выделял на нужды альянса 600 миллиардов долларов. С Слабая магнитная буря началась на Земле под действием корональной дыры на Солнце. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Геомагнитное событие началось около полуночи с умеренных возмущений и дошло до уровня бури около 3 часов назад. Причиной бури стал быстрый рост скорости солнечного ветра из-за влияния корональной дыры на Солнце. При этом ученые успокаивают, буря уже вряд ли станет сильнее. В лаборатории рассказали, что июнь пока проходит по довольно умеренному графику. За месяц было 4 дня с магнитными бурями. До пиков 21 века пока далеко. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру. Спорт.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. На чемпионате мира по футболу определилась первая пара 1/16 финала. В стартовом раунде плей-офф сразятся сборные Канады и ЮАР. Канадцы выступили в Швейцарии 1-2 и финишировали вторыми в своей группе. И в сопернике по 1/16 финала им досталась сборная ЮАР, которая победила Южную Корею 1-0. А в других встречах игрового дня Бразилия разгромила Шотландию 3-0 в 82 минуты. За пентакампеонов правил на поле защитник «Зенита» Дуглас Сантос. Марокко обыграла Гаити 4-2. Мексика взяла верх над Чехией 3-0. Защитник «Локомотива» и мексиканской сборной Сесар Монтес отыграл весь матч. Босния и Герцеговина была сильнее Катара 3-1. Международная федерация футбола разрешила российским сборным среди юношей и девушек до 15 лет выступить на чемпионате мира. Турнир состоится с 22 по 31 октября в Азербайджане. Баскетбольный «Зенит» расторг контракт с защитником Ненадом Дмитриевичем. По условиям соглашения клуб из Санкт-Петербурга получит денежную компенсацию. В январе Дмитриевич на правах аренды перешел в «Баварию». Россиянина Всеволода Ищенко на драфте Национальной баскетбольной ассоциации выбрал «Даллас». Атакующего защитника забрали под общим 56-м номером. В прошлом сезоне Ищенко выступал за «Локомотив Кубань». В среднем за матч он набирал 9 очков и делал 4 подбора. Ищенко признали лучшим молодым игроком единой лиги ВТБ. Российский нападающий Федор Свечков в результате обмена перешел в клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо». Воспитанник тольяттинской «Лады» ранее выступал за «Нэшвилл». «Каролина» рассматривает возможность обмена защитника Александра Никишина. Подробности североамериканские СМИ не приводят. Это были новости спорта.
4: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
5: Погода.
1: Сегодня в Ялте плюс 28-30 градусов, возможен небольшой дождь. В Симферополе плюс 26-8 градусов, небольшой дождь. В Севастополе плюс 27-29, переменная облачность. В Сочи и Ставрополе грозовые дожди, плюс 25-27 градусов. В Краснодаре днем плюс 30-32, а вечером дождь и гроза. В Волгограде плюс 25-27 без осадков. В Ростове-на-Дону плюс 26-28, грозовые дожди. В Санкт-Петербурге плюс 19-21, небольшой дождь. В Москве плюс 17-19, небольшой дождь. Сейчас в столице плюс 15, без осадков и безветренно. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Здравствуйте, в студии Ирина Мельникова, 11:10.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске: в регионе ввели лимит на заправку автомобилей. Лесков Посад начали благоустраивать в поселке Кромы. Стали известны имена лучших токарей. Далее расскажем подробности. В регионе ввели лимит на заправку автомобилей. Об этом заявил губернатор Андрей Клычков. Он подчеркнул, что это необходимая мера в связи с, цитата, «бессмысленным ажиотажем». Глава региона подчеркнул, что в области нет и не ожидается сбоев в поставках горючего. Сейчас предельный объем одной заправки для населенных пунктов составляет 30 литров, для АЗС, расположенных на трассах, 50 литров. Также запрещается заливать топливо в канистры. Трижды в Орловской области в этом году прерывали экзамены из-за ракетной опасности. Решение о том, что делать в таких ситуациях, было принято еще в прошлом году. Об этом в интервью Татьяне Курбатовой рассказала руководитель регионального департамента образования Татьяна Патова.
2: Алгоритм такой уже был принят еще в прошлом году решением оперативного штаба. В прошлом году мы не воспользовались этим алгоритмом, а вот в этом году, к сожалению, два раза во время основного периода у нас звучала ракетная опасность, и организаторы, пользуясь этим алгоритмом, выводили детей в безопасные помещения, то, что есть в образовательной организации, на время проведения ракетной опасности. Дважды уже, как я уже сказала, это был основной период, и у нас были резервные дни, и получилось так, что вот у нас уже за это время три раза звучала ракетная опасность. Что мы делаем, кроме того, что детей, конечно, отводим в безопасное место и организаторов? После этого, в зависимости от того, конечно, какой промежуток времени, но вот ракетная опасность была не более полутора часов, мы спрашиваем детей, готовы ли они продолжить экзамен. Все дети, вот три раза, все дети возвращались на свои места, мы возобновляем экзамен. Время продлевается на то время, когда, вот, к сожалению, экзамен пришлось прерывать.
1: В этом году в регионе было организовано 52 пункта проведения экзаменов для девятиклассников и 19 для одиннадцатиклассников. Все они были обеспечены системами безопасности. В поселке Кромы начали обустраивать Лесков Посад. Он появится между улицами Свободы и Степана Разина. В прошлом году Кромской район стал победителем 10-го всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений и получил федеральное финансирование. Подрядчик уже вышел на объект. В результате появятся новые пешеходные маршруты и зоны отдыха. Будут установлены скамейки, качели и малые архитектурные формы. Наружная стена частного дома обвалилась на мужчину в Амценске. Из-под завалов его достали сотрудники Главного управления МЧС России по Орловской области, а после передали медикам. Подробнее об этом и других происшествиях расскажет сотрудник пресс-службы ведомства Антон Ухин.
3: Сотрудники поисково-маневренной группы областной поисково-спасательной службы выезжали в Урицкий район, где 20 июня в пруду села Городище в месте, необорудованном для купания, предположительно утонул мужчина. Поиски продолжались в течение нескольких дней. 24 июня в 11 часов 45 минут спасатели обнаружили и извлекли тело мужчины. В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники правоохранительных органов. В 15 часов 39 минут сотрудники группы спецработ поисково-спасательной службы выезжали в город Дмитровск, где изъяли и обезвредили одну гранату времен Великой Отечественной войны. В 16 часов 48 минут поступило сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ-2107 на улице Раздольной в городе Орле. Автомобиль выгорел, пострадавших нет, причину пожара установят специалисты. В 21 час 12 минут поступило сообщение о возгорании в здании на набережной Дубровинского в городе Орле. На момент прибытия пожарных подразделений из вентиляционной трубы на крыше шел дым. В результате пожара вентиляции прогорели жировые отложения. Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Пострадавших нет. Причину пожара установят специалисты. И в 12 часов 28 минут сотрудники 10-й пожарно-спасательной части выезжали на улицу Новоприборную в городе Мценске. А здесь на мужчину обвалилась наружная стена частного дома. Пожарные достали мужчину из-под завала и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, которые доставили его в лечебное учреждение.
1: Всего за минувшие сутки пожарные спасатели выезжали на вызов 22 раза. В регионе назвали имена лучших токарей. Два призовых места заняли сотрудники Лифгидромаша. Дмитрий Ратушный стал первым, Артем Иващенко – третьим. Второе место у Максима Андропова из Дора Агромаша. В финальном этапе конкурса приняли участие 8 специалистов. Они показали знания теории обработки металлов, чтения чертежей и техники безопасности, а затем перешли на станок. На практике жюри оценивало точность, скорость работы и качество изделия. Полицейские установили факт незаконной регистрации сим-карт. В отношении орловца возбуждено уголовное дело. Об этом рассказала сотрудник пресс-службы регионального ОМВД Олеся Лихобабина.
4: 31-летний орловец совершил противоправное деяние в 2024 году, когда являлся работником одного из салонов сотовой связи. Чтобы улучшить свои рабочие показатели, он без ведома клиента, пришедшего оформлять сим-карту, зарегистрировал на него еще 5 лишних сим-карт. В последующем, через несколько месяцев, он их утилизировал. Мужчина не стал отрицать своей причастности к противоправному деянию в сфере информационно-коммуникационных технологий.
1: Сейчас устанавливается причастность мужчины к другим аналогичным фактам. Аналитики посчитали, во сколько обойдется выпускной бал в этом году. Средний чек по стране составляет 45 тысяч рублей. Эта сумма включает организацию праздника и траты на покупку наряда, отмечает портал «Суперджоб». Платья для девушек обходятся около 23 тысяч рублей, на костюм для юноши в среднем тратят 22 тысячи. Напомню, выпускные вечера в Орловской области в этом году пройдут 26 и 27 июня. Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
5: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловский спортсмен Иван Меньшов стал вторым на всероссийских соревнованиях по велоспорту в Ижевске. Турнир стал отбором на спартакиаду сильнейших. В индивидуальной гонке на шоссе на 25 километров среди мужчин Иван Меньшов завоевал серебро. Время на финише 30 минут 45,4 секунды. В Орле пройдет финал Кубка России по пляжному волейболу. Игры сильнейших пар страны пройдут на площадке на площади Ленина с 8 по 11 июля. Соревнования такого уровня состоятся в нашем городе впервые. Ранее, с 2019 года, Орел принимал этапы чемпионата страны. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в Орле и по области 19 градусов, временами дожди, местами возможны грозы. Ветер северо-западный, его скорость 4-6 метров в секунду, атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Ночью 14 градусов, преимущественно без осадков. Завтра синоптики обещают переменную облачность без дождей. Днем воздух прогреется до плюс 20. О новостях рассказала Ирина Мельникова. Успешного вам продолжения дня!

0: Реклама. Внимание, важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
1: Реклама. Тема дня. То, что вас волнует. То, о чем говорят. То, о чем пишут. Актуальные проблемы. Острые вопросы. Горячие интервью в интерактивной программе «Радио России Орел». Телефон прямого эфира 43 51 87.
2: 11:21 на наших студийных. Всем здравствуйте. Тема дня на волнах главной станции страны. Григорий Николаев у микрофона. Наталья Филиппова, звукорежиссер. Сегодня у нас с вами 25 июня. Сегодня у нас четверг. Можно сказать, такой предпятничный эфир у нас. Да, продолжаем, в общем-то, подводить итоги. Подводить итоги, наверное, все-таки учебного года. У нас мы зимой подводим итоги года календарного, а сейчас учебного. Продолжаем это делать. Сегодня у нас в гостях наш старый добрый друг Галина Владимировна Глазова, руководитель Ассамблеи народов России, общественной организации Орловской области. Галина Владимировна, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Вы еще, я знаю... Добрый день, господи. Потому что это все потому, что вы еще одной, как это сказать, половиной мозга в отпуске.
3: Точно.
2: Да, все еще там, поэтому как бы вечера, отдых и так далее, да. День, добрый день. Ну что, 25 число, закончился год фактически учебный. Будем сейчас разговаривать, как ваши ребята, как ваши подопечные, студенты, с кем вы работаете, провели этот год. Много праздников было, 9 мая, 12 июня. Как бы вы охарактеризовали вот этот 2025-2026 для Ассамблеи народов, для всех ребят, кто с вами работает, насколько им было тяжело, легко и, самое главное, интересно в этом году?
3: Ну, первая характеристика года 26-го. Это то, что, наверное, в этот раз дали очень быстрый год.
2: Так.
3: Я не успеваю следить за тем, как он тает. Он тает как-то стремительно.
2: Вот именно 26-й.
3: Именно 26-й. Просто стремительно тает. Может быть, потому что ну, год такой, по сути, наш, да? Единство народов, наша тема многолетняя. Но все равно интенсивность мероприятий какая-то может быть колоссальная. Но не только я говорю об этом. Все замечают, что 26-й год какой-то очень быстрый. 25-26-й учебный год. Невозможно вообще вот сейчас пока говорить о том, насколько он был интенсивным, насколько он был... отличным от многих других. Каждый день отличается от предыдущего, что правильно, иначе неинтересно будет жить. Ну, как пример, вот в 25-м году мы провели 162 мероприятия. В 26-м году, в половине этого года, который уже пролетело, у нас уже больше 100 мероприятий прошло.
2: Безумие.
3: Да, все очень плотно, все очень быстро, но интересно.
2: А это связано с тем, что именно ваша тема «Год единства народов России», как вы думаете?
3: Безусловно. Безусловно, потому что наши инициативы дополняются просьбами со всех сторон. А, пожалуйста, проведите у нас, а, пожалуйста, приезжайте к нам. Вот я сейчас ехала на эфир, был звонок из области, и я предполагаю, что понятна тема какая. Да. Все тоже. Мы больше 10 раз открывали год единства народов в 3 муниципальных образованиях, в учебных заведениях и высшего, и среднего звена. И все это, если бы что-то хотя бы повторялось, ну, ничего не повторяется. Все по самостийным каким-то сценариям оригинальным. Все идет так, чтобы мы не засыпали. Засыпать совершенно некогда. Интересно, здорово. Для ребят двойная нагрузка. И творческая, и учебная. Многие в этом году заканчивают. Кто-то магистратуру, кто-то бакалавриат. И с тревогой я смотрю на все на это. Во-первых, их волнения, естественно, передаются. И мне тоже. Вот вчера буквально сдал госэкзамены наш активист гаитянин. Тоже волнительные были моменты. Слава богу, все хорошо. Вот. Заканчивает у нас наша великолепная солистка Кристи, заканчивает бакалавриат. Тоже пока непонятно, как будет складываться ее судьба дальше. То есть есть поводы для волнений, но поводы и для гордости. Да. Ни один из наших ребят не слетел, что называется, с орбиты. Все успешно заканчивают вузы или переходят на следующий курс тоже с успехом, без всяких там неприятностей, хвостов и прочих бед,
2: ну, и слава богу,
3: характерных для этого периода жизни. У каждого такое бывает. Вот. Какие вехи главные, как бы,
2: да,
3: были?
2: Давайте вот с Нового года прям начнем и пробежимся.
3: Ой, с Нового года это буквально каждый день.
2: Вообще, вы их собирали, как-то сказали, ребята, вот этот год, он прям наш. Президент объявил, вы им сказали, что будет жестко в плане времени.
3: Разумеется, все они были предупреждены, все они к этому готовились. Вот. Но Новый год начался вообще 1 января, не календарный, а год рабочий, потому что уже 1 января пришли сирийцы, так, которые разъезжались там куда-то, и нужно было встретиться. Вот. Ну, естественно, мы встретили Новый год замечательно всей командой. Было очень весело, очень здорово. Вот. У нас были конкурсы, а мастер-классы разных национальных танцев.
2: Так.
3: И это было феерично абсолютно. Все вместе танцевали сначала с индусами, потом с цыганами, потом с сирийцами. Ну, не сирийцами, а вообще с арабами, да? Вот. И с армянами национальные танцы танцевали. То есть, ну, весь спектр интересных национальных танцев круговых, весь спектр прошел перед глазами. Надо ли говорить, что обслуживающий персонал кафе просто замер на лестнице, и руководитель едва их разогнал, чтобы они приступили к своим обязанностям, потому что они все стояли и не могли уйти.
2: С открытыми ртами.
3: Конечно, они никогда в жизни не видели столь разнообразных национальных танцев. Там и лезгинка была, ну, все было. И, ну, не буду даже перечислять все.
2: Устанем.
3: Да, устанем, совершенно верно. Вот. А потом вот 1 января сирийцы, 2 января – это очень интересный праздник, Бедоба называется. Так. Нужно, чтобы, ну, считается очень важным, чтобы в этот праздник пришли люди, которые несут добро, несут позитив, несут свет, в какой-то мере счастливые люди. Вот человек, который переступил твой порог 1-2 января, это человек, который несет добро на весь год. Так. И вот моя команда приехала ко мне 2 января без предупреждения, как всегда. Ну, я уже предполагала, что это будет в прошлом году, они уже делали бедоба. В этом году приехали с национальными блюдами.
2: Бедоба – это африканский, азиатский праздник, это чей?
3: Нет, это грузинский праздник.
2: Ага.
3: Это Грузия.
2: Кавказ.
3: Да, это Кавказ, да, мой родной Кавказ. Вот, и это очень важный праздник. Считается, вот, например, в Грузии считается, что бедоба важнее даже, чем Новый год.
2: Вот так.
3: Да.
2: И готовиться, наверное, к ней серьезнее.
3: Да, и человека, который приходит на бедобу первый, да, вот эта счастливая нога, так называемая, его иногда даже покупают. Ему даже платят и даже бьются за этих людей, чтобы они принесли действительно радость, счастье в дом и благополучие.
2: Мы тебе заплатим, только приди.
3: Да, совершенно верно, совершенно верно. Есть вот такие люди, у которых счастливая нога, и это общепринято. Ну, все знают о том, что вот Гиви – это тот человек, который должен переступить порог твоего дома 2 января. То есть это очень здорово, интересно. А потом вот пошло то, о чем я уже сказала, открытие Нового года. И начали мы с наших друзей, очень близких нам друзей, в центр «Расправь крылья».
2: Да,
3: да,
2: бывшая Некрасовская.
3: Да-да-да. Это первые люди, которые попросили нас открыть год дружбы народов, год единства народов. Вот, мы вместе с ними сделали праздник. А потом вот пошла череда, одно, другое, третье. И везде интересно, везде необычно. То нам огонь в нарышке, в Карамах нам, например, передали огонь года защитника Отечества.
2: Так.
3: Вот, в торжественной обстановке, на сцене, при огромном стечении народа нам передали символический огонь предыдущего года, года защитника Отечества.
2: Эстафета такая.
3: Эстафета такая, да, совершенно верно. И это было очень трогательно и очень интересно. Вот. Ну, естественно, везде мы выступали с нашими концертами, больше, меньше, но все равно присутствовало то самое искусство, которое сближает народы, и это, ну, это истина, не требующая доказательств. Хотя мы каждодневно доказываем, что это на самом деле так. Не бывает такого, чтобы вот прошел концерт, и после концерта люди не собрались вокруг артистов и не начали просить, ой, а можно ли сфотографироваться, и не начали бы задавать вопросы. Откуда? А как? А как у вас вот это? А как у вас вот то?
2: Естественно, и... приглашать в следующий раз, приедьте,
3: разумеется,
2: пожалуйста.
3: Разумеется, разумеется, именно так. Вот. Мы провели в этом году... Ну, поучаствовали в традиционном форуме «Мир без границ», который проводит Центр молодежи «Полет». Ну, в этом году, поскольку год соответствующий, у нас была достаточно большая программа на сцене, чему мы очень рады. Вот. И, наконец-то, очень многие увидели, какие силы у нас в мультиэтническом объединении миссии Ассамблеи народов России. Вот. И многие были просто удивлены, задавали вопрос, а где вы таких берете?
2: И откуда они взялись?
3: Да, все, да? И откуда вообще, и как? Ну, никто же не видит, что это. Ну, 8 лет упорной работы.
2: Город студенческий, они думают, что ну студенты и студенты, а то, что это реально активисты, люди, которым интересно взаимодействовать с городом, с его населением, это вот как-то не доходит. Поэтому, когда вы приезжаете, конечно, у них, наверное, глаза по 5 рублей.
3: Ну, да, а главное, что они не верят, что... ну, некоторые просто не верят, что это не фонограмма, Это она сама так поет. Да, она сама так поет. Она... А кто с ней занимается? Ну, я как это самое, как Буратино, когда папа Карло, а когда никто.
2: Ну да.
3: Называется.
2: Приходите, посмотрите.
3: Да. Вот, в любом случае, ну, я очень горжусь ребятами своими, потому что действительно они, ну, фантастически одарены. Просто фантастически. И каждый раз, когда мне говорят, да, расстроили вы нас.
2: Расстроили. А расстроили.
3: Профессионалы говорят, когда расстроили вы нас. Я говорю, не поняла опять. В очередной раз. Ага. Почему? А сама предполагаю, что скажут. Они говорят, ну, мы пытаемся добиться таких результатов в течение 5 лет обучения и не всегда добиваемся. А у вас вот они... Сами вроде как с неба упали.
2: Ой, Галина Владимировна, это зависть.
3: Все может быть.
2: Это зависть.
3: Все может быть, но мы-то...
2: Но вы ощущаете радость за них.
3: Да, мы никогда никому не завидовали и не завидуем. Это счастье великое, это Господь наградил. Вот отсутствие зависти, я считаю, что это самая большая награда от Всевышнего. Если ее нет, Боже, какое счастье! Можно жить и радоваться, а не это самое не грызть на кого-то ноготь.
2: Это точно. Как вы провели 81-ю годовщину Победы?
3: По-разному.
2: Так.
3: Многопланово. Дело в том, что я отсутствовала в стране.
2: Так. Да ребята сами себе.
3: Ну, естественно, мы на связи 24/7. Угу. Вот. Ребята собирались 2 группами в этот раз. Первая группа, ну, как бы официально, они, ну, в то время, когда проходил митинг по подъему флага, ну, около танка, как всегда, да?
2: Все были.
3: Все были, да, все были. Очень много народу от ассамблеи было. И руководители диаспор, как по традиции, и молодежь, и даже дети. Что особенно важно.
2: Да.
3: Дети были, некоторые дети были в военной форме. И, ну, это тоже как бы...
2: Показатель.
3: Показательно, да. Вот, и когда национальные диаспоры приводят именно детей на такой митинг. И когда дети видят, что происходит, понимают всю глубину, может быть, не понимают, но чувствуют. И, может быть, запомнят на всю жизнь. Это архиважно. А вечером еще раз те, кто не смог прийти сюда, пришли и положили цветы сами по себе и погуляли по праздничному городу. А я со своей стороны посещала удивительный мемориал и тоже возлагала цветы. И, ну, если можно об этом сказать, да, в Варшаве есть мемориал по бойцам, павшим во время освобождения Польши. 21,5 тысячи человек похоронены на 20 почти гектарах этого мемориала. Это удивительное совершенно место. Вот. 9 мая я не пошла, потому что предполагала, что будут провокации.
2: Да.
3: Вот. А 10 пошла, я была там одна. Абсолютно, на этих 19,5 гектарах. Гектаров я была одна. Но что меня очень порадовало, то, что очень много корзин с цветами, с красно-белыми лентами, на которых написано «Помним, благодарим».
2: А, вот так вот.
3: На каждой могиле, а там большинство могил братские, на каждой могиле цветы. На каждой, буквально. И я не думаю, что это цветы, которые положили россияне. Ну, русские, да? Нет, это местное.
2: Но наших там не так много.
3: Да, это местное население, которое помнит подвиг наших бойцов и почитает его.
2: Это
3: несмотря
2: правда,
3: на
2: да.
3: провокации, которые действительно были 9 да. числа. И вот когда я стояла в этом безлюдном пространстве, ну, иногда проезжают там мимо, останавливаются, смотрят, вот, но возле памятника там стела огромная, ну, там грандиозный, совершенно грандиозный этот самый мемориальное кладбище, комплекс, да, вот, Я подумала, ну, очень простая мысль в голову пришла, что вот эти вот бойцы, которые там, их судьба в единую слиты, как говорится, да, как говорится в песне, они до сих пор в бою.
4: Да.
3: Только теперь их наличие вот на этой огромной площади – это своего рода тоже борьба. Борьба за единение наших народов. Не поляки простые, не мы не хотим конфронтации. И это очевидно. Это было очевидно из разговоров с людьми личных, да. Я не услышала ни от кого, ни разу не услышала никакого негатива в сторону России. Нет, все понимают. И, ну, может быть, мне везло на людей такого рода. Мне кажется, это массовый настрой. Вот. И вот я до сих пор у меня впечатление от посещения этого мемориального кладбища до сих пор очень острое.
4: И от себя могу добавить то, что, ну, я польской культурой, честно признаюсь, я интересуюсь давно достаточно. Началось все это почему-то у меня вот как-то, я с детства хотел побывать, наверное, с подросткового периода. Польская архитектура мне нравилась, особенно на Востоке. Ну, то, что ближе к Беларуси, там Белосток, еще там вот эти города, которые Тирасполь, один из главных центров шопинга белорусов на западной границе оттуда. Ну, это как для петербуржцев смотаться в Лапиеранту, например, или в Хельсинки. Вот. И мне доводилось с поляками, с простыми общаться. Во-первых, я познакомился с несколькими представителями потомков, скажем так, поляков, которые здесь когда-то жили. У меня была программа, посвященная католическое общению в Орле. Вот. И меня интересовали не сколько ребята, которые иностранцы здесь учатся, а меня интересовали, ну, грубо говоря, коренные, которые здесь. И как оказалось, что их действительно немало, но это в основном люди уже старшего поколения, у которых польские корни, литовские корни. Значит, ну, понятно, что по культуре это уже давно и глубоко русские люди. Вот, просто вот они католики. Они не православные, да, в этом смысле мы вступаем в полемику с Фёдором Михайловичем Достоевским, который говорил, кто не русский, кто не православный, тот не русский, ну вот, да, поговорить бы ему с ними, вот, и я и в интернете, мне приходилось общаться, мне поляки именно были особенно интересны, как вообще у них с нами, вот ни от одного ни разу не было какого-то негатива. Украинцы – это отдельная тема. У них там своя история отношений с ними и, мягко говоря, как бы не самое приятное. С нами – это понятно, мы другое. Мы, как бы, скажем так, два крупных славянских народа, которые конкурировали, это понятно, за главенство, скажем так, в своем славянском мире. Да?
3: Всё правильно,
4: да. У нас одно понимание панславизма, у них другое понимание панславизма. Вот. При этом я ни разу не слышал, чтобы была какая-то русофобия вот уже внутренняя в самой Польше по отношению к русским людям, которые там живут. Ну, ни разу такого не было, чтобы там увольняли с работы или еще что-то. Русские поляки...
3: И нет, до сих пор.
4: Да. Мы коннектим, мы соединяемся вот в плане разговоров там и так далее, так далее. Если не вмешиваются в разговор политики и не вставляют свои, так сказать, 5 грамм, люди всегда, вот при мне, с кем я общался, всегда договаривались, очень русскую литературу любят.
3: Да, кстати,
4: того же самого Достоевского, который к полякам, мягко говоря, относился не особо. Вспоминаем братьев Карамазовых, где у него там, если поляк, это всегда карточный шулер какой-то. Вот, при том, что у них как бы школа литературоведения, русскую литературу они знают, любят, они ее экранизируют. Мы еще далеко не каждую, мы как-то свои экранизации не все знаем, а они тоже в свое время наснимали очень и очень много и качественного материала. Вот, поэтому мне кажется, что Польша — это тот народ, с которым, возможно, в далеком будущем, если политики не будут мешать, мы найдем соприкосновение. Особенно сейчас, я знаю, что есть знакомый в Калининграде, а Калининград, понятно, там что самое ближайшее, это Гданьск.
3: Гданьск.
4: Да, там люди очень переживают. И дело даже не в том, что там какие-то торговые вещи, а то, что реально
3: потому
4: уже...
3: Потому что нормальные человеческие контакты были.
4: Это как многоквартирный дом,
3: абсолютно,
4: понимаете?
3: Точно.
4: Поэтому никто никому там, извините, гадостей не делает и делать не собирается. Еще раз говорю, история с украинцами – это совершенно отдельная тема. Вот. Но вот между нами двумя я искренне надеюсь, что однажды у нас настанет большее взаимопонимание, если, конечно, не будут мешать политики. А Варшава, как город, конечно, прекрасен, ничуть не хуже Москвы, поэтому...
3: Да, и вот эти, возвращаясь к 9 мая...
4: Да, простите, еще ради раз, бога, я увлекся.
3: Нет, еще раз просто. И роль вот этих покойных, ставших землей и травой бойцов, она всегда была, есть и будет колоссальной.
4: Да.
3: Пока они были живы, и даже после их смерти, они борются за дружбу наших народов.
4: Да,
3: молчаливо, но надежно.
4: Вы имеете в виду вот как раз огромное кладбище мавзолеи советских воинов, да, со стелой, да?
3: Да, да.
4: Я нашел адрес: улица Жвырка и Выгуры, 10, в районе Жвырка Макотов.
3: Да, именно так. Ну, а теперь вернемся к нашим мероприятиям. Мы еще провели достаточно большой и многоплановый форум этнических землячеств.
4: Так.
3: «Мосты дружбы». Это было очень интересно.
4: Это где было?
3: Это было в Аграрном университете в основном, но еще и на нескольких площадках, потому что мы решили не делать в этот раз одномоментно какое-то большое общее собрание, да, как обычно мы делаем большой наш концерт, какой-то гала-концерт. А мы гала-концерт сделали и сделали, предваряя гала-концерт, «Игры народов мира», то, что так называется, для разогрева. Вот. А мероприятия мы проводили в течение месяца на разных площадках, в том числе и в Аграрном университете. Совершенно разные. Например, открыли неделю космоса для иностранных студентов. Это было величайшим открытием. Им было все очень интересно. Особенно интересно было

0: участие в этом, это неоценимо абсолютно. Вот. Потом мы проводили библиотечные мероприятия, угу. Например, в библиотеке Пришвина мы провели для студентов медицинского колледжа такую лекцию-концерт «Дети смиренной вольности» о цыганах.
1: Так.
0: Тоже было воспринято все это очень здорово.
1: Название классное.
0: Да, ну, Пушкин, наше все.
2: Вот. Ну, а у кого же еще?
0: У кого еще, действительно. Вот, потом библиотечное было мероприятие в этот ночь, библионочь.
1: Угу.
0: И тоже мы сделали очень интересный концерт. Концерт, ну, такой... мини-квиз, что mm-hmm. называется. Человек выступает, а публика потом должна отгадать множество или какой национальности, или какого, про элемент костюма что-нибудь, или про язык, на котором поется.
2: Что к чему относится.
0: Да-да-да. Это было очень интересно. Народ там вещал-пищал. Это всегда здорово. Еще много всего было, чтобы не утомлять, не буду перечислять, mm-hmm. но вот весь этот вот Навруз отметили, yeah. да, тоже в рамках вот этого вот форума отметили очень красиво Навруз с памирцами в ярких костюмах они были, все поколения, и бабушки, и внуки. Это было здорово, замечательно. То есть много всего было, и потом хороший большой концерт со множеством премьер. А премьеры были такого рода. Мы решили объединить, наконец-то, объединить культуры.
2: Каким образом?
0: Ну, на основе, естественно, творческих каких-то начинаний. Например, цыган, известный тебе Петр Оглы, угу. который султан, вот, он вместе с Азизом Таджиком, угу. который играет на аккордеоне, они сделали замечательное попурри. Азиз как исполнитель, а Петя как аранжировщик. И видеоряд еще сделали «Танцы народов мира». А-а-а. Вернее, «Танцы народов России». Нет, там...
2: Смешали разные элементы от разных культур.
0: От разных народов. Ну, сами они, во-первых, по себе уже объединили культуры какие-то.
2: Ну, да.
0: Потом сделали такой интересный видеоряд, когда фрагменты танцев идут. Исполнитель, ну, аккордеонист играет этот танец. И она на экране идет очень интересная эстафета. Например, Калинка, исполнители Калинки передают как бы эстафету.
2: А, да, все, понял.
0: Передают эстафету кавказцам.
2: Ага.
0: Кавказцы, ну, чеченцы, начинают исполнять лезгинку. Потом лезгинка отыграла, и исполнители лезгинки на экране передают эстафету башкирам. Пошла башкирская мелодия и так далее. Это было интересно, необычно. И вот мы уже несколько раз показали этот номер. Он пользуется огромным успехом. Во-первых, ну, не так часто у нас инструментальщики выступают на
2: сцене. Ну,
0: кстати,
2: да.
0: Да. А это было, ну, просто потому, что, ну, отвыкла публика от таких вещей.
2: Ярких.
0: А когда, да, когда идет на экране интересное нечто, и когда его игра дополняет, это хороший номер, красивый. Потом мы объединили нашу замечательную Вику Гизатуллину, которая чемпионка мира по восточным танцам. Мы ее объединили с не менее замечательным Ракхавом, индусом-хореографом, и сделали общий танец. Ну, он получился танец соревнования на индийскую музыку. Она в индийском костюме, необыкновенно красивом. Вот. И вот они между собой соревнуются, как бы выходит индус, показывает какие-то движения, выходит русская девочка, ну, условно русская, она да. татарка, но неважно.
1: Россиянка.
0: Это россиянка, совершенно верно. Выходит россиянка, блондинка, и, ну, шатынка, если быть точнее. Вот. И повторяет примерно то же движение, но еще интереснее. Он: «Ах, ты так умеешь, а я вот так, а я вот так».
1: Как это называется? Баттл?
0: Типа баттла, да. Танец такой вот интересный. Ну, да, баттл, соревнования. Потом в конце они...

0: танцуют синхронно, уже исполняя оба индийские движения. Вот, но это очень было интересно. Виск стоял вообще просто немеренный.
1: Восторженный.
0: Восторженный совершенно публика встречала. Потом мы объединили исполнителей из Африки, вокалистов. Они пели очень красивое произведение в стиле регги. Очень красивое, многоголосие. Ну, было трио, но потом девочка одна, там у нее проблемы начались по учебе, она, к сожалению, не выступала, когда вот, ну, на репетициях все было замечательно, а на выступление вышла дуэт уже. Но все равно прозвучало это очень здорово, очень красиво. И тоже мы уже трижды повторили это все на разных площадках, и везде реакция просто самая бурная. Вот. Поэтому вот мы и дальше продолжаем движение по этому направлению.
1: Давайте тогда посмотрим с вами. Вот у нас 5 минут остается. Сейчас ребята на перерыв пошли, как я понимаю, да? Вы собираете их для обсуждения, что будете делать в этом полугодии, прямо в сентябре, или немножко вы пораньше с ними договариваетесь о встрече и какие-то моменты обговариваете?
0: Мы уже обговорили все эти моменты. Когда я приехала, я, естественно, собрала ребят. У нас был круглый стол, и мы... знаем, что в течение лета те, кто не уехал, будут участвовать в наших поездках по госпиталям и центрам для реабилитации бойцов СВО. Вот. А где-то в октябре мы будем делать большой гала-концерт для участников, ну, для ветеранов СВО, для участников семей и бойцов, и погибших, и так далее. Ну, то есть соберем, планируем собрать максимальное количество тех, для кого СВО это не просто три
1: буквы, да, это реальность.
0: Это реальность, да, совершенно верно. И низкий поклон им отвесить и показать, что в принципе представители всех стран мира, а у нас в объединении так оно и есть, понимают.
1: Неравнодушны
0: и помогают так, как только могут помочь. Мы пишем письма на разных языках, отправляем в госпитали, чтобы поддержать бойцов. Да. Вот. И когда человек получает такое письмо на родном языке, ну, это совсем другая реакция. Ребята оформляют эти письма так красиво. Ну, в общем, вот у нас
1: оказать
0: такая задача.
1: Интернациональную поддержку.
0: Да, именно так, именно так. У нас вот первоочередная задача сейчас вот это. А что касается планов, ну, мы уже вот начали взаимодействовать с Центром для талантливых людей «Созвездие Орла».
1: Так.
0: Провели недавно совсем, на днях буквально, провели там очень хороший тоже квиз, такого вот творческий квиз «Искусство объединяет народы». С большим успехом все прошло, и мы будем продолжать эту работу. Мы планируем взаимодействовать с банковской, с Центральным банком Орловским. В плане они нам предложили, и мы с великим удовольствием согласились на это. Сейчас планируем конкретные даты. Финансовая грамотность.
1: Лекции, неплохо.
0: Да, лекция финансовой грамотности для иностранных студентов. Поучить их тратить российские рубли разумно.
1: Как с ними обращаться.
0: Да, да, разумно. Как разумно сберегать, как разумно тратить и так далее. То есть вот это вот у нас направление идет. Ну и вот это вот центральное, о чем я уже сказала. А дальше вот когда я к вам сегодня ехала, опять-таки, был уже, как я говорила, звонок из района, я не успела ответить, но я понимаю, о чем будет речь. Вот, пожалуйста, у нас. Ну, мы
1: готовимся.
0: Да, да.
1: Галина Владимировна Глазова, Ассамблея народов России, была у нас в гостях. Галина Владимировна, как всегда, спасибо огромное.
0: Спасибо вам. Спасибо вам, как всегда, это удовольствие великое.
1: Услышимся завтра. Берегите себя. Хорошего вам продолжения четверга и скорейшего наступления пятницы. Берегите себя. Пока.
2: Тема дня. То, что вас волнует. То, о чем говорят. То, о чем пишут. Актуальные проблемы, острые вопросы, горячие интервью в интерактивной программе «Радио России Орел». Телефон прямого эфира 43 51 87. Реклама. Не нравится грязный город. Плохо убирают. И пахнет не розами. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Ни на улицах, ни на природе, ни в своем организме, ни в душе. Не сорите. Имейте совесть.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Задержан готовивший по заданию спецслужб Киева взрыва в здании суда Мариуполя. Новый российский самолет совершил первый полет. И компания Apple удалила все сервисы, принадлежащие ВК, из магазина приложения App Store. Все подробности далее. Задержан россиянин, готовивший по заданию украинских спецслужб взрыв в административном здании суда в Мариуполе в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ. По его данным, житель Мариуполя связался в Телеграм с представителями украинских спецслужб и по его указанию изъял из ранее подготовленного тайника самодельное взрывное устройство, которое должен был привести в действие в административном здании одного из районных городских судов. Он прибыл к зданию суда для совершения подрыва, где был задержан сотрудниками ФСБ. Возбуждены уголовные дела о госизмене, приготовлении к теракту, незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств. Задержанный заключен под стражу. Экстренные отключения света, которые ранее начались в левобережной части Киева, распространились на другие районы города. Об этом сообщили в городском отделении холдинга ДТЭК. Введены экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений не действуют, говорится в сообщении. Укрэнерго сообщает, что причиной стали технологические нарушения на одном из энергообъектов. Одновременно сообщается, что жители Сумской и Харьковской областей Украины остались без электричества. По данным Укрэнерго, то также относится отключение есть и на подконтрольных ВСУ частях ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Новый российский учебно-боевой самолет Як-130М совершил первый опытный полет. Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха. Тестирование состоялось на Иркутском авиационном заводе в филиале ПАО «Яковлев», заявили в компании. Полет продолжался около 50 минут и проходил на высотах до 2 километрах и скоростях до 600 километров в час. Задание выполнили летчики Александр Гуськов и Андрей Воропаев. Замечаний к самолету нет. Первый полет Як-130М – важный этап программы развития отечественной учебно-боевой авиации, подчеркнул замминистра промышленности и торговли Геннадий Абраменков. Накануне президент собрал совещание по развитию авиаотрасли в России. Владимир Путин заявил, что заказ на авиатехнику огромен и призвал наращивать поставки авиатехники российского производства. Словакия не будет участвовать в новом пакете финансовой помощи Украине от НАТО, заявил премьер-министр Роберт Фицо во время дискуссии со студентами. Он подчеркнул, что Братислава не будет из собственного бюджета давать Киеву деньги на оружие и войну, но готова предоставлять гуманитарную помощь. Как передавало агентство ANSA, итоговое заявление саммита Альянса в Анкаре, которое пройдет 7-8 июля, может включать обязательство союзников ежегодно выделять на военную помощь Киеву около 70 миллиардов евро в течение нескольких лет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. А глава МИДа Сергей Лавров отмечал, любые грузы, которые содержат боеприпасы для Киева, станут законной целью для Москвы. Третий толчок землетрясения магнитудой 4,5 зафиксирован на севере Венесуэлы сейсмологической службой страны. Несколькими часами ранее здесь произошли два землетрясения магнитудами 7,2 и 7,5. И это стало самым мощным землетрясением за последние 126 лет. Погибли более 30 человек, еще более 700 получили травмы. Наиболее пострадавший штат Ла-Гуайра объявлен зоной бедствия, сообщил советник по вопросам предотвращения и безопасности Виктор Лира.
2: Одна из самых больших трудностей – осознать масштабы произошедшего. Гражданская оборона и пожарные службы развернуты в основном в столице, где сообщается о нескольких сильно пострадавших районах. В районах на севере Каракаса уже проведены спасательные операции по поиску людей, оказавшихся под завалами обрушившихся зданий.
1: А жители Каракаса боятся возвращаться в свои дома после землетрясения, опасаясь повторных толчков, сообщает телеканал CNN. Как рассказали в Российском Союзе туриндустрии, организованных российских туристов в Венесуэле практически нет, а туристический поток крайне невелик из-за отсутствия постоянного прямого авиасообщения. Наиболее популярным направлением у наших соотечественников в Венесуэле остается остров Маргарита, который расположен на значительном расстоянии от района, где ощущались наиболее сильные подземные толчки. РСТ продолжает следить за развитием событий. Компания Apple удалила все сервисы, принадлежащие ВК, из магазина приложения App Store. Однако само приложение ВК доступно, сообщает РИА Новости. Невозможно найти и установить на айфонах такие приложения, как ВК-видео, ВК-музыка, ВК-мессенджер, Одноклассники, Mail, Юла, ВК-знакомства, ВК-мессенджер, Дзен, Облако, Mail, Маруся, ВК-клипы, ВК-почта. При поиске магазин приложений пишет, что ничего не найдено. ВК подтвердили РИА Новости факт удаления сервисов. Там заявили, что Apple удалила приложение ВК без предупреждений в одностороннем порядке. Там посчитали такие действия американской компании по отношению к российским пользователям ничем не мотивированным и неприемлемым. Французские медицинские работники выражают серьезные опасения по поводу возможного роста смертности в стране на фоне продолжительной аномальной жары, передает радиостанция «Франс Интер». Сообщается, что в республике выросло количество вызовов скорой помощи. Аномальная жара стоит во Франции уже неделю. Приостановлена работа или изменено расписание почти 10 тысяч учебных заведений. Ограничено движение железнодорожного транспорта. По меньшей мере 5 человек погибли, не менее 42 человек утонули в водоемах, что также связывают с последствиями жаркой погоды. Газета «La Parisienne» со ссылкой на данные Национального агентства по температурным изменениям сообщила, что среда, 24 июня, стала самым жарким днем в истории метеонаблюдений во Франции. Средняя температура по всей республике в этот день составила 30 градусов. Более чем в 50 департаментах был достигнут показатель в 40 градусов. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
0: Спорт.
3: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Международная федерация футбола разрешила сборным России среди юношей и девушек в возрасте до 15 лет выступить на чемпионате мира. Турнир пройдет в Азербайджане с 22 по 31 октября. Новость, которая не может не радовать, тем не менее о возможном допуске взрослой команды говорить рано, заявил почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. Организаторы швейцарского этапа Кубка мира по прыжкам на батуте перед началом соревнований обратились к российской команде с просьбой предоставить им фонограмму гимна России, которая может пригодиться во время церемонии награждения. Этап Кубка мира пройдет в швейцарской Арозе с 26 по 27 июня. Сегодня тренировочный день. В Екатеринбурге прошли всероссийские соревнования по спорту слепых среди мужчин и женщин по шахматам. Среди мужчин уверенную победу одержал рейтинг-фаворит турнира Станислав Бабарыкин, набравший 6,5 очков. В женском зачете первое место заняла многократная победительница и призер чемпионатов России среди спортсменок с нарушением зрения Ангелина Продан. Российский баскетболист Всеволод Ищенко выбран на драфте НБА под 56-м номером. Официально выбор произвел Чикаго, но сразу после драфта права на Ищенко перешли к Далласу. Волновался, в какой-то момент уже подумал, что меня так и не выберут, но вера все же оставалась. Чувствую, что мечта моего детства начинает исполняться, признался Всеволод. Баскетбольный «Зенит» досрочно расторг контракт с защитником Ненадом Дмитриевичем. Клуб получит компенсацию со стороны игрока. Защитник родом из Северной Македонии, скорее всего, продолжит карьеру в греческом «Арисе». Футбольной родине точно не будет стыдно в российской премьер-лиге, уверен президент клуба Алексей Зенин. Прошедший сезон был вторым, когда мы действительно по-настоящему ставили задачу подняться в премьер-лигу. У нас появились болельщики, мы проделали очень большую работу по их привлечению. На нас точно будут ходить, сказал Зенин. Московский клуб впервые в истории вышел в РПЛ, поиграв первую лигу в сезоне 2005-2026. С вами был Юра Геворкян.
0: Погода.
1: 26 июня в Петропавловске-Камчатском плюс 14-16 градусов, малооблачно. В Южно-Сахалинске плюс 21-23 градуса, в Магадане плюс 14-16. В Хабаровске плюс 19-21 градус, дождь. Во Владивостоке плюс 21-23, малооблачно. В Екатеринбурге плюс 22-24 градуса, в Челябинске плюс 23-25, дождь и гроза. В Санкт-Петербурге и в Москве днем кратковременные дожди и плюс 20-22 градуса. Сейчас столица плюс 16, без осадков, ветер северо-западный 1 метр в секунду, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 16%.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
2: Словарь русских говоров Забайкалья.
1: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Те самые пластинки, те самые сказки.
3: Кто это?
4: С вами Мила Луговая и главный герой нашего радиожурнала «Веселый Колобок».
5: Какой такой Колобок?
0: «Веселый Колобок». Программа по материалам легендарного детского журнала.
6: Я там была, мед пила, много плясала, пока не устала.
7: Пара-пара-пара-пара, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, пара-пара.
0: Песни, стихи, рассказы, загадки и познавательные истории из звуковых архивов журнала, которые помнят несколько поколений. «Веселый Колобок» по выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Меня зовут Ирина Пяхтина, я ведущая программы «Карельский орнамент» на Радио России Карелия. Каждое воскресенье мы знакомим слушателей с занимательными фактами о нашем Северном крае.
8: Я Ирина Челахова, ведущая программы «Будний вечер» на Радио России Карелия. Мы очень любим нашу республику, гордимся ее прошлым, верим в ее будущее.
9: Меня зовут Марьяна Александрова. Я ведущая программы «Доброе утро, Карелия» на Радио России. Каждый день мы рассказываем об актуальном и важном.
0: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
10: Это радиоканал «Слушаем» в эфире Радио России. Приветствую жителей Каспийска, Дубны, Севастополя, Хабаровска, Улан-Удэ, Ярославля, Омска, Волгограда, Казани, Подольска и других городов нашей прекрасной родины. У микрофона Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Наталья Вилых. Во втором информационном часе продолжим говорить о том, чем живет наша страна. Конечно, общаемся с экспертами. Все это в прямом эфире. Слушайте нас в FM-формате, в онлайн. Можно слышать с помощью приложения Радио России. Не забывайте о том, что все программы сохраняются на платформе «Смотрим». Кроме того, заходите на сайт вести.ру, черпайте информацию оттуда и присоединяйтесь к нашим социальным сетям, в том числе к мессенджеру «Макс». О чем будем говорить в этом информационном часе? В России хотят создать единую систему поддержки детских и молодежных некоммерческих организаций. Поговорим об этом обязательно. Школьный выпускной 2026. Как его проведут выпускники? Что сегодня популярно и как сэкономить, если вы еще задумываетесь об этом? Как сэкономить на выпускном. Российская альпинистка Алина Пекова стала самой молодой женщиной, которая поднялась на все 14 восьмитысячников мира, причем сделала это действительно в молодом возрасте. Как это удается, какая подготовка нужна и, конечно, повод для гордости. Мы об этом расскажем. В городском медиабанке «Мосфото» появился новый раздел «Культурное наследие». Об этом также поговорим ближе к завершению этого информационного часа. Начинаем через несколько секунд.
0: Слушаем.
10: Давайте поговорим об энергетическом рынке. Госдума поддержала поправки, которые направлены на стимулирование обеспечения внутреннего рынка страны бензином. Но есть определенные еще изменения и в налоговый кодекс. Они призваны простимулировать обеспечение внутреннего рынка и будут нейтральны для бюджета, считают специалисты. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве России Игорь Юшков с нами на связи. Игорь Валерьевич, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
10: Мы, что называется, с вами чуть укрупним, да, разговор вокруг того, что сейчас обсуждают и очень активно обсуждают и в средствах массовой информации, и просто автомобилисты. Ситуация на заправках, ситуация с топливом, а вот законодатели, да, взялись за этот вопрос с точки зрения как раз принятия дополнительных каких-то законов. Что сейчас происходит на внутреннем энергетическом рынке и к чему, может быть, стоит готовиться?
11: Ну, сейчас ситуация довольно напряженная, она прежде всего с бензином, потому что бензина мы производим меньше, чем дизеля. Исторически так сложилось, что НПЗ настроены больше на производство дизеля. Вот, бензина всегда было меньше, примерно 85-90% от произведенного за год бензина шло всегда для внутреннего рынка, и только 10-15% экспортировалось. А летом и того меньше экспорта, в основном ориентация на внутренний рынок, потому что летом еще и повышается объем спроса, потребление у нас на внутреннем рынке. И сейчас каждый год у нас потребление росло, еще из-за того, что люди распробовали внутренний туризм, на машинах ездят. Часть аэропортов на юге закрыта, поэтому многие на море ездят на автомобиле. Поэтому потребление летом возрастает. Пик, как правило, приходится на август. Именно бензина, потому что речь про именно гражданские обычные легковушки, именно они в основном потребляют бензин. Сельхозтехника, там всевозможные коммунальные службы, это в основном дизель потребление, а дизеля мы много производим. Сейчас даже запрета на экспорт дизель нет, хотя такой вариант рассматривается, если возникнет риска дефицита. Поэтому все эти изменения, они про бензин. И вот там речь идет о том, что раз у нас часть нефтеперерабатывающих заводов находится на ремонте, и объем производства сократился, вот по данным Росстата, в мае 26-го, по сравнению с маем 25-го, с прошлым годом, у нас нефтепереработка сократилась на 13,5%. И вот получается, что если мы там на 10-15% сокращаем объем производства бензина, вот Росстат, он не дает разбивку, что у нас конкретно сократилось в переработке, просто нефтепереработка сократилась. Вот. Но если у нас бензин сократился, соответственно, производство, то у нас есть риск дефицита, и правительство рассматривает вариант масштабного импорта, если будет необходимо, из стран дальнего зарубежья. Вот из Белоруссии мы и так закупаем, мы поставляем нефть, перерабатывают и привозят обратно. А тут, по всей видимости, речь пойдет про Индию, потому что в этом изменении в законах там о чем говорится? О том, что если мы, компании, покупают бензин там где-то в дальнем зарубежье, там в Индии, например, по местным ценам, и чтобы цена на внутреннем нашем рынке не поднялась до уровня внешнего, до индийского, вот им из бюджета обратно вот эту разницу вернут. Вот, потому что у них тогда встает вопрос. Либо они получат убытки, естественно, понимая, что получат убытки, никто ничего завозить не будет. Либо они должны будут поднять цены на внутреннем рынке до уровня внешних, чтобы хотя бы в ноль сработать. И чтобы у них был стимул завозить, чтобы, главное, наполнить внутренний рынок, чтобы не было дефицита, вот правительство идет на этот шаг, будут компенсировать разницу между внешними и внутренней ценой, которую государство хочет видеть, вот из бюджета. Это, да, дополнительная нагрузка на бюджет, но сейчас первоочередная задача – это обеспечить доступность топлива, то есть наполнить внутренний рынок, чтобы не было дефицита. И это вот как раз по бензину. Это временная мера, она будет действовать пока, с одной стороны, у нас есть ремонт НПЗ и не хватает производства, а с другой стороны, пока вот тот самый повышенный спрос. У нас уже в сентябре, в октябре начинается снижение объемов потребления бензина, люди возвращаются в города, а зимой так вообще мало мы потребляем. Вот прошлой зимой даже разрешили экспортировать на пару месяцев бензин, потому что его, условно говоря, девать некуда было. Ну, вот. Поэтому вот сейчас речь идет о подготовке законодательной условий для того, чтобы импортировать, но при этом, чтобы это не влияло на цены на российском рынке.
10: Да, но эта ситуация, вот вы говорите, временная. Она временная на период до там, сентября-октября, а потом может как-то переиграться, измениться? Или мы все-таки, если уж начнем, например, импортировать бензин там, из Индии или из других стран, то это будет теперь долгосрочный проект?
11: Ну, пока есть риск дефицита, я думаю, что правительство будет разрешать импортировать. Опять же, у нас обнулена импортная пошлина за бензин. Ну, и, соответственно, наш бензин уже не экспортируется, запрет на экспорт, чтобы насытить внутренний рынок. Вот пока эти две проблемы есть. Снизившийся объем производства из-за ремонтов на НПЗ и, соответственно, высокий объем потребления. Я думаю, что до осени, наверное, она точно будет действовать, пока объем потребления не пойдет вниз. Ну и наша стратегическая задача, конечно, обеспечить безопасность НПЗ. Если она будет достигнута, то даже повышенный спрос мы сможем сами закрыть, и не нужно будет ничего импортировать. Тут раньше уже мы не импортировали, ну, да, даже летом. Ну, вот, поэтому стратегическая задача обеспечения безопасности НПЗ, чтобы они в полной мере нормально работали, и тогда нам бензина хватит.
10: Спасибо большое, Игорь Валерьевич. Напоминаю, Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве России, был с нами на связи. Продолжим рубрику и финансовый аспект. Слово передаю Алексею Гвоздеву.
12: Здравствуйте. Недвижимость в России – традиционный инвестиционный актив. При этом, по данным исследования, 9 из 10 россиян считают, что государство должно участвовать в обеспечении граждан жильем. Причем Больше половины считают, что господдержка должна распространяться на всех граждан, а 40% считают, что только на нуждающихся. Самая высокая доля тех, кто считает, что государство должно обеспечивать жильем, на Северном Кавказе и в Южном федеральном округе. Там такого мнения придерживаются 98% опрошенных. В Москве так думают меньше всего, хотя их тоже много – 88%. Удивительно, но доля тех, кто считает, что государство должно обеспечивать жильем, незначительно снижается с возрастом. Молодым явно не хватает своих квадратных метров, отмечают исследователи. А многие помнят и знают о том, что в советское время практически все жилье в стране было государственным и распределялось органами власти. В современной России тоже есть механизм, благодаря которому люди с низкими доходами, которые живут в помещениях площадью меньше принятой нормы, имеют право встать в очередь на получение бесплатного жилья. Только вот по данным Росстата в очереди на получение жилья стоит около 2 миллионов семей, а средний срок ожидания от 20 до 25 лет. Для подавляющего большинства россиян единственной возможностью улучшить жилищные условия стала ипотека. Причем не рыночная, а льготная. С участием государства. Кстати, в ближайшие 3 года государство планирует сократить льготы на покупку жилья в 3 раза. Потому что они не только делают покупки недвижимости доступной, но и разгоняют цены на квадратные метры. Поэтому государство выбирает путь адресной помощи. По данным источников одного финансового издания, обсуждается не только введение различных ставок, но и дифференцированные лимиты на размер кредита, которые будут зависеть от количества детей в семье. То есть, чем больше в семье детей, тем больше лимит на покупку и меньше ставка. При этом будет учитываться площадь квартиры. Нынешняя ставка в 6% годовых будет доступна или при первоначальном взносе свыше 50%, или при наличии 3 детей в регионах или 4 детей в Москве и в Санкт-Петербурге. Не исключено, что будут отменены и программы комбинированной ипотеки, когда часть квартиры кредитуется по льготе, а часть по рыночной ставке. А в отдельных регионах под программу «Семейная ипотека» не попадут семьи с 2 и более детьми, если старшему исполнится более 6 лет. Но это пока планы на этапе обсуждения. Пока же эксперты считают, что цены на новостройки слишком высокие, чтобы люди могли их покупать без помощи массовых льготных программ. Средневзвешенные ставки по рыночной ипотеке на новостройки больше 19%, на вторичное жилье немногим менее 19%, а ставка на рефинансирование жилищных кредитов 18% с четвертью. Эксперты говорят, что главная мотивация россиян, которые берут ипотечный кредит по рыночной ставке, приобрести квартиру, пока она еще больше не подорожала, а в будущем надеются рефинансировать кредит на более приемлемых условиях. Но как долго ждать этих приемлемых условий, эксперты не знают.
10: В России хотят создать единую систему поддержки детских и молодежных некоммерческих организаций. Планируется сформировать общероссийский реестр детских и молодежных НКО под эгидой Росмолодежи. Для таких организаций будет разработана прозрачная и доступная система поддержки, которая включает образовательные программы, предоставление рабочих помещений, помощь в обучении сотрудников, консультационные услуги, ну и в том числе финансовая поддержка. С нами на связи заместитель председателя Комитета Госдумы по молодежной политике Юлия Саранова. Юлия Владимировна, здравствуйте.
13: Добрый день.
10: Да, ну вот подскажите, пожалуйста, а что изменится, да, потому что и так занималось государство поддержкой НКО, а теперь это как-то более в структурированном формате, что ли, произойдет?
13: Ну, во-первых, хочется отметить, что 98-й федеральный закон был принят еще в 96-м году, то есть большое количество времени прошло, и он, безусловно, не работал, потерял свою актуальность, и мы в комитете над новой редакцией работали достаточно долго, в том числе, чтобы сделать из этого закона инструмент для нашей сферы, для сферы молодежной политики. И сейчас та концепция, которая была вчера принята в первом чтении, она становится как раз-таки инструментом работы с некоммерческими организациями, которые работают с детьми и молодежью. Раньше этот закон был только про общественные объединения, то есть про одну из форм НКО. Сейчас закон расширяется, и мы таким образом хотим, чтобы профильные министерства молодежной политики, отделы по работе с молодежью могли вовлекать в свою работу все некоммерческие организации, вне зависимости от формы, которые работают с детьми и молодежью, вместе с нами будут реализовывать основные направления молодежной политики согласно закрепленным в законе 489 нашим профильным. Это первая такая вот новация. Ну, а вторая, безусловно, связана с инструментами поддержки, которые мы также хотим, чтобы были в руках у наших коллег из отрасли, и они таким образом вовлекали эти организации в совместную работу, давали им возможность реализации своих проектов, инициатив, ну и, соответственно, развивали вместе с нами нашу молодежь.
10: Юлия Владимировна, ну а самих-то этих НКО больше становится?
13: Ну, во-первых, мы точно даже не знаем цифры, сколько НКО из тех, что есть в нашей стране, работают с детьми и молодежью. Как раз наш общероссийский реестр, который теперь будет фиксировать не только федеральный уровень, но и туда будут входить региональные компоненты, сможет нам показать весь, да, наш перечень тех организаций, которые вместе с нами работают с детьми и молодежью. Их много, и для нас в том числе важно, чтобы была такая единая синергия в работе этих организаций, чтобы они не разрозненно вместе с нами молодежную политику реализовывали, а именно под единым таким крылом отрасли.
10: Вот еще важно понимать, а чем занимаются вообще некоммерческие организации, молодежные некоммерческие организации для тех людей, которые, ну, может, не впервые слышат об этом, но слышали, но не до конца погружены в тему. Давайте чуть подробнее, может быть, какие-то примеры вы приведете.
13: Да, безусловно. Ну, во-первых, есть молодежные общественные объединения, которые объединяют самих детей, молодежь. Вы знаете государственную общественную организацию «Движение первых», да, которая теперь есть по всей стране. Но, безусловно, есть много и локальных инициатив, региональные объединения молодежи. Но есть и фонды, которые помогают развивать, например, талантливую молодежь или помогают особым категориям детей, оставшихся без попечения родителей, либо в какую-то еще особую категорию входящих. Много патриотических организаций, как вы знаете, не только Юнармия, но и есть, например, у нас в Тверской области и поисковое движение, работающее с ребятами, вовлекающих в эту работу. Ну, знаете, такой перечень сфер деятельности достаточно большой. Даже ветеранские организации, они тоже вместе с нами осуществляют молодежную политику, проводя уроки мужества и организуя совместные встречи с ветеранским активом. Поэтому нам важно вовлечь в нашу совместную работу все те НКО, которые готовы вместе с нами работать с детьми.
10: Знаете, тут еще вот важно, ваши коллеги по Госдуме, Юлия Владимировна, говорят, что новый закон поможет организациям, ну вот в частности молодежным этим некоммерческим организациям, наладить работу в первую очередь на муниципальном и региональном уровнях, там, где сконцентрированы основные процессы. А сейчас есть какие-то сложности с налаживанием этой работы или нет какого-то, ну скажем, единого механизма этой работы централизованного?
13: Ну, смотрите, если мы говорим о синхронизации и мер поддержки, например, то не в каждом регионе есть отдельные меры поддержки именно для НКО, работающих с детьми и молодежью. Нам было важно протянуть такую единую, да, линейку этих мер поддержки. Они теперь закреплены в концепции законопроекта. Это и финансовая, и имущественная, консультационная поддержка, методическая, чтобы вот этот навигатор возможностей был в каждом субъекте, ну, можно сказать, типовым, да, и чтобы наши коллеги сейчас уже в каждом субъекте Российской Федерации есть профильное ведомство, как вы знаете, это либо министерство, либо комитет по молодежной политике, это тоже такой результат нашей совместной работы с субъектами. И сейчас мы продолжаем вместе с ними налаживать и единые подходы к работе с некоммерческими организациями, реализующими молодежную политику.
10: Тут еще, знаете, важно обычно в этом случае подчеркивать, что некоммерческие молодежные организации часто служат таким социальным лифтом для молодежи, и потом они в том числе идут в органы власти и не только.
13: Безусловно, это тоже один из эффектов.
10: Да, потому что начать работу в качестве там волонтера или участника молодежной организации – это один вопрос, а я вот знаю даже по некоторым южным регионам, когда ребята несколько лет работали, а потом вошли в законодательные органы власти того или иного региона, проявив себя на той или иной позиции. Спасибо большое. Заместитель председателя Комитета Госдумы по молодежной политике Юлия Саранова была с нами на связи. Мы сейчас на минуту прервемся и потом к другим темам перейдем. Не переключайтесь.
0: Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Радио России. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь. Слушаем.
10: Совсем скоро время школьных выпускных. Мне, знаете, тут на днях статья попалась с таким интересным заголовком: «Почем уйти со школьного двора?» Да, это перефразировали песню известную. И там цифра стартует от 25 тысяч рублей. И, как пишут авторы, до бесконечности. Это затраты среднестатистической российской семьи на выпускной. Конечно, сейчас уже о финансах говорить наверняка поздновато, потому что те, кто готовился к выпускным, уже, собственно, готовы. Деньги собирали, деньги собраны. Платья... я надеюсь, уже и костюмы куплены, программа сверстана, но, тем не менее, есть еще такой момент идеологический, и не только. Как провести этот выпускной, чтобы он запомнился, исключительно с положительной точки зрения? Может быть, есть какие-то особенности проведения выпускных в этом году? Давайте попробуем выяснить. Преподаватель Московского государственного института культуры, член гильдии маркетологов Игорь Новиков с нами на связи. Игорь Андреевич, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
10: А в этом году что популярно? Как обычно собираются, в среднестатистических школах, скажем, проводить выпускные?
14: В принципе, достаточно длинный тренд у нас идет о том, что в самих школах уже меньше проводится выпускных, потому что это достаточно сложно и запрещено. Люди пытаются куда-то выйти, то есть те же самые путешествия на корабликах, те же самые аренды кафе, ресторанов, там каких-то клубов, ДК и так далее. В том числе в этом году появляются... В Москве в меньшей степени, больше это Подмосковье регионы, а выпускной вечер в библиотеке.
10: О!
14: Такого интересного, того, что не было.
10: А что значит выпускной вечер в библиотеке? Там, знаете, как тишина должна быть в библиотеке. Там вроде бы как и шуметь нельзя, а тут выпускной.
14: Немножко они преобразовались в библиотеке, и одновременно с этим можно точно так же арендовать библиотеку фактически под свое мероприятие, где будет у вас организован библиотекарями всякие литературные квесты, квизы, и провести вот таким вот настоящим вдохновением.
10: Значит, в моем таком восприятии, воспоминании, из юности, из школьного выпускного, это, значит, естественно, все было в школе, школьная столовая и актовый зал. Значит, часть времени школьная столовая, часть времени актовый зал с танцами, там, баллы и так далее. И обязательная программа — это встреча рассвета, но поскольку это морской город, то, конечно, ходили на набережную встречать рассвет. Есть ли какие-то, может быть, особенности проведения, кроме вот то, что вы сказали, библиотеки, и, поскольку в школах-то сейчас все меньше проводят или вообще запрещено то да. Что мы, получается, как, из кафе потом идем встречать рассвет или как это все?
14: В зависимости, опять-таки, от класса, кто-то там можно арендовать кораблик, в котором будет, что называется, и дискотека, и фуршет, и все, и как раз-таки встречать на Москва-реке, что называется, рассвет. Либо же, действительно, там после кафе-ресторана можно пойти сейчас вырастают утром, но в последнее время дети это все меньше и меньше делают, больше они как-то оставляют дома. То есть это такой вечер посиделки, нет такого фееричного какого-то тусовки. Встретили, посидели, отметили, пошли домой. Скажем так, это поколение Z, оно стареющее.
10: Не-не-не, это уже, наверное, не Z, Игорь Андреевич, это уже альфа. Это альфа, да.
14: Ну, может быть, да.
10: Да.
14: Они еще больше, да.
10: Да.
14: А так, в принципе, в Кремле тоже прекрасно можно отметить выпускной при условии, что если заранее можно было забронировать участие в концертах и так далее.
10: Основные все статьи расходов, смотрите, это что? Это площадки проведения, аренда площадки или ресторана, фото-видеосъемка, там кто-то ведущих приглашает, или все-таки вот основное это место, да, и, соответственно, на это основной расход?
14: Ну, в большинстве, скажем так, людей, да, то есть основное это, конечно, аренда площадки. В эту аренду площадки тоже может входить и фотографы, и звезды, и все что угодно, да, если мы поедем там в сторону Рублевки, там может аренда площадки стоить сильно меньше, чем люди, которые будут выступать на этой площадке. Но это скорее исключение. Так, в основном, да, это еда и место, где эту еду можно поглощать.
10: Да, знаете как, конечно, сейчас родители уже потратились, но по вашим ощущениям, может быть, есть какие-то данные, насколько или в какое количество раз выросли расходы на выпускные в этом году?
14: По сравнению с чем?
10: С прошлым годом.
14: С прошлым годом?
10: Да.
14: Ну, в рамках, скажем так, общебытовой такой инфляции где-то на 20%.
10: Угу, на 20%. То есть это... Нужно родителям этого года, тем, у кого в 10 классе, да, уже приблизительно себе понимать, какие цифры будут в следующем году.
14: Но здесь же есть возможность другое, что если мы в том году могли позволить, например, более дорогой фуршет, более дорогую площадку, то сейчас мы хотим остаться в тех же самых деньгах, но, соответственно, заплатить... Только, ну, и, соответственно, мы не можем за эти деньги купить то, что могли купить в прошлом году. То есть, и скорее здесь приводится к падению качества, нежели к изысканию денег, потому что денег у населения тоже как-то не растет с таким количеством, как растут цены на выпускные.
10: Это точно, да. Спасибо большое, Игорь Андреевич. Ну что, всем выпускникам хочется пожелать прекрасного проведения выпускного, а родителям терпения. Набирайте силы, терпения и, конечно же, чтобы все прошло исключительно позитивно. Преподаватель Московского государственного института культуры, член гильдии маркетологов Игорь Новиков был с нами на связи.
0: Слушаем.
10: Давайте порадуемся за наших соотечественников. Российская альпинистка Алина Пекова стала самой молодой женщиной, которая поднялась на все 14 восьмитысячников мира. Она написала об этом в своих соцсетях, что внесли ее в Книгу рекордов Гиннесса. Ну и потом эта информация подтвердилась. На момент восхождения ей был 31 год. Интересно, конечно, что начала она заниматься в 2017 году, только вот как раз восхождениями. И достаточно быстро вот покорила все восьмитысячники. Насколько это вообще реально? Какая подготовка должна быть? Как это возможно в физическом плане? Вот давайте попробуем выяснить. Спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев с нами на связи. Денис Михайлович, здравствуйте.
15: Добрый день, да.
10: Это действительно заслуживает внесения в Книгу рекордов Гиннесса такие вот рекорды?
15: Ну, однозначно, главное, что очень приятно, что это соотечественница, а не там какие-то шерпы, которые там живут в горах 24/7,
10: да,
15: и переносят высоту намного лучше. Это действительно достижение для европейцев вдвойне.
10: Это очень здорово, но а какая подготовка должна быть? Да, мы можем, конечно, здесь, знаете, сослаться на гены, возраст, что в Карачаево-Черкесии девушка родилась и выросла, ну и, мол, там, помогает сама обстановка, да, этому, но это же все не совсем так, да, то есть здесь нужна особая подготовка.
15: Ну да, и на самом деле надо понимать, что зона смерти, это высота выше 7,5, они уже к организму человека не может адаптироваться к этим высотам. И тут только тренировки, умноженные на супервыносливость и, главное, морально-волевые качества, потому что каждый шаг на такой высоте требует вот именно высокой морально-волевой подготовки, мотивированности. Ну и не последнюю роль тоже финансовые возможности, потому что все-таки пирамиды стоят денег, и то, что у нее это все сложилось, это прям прекрасно, это действительно достижение.
16: Угу. А за такой короткий промежуток времени, как это вообще все, вот это 14 восьмитысячников за там несколько лет буквально, это же прям очень быстро, можно сказать.
15: Да, это очень быстро, и это реально, даже одна гора выше 8000 в сезон, то есть за год, это большое достижение, в принципе, а тут несколько вершин за один сезон у нее схожено, и это... прям действительно очень круто, потому что каждая гора выматывает, забирает силы и требует достаточно долгого восстановления после себя. И то, что человек, несмотря ни на что, шел к своей цели, сходил несколько вершин за один сезон, там еще все должно сложиться с погодой. Да и, честно говоря, возраст то тоже. Все-таки так получилось, и в комьюнити в нашем все это известно. Все-таки высота лучше переносится людям после 40 заходит. Вот. И тем более приятно, что 31 год – это, в общем-то, молодость, что человек смог. Да, наверное, не последнюю роль сыграла как раз Кабардино-Балкария, все-таки Кавказ,
16: да.
15: Наш северный.
16: Денис Михайлович, ну, знаете, тут такой вопрос, может быть, из разряда риторического, но тем не менее, ну вот когда все вершины такие, восьмитысячники, 14 восьмитысячников покорено, а дальше что? Какие перед собой ставить, так скажем, вершины?
15: Слушайте, да, такой вопрос, кстати, ставил и человечество тоже задумывалось. А вот что будет после? И когда в 61-м году, 1961-м, был покорен последний, кстати, тот же самый, что и Валина Шишипангма была покорена... Вот, тоже человек, а куда дальше? А дальше восхождение зимой, а дальше восхождение по нехоженным новым маршрутам, восхождение по стенам. Так что предела у человеческой изобретательности в усложнении нет.
16: Прекрасно. Ну что ж, Алине Пековой еще раз, российской альпинистке, пожелаем успехов и в достижении новых вершин, и в постановке новых целей. Она вошла действительно в Книгу рекордов Гиннесса. С нами на связи был спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев. Ну а мы говорили о рекорде нашей соотечественницы. Ее внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую молодую женщину, которая поднялась на все 14 высочайших гор Земли. Сейчас прервемся на рубрику «Кино по четвергам». Слово передаю Михаилу Предтеченскому. А потом у нас еще будут московские новости. Обязательно послушайте.
0: Кино по четвергам.
17: Здравствуйте, Михаил Предтеченский о премьерах недели.
0: Комедия.
17: Сюжет этого фильма чем-то напоминает знаменитую французскую кинокомедию «Игрушка», но, так сказать, с учетом современных реалий. Популярный блогер Влад пытается привлечь внимание к своему концерту оригинальным способом – выставляет на торги самого себя. Лот тут же достается сыну богатого бизнесмена. Теперь Влад обязан развлекать капризного мальчика Борю целую неделю. В главной роли настоящий блогер и очень популярный, кстати, Влад Кобяков. А еще в комедии «Распаковка» сегодняшнего дня на экранах снимались Максим Лагашкин, Марк Малик Мурашкин и София Петрова.
0: Триллер.
17: Рассел Кроу задолжал наркомафии, точнее его герой. Сегодня в России выходит триллер с элементами черной комедии «Ночной бизнес». Манко владеет роскошным ночным клубом в сердце Лос-Анджелеса и управляет им вместе с своей не менее роскошной женой. Впрочем, хозяин он подставной. На самом деле заведение существует на деньги наркокартеля. И когда пропадают несколько миллионов, принадлежащих наркобаронам, герой Кроу понимает, что попал в очень неприятное положение и надо как-то выкручиваться. В фильме «Ночной бизнес», снятом по мотивам книги Томаса Перри «Стрип», также сыграли Люк Эванс, Аарон Пол, Нина Добрев и Тереза Палмер.
0: Драма.
17: Этот фильм с успехом показали на нескольких фестивалях российского кино. А сегодня драма «Где ты? История о любви и умении прощать» выходит на экраны. Это дебютная лента молодой сценаристки и режиссера Вероники Коржевской. В семье Анны и Максима произошла трагедия. Похищает их трехмесячного ребенка прямо из коляски в парке. Полиция ничем помочь не может. Семья распадается. У Анны появляется новый муж и новый ребенок. Но Максим не прекращает поиски сына. Они приводят его в южный город, где он выслеживает странную женщину со странным ребенком, похожим на пропавшего сына. В главных ролях Никита Волков и Анна Богомолова.
0: Для детей.
17: самый разгар летних каникул юные зрители увидят истории из жизни великолепной троицы богатырей. Сегодня в кино выходит третья часть мини-сериала «Три богатыря. Ни дня без подвига». Состоит фильм также из трех частей, точнее былин. На сей раз Алёше Поповичу, Илье Муромцу и Добрыне Никитичу предстоит вернуть князю волшебную ель, исполняющую желание, снять с коня Юлия любовные чары Бабы-Яги и поставить на место одного зазнавшегося пенька, который метит в главные фавориты князя. И сделать это, как всегда, весело, дружно, да со смекалкою. Приятного просмотра и счастливо!
0: Кино по четвергам. Белухи в программе о животных с Иваном Затевахиным.
18: Белухи – это уникальные звери в том плане, что они линяют. У них очень плотная кожа, она набухает, у них чешется, они трутся, они там начинают искать какие-то ванны с песком, у них на коже появляются такие полосы.
0: Гость выпуска – зоолог Дмитрий Глазов. О животных в это воскресенье в 12.10 по Москве и в 17.10 по времени Иркутска. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» +7 910 444 91 59 +7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
19: На правах рекламы.
20: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о проблеме заболеваний суставов. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с заболеваниями суставов, предлагаю вам приготовить ручку и бумагу, так как сегодня будет очень много полезной информации. А у нас в гостях эксперт, специалист в области новейших технологий Нина Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
21: Здравствуйте. И позвольте, вначале назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-000-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И сразу скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. Итак, телефон 8-800-777-12-13. Я повторю, 8-800-777-12-13. И согласно исследованиям, различные поражения суставов встречаются у каждого четвертого жителя России. А среди людей старше 60 лет на боли в суставах жалуются 97% человек. Но с другой стороны, вы когда-нибудь видели, чтобы главы государства или премьер-министры ходили с палочкой?
20: О, Нина Андреевна, какие на сегодняшний день есть способы борьбы с суставными заболеваниями и какие нам предлагает современная медицина?
21: Ну, для начала, конечно, стоит сказать, что нужно обращаться к врачу, чтобы вам поставили верный диагноз, провели обследование, назначили стандартное лечение. И первое, когда у человека возникает...

0: на 70%.
1: 70%? И мы даже не знаем об этом?
0: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят: ну что теперь поделать, в целом все нормально, я привык уже.
1: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
0: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
1: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
0: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
1: Да, я слышала, это очень больно.
0: Те, кто с этим сталкивался, знают, камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль, и хорошо, если обойдется без операции.
1: Какая-то очень пугающая картина.
0: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение «филантус нерури», который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
1: А почему оно так популярно в Индии?
0: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
1: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
0: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
1: И где же создали редунит?
0: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
1: Алтай? Почему именно там?
0: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
1: То есть сочетание природного сырья и науки.
0: Именно.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
1: А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
0: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
1: А что дает такое сочетание?
0: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 101 33 или с мобильного *22 03. Все звонки по России бесплатные.
1: А вы говорили еще про ферменты.
0: Точно! Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать, и тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
1: Надо же, как интересно.
2: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру.

0: 8-800-100-01-33 или с мобильного *22-03. Я повторю, 8-800-100-01-33 или с мобильного *22-03. Все звонки по России бесплатные.
1: И еще добавлю, Редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
0: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 101 33 или с мобильного *22-03. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного *22-03. Все звонки по России бесплатные.
2: А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты Редунита.
1: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
2: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
1: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости. Поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
2: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня.
0: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 101 33 или с мобильного *22-03. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного *22-03. Все звонки по России бесплатные.
2: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Радио России слушает. Реклама.
4: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
5: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанной на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
3: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле. Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске: в Константиновке за сутки взяты под контроль 127 зданий, в Красном Лимане 38, сообщили в Минобороны. 40% базовых станций сотовой связи в Севастополе не работают из-за ограничений электроснабжения. В Кремле назвали планы Лондона о продаже нефти с захваченного танкера пиратскими. И теперь подробнее. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России в режиме видеоконференции, сообщается на сайте Кремля. Обсуждались два вопроса: обеспечение внутренней безопасности и развитие отношений с ближайшими соседями. Президент поручил выступить с докладами по первой теме директору ФСБ Александру Бортникову, а по второй главе МВД Владимиру Колокольцеву. Российские войска за сутки взяли под контроль 127 зданий в Константиновке и 38 в Красном Лимане, заявили в Минобороны. Группировки войск «Южная» продолжают зачистку и уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части населенного пункта, говорится в сообщении ведомства. По данным военных, в Константиновке украинская армия потеряла до 90 военнослужащих, уничтожено артиллерийское орудие, 18 автомобилей, 20 наземных робототехнических комплексов. Наиболее активные боевые действия, как сообщили в Минобороны, продолжаются в районе Красного Лимана в ДНР. Там штурмовые подразделения 25-й армии ведут бои с разрозненными формированиями украинских сил. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, наступая в западном направлении, владели 9 опорными пунктами противника и заняли 38 зданий в городской застройке Красного Лимана. В Минобороны сообщили, что за сутки в городе были уничтожены до 35 военнослужащих ВСУ. Два автомобиля, 8 наземных робототехнических комплексов и 2 склада боеприпасов. Около 40 базовых станций сотовой связи в Севастополе не работают из-за ограничений электроснабжения, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Когда отключают свет, включается резервное питание, которого хватает в среднем на 4 часа, после чего аварийные бригады начинают заряжать источники с помощью мобильных генераторов, написал Развожаев в своем телеграм-канале. Кроме того, по словам губернатора, из-за ограничений в подаче электроэнергии в ряде районов Севастополя вода подает с пониженным напором, организован подвоз воды. В четверг в Севастополе и Крыму были введены графики отключения электроснабжения. Решение было принято по указанию системного оператора для устранения перегрузок в сетях. В Кремле назвали планы Лондона о продаже 100 тысяч тонн нефти с захваченного танкера «Смирда» с пиратскими. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва изучит юридические варианты этого дела.
7: Наверняка существуют юридические варианты реакции. Они будут изучены. Ситуация будет проанализирована. И если такие юридические варианты реакции, судебные перспективы имеются, конечно же, они будут максимально задействованы как в отношении тех, кто принимает, будет принимать такие решения, как в отношении тех, кто будет реализовывать эту нефть, так и в отношении тех, кто ее будет приобретать. В этом не должно быть ни у кого сомнения. Что же касается политической оценки, то речь идет о попытке, наверное, экспроприации, продажи, добычи, которая была добыта пиратскими методами. Британское государство на протяжении всей истории этих методов не гнушалось.
6: Великобритания 14 июня задержала в Ла-Манше нефтяной танкер «Смирдос» под флагом Камеруна. Лондон утверждает, что танкер якобы связан с Россией. Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Лондоне, граждан России на борту танкера «Смирдос» нет. Также сегодня французские власти сообщили, что военно-морские силы страны еще во вторник задержали нефтяной танкер «Деливер», который якобы следовал из Приморска под флагом Камеруна. По утверждению президента Франции,
8: Эммануэля Макрона танкер следовал берегов Сицилии с нарушением морского права. В России ранее неоднократно называли захват иностранных танкеров западными странами пиратством. Число погибших при землетрясении в Венесуэле возросло до 164. Число раненых приближается к 1000. Это предварительные данные венесуэльских спасателей. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения на северо-западе Венесуэлы. В отеле на побережье Венесуэлы, который обрушился в результате землетрясения, туристов из России не было. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов. По предварительным данным, пострадавших среди граждан России в Венесуэле нет.
9: Мы связываем это с тем, что организованный турпоток с конца 2025 года в Венесуэлу практически сократился до нуля. Однако, если мы говорим о самостоятельных туристах, которые все-таки добрались до Венесуэлы и продолжают там отдыхать, они предпочитают отдыхать на острове Маргарита, который находится на достаточно большом расстоянии от эпицентра землетрясения, и поэтому, вероятнее всего, в эпицентре землетрясения российских туристов, организованных и самостоятельных, по предварительным данным, нет.
8: В посольстве заявили, что поддерживают постоянный контакт с властями Венесуэлы и гражданами, которые находятся на территории страны. Новость последних минут. Следственный комитет призвал ужесточить ответственность за действия против половой неприкосновенности детей. Ведомства считают, что такие изменения помогут более эффективно защищать права несовершеннолетних. Об этом заявил на Петербургском международном юридическом форуме руководитель управления контроля за следственными органами из КАИР Владимир Макаров. По его словам, значительное количество государств ЕС на законодательном уровне предусмотрели уголовную ответственность для физических и юридических лиц, нарушающих односторонние антироссийские санкции также. Кроме того, он отметил, что целесообразно проработать новые правовые инструменты для инициирования уголовного преследования лиц за совершение на территории иностранных государств любого преступления напротив интересов России.
10: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Алина Корнеева уверенно вышла в основную сетку Уимблдона. В финале квалификации турнира «Большого шлема» российская теннисистка обыграла американку Фиону Кроули со счетом 6-2-6-0. Матчи основной сетки Уимблдона начнутся 29 июня. Ски-альпинизм вошел в программу Олимпийских игр 2030 года как дополнительный вид спорта. На соревнованиях будет разыграно 5 комплектов медалей. Ски-альпинизм дебютировал в олимпийской программе в 2026 году на играх в Италии. Серебро в мужской спринт. В спринтерской гонке завоевал российский спортсмен Никита Филиппов. Российский баскетболист Всеволод Ищенко выбран на драфте НБА под 56-м номером. Официальный выбор произвел Чикаго, но сразу после драфта права на Ищенко перешли к Далласу. «Чувствую, что мечта моего детства начинает исполняться», — признался Всеволод. Игорь Осинькин останется главным тренером футбольного Сочи после вылета из российской премьер-лиги. Вместе с тем клуб сменил тренера вратарей и специалиста по физподготовке. Контракт с Осинькиным и его помощниками рассчитан на один сезон. Бразильский полузащитник Вендал прибыл на сбор «Зенита», хотя команда начала подготовку к сезону еще 6 дней назад. В зимнюю паузу Вендал опоздал на сборы «Зенита» на одну неделю, за что был оштрафован на 700 тысяч евро, по 100 тысяч за каждый день отсутствия. Позднее председатель правления клуба Константин Зырянов вернул бразильцу половину штрафа в качестве подарка за чемпионство. Голкипер «Трактора» Хенрик Хаукеланд прокомментировал запрет на выступление за сборную Норвегии из-за перехода в континентальную хоккейную лигу. «Представлять Норвегию для меня значило очень много, но я считаю свое решение правильным для карьеры. Разумеется, на родине я получил как поддержку, так и критику, но это было ожидаемо», — сказал норвежец. Хаукеланд был признан лучшим вратарем прошедшего чемпионата мира по хоккею, на котором сборная Норвегии завоевала бронзовые медали. С вами был Юра Геворкян.
3: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
8: В пятницу 26 июня в Екатеринбурге и Тюмени ожидается 22-24 градуса, в Челябинске 23-25, тепла, дождь и гроза. В Ханты-Мансийске от 21 до 23 градусов, без существенных осадков. В Сургуте 25-27 градусов, без осадков. В Омске и Иркутске 27-29, кратковременный дождь и гроза. В Новосибирске плюс 29, плюс 31, дождь и гроза. В Красноярске кратковременный дождь, 29-31 градус. В Санкт-Петербурге днем кратковременные дожди, 20-22 градуса. В Москве также днем небольшой кратковременный дождь, 20-22 градуса. Ночью плюс 9, плюс 11. Сейчас в столице 16 градусов.

0: Радио России. Культура. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии художественный руководитель театра «Геликон Опера» под руководством Дмитрия Бергмана Илья Ильин.

Сегодня нашу программу хочу посвятить новому спектаклю театра «Геликон Опера» в постановке народного артиста России Дмитрия Александровича Бергмана, опере Александра Порфирьевича Бородина «Князь Игорь».

0: Опера «Князь Игорь» – это действительно образец настоящей русской классической оперы, которая в муках создавалась. 18 лет Бородин писал это произведение, и так и не дописал, и заканчивали, как известно, эту оперу Глазунов и Римский-Корсаков. И, конечно, эти муки композитора, они действительно есть и в музыке. Общеизвестно, что Александр Порфирьевич Бородин не закончил оперу и не расставил музыкальные номера в том порядке, в котором он хотел это сделать. То есть его задумка до конца осталась непонятой, и оркестровку окончательную делали Глазунов и Римский-Корсаков, и уже они делали нумерацию отдельных частей. На всякий случай скажу для радиослушателей, которые, может быть, не очень хорошо знакомы с этой оперой и вообще с творчеством Александра Порфирьевича Бородина, что этот композитор, он был ученым-химиком. Надо сказать, что у него много патентов, он потрясающее открытие оставил. И в рядах химиков, и вообще в химическом сообществе он известен как очень большой ученый. Но музыке он уделял достаточно много времени, но она все равно для него была второстепенна. И вот эта второстепенность музыки, с одной стороны, не давала Бородину писать много, а с другой стороны, когда он уже погружался в музыку, рождались совершенно удивительные образцы искусства.
1: Например, такая потрясающая мощная симфония, которая получила название «Богатырская».

общеизвестен факт, что римский Корсаков, который уже просто изнывал и требовал от Бородина писать эту оперу, Бородин, понятно, он замысел, придумал начало нескольких номеров и так далее, замысел весь рассказал своим друзьям по могучей кучке. Римский Корсаков не выдержал в определенный момент, пришел к Бородину, положил на стол пачку белой нотной бумаги, где наверху было написано «Александр Порфирьевич Бородин, опера «Князь Игорь», и сказал: «Пиши». То есть от Бородина все требовали писать, писать, писать, потому что знали его гениальность, чувствовали его самобытность совершенную. И важно сказать, что Бородин был семейным человеком. Он обожал всю свою семью, всех своих родственников, всегда всем помогал. Это отмечали все его друзья, что он совершенно широкой души человек. И вот эта широта Бородина, глубина его мысли, она в опере «Князь Игорь» как нигде проявилась. И, конечно, мы все обожаем эту оперу за потрясающие арии. Достаточно вспомнить общеизвестную арию Игоря или арию Кончака, Кончаковны. Конечно, Александр Порфирьевич Бородин все-таки был в историческом контексте. Мы знаем, что слово о полку Игорь — это основа оперы «Князь Игорь», но, тем не менее, свое отношение к истории, свое отношение к этому неудачному походу князя Северского он выразил именно и в музыке. И вот в театре «Геликон опера» будет идти необычная редакция. Это будет редакция нашего театра, которая была создана в 2012 году Дмитрием Александровичем Бергманом и музыковедом Анной Булычевой. Она была исполнена в концертном исполнении в зале Московского международного дома музыки. И с тех пор Дмитрий Александрович мечтал воплотить эту оперу на сцене, в костюмах, в декорациях, как полноценный спектакль. И вот, наконец-то, мечта сбылась.

Есть классическая версия спектакля в оркестровке Римского-Корсакова и Глазунова, в большей степени Римского-Корсакова, в которой композиторы, последователи Бородина уже после его смерти позволили себе сделать некоторые изменения замысла Бородина. Но, в частности, была убрана сцена бунта князя Галицкого. По политическим ли мотивам, исторически это неизвестно, нигде это не указано. Но, тем не менее, в версии театра «Геликон» опера эта сцена есть. Оркестровка Римского-Корсакова тоже очень отличается от оркестровки Бородина. Римский-Корсаков, как более маститый композитор, он все-таки позволял себе делать замечания и предложения Бородину, а уже после его смерти менять его оркестровку. По версии Римского-Корсакова не совсем удачную. Это тоже в версии «Геликона», эта несправедливость, она тоже устранена. Самое главное в версии «Геликона» то, что мы постарались как можно ближе приблизиться к замыслу Александра Порфирьевича Бородина, с уважением отнесясь, конечно, и к работе Римского-Корсакова, и Глазунова, но, тем не менее, Бородин – это главное в версии «Геликон» оперы. Это впервые будет исполнено на оперной сцене. Как я уже говорил, это было концертное исполнение в 2012 году, и теперь это полноценное воплощение на сцене. Шедевр симфонической, хоровой музыки, половецкие пляски, которые, конечно же, больше всего привлекают неискушенного зрителя на спектакль «Князь Игорь».

Это удивительное произведение, которое часто исполняется отдельно. Достаточно вспомнить, что великий Дягилев привез на русские сезоны в Париж именно половецкие пляски. И великие хореографы обращались к постановке половецких плясок. Это всегда отдельное шоу внутри спектакля. Это, несомненно, жемчужина вообще любого русского репертуара, украшение любого концерта русской музыки. Это, наверное, самое известное русская классическая музыка, которая, ну, помимо Чайковского, конечно, которая звучит во всем мире. Хор «Улетай на крыльях ветра» – это музыка, которая к творчеству подвигала не только других композиторов, но и людей, которые писали современную музыку, рэперов. Огромное количество каверов сделало на эту музыку. И это все Александр Порфирьевич Бородин.

0: Над постановкой князя Игоря в Геликоне трудилась большая команда. Большой спектакль, большая команда.
1: Замечательная команда постановщиков. Режиссер-постановщик, народный артист России, лидер, президент театра Геликон-опера Дмитрий Бертман. Дирижер-постановщик, главный дирижер нашего театра, лауреат премии «Золотая маска» Валерия Кирьянов. Художники по декорациям, народный художник России Игорь Нежный. Художник по костюмам, народный художник России Татьяна Тулубьева. Художник по свету Денис Юнюков. Хормейстер, заслуженный артист России Евгений Ильин, хореограф Эдвард Смирнов. Это огромная команда, которая действительно вложила в этот спектакль все свои знания, все свои чаяния, надежды, потому что, как мне кажется, этот спектакль очень современный. Несомненно, будут какие-то аллюзии с сегодняшним днем, но это исторически очень красивый спектакль, то есть это стилизованные под эпоху костюмы и противники так называемой режиссерской оперы, которые всегда противостоят переносу действия в другое время, будут спокойны, потому что в нашем спектакле это стилизованные исторические костюмы, это большие масштабные декорации, это действительно очень масштабное, яркое зрелище. Ну и, конечно, психологическая драма, совершенно необычная трактовка Дмитрием Александровичем Бертманом образа Игоря и вообще всех персонажей этой истории. И Бородин таким Игорь задумывал, то есть это очень противоречивая личность. И, конечно, много вопросов, уверен, будет у публики к себе, ко времени, к Геликону, несомненно. Но мы очень ждем этих вопросов, мы готовы обсуждать, готовы, что спектакль будет обсуждаться, будет много споров, и это очень важно для нас. Геликон всегда отличался тем, что о театре говорили много и хорошего, и плохого. Но это совершенно не важно, главное, чтобы говорили.

И, конечно, очень хочется отметить потрясающую глубокую работу Ани Булычевой над подготовкой нотного материала. Какое количество архивов Аня взбороздила, сколько перечитала дневников, воспоминаний, где можно было найти какие-то крупицы. И вот по этим крупицам она составляла именно бородинский замысел. Анна Булычева – замечательный музыковед, и я кланяюсь ей, и спасибо ей огромное за ту неимоверную, удивительную работу, которую она произвела, и благодаря чему теперь этот спектакль будет жить на сцене Геликона. Я надеюсь, будет долго жить. Для Дмитрия Александровича Бертмана это не первая постановка «Князя Игоря». Конечно, мы все помним замечательный спектакль в Турции, в Стамбуле, на сцене Стамбульской национальной оперы. И потом эта постановка перенеслась в знаменитый «Аспендос». Этот спектакль был показан на фестивале, огромнейшем фестивале под открытым небом, там же, в Турции, с участием огромного количества певцов, с животными на сцене. Это был действительно такой классический, очень красивый, яркий спектакль. И вот с тех пор Дмитрий Александрович мечтал, что «Князь Игорь» обязательно будет в Геликон оперы, и вынашивал идею, решение этого спектакля долгие-долгие годы. И вот, наконец, пришел на сцену Геликона. Это новый совершенно спектакль. Ничего общего он не имеет с тем, что было в Турции, с той постановкой. И артисты Геликона начали подготовку задолго, за год, наверное, до премьеры. Мы начали репетировать. Очень большая опера для хора.

Это настоящее хоровое испытание для артистов хора, любимых артистов хора театра «Геликон Опера», потому что очень много хоровых сцен, они все в движении. Вы знаете, что в «Геликоне» всегда хор не только поет, но много двигается и танцует. Это очень пластичные ребята, поэтому это будет очень насыщенное хоровое действие, очень много хоровых сцен, ярких, массовых, сильных, не побоюсь этого слова. И я думаю, что публика действительно должна оценить вот этот титанический труд, который выполнил главный хормейстер театра Евгений Ильин, ну и, конечно, все артисты хора, потому что ребята замечательные. А солисты, ну, всегда в «Геликоне» отличались тем, что у нас оснащенные артисты, люди, которые не только поют, двигаются, но и действуют. Мы всегда обращаем большое внимание на занятия актерским мастерством, на внутренние монологи, на предлагаемые обстоятельства, на действенную интонацию. Много-много терминов внутритеатральных, но для зрителей, которые, может быть, еще не совсем близки к опере, я должен сказать, что в опере не должно быть скучно. И это всегда было девизом театра «Геликон Опера». Если вы придете на «Князя Игоря», мы планируем, что «Князь Игорь» часто будет идти в нашем театре, и поэтому милости просим, вы увидите действительно очень интересную историю с потрясающей, великолепной музыкой Бородина. Я без ложной скромности должен сказать, что в спектакле принимают участие ведущие солисты театра «Геликон», одни из лучших солистов и певцов нашей страны. Я, конечно, могу их всех назвать поименно, но это будет очень длинный список, потому что во время постановки мы подготовили 3 или даже местами 4 состава на каждую роль. В театре всегда важна премьера, важен спектакль. Невозможно отменять спектакли. В «Геликоне» отменяли спектакли только во время ковида. Вот за всю историю театра никогда не было отмены спектакля. И поэтому мы всегда заботимся о том, чтобы в случае болезни исполнителя обязательно была замена. Поэтому приглашаю всех в «Геликон» на оперу Александра Порфирьевича Бородина «Князь Игорь» в постановке Дмитрия Бертмана.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Отцы и дети.
1: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец. Сегодня у меня в гостях Григорий Сергеев, председатель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Каникулы. Идем, конечно, в лес, идем на речку с детьми. А вот что вот с собой взять, как одеться, вот какие правила поведения? Подскажите.
2: Действительно, очень серьезный вопрос. Самые тяжелые поиски, которые у нас происходят, это поиски детей в природной среде. И, конечно, время, когда все уехали в деревню, на дачу к бабушке, это время очень активное для нас. Для того, чтобы уйти правильно с ребенком в лес, надо знать несколько важных правил. Первое и главное – мы имеем с собой средства связи, и это средство связи заряжено. Потому что, когда что-то приключается, мы должны выйти на связь. Нам кажется, что наш оператор связи может в этом лесу не брать. Но если мы будем набирать 112, то 112 скоммутируется через любого оператора связи, если хоть какой-то сигнал в этом лесу будет.
1: Поэтому, это важно.
2: Да, надо просто понимать и надо запомнить телефон 112, который будет по всей России для вызова помощи. Это первый момент. Второй. Не надо прятаться от грибов.
1: Это как?
2: Ходите в ярком.
1: В ярком, понятно.
2: Ходите только в ярком. Очень сложная ситуация в лесу возникает, когда люди в камуфляже и по состоянию здоровья, резко изменившемуся, или человека мы ищем несколько дней, а он не может нам отвечать. И, предположим, он в момент, когда мы проходим мимо, не двигается. Увидеть человека в камуфляже, который не двигается, весьма сложно. Эта одежда специально создана для того, чтобы ее было не видно. Если мы идем с любыми невоенными целями в лес, камуфляж — это глупость. Это, кстати, товарищи охотники, вас тоже касается, потому что вы часто стреляете друг в друга именно потому, что не видите. А зверю абсолютно индифферентно, зеленое на вас или оранжевое. Но для тех, кто будет вас искать, очень важно, чтобы вы были в ярком, чтобы этот цвет не соответствовал цвету природы вокруг, и мы могли его увидеть. С беспилотника, с вертолета, пешим поисковиком нам очень важно отличать вас по цвету. Вспоминается, мы искали деда, уже один из последних поисков сезона, давно было, в начале «Лиза Алерт», и несколько дней у нас ничего не получалось, а это прям холодно, уже октябрь. Мы его нашли благодаря белому ведру. У него с собой было белое ведро, и это его спасло. Сам дед был, конечно же, в какой-то немаркой темной одежде, которая сливалась с лесом абсолютно, и это вызывало для нас сложности. Продолжаем, что надо взять с собой?
1: Сейчас немножко прерву, я сам езжу просто на дачу, и, естественно, возвращаешься, когда уже темно, и по обочинам идут люди, которых совершенно не видно, они идут вообще в черной одежде. Да. Я даже говорю не про лес, мы говорим просто про обычную жизнь. Это сложно, страшно, и просто думаешь, господи, ну купите себе какой-нибудь светоотражательный, на что-нибудь, на рюкзак наденьте, если вы стесняетесь, наденьте себе на руку браслет. Или...
2: Вообще такая норма есть несколько лет для детей про светоотражающие элементы на одежде, и с точки зрения работы с ДТП, ну какая-то профилактика ведется. Что касается похода в природу, а в России традиция собирательства, которой нет ни в одной другой стране, вот тут профилактики не ведется никакой. Мы с вами сейчас занимаемся новаторством. Мы рассказываем людям, что такая проблема есть. Представьте себе, что только «Лиза Алерт» не успеет спасти больше 1000 человек в этом году, которые уйдут в природную среду. Я это говорю уверенно, потому что я говорю на основе статистики многолетней, и вам надо подумать о том, что это огромные цифры. У нас никто не погибает от отравления грибами, но огромное количество людей не вернутся, потому что они заблудятся и погибнут от переохлаждения. Даже летом, потому что ночью будет к 10 градусам, а то и ниже, выступит роса, одежда промокнет, и в зависимости от состояния здоровья, вот вопрос, сколько суток человек выдержит в этой ситуации. И чем лучше он подготовлен, тем больше шансов он нам дает. И вот здесь яркая одежда – это важно, заряженный телефон – это важно. И вот тут я хочу продолжить.
1: Дальше, да.
2: С собой обязательно нам нужен литр воды на человека. Нам очень важно иметь с собой более теплую одежду, чем та, которая на вас сейчас. Потому что вы вышли днем, и у вас плюс 20 комфортные, а ночью будет 10. Конечно, вы вышли на 2 часа, и, конечно, никакую ночь в лесу вы не планируете проводить.
1: Ну, это понятная история, да.
2: Мы получаем с десяток тысяч заявок на природную среду в год, и ни один из них не планировал заблудиться. Они все знали этот лес как свои 5 пальцев. Они, да я здесь по краюшку пройду. Ни один человек не думал, что так выйдет, но так вышло. Соответственно, если мы говорим про поход с ребенком, есть еще очень важное правило для взрослого человека – не отпускать из поля зрения, а лучше держать за руку, если мы говорим про младших школьников и дошкольников. Угу. Это очень быстро происходит. Вот это расставание в лесу очень быстро происходит. Контроль звуком, откликаясь друг к другу, пока вы собираете грибы, когда вы друг друга не видите, это гарантированный неуспех через какое-то время. Через какое-то время вы друг друга не услышите. И вот когда вы друг друга не услышите, начнется самое страшное. Начнется паника, и вы начнете двигаться в разных направлениях, потеряете окончательно ориентировку на местности. Когда у вас закончится адреналин минут через 40, вы очень сильно усугубите свое положение. Вот так это все развивается.
1: Фонарик, спички, запас еды, что-то...
2: Еда вам не потребуется ближайшую неделю, не надо о ней думать. Человек хорошо относится к голоду. Если нет специфических заболеваний, то голод — это исключительно полезно. Точно совершенно фонарь, точно совершенно средство для разведения огня. Вообще, огонь — это продление жизни. Вы знаете, мы очень отличаемся от Всемирной организации здравоохранения тем, что мы радуемся, когда у нас заявки курящие.
1: Потому что он
2: разведет огонь. А раз он разведет огонь, значит, мы его найдем теплым, бодрым, который просто испугался и рассказывал нам, что вокруг все хрустело, тут кто-то ходил, я боялся, но с ним вообще все в порядке. И представляете, все то же самое, только огня нет. Нету тепла. И холодно, и вокруг все хрустит, и кто-то ходит. Это волнует всех в первую ночь, во вторую уже не волнует, потому что уже свыклись с лесом. Действительно, да, куча зверья, но вы мало интересуете зверье, поверьте. Любые животные, которые будут ночью перемещаться, они могут вызывать абсолютный ужас. И если у вас нет фонаря, то, конечно, в темноте страхов больше. С фонарем страхов меньше. Все ресурсы, которые вы возьмете с собой, надо использовать экономно. Если у вас есть зажигалка, желательно, чтобы она была не одна. Желательно, чтобы она была в каком-то герметичном пакете. Важно, чтобы у вас был запас воды, чтобы вот этот свитер лежал в рюкзаке. Если у вас есть какой-то нож, при помощи которого вы можете помогать себе делать костер, а не только срезать ваши любимые грибы, это тоже весьма полезная история. Но средством спасения здесь будет мобильный телефон, заряженный мобильный телефон и, возможно, отдельный пауэрбэнк к нему, чтобы можно было дозаряжать, если что.
1: А у нас только лес получается таким опасным местом или нет?
2: Самое опасное место для детей летом — это вода. И отдых на воде рядом с водоемами — это то, что унесет огромное количество детских жизней в течение этого лета.
1: Ну, следить.
2: Просто следить, а следить специфически. Если родитель лежит на берегу и читает книжку или уткнулся в свой телефон, это не следить, это не успеть. Ребенок не будет кричать в момент, когда начнется, не дай бог, утопление. Вы должны находиться в воде рядом со своим ребенком. Это условие безопасного купания. Вы можете находиться на берегу, безотрывно следя за головой своего ребенка, если вы в состоянии иметь такую дисциплину. Намного проще находиться с ним в воде в данном случае. От подвижности взрослого очень сильно зависит, какую дистанцию вообще можно себе позволить, на каком расстоянии можно быть от своего ребенка и какие условия для купания могут быть. То есть я имею в виду, насколько хорошо плавает взрослый, какой водоем вы можете себе позволить, с течением или без, с крутым берегом или не с крутым берегом. Естественно, всегда хочется рекомендовать тепличные условия с слабым понижением
1: глубины, но...
2: с нерезким увеличением глубины, другими словами, с отсутствием течения. Это все очень важно. Дети не ходят на водоем одни, это зона суперриска, вы должны это хорошо осознавать. Больше всего несчастных случаев с детьми – это вода.
1: Напомню, что Григорий Сергеев, председатель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», сегодня давал советы, что брать с собой,
2: когда ты
1: идешь в лес или на реку. Спасибо.
0: Отцы и дети. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
3: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ бригада». По средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
5: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
6: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны.
7: На правах рекламы.
8: Добрый день, дорогие слушатели. Программу представляет ООО «Дорвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. Тема нашей передачи сегодня будет очень интересна всем нашим слушателям. Поговорим мы об ишемическом инсульте. Ежегодно в мире диагностируется от 5 до 6 миллионов инсультов. По этому показателю Россия занимает одно из лидирующих мест. Каждый год инсульт поражает около 450 тысяч наших соотечественников. Почему так происходит, а главное, как можно избежать поражения головного мозга, нам расскажет замечательный специалист, медицинский обозреватель Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
9: Здравствуйте. Да, инсульт далеко не всегда смертелен, но еще неизвестно же, что хуже. Ведь порой жизнь человека, перенесшего инсульт, превращается в настоящий ад. Инсульт поражает неожиданно, и буквально одна секунда может разделить жизнь человека и его близких на до и после. Это настоящая трагедия для всей семьи, когда человек только что ходил, двигался, говорил, да, мог самостоятельно питаться, как вдруг он даже в туалет нормально сходить не может. И вот что нужно отметить, очень часто причиной инсультов становится нарушение мозгового кровообращения. В какой-то момент в сосудах мозга повышается давление, они лопаются, происходит кровоизлияние, которое поражает кору головного мозга. И здесь, дорогие друзья, необходимо следить за состоянием своих шейных позвонков, вдоль которых проходят вены и артерии, питающие наш головной мозг.
8: Ну, то есть получается, чтобы обезопасить себя от инсультов, нужно как-то по-особенному заботиться о своей шее.
9: Именно так. Но почему-то вот этой важнейшей части нашего позвоночника уделяется очень мало внимания. А шея ведь она играет роль такого маленького мостика между головой и остальным телом. И, конечно, если на этот мостик приходится чрезмерная какая-то нагрузка, могут начаться очень серьезные проблемы. Особенно, когда организм уже пожелает и его внутренние ресурсы и резервы на исходе.
8: А что вы имеете в виду?
9: Ну, каждый раз, когда мы крутим голову, мы же на самом деле очень сильно рискуем. Любое какое-то неаккуратное движение резкое, да, оно может привести к серьезной либо травме, либо защемлению. И нередко начинается все с того, что просто сводит мышцы, они немеют, как будто бы кто-то схватил за горло и не отпускает. Это обездвиживает, это заставляет ощущать свою полную, унизительную, я бы даже сказал, беспомощность. Что мы делаем в таком случае? Разотремся какой-то мазью, да, или укол сделаем и забываем. До тех пор, пока шейную мышцу не сведет снова. Вот вам и предпосылка к нарушению кровотока и инсульта. А где и в каком состоянии он застанет вас, это еще вопрос. Поэтому не стоит надеяться на авось. Нужно комплексно решать проблему. Поймите, мази и уколы – это экстренная помощь, которая, конечно же, должна быть под рукой у каждого. Но, дорогие слушатели, сегодня вашему вниманию я хочу предложить средство, которое призвано обезопасить вас от нарушения мозгового кровообращения. Это шейный ортопедический воротник-фиксатор «Доктор Хорошев». Несмотря на то, что это новое изделие, оно стремительным образом завоевывает популярность. Уже сейчас наши специалисты готовы ответить на ваши вопросы. Достаточно лишь набрать бесплатный номер федеральной

0: каждого этого фильма можно будет пообщаться либо с режиссером, либо с актерами, либо с продюсерами и сценаристами. Они сами будут представлять свои фильмы, и потом с ними можно пообщаться. Собственно, это такой тренд, который организаторы в этом году делают. Они понимают, что уже время красных дорожек на кинофестивалях прошло, и звездные гости, наверное, тоже должны быть, но они должны общаться. Организаторы ставят самое главное, что должен быть диалог со зрителями. Это еще раз нам в интервью подтвердил куратор фестиваля Михаил Денишкин. Давайте посмотрим, что будет на программе «Свои».
1: В этом году все фильмы программы «Свои» представят или актеры, или режиссеры, в общем, кто-то из создателей фильма. После показов планируется обсуждение со зрителями, и вот эта атмосфера, которую создает программа «Свои», она на самом деле очень любима ивановскими зрителями, и очень многие приходят не просто посмотреть фильм, но именно поговорить с режиссером, как-то обсудить, задать вопросы, и вот тот накал интеллектуальных страстей, которые режиссеры переживают на фестивале, вот этим как раз многим и запоминается кинофестиваль «Зеркало». Ну и, конечно, важно, что программу «Свои» судят и ивановские зрители зрительским голосованием, ну и, конечно, жюри ивановских зрителей. По традиции мы собрали небольшое жюри из представителей ивановской интеллигенции и людей, кто любит и смотрит отечественное кино, и они тоже выберут свой любимый фильм и наградят.
0: В самом начале нашего разговора мы отметили, что фестиваль «Зеркало» — это кинофестиваль музыки, кино и архитектуры.
2: Да,
0: то есть огромное количество специальных проектов, которые будут проходить во всех городах. Вот даже, например, будут показывать сказки еще одного знаменитого уроженца Ивановской области Александра Роу. Все сказки покажут в одном из кинотеатров. Что еще хочу отметить? Конечно, будут выставки, будут лекции, будут мастер-классы, творческие встречи, много-много всего другого. Что могу еще сказать? Вход на все кинопоказы будет бесплатным. Нужно будет только зарегистрироваться на сайте фестиваля «Зеркало» и пройти, или в кинотеатре взять заранее билеты на все кинопоказы. Поэтому будет вот так вот здорово и интересно.
2: Ну, программа очень насыщенная, и мы, конечно, по-хорошему завидуем всем тем, кто окажется в даты фестиваля в Ивановской области и сможет побывать на одном из показов.
3: Ну да, еще можно успеть ехать от Москвы всего 3 часа на электричке, и действительно такое нечасто увидишь, и я думаю, что если у вас есть возможность, уважаемые радиослушатели, то, пожалуйста, воспользуйтесь ею, особенно жители Иваново, я думаю, вряд ли эту возможность упустят.
2: Ну, вот для себя, да, ознакомившись с основным конкурсом в программе, я не могу не отметить, что будет даже вольная экранизация «Мертвых душ» Николая Гоголя. Это, конечно, что-то потрясающее, потому что там все действия перенесены в США в 1890 год, в год переписи населения США, и, конечно, вот этот поворот очень любопытный. Я бы вот для себя этот фильм выделила,
3: с удовольствием
2: бы посмотрела. Сколько вариаций
3: «Мертвых душ» уже существует, и здесь действительно такой авторский, креативный подход. Вот мы с Машей теперь думаем, как нам быть.
0: У вас есть все шансы приехать к нам на электричке. Она ходит довольно-таки часто, 4 раза в день можно приехать и быстренько пробежаться, тем более, и тут же посмотреть все выставки и на железнодорожном вокзале, и посетить наши кинотеатры, и, может быть, даже добраться до Юрьевца, правда, от Иванова до него 170 километров.
2: Так или иначе, звучит как будто бы уже как план.
3: Да.
2: Мы благодарим нашего корреспондента. Ирина Калинина была у нас на связи, и говорили мы о программе 20-го международного фестиваля «Зеркало», фестиваль музыки, кино и архитектуры. Потрясающее мероприятие. Всех призываем, кто находится рядом или посетит Ивановскую область, пожалуйста, принимайте участие. Ну а мы, Мария Тарабаева и Иван Фурсов, прощаемся с вами. Спасибо, что эти 2 часа провели в нашей компании.
3: Да, берегите себя. Услышимся уже завтра в 16:12. Пожалуйста, подключайтесь к эфиру и хорошего вам вечера. Всего доброго.
4: Разное время. Детский вопрос. Социальный проект «Радио России».
5: когда она была в детском доме, первый год мы 2 раза брали ее, и во второй год 4 раза на каникулы. Я вижу, что она за мужем бегает как хвостик, и тогда я испугалась, что она меня вообще никак не воспринимает. Я сказала, что я не буду ее забирать.
4: Что было дальше? Расскажем в новом выпуске программы «Детский вопрос». В это воскресенье в 12:35 по Москве и в 11:35 по

0: Времени Калининграда.
1: Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
2: Это Российский радиоуниверситет, студии Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
1: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска.
3: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: На связи ГТРК «Донт Эйр» и наш радиопроект «Области знаний».
5: Это какое-то волшебство или только технологии?
6: Это волшебство технологий.
4: Я, Олег Пшеничный, с моими гостями докопаюсь до истины.
7: Ростовская область – место, где берегут историю, любят творчество, рады делиться знаниями.
8: Игрушка для ребенка, находящегося в люльке.
7: Каждый гость в студии – настоящая находка.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
9: 30 июня. Москва.
10: Реклама. Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет – с целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс, и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
11: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
12: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
13: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
10: Реклама.
14: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
15: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске: в Константиновке за сутки взяты под контроль 127 зданий, в Красном Лимане 38, сообщили в Минобороны. Более 2 миллиардов рублей выделило правительство на устранение последствий весенних паводков. СКР поддержал ужесточение наказания за половые преступления против детей. В школах вдвое увеличат долю начальной военной подготовки. И теперь подробнее. Штурмовые подразделения группировки войск «Южная» вели активные наступательные действия на всех направлениях в ДНР и за сутки заняли в Константиновке 127 зданий, сообщили в Минобороны. Противник потерял до 90 военнослужащих. Уничтожено артиллерийское орудие, 18 автомобилей, 20 наземных робототехнических комплексов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складом газа, горючего, местам хранения и запуска БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений в 149 районах. Средствами ПВО сбиты 17 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» и 762 украинских беспилотника. ВСУ за минувшие сутки потеряли в зоне спецоперации более 1580 военнослужащих. Более 2 миллиардов рублей будет дополнительно выделено Дагестану в Чеченской республике для преодоления последствий после мощных весенних паводков. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Средства необходимы для расчистки русл рек и восстановительных работ.
0: Сегодня мы дополнительно направим из бюджета 2,5 миллиарда рублей на комплекс неотложных мероприятий в Дагестане, в Чеченской республике. Средства пойдут на расчистку рек и возведение дамб общей протяженностью 35 километров. Уважаемые коллеги, прошу вопросы эти держать на личном контроле, чтобы люди и предприятия могли как можно быстрее вернуться к своей обычной деятельности.
15: Глава Кабмина уточнил, что ранее уже было выделено финансирование на первоочередные нужды жителей Кавказа, восстановление школ и детских садов. В Кремле назвали планы Лондона о продаже 100 тысяч тонн нефти с захваченного танкера «Смирта» с пиратскими. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва изучит юридические варианты этого дела.
16: Наверняка существуют юридические варианты реакции. Они будут изучены. Ситуация будет проанализирована. И если такие юридические варианты реакции, судебные перспективы имеются, конечно же, они будут максимально задействованы как в отношении тех, кто принимает, будет принимать такие решения, как в отношении тех, кто будет реализовывать эту нефть, так и в отношении тех, кто ее будет приобретать. В этом не должно быть ни у кого сомнения. Что же касается политической оценки, то речь идет о попытке, наверное, экспроприации, продажи, добычи, которая была добыта пиратскими методами. Британское государство на протяжении всей истории этих методов не гнушалось.
15: Великобритания 14 июня задержала в Ла-Манше нефтяной танкер «Смиртес» под флагом Камеруна с утверждением, что танкер якобы связан с Россией. Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Лондоне, граждан России на борту танкера «Смиртес» нет. Суд в России заочно осудил украинского олигарха Игоря Коломойского, внесен в России в перечень экстремистов и террористов, за хищение российской нефти на 10 миллиардов рублей и приговорил к 12 годам колонии заочно. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России. По инициативе Следственного департамента МВД наложен арест на имущество, аффилированное с обвиняемым и его подельниками компании, на сумму более 20 миллиардов рублей, в том числе на ее акции стоимостью свыше 10 миллиардов рублей. Следственный комитет России работает над ужесточением ответственности за преступления против половой неприкосновенности детей. Об этом рассказал советник при председателе СКР Александр Федоров на сессии Петербургского международного юридического форума. Глава Следственного комитета России перечислял уже реализованные и развиваемые инициативы по защите детей.
17: Введение ответственности за получение сексуальных услуг несовершеннолетнего и использование ребенка для изготовления порнографических материалов. Установление ответственности за незаконное распространение сведений о потерпевшем подростке. Введение отягчающего обстоятельства для преступлений, совершенных в отношении ребенка родителям, педагогам, медицинским или социальным работникам. Криминализация склонения к суицидальному поведению. Продолжается работа по установлению ответственности за хранение порнографических материалов с изображениями детей без цели сбыта, а также по законопроекту о профилактике антиобщественного и противоправного поведения подростков и защите их прав.
15: Напомню, в конце октября группа депутатов и сенаторов внесла законопроект об отмене сроков давности за совершение преступлений против половой неприкосновенности детей. Парламентарии предлагали распространить меру не только на привлечение к уголовной ответственности, но и на выносимый обвинительный приговор. Со следующего учебного года в школах появится новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Для его реализации будут отобраны 83 героя, в том числе участники спецоперации, о которых будут сняты документальные фильмы. Также министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что с нового учебного года в школах вдвое увеличат долю начальной военной подготовки в рамках предметы «Основы безопасности и защиты Родины». Для учащихся с 6 по 11 классы введен предмет «Основы безопасности и защиты Родины», в рамках которого около 20% учебного времени отводится на начальную военную подготовку. С 1 сентября ее доля будет увеличена до 50%. В программу входит в том числе изучение беспилотных летательных аппаратов, а также проведение учебных сборов, сообщает пресс-служба Минпросвещения. Кроме того, через год школы перейдут на единый государственный учебник по географии. Ведется разработка новых атласов и контурных карт. Следите за развитием событий на сайте вести.ру.
18: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев выразил надежду на начало полноценного допуска отечественных клубов и сборных на турниры FIFA. После решения позволить национальной команде сыграть на турнире среди игроков до 15 лет, который пройдет в Азербайджане в октябре. Приветствуем решение FIFA. Это важный шаг на пути к возвращению российских команд в международный спорт. Мы находимся в постоянном контакте с FIFA. Нам хорошо известна позиция президента организации Джани Инфантино, который неоднократно высказывался за возвращение российских команд на международную арену, заявил Дегтярев. Новости тенниса. Екатерина Александрова не смогла выйти в полуфинал турнира WTA 500 Бад-Хомбурге, уступив Наоми Осаке 2-6, 2-6 тем временем. Там же в рамках парного турнира в полуфинал пробилась Вера Звонарева и ее партнерша Алдила Суджиади. Российский теннисист Роман Сафиулин вышел в основную сетку Уимблдона. В финале квалификационного турнира россиянин за 4 часа 49 минут победил швейцарца Жерома Кима 4-6, 7-6, 3-6, 7-6, 6-4. Теперь новости хоккея. Как минимум 6 команд Национальной хоккейной лиги претендуют на российского защитника Александра Никишина. Об этом сообщает TSN. Ранее появилась информация о том, что «Каролина» рассматривает возможность обмена Никишина. Напомню, в этом году защитник стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Каролины», а 1 июля он станет ограниченно свободным агентом. И пока это все новости спорта.
19: Погода.
15: В пятницу 26 июня в Нижнем Новгороде ожидается 20-22 градуса без осадков. В Пензе от 20 до 22 тепла, кратковременный дождь и гроза. В Ярославле 21-23 градуса без осадков. Во Владимире небольшой кратковременный дождь, 19-21 градус. В Туле преимущественно без осадков, +20, +22. В Воронеже временами дождь, 22-24 градуса. В Ростове-на-Дону и Краснодаре 27-29 градусов выше нуля. Дождь местами сильный. В Волгограде 25-27 градусов без осадков. В Сочи 25-27, кратковременный дождь и гроза. В Санкт-Петербурге днем кратковременные дожди 20-22 градуса. В Москве днем небольшой кратковременный дождь 20-22 градуса. Ночью +9, +11. Сейчас в столице 18 градусов.

0: Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.
1: Добрый вечер. Масштабный культурный проект «Мережки времени» от Репея до Лука завершен. Удалось ли достигнуть поставленных целей, узнаем сегодня. У микрофона Татьяна Курбатова, Наташа Филиппова за режиссерским пультом. Мы в прямом эфире. 43-51-87, номер, по которому вы можете позвонить. 8-920-80-84-00, номер, на который вы можете прислать сообщение. Обязательно сделайте это только сразу после выпуска новостей.
2: Здравствуйте, в студии Ирина Мельникова.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске. В центре Орла могут появиться смотровая площадка и летний театр. Орловщина увеличила экспорт сои в Беларусь. День молодежи отпразднуют в детском парке. Подробности прямо сейчас. В центре Орла могут появиться смотровая площадка и летний театр. Оборудовать их планируют на крыше типографии «Труд». Там стартует капитальный ремонт, в ходе которого обновят фасад, внутреннюю отделку и обустроят парковку, а сама типография продолжит свою работу. В регионе ввели лимит на заправку автомобилей. Об этом заявил губернатор Андрей Клычков. Он подчеркнул, что эта мера вызвана ажиотажем и сбоев в поставках горючего нет. Сейчас предельный объем одной заправки для населенных пунктов составляет 30 литров, для АЗС, расположенных на трассах, 50 литров. Также запрещается заливать топливо в канистры. 140 миллионов рублей направили за неделю на национальные проекты в Орловской области. Такую цифру озвучили на совещании с главами муниципальных образований. Деньги поступили на стимулирующие выплаты медицинским работникам, покупку лекарственных препаратов, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, благоустройство общественных территорий, ремонт дорог и другие цели. Всего в этом году реализуют 42 региональных проекта. Орловщина увеличила экспорт сои в Беларусь. С начала года наш регион отправил почти 12 тысяч тонн продукции. По данным Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, объемы поставок выросли в 10 раз. Качество продукции подтверждено лабораторными исследованиями. Пожарные отработали навыки тушения возгорания в высотном здании. Местом учения стал 22-этажный дом на улице генерала Лаврова в деревне Жилино Орловского муниципального округа. Подробности рассказал сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Орловской области Антон Ухин.
2: Пожары в высотных зданиях сопряжены с особым риском и сложностями в их ликвидации и спасении людей. Именно поэтому сотрудники пожарной охраны регулярно проводят учения в подобных строениях. Согласно замыслу учения, пожар возник на техническом этаже. Возгорание зафиксировали датчики. Поступил сигнал о запуске автоматической пожарной сигнализации. При этом заработала система дымоудаления. Лифты опустились на первый этаж и до окончания тушения не работали. Чтобы безопасно эвакуировать из здания. Жильцы могли воспользоваться бездымными лестницами с отдельными выходами. Таким образом, минимизируется возможность отравления продуктами горения. Для разведки и спасения людей были сформированы звенья газо-дымозащитников. Для работ на высоте был задействован пожарный автоколенчатый подъемник. Он позволяет проводить работы на высоте до 50 метров.
1: Пожарные отработали подачу огнетушащих веществ. С задачей они справились за несколько минут. 27 июня в Институте культуры пройдет бал медалистов. На одной площадке соберутся выпускники школ Орла и области, награжденные медалями за отличную учебу. Участие в мероприятии примут преподаватели, наставники и семьи выпускников. Напомню, за аттестат с отличием при поступлении в любой из орловских вузов дают дополнительные баллы. Также 27 июня отпразднуют День молодежи. На фестивальной площадке детского парка в 17 часов состоится литературный пикник, а после выступят орловские кавер-группы. С 17.30 на аллеях парка стартуют различные мастер-классы. Там же разместятся фотозоны и интерактивные площадки. И последнее. ВЦИОМ рассказал, какое жилье россияне считают идеальным. В ходе опроса выяснилось, что в квартирах хотели бы жить только 34% россиян. Остальные признали, что предпочли бы собственный дом. Эксперты также узнали размеры идеального жилья. Каждый третий хотел бы жить в доме площадью от 76 до 100 квадратных метров, если речь о квартире, в ней должно быть 3 или 4 комнаты. Далее расскажем о спорте и погоде.
0: Радио России «Орел». Спорт.
3: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловский спортсмен Иван Меньшов стал вторым на всероссийских соревнованиях по велоспорту в Ижевске. Турнир стал отбором на спартакиаду сильнейших. В индивидуальной гонке на шоссе на 25 километров среди мужчин Иван Меньшов завоевал серебро. Время на финише 30 минут 45,4 секунды. В Орле пройдет финал Кубка России по пляжному волейболу. Игры сильнейших пар страны пройдут на площадке на площади Ленина с 8 по 11 июля. Соревнования такого уровня состоятся в нашем городе впервые. Ранее, с 2019 года, Орел принимал этапы чемпионата страны. С новостями спорта вас ознакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе ожидается переменная облачность без осадков и 20 градусов, ночью плюс 14. Ветер северо-западный, его скорость до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. О новостях рассказала Ирина Мельникова. Хорошего вам вечера.

0: «Говорит Орел». Интерактивный радиоканал.
1: Хорошего вечера желаем и мы, и вам, дорогие радиослушатели. Татьяна Курбатова у микрофона, Наташа Филиппова за режиссерским пультом. Напомню, если вы вдруг только сейчас присоединились к нашей компании, мы рады вас видеть, мы рады вас приветствовать. И заявленная тема у нас сегодня удивительный, эксклюзивный, наверное, да, проект «Мережки времени» от Арипея до Лука завершен. В этой студии практически год назад мы с руководителем этого проекта, с Евгенией Серебренниковой, встречались, и сегодня вновь она здесь отдувается за всю большую компанию. Здравствуйте, Женя.
2: Здравствуйте.
1: Поздравляю вас с завершением этой масштабной операции по вовлечению населения, да, или даже не вовлечению, а как сказать, чтобы память у него проснула.
2: Приобщению.
1: Хорошо. Пусть будет приобщению населения к нашей традиционной культуре, к нашему традиционному наряду. Все ли удалось из задуманного сделать?
2: Да. Как вы сказали, мы встречались с вами год назад, и наш проект занял 13 месяцев его реализации. И тогда, когда мы с вами в прошлый раз разговаривали, мы только предполагали, что мы будем делать, как мы будем делать. А вот сегодня уже за плечами очень долгий путь, колоссальный объем выполненной работы. И вроде бы кажется, что камень с души упал. На самом деле команде нашего проекта очень грустно, печально от того, что мы столько сил, души, времени и полностью себя вложили в этот проект, что мы немножечко в растерянности и не знаем, что мы будем делать дальше.
1: Ага.
2: Да. Как Ольга Олеговна Соколова, моя правая рука, вчера сказала: «А что я буду делать по субботам и воскресеньям? Как я буду жить?»
1: Ну, то есть ребенок вырос, выпорхнул из гнезда, и теперь у вас вот это вот родительское, когда у них бывает депрессия, да, когда дети сепарируются полностью,
2: да,
1: уходят из дома, да? Ну, я думаю, что это как выносить ребенка, проект такой.
2: Да, даже больше, чем 9 месяцев. 13 месяцев,
1: да,
2: длился наш проект. За это время было проведено огромное количество практических занятий, лекций, записано видеолекции, то есть были и очные лекции, и дистанционные. Проведен всероссийский конкурс с международным участием, в котором приняли участие не только наши регионы, по проекту, но и вся Россия, в том числе и Израиль, Италия, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. Мы сами, конечно, не ожидали такого объема, скажем так, и интереса к нашему проекту, но было очень приятно. Поэтому у нас были определенные задачи поставлены, но по факту оказалось, что мы выполнили гораздо больше, чем планировали. Мы по количеству проведенных мероприятий вышли также за рамки календарного графика. Мы никому не отказывали.
1: Вышли, потому что самим было интересно?
2: Было интересно нам, было интересно людям, которые узнавали про наш проект уже в ходе его реализации, заинтересовывались и приглашали либо выставку организовать, либо провести дополнительную лекцию, принять участие в каком-то фестивале, который вот они организовывали. И мы шли, мы показывали, мы рассказывали, организовывали. Вот.
1: Ну вот из ключевых событий проекта, я напомню их, это открытие мастерской, лекции, практические занятия в мастерской, всероссийский конкурс эскизов и закрытие проекта, показ готовых изделий, круглый стол. Все это было выполнено.
2: В полном объеме.
1: В полном объеме.
2: Да.
1: Про мастерскую давайте расскажем. Она продолжит свою работу или как?
2: Мы очень хотим, чтобы она продолжила свою работу. Но здесь уже мы будем полагаться на свои собственные силы и на поддержку наших партнеров, друзей, людей, которые заинтересованы в нашем проекте, потому что грантовая помощь, она ограничена своим временем дальше нужно будет развиваться самостоятельно и, соответственно, финансировать самих себя.
1: Каким-то образом. И как заинтересованность высказывают люди, которые имеют возможность
2: финансировать? Да, ну вот у нас вчера было итоговое мероприятие, которое состояло из трех частей. Первая часть – это был концерт-дефиле, где мы показали все наши коллекции, которые были отшиты в рамках проекта.
1: Сколько их было сразу?
2: Пять коллекций, да. Вот. А вторая часть был круглый стол, но больше это был открытый диалог. То есть такая форма, когда мы задавали вопросы, нам задавали вопросы и попытались найти пути решения дальнейшего развития нашего проекта. Поэтому креативный кластер торгово-промышленной палаты выказал нам поддержку, сказали, что давайте мы с вами чуть позже обсудим, подумаем, как нам
1: продолжить,
2: да, в чем мы можем вам поддержать. Также кластер легкой промышленности сказал, что будем разговаривать, будем думать по поводу того, каким образом дальше давать жизнь нашему проекту, потому что он у нас из наставнического образовательного проекта уже приходит как раз-таки вот в сферу легкой промышленности, потому что это про одежду, это про моду и про то, что, возможно, на базе нашего проекта, на базе тех образцов, которые создали наши слушатели, наши участники, можно сделать региональный бренд. Уникальный, неповторимый, который в себе несет непосредственно суть народной традиции и культуры.
1: А вы предполагали, что вот эти показы, эти пошивы, они вот именно будут такими модными, востребованными?
2: Да, конечно. Изначально, когда мы писали еще заявку, мы закладывали как раз-таки тему интеграции народной традиции, культуры в современный образ. То есть нам нужно было провести наших слушателей от истока, от этнографического традиционного костюма, от знакомства с традиционным кроем мужских, женских рубах, сарафанов, портов, к переосознанию того, что мы можем предложить современному потребителю, для него актуальное, но не теряющее смысла вот этой вот народной традиции.
1: Но вы попали в струю. Просто сейчас все практически недели моды, которые проходят у нас в стране, да, прежде всего, они именно делают акцент на вот каких-то таких мулечках, которые вот что-то, какой-то аксессуар или рисунок, или где-то юбка, или что-то. В общем, это сейчас модно.
2: Да, мы тоже
1: возвращение, так сказать,
2: прослеживаем. И также на своих лекциях мы говорили нашим слушателям, что популярная московская неделя моды с каждым новым показом обретает все больше и больше брендов, которые демонстрируют культурный код. Вот. Но есть разные подачи вот этой вот народной традиции, есть как бы и внешние, а у нас оно больше, наверное, идет на внутреннее, потому что мы берем за основу традиционный крой, но исполняем его в современных материалах. То есть так, чтобы человеку было проще принять вот этот вот образ, не выбиваться из привычного, да, какого-то вот для себя образа лука, но понимать, что традиционный крой, он очень актуален, он экономичен, эргономичен, удобен и несет с собой вот эту память, которая нам досталась от наших предков.
1: Наших предков. Ну, а давайте вот на конкретном примере. Например, какой-то сарафан, да? Традиционный сарафан. Из чего его раньше шили? Из каких материалов? Ну, это все природные, ну, наверняка там лен, что.
2: В зависимости от того, о каком регионе мы с вами говорим, да.
1: А вы не только Орловским вдохновлялись?
2: Нет, не только, конечно. Так как у нас в проекте было заявлено 8 регионов участников, то мы рассматривали региональные особенности традиционного костюма. Были организованы лекции по ознакомлению с традиционным костюмом Орловщины, его уездным многообразием, по знакомству с традиционным костюмом Курской губернии, Владимирской, Брянской. Костюм Карелии мы также рассматривали. И в этих регионах были проведены очные лекции, где слушатели непосредственно смотрели, видели, наряжались в эти костюмы своих регионов. И мы потом выкладывали видеозапись этих лекций. То есть мы хотели, чтобы заинтересованные люди, да, вот, подписчики, слушатели, могли проследить сходство и различия традиционного костюма, вот, его региональные особенности, потому что Курск-Брянск – это у нас регионы, пограничные с нами, и брянский костюм, он на самом деле наполовину орловский, потому что большая часть брянских районов когда-то были уездами Орловской губернии. Вот. Конечно, мы еще в ходе практических занятий мы рассматривали северную традицию, северные сарафаны, косоклинные, изучая этот крой. Поэтому как бы объем знаний мы дали достаточно большой.
1: Ну хорошо, вот коллекция. Вот сарафан, давайте берем сарафан. Традиционный крой. А современного, что мы внесли, вы внесли, что современного? Материал?
2: Материал, да.
1: Только материал?
2: Материал и немножечко, скажем так, добавили современные изюминки. Например, сарафан Болховского уезда, который шили наши слушатели в рамках практического занятия, он, скажем так, интегрировался в летнее легкое платье-сарафан. Вот мы завязки, которые в традиционном сарафане находятся со стороны изнанки и подвязывают ближе к телу, мы их вынесли
1: на лицо, наружу,
2: да, то есть это получился такой декоративный красивый пояс, и сделали украшение в виде такой вот фурнитуры на лямочках этого сарафана и непосредственно на этом поясе.
1: Но если два сарафана поставить рядом, то считается, что это вот одна копия другого?
2: Да.
1: Да?
2: Да.
1: В этом была цель или нет?
2: Цель была в том, чтобы переосмыслить, скажем так, вот народную традицию, чтобы изучить ее, знать, понимать, в чем особенность традиционного болховского сарафана и возможно ли его носить сейчас современной женщине. То есть у нас как бы такая была почти как научная работа. Да? Мы ставили гипотезу того, что это возможно. И в рамках занятий, показов, фотосессий мы доказали, что это актуально, это можно.
1: На протяжении года команда проекта изучала традиции народного костюма нескольких исторических русских губерний, о чем вы сейчас сказали, исследовала их символику, особенности кроя, декоративные элементы, чтобы переосмыслить культурное наследие и найти ему место в современной моде. И вот эти 5 показов, которые были за этот год, они показали интерес?
2: Да, нам, конечно, как создателям, идейным вдохновителям вот, всех этих коллекций очень приятно и отрадно то, что нам задавали вопросы по поводу, а можно нам это купить, а можно нам это приобрести, какое шикарное платье, я бы тоже такое хотела. Также у нас некоторые платья и заказывали.
1: Да, потому что создать...
2: Да, по индивидуальному пошиву.
1: И повесить вот, хочу шкаф, такое это как-то же. Не особо, да?
2: Да, хочу такое же, и мы, да, шили. И сейчас тоже вот многие после вчерашнего мероприятия пишут, говорят, модели, которые участвовали, говорят, я хочу выкупить этот костюм. Я, говорит, так вот с ним зажилась, так он мне нравится, мне все говорят, что он мне так идет, можно я у вас его выкуплю?
1: И буду в нем ходить.
2: И буду в нем ходить, да. Но пока мы ничего не ответили, потому что мы эту коллекцию везем в августе на большой фестиваль «Русское поле» в Москву, на Поклонную гору. Поэтому пока ничего мы из этих коллекций никому продавать не будем. Мы хотим...
1: Как память дорога.
2: Да, нет, мы хотим заявить на большой площадке о том, какую работу проделали наши участники. Вот мы подали заявку, и нам прям буквально сразу же ее одобрили, сказали, да, мы вас ждем, приезжайте, будем показывать на площадке нашей московской.
1: Возможно, там о вас уже слышали, как вы считаете?
2: Не знаю. Не знаю. Вообще наша команда такая достаточно скромная сама по себе. И мы каждый раз удивляемся, когда нам говорят: «Ой, так про ваш проект все знают, он такой раскрученный». Такие, как не знаем, как кто же его раскручивает.
1: Кто его раскрутил, да?
2: Вот. Но многие следят. Вот люди тоже, когда приходили на открытие выставки «Краеведческий музей», вчера говорят: «Мы следим за вами, нам так нравится, нам приятно».
1: Женя, я помню, как вы начинали этот проект. Нет, я вообще, честно говоря, помню еще до того, как вы начали этот проект, сколько мучений было написать его, посчитать все. Это было очень сложно. Я следила за вами в соцсетях тоже, как, наверное, и те, кто вам говорил, что они следили за вашим проектом. И сейчас, по истечении года, скажите, вы бы взялись еще раз за что-то подобное?
2: Да, я думаю, что да. На самом деле я сама для себя открыла новые грани своего таланта. Оказывается, что я могу быть руководителем такого объемного масштабного проекта. И вчера вот Надежда Репинская, наш партнер, руководитель креативного кластера торгово-промышленной палаты, сказала, что говорит, у меня такой большой опыт реализации различных проектов. Я долгое время занимаю руководящую должность. Говорит, но я бы за такой проект, наверное, бы не взялась. Потому что он действительно очень объемный, масштабный. Просто, наверное, я, так как не было у меня опыта руководящего до этого, я просто так, на тот момент не понимала.
1: Испугалась, да?
2: Наоборот, я не испугалась, потому что я не знала, что это такое, поэтому я очень смело шла в этот проект, сама придумала этот огромный масштаб, а потом, когда уже мы выиграли, ну что делать? Нужно реализовывать, нужно делать. Вот, потому что проект – это не только то, что мы видим в сети интернет, да, вот наши публикации.
1: Ну да, там, конечно, уже
2: за
1: картинка.
2: Этим стоит еще взаимодействие с бухгалтерией. Это отчеты, это вовремя сделанные закупки, это договоренности с теми или иными исполнителями, замена исполнителей, взаимодействие с фондом.
1: И надо понимать, что исполнители в разных городах находятся.
2: Ну, исполнители услуг – это, скажем, те, кто обслуживают проект в финансовой части. Допустим, это полиграфия, это закупка оборудования, материалов, набор текстов, дипломов и все такое прочее. То есть еще там огромный пласт, который он не виден. А на самом деле тоже очень непросто, связано еще с тем, что за последнее время многие индивидуальные предприниматели, которые были заявлены в заявке, ну, в силу каких-то обстоятельств, закрыли свои ИП. Нужно было искать новых людей, которые выполнят эту работу за те деньги, которые мы закладывали, но в таком же полном объеме. Ой, это было, конечно, для меня ново, но получилось справиться, да. Теперь у нас ждет третий этап отсчета финального.
1: Бумажный,
2: ну,
1: да?
2: И потом тогда
1: самый главный бумажный отчет.
2: Да, потому что отчетность – это тоже колоссальный труд. Нужно отчитаться за каждого человека, за каждое мероприятие. Должны быть необходимые подтверждающие документы. То есть мы не можем просто сказать: у нас прошло занятие, на нем присутствовало там 30 человек. 30 человек должно быть
1: зафиксировано, да?
2: На бумаге, на фотографиях и опубликована информация о них еще в сети интернет, скажем так. То есть все должно быть подтверждено.
1: Но сейчас вы об этом говорите без страха, да? Уже успокоилась.
2: Ну да, уже потому что мы уже два этапа отчета мы сдали, у нас приняли, но аналитический отчет. Я понимаю, знаю, каким образом формировать третий этап. То есть он мне же почти сформирован. Я не откладываю все в долгий ящик. Проходит мероприятие, я сажусь и заполняю, пока, как говорится, голова свежая. Поэтому все постепенно,
1: железо, пока горячо.
2: Все успевается, да.
1: Какой самый главный вывод вы можете вынести из вот этого проекта?
2: Сложно пока как сформулировать, потому что вчера было очень много сказано и в рамках мероприятия, и потом уже после обсуждения командой много слов, много задач стояло у проекта, поэтому каждая из них, она стала достаточно значимой. То, что мы объединяем поколения, да, «Мережки времени», в самом названии проекта заложена суть того, о чем мы хотели сказать, чему мы хотели научить. То, что без знания нашего прошлого у нас не будет будущего. То есть вот эта нить не должна обрываться. То есть мы должны бережно перекраивать это полотно, не теряя его ни одной частички, скажем mm-hmm. так.
1: Самый любимый костюм или, я не знаю, юбка, кофта, сарафаны из коллекции, которые были сшиты, есть у вас?
2: Все. Каждый, конечно. Коллекция итоговая, которая вот по результатам конкурса, она уникальна тем, что мы в очень короткий срок нашей команды ее создали. И когда мы дошили последний образ, мы сели друг на друга, посмотрели и заплакали.
1: Да.
2: Да, от того, что мы сами не поверили в то, что мы сделали такую шикарную коллекцию, 9 образов, практически в каждом это 2 комплекта, то есть, угу. ну, то есть 2 изделия в одном образе. И нужно было создавать, скажем так, не по своим собственным придумкам, а понять, что хотел сказать автор своим эскизом, соединить их таким образом, чтобы это была полноценная коллекция, вот, чтобы сочетались ткани, чтобы они не были разрознены. А ведь авторы, они из разных городов.
1: Я просто сейчас уточню. То есть вам эскизы присылали, а вы шили. Я думала, что это одни и те же люди делали. Сами же рисовали и сами же отшивали.
2: Нет, итоговая коллекция, угу. она была по итогам конкурса всероссийского, на который прислали 1234, по-моему. Более 1200 эскизов.
1: Это вот жюри... там же Италия, да?
2: Да, Китай. Жюри конкурса из разных городов выбирали эти эскизы, а команде портных конструкторов уже досталось то, что досталось.
1: Mm-hmm.
2: Вот, то есть то, что отобрало жюри, и вот нужно было сделать коллекцию из 9 образов. Получается, у нас первое место 3 эскиза, девочка Нина Маленкина заняла. Второе место – это 3 разных человека. Башкирия, Электросталь и город Орел тоже девочка наша, угу. студентка Орловского государственного университета. А третье место – 3 образа – город Брянск. То есть вот 5 разных человек надо было в единое что-то вот такое вот
1: объединить.
2: Да, угу. получилось хорошо.
1: Вы своим образом пропагандируете, собственно говоря, традицию, угу. да? Вы ходите по улице в удивительных одеждах. К вам подходят люди?
2: Нет.
1: Нет? Никого не интересует, в какой юбке вы идете?
2: Абсолютно спокойно воспринимается это. Опять-таки, это связано с тем, что, как вы уже ранее сказали, этот сейчас тренд, да, быть... модным, быть стильным, угу.
1: Учитывая... Быть ближе к корням.
2: Да, да, культурный код. Поэтому люди абсолютно спокойно воспринимают то, как кто-то выглядит. У нас еще и в Орле как бы люди такие все модники на самом деле. Угу. Будучи в других городах, я тоже так уже профессионально, получается, всматриваешься, так. как люди угу. выглядят.
1: Угу.
2: В Орле... Мне кажется, люди выглядят гораздо красивее, чем в соседних даже регионах. Могут себе позволить яркое, могут угу. себе позволить модное,
1: что-то необычное,
2: красивое, да. Идешь по городу и видишь прямо такая вот палитра красок, вот, особенно у девушек, да, кто-то в розовом, может быть, кто-то там в зеленом, не стесняются. Вот, допустим, один из соседних регионов, у них почему-то все ходят в черном и черно-белую крапинку какую-то. Угу. То есть такие какие-то прям вот не стараются не выделяться. У нас очень красивые люди в городе. Умеют одеваться, умеют быть красивыми, стильными. Каждый демонстрирует какую-то свою приверженность каким-то направлениям
1: и стилем,
2: культурно-модным. Да?
1: Да. Угу.
2: И я думаю, поэтому у нас люди спокойно воспринимают любой образ.
1: Ну, это правда. Просто, возможно, сейчас стало больше, как сказать, ну, люди стали больше чуть-чуть себе позволять, да, могут в каких-то крылышки феи нацепить, например, да, выйти в сарафане, угу. в пол. Иногда это, конечно, может так-то сбить с толку, но смелость людей, наверное, сейчас такая вот прям несколько процентов возросла.
2: Некоторые наши слушатели, которые посещали практические занятия, они теперь самостоятельно для себя создают гардероб угу. на основе тех знаний, которые они у нас получили. Интегрируют уже как бы в соответствии со своим видением, со своим желанием. Вот мы встречаем порой наших слушателей.
1: О, замечаете,
2: да? Это я вот рубаху сшила по угу. вашему крою, когда была у вас на занятиях.
1: А сложно было подобрать современные материалы?
2: Нет. Их достаточно много. Мы в основном делали закупки там в одном магазине, который, скажем так, специализируется на натуральных тканях.
1: Угу.
2: Вот, то есть это мы использовали и лен, и хлопок, штапель тоже как бы с большим количеством хлопка. То есть это легкие ткани, дышащие, экологичные, крапива. Как раз-таки вот коллекция итоговая, она основана на использовании крапивы. Очень красивая ткань, похожая немножечко даже как будто на трикотаж,
1: угу.
2: но абсолютно натуральная, стопроцентная, дышащая, очень приятная и удобная к телу.
1: Но это дорого, если это на массовое производство, например, вот именно из этих тканей получится?
2: Ну, я не могу сказать, дорого это или нет.
1: Но проще в Китае заказать, там дешевле.
2: Ну, в Китае это все дешевле. Угу. У нас многие, скажем так, бизнесы уходят из России в Китай, потому что
1: там дешевле.
2: Там налоги не такие, как у нас. Это тоже большая проблема, потому что мы бы хотели в дальнейшем развиваться тоже, как, может быть, как бренд, как бизнес, но переживаем из-за того, что, наверное, рискованно сейчас уходить в бизнес, открывать бизнес, угу. потому что снова все закрываются. Угу. А открыться не знаю пока.
1: Ну, просто я к чему? Я к тому, что если, допустим, массовое производство вот этих штучных, да, товаров, угу. которые вы создали, это тогда уже, наверное, и смысл, ну, как бы потеряет. Его ведь удача в том, что они штучные.
2: Да, есть разные, скажем так, бренды, разные магазины. Одни специализируются на таком вот фаст-фэшене большом, то есть много отшивают там по 300-500 единиц угу. какого-то там платьишка или блузочки. Есть магазины, которые шьют прям вот
1: под заказ, да?
2: Не наверное. То, что под заказ, а почти как индивидуально, что ли.
1: Угу.
2: Ну, вот они отошьют одно платье, выставляют его там в фирменном магазине, и ты можешь его приобрести, и будешь красоткой, потому что ни у кого такого не будет, как угу. у тебя. То угу. есть и так тоже работает. Но мы пока еще не углублялись вообще вот в эту тему того...
1: Не прощупывали эту да. почву, да?
2: Потому что в основном, конечно, мы ориентировались на наставническую образовательную деятельность.
1: Да,
2: наша
1: самая
2: главная
1: цель.
2: Задача была дать знания, обучить, Вот. А когда мы создали, мы стали понимать, что это может быть востребовано. Угу. А вот каким образом это все делать? Мы просто не бизнесмены. Мы педагоги.
1: Мы пока не бизнесмены, давайте так скажем, потому что вы когда-то не были и руководителем проекта.
2: Да, да, да. Вот пока на данный этап.
1: Кто его знает, вдруг вы там через 5 лет будете миллионером. Как создадите свои проекты и как начнете отшивать платья с культурным кодом?
2: Ну вот, очень большой интерес у нас, кстати, вчера вызвала линейка подростковой одежды, спортивные костюмы, угу, которые создали мы по эскизам ребенка, который участвовал у нас в конкурсе. Вот, мальчишка нарисовал, как он это видит. Подумали, продумали, создали. Мальчик один, который у нас участвовал в показе, говорит, можно я его себе оставлю, я не хочу его снимать.
1: А самый младший участник, самый старший участник?
2: Самый младший – это дети дошкольного возраста у нас были, там, получается, шестилетки, ну, детский сад. Самый старший не назову.
1: Ну ладно, и у нас 1 минута осталась. Угу. Очень быстро, что вот это за чудо стоит перед вами?
2: Золотая Любарада. Вот, статуэтка, которую мне подарил кудесник Арт. И планируется, что в будущем эту золотую Любараду будут вручать как награду тем, кто отличился на почве популяризации народной традиции, культуры Орловщины. Креативный кластер торгово-промышленной палаты предложил такую идею.
1: Здорово. Я желаю вам в дальнейшем удачи. Я просто не успеваю уже спросить, но перед эфиром спросила, что будет дальше, и вы сказали, что есть мысли на будущее. То есть вот мало вам.
2: Ну, мысли, это пока мысли, а там посмотрим.
1: А там посмотрим. Руководитель проекта «Мережки времени» от Арипея до Лука Евгения Серебренникова была у нас в гостях. Этот проект завершился, 13 месяцев он шел, и мы рады, что, возможно, в скором времени мы сможем одеваться очень даже изысканно, красиво и индивидуально, и ни у кого такого не будет, а будет только у нас.
2: Да.
1: До свидания.
2: Да, всего доброго. Спасибо.
0: Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.
3: Здравствуйте. В студии Ирина Мельникова.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске: в селе Кривцова Плота благоустроят больше 6 тысяч квадратных метров территории. Экспорт круп и хлопьев за год вырос в 1,5 раза. Туристам рассказали, на чем можно сэкономить в отпуске. Теперь подробнее. В селе Кривцова Плота Должанского района стартовало благоустройство общественной территории к истокам. Речь об участке на улице Цветочной. В минувшем году он победил во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Проект охватит больше 6 тысяч квадратных метров в центре села. Предусмотрено освещение и озеленение территории, посадка декоративных яблонь и сирени. Здесь появится газон с автоматическим поливом, цветник и малый архитектурные формы. Подрядчик уже приступил к подготовительным работам. Сдать объект планируют до октября. Инспекторы по маломерным судам Главного управления МЧС России по Орловской области вышли в рейд и провели беседы с отдыхающими на городском пляже Орла. Жителям напомнили правила безопасности на водоемах, рассказали о зонах для купания и недопустимости оставления детей без присмотра, сообщил сотрудник пресс-службы ведомства Антон Ухин.

0: применения. Так, спасательный круг предназначен для оказания помощи утопающему, который находится на поверхности воды. А спасательный конец Александрова – это веревка с петлей, позволяющая подать помощь с берега или с борта судна. Кроме этого, при нахождении на плавсредстве обязательно использование спасательного жилета. Он обеспечивает плавучесть.
1: Инспекторы ГИМС наглядно показали, как правильно бросить спасательный круг, подтянуть пострадавшего и надевать спасательный жилет. Также проводятся патрулирования лесных зон. Общая площадь ландшафтных пожаров с начала года составила 156 гектаров. Об этом на аппаратном совещании в областной администрации рассказал начальник главного управления МЧС России по Орловской области Александр Новиков.
2: Контроль лесопожарной обстановки осуществляется с использованием 5 онлайн-камер системы «Лесохранитель управления лесами Орловской области» и беспилотных авиационных систем главного управления. Активно применяются данные спутникового мониторинга земной поверхности на предмет выявления термических аномалий. С начала пожароопасного периода зарегистрировано 82 термические точки, из которых подтвердили 64. Наибольшее количество термических точек в Урицком, Болховском, Метровском районах и Орловском муниципальном округе. Большое внимание всеми заинтересованными ведомствами уделяется проведению разъяснительной работы с населением по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности, порядку использования открытого огня и содержания территории в пожаробезопасном состоянии. Так, на сегодняшний день осуществлено более 63 тысяч обходов частных жилых домов и квартир с охватом населения более 72 тысяч человек. Из них более 8 тысяч – мест проживания лиц, относящихся к группе риска.
1: Эти меры позволили снизить количество пожаров, связанных с горением сухой растительности, на 60%. В этом году зарегистрировано 486 таких возгораний, в то время как в прошлом – 1234. В Крамском районе уберут старые покрышки. Специализированная организация приступит к демонтажу, сбору и вывозу отработанных шин с 1 июля. Об этом рассказали в местной администрации, сославшись на запрет использования старых шин для благоустройства. Поэтому оборудовать клумбы, ограждения и арт-объекты следует из других разрешенных материалов. Экспорт круп и хлопьев за год вырос в 1,5 раза. С начала года за рубеж из нашего региона отправили 3,5 тысячи тонн. Об этом сообщили в пресс-службе территориального управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. За границу уехали гречка, пшеничная, перловая, манная, гороховая крупы, а также овсяные и пшеные хлопья. Главные покупатели – Беларусь и Молдова. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, укравшего сумку у пенсионера. Имущество он вырвал у пострадавшего прямо из рук, когда тот выходил из магазина. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», рассказала сотрудник пресс-службы регионального УМВД Олеся Лихобабина.
3: К полицейским, которые несли службу в районе автовокзала, обратился пожилой мужчина. Он сообщил, что неизвестный, когда он выходил из магазина, вырвал у него сумку с личным имуществом и документами и убежал. Ранее злоумышленник просил у пенсионера деньги, и тот дал ему небольшую сумму. Полицейские опросили потерпевшего, узнали приметы предполагаемого подозреваемого, осмотрели близлежащую территорию, а также передали информацию о происшествии коллегам. Через несколько часов после происшествия сотрудники подразделения патрульно-постовой службы полиции задержали мужчину, схожего с описанием, предоставленным потерпевшим. Тот не стал отрицать свою причастность к произошедшему. После открытого хищения злоумышленник проверил содержимое сумки и, не обнаружив там наличных денег, выбросил ее. Полицейские нашли сумку заявителя, установили личность подозреваемого. Им оказался житель Московской области 1990 года рождения, некоторое время находившийся в Орле.
1: Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Туристам рассказали, на чем можно сэкономить в отпуске. Согласно опросу портала kp.ru, чаще всего россияне сокращают расходы на шопинг, экскурсии и развлечения. При этом эксперты рекомендуют выбирать апартаменты посуточно вместо отелей, где можно приготовить пищу и сэкономить на походах в кафе, а также отдать предпочтение автомобильным путешествиям. Для семьи из 4 человек поездка на машине зачастую обходится дешевле покупки авиа или железнодорожных билетов. Далее новости спорта.
4: Радио России «Орел». Спорт.
5: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловские уфсиновцы определили лучших в мини-футболе. В спортивном мероприятии приняли участие 6 команд из числа сотрудников и ветеранов из

Строительной колонии номер 2. По итогам соревнований команда отдела режима и надзора заняла 3-е место. 2-е место у команды отдела по воспитательной работе с осужденными, а победителем стала команда отдела охраны. Молодежка «Орла» обыграла Смоленский университет спорта в рамках первенства Союза Федерации футбола «Центр». Итог игры – победа нашей команды со счетом 2-0. Забитыми мячами отметились Руслан Токанаев и Егор Аксенов. После 9 матчей наша команда находится на 7-й строчке турнирной таблицы первенства Союза Федерации футбола «Центр» зоны «Запад». Отметим, что у всех команд от 10 до 12 проведенных игр. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе ожидается переменная облачность без осадков и 20 градусов, ночью плюс 14. Ветер северо-западный, его скорость до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. О новостях рассказала Ирина Мельникова. Хорошего вам вечера.

0: Реклама. Не нравится грязный город. Плохо убирают. И пахнет не розами. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Ни на улицах, ни на природе, ни в своем организме, ни в душе. Не сорите. Имейте совесть.
1: Вам сообщили, что на ваше имя злоумышленники пытаются оформить кредит? Вам предлагают назвать код из СМС, чтобы отменить операцию? Или же предлагают воспользоваться безопасным счетом, чтобы сберечь деньги? Будьте бдительны! Так действуют мошенники. Не паникуйте. Положите трубку и перезвоните в банк по номеру, указанному на вашей банковской карте.
0: Реклама. Вы слушали Радио России «Орел». Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
2: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин провел заседание Совбезов по вопросам внутренней безопасности и развития отношений с ближайшими соседями. В Константиновке за сутки взяты под контроль 127 зданий. В Красном Лимане 38, сообщили в Минобороны. В Кремле ожидают продолжения диалога с США по украинскому урегулированию. Российские ученые предложили новый способ лечения аллергии. И теперь подробнее. Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности России в режиме видеоконференции, сообщается на сайте Кремля. Обсуждались два вопроса – обеспечение внутренней безопасности и развитие отношений с ближайшими соседями. Президент поручил выступить с докладами по первой теме директору ФСБ Александру Бортникову и главе МВД Владимиру Колокольцеву. В Константиновке за сутки российской армии взято под контроль 127 зданий, в Красном Лимане 38, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли удары по формированию ВСУ на нескольких участках фронта. Об этом также говорится в сообщении Минобороны. По данным ведомства, поражение было нанесено подразделением трех механизированных и одной штурмовой бригад ВСУ, бригаде морской пехоты, бригаде теробороны в районах населенных пунктов Нижняя Журавка, Подлиман и Щурово. Потери украинской стороны за сутки составили более 220 военнослужащих. Уничтожены два бронеавтомобиля производства США, 17 автомобилей, 3 артиллерийских орудия, 2 из которых западного производства. Российские войска за сутки взяли под контроль 127 зданий в Константиновке и 38 в Красном Лимане. Средствами ПВО сбито 17 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда системы залпового в огнях «Хаймерс» и 762 украинских беспилотника. Россия высоко оценивает усилия президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию, которое он планирует продолжать после завершения разрешения ситуации с Ираном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, пока ничто не указывает на отстраненность американского президента в урегулировании украинского конфликта.
3: Мы совсем недавно слышали заявление господина Трампа о том, что после того, как закончится их история с конфликтом вокруг Ирана, он снова собирается прикладывать усилия в плане украинского урегулирования. Вы знаете, что мы эти усилия по оказанию помощи в поисках украинского урегулирования, мы весьма признательны и высоко их оцениваем. Но, конечно, прикладывать такие усилия, будучи вовлеченным в войну на одной из сторон, невозможно. И, конечно же, мы знаем, что переговорная команда Соединенных Штатов прекрасно это понимает, отдает себе отчет в этом, из этого и исходим. Ждем продолжения диалога с американскими переговорщиками по тематике украинского регулирования.
2: Госсекретарь США Марк Рубио заявил в четверг, что на саммите США и России на Аляске были лишь предложения, а не соглашения по урегулированию на Украине. Так он прокомментировал слова замглавы МИД России Сергея Рябкова о том, что Россия видит определенный отход США от тех базовых принципов применительно к урегулированию ситуации вокруг Украины, которые были достигнуты президентами Путиным и Трампом на Аляске. Правительство России выделит дополнительно около 6,5 миллиардов рублей на выплату региональных пенсий жителям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Об этом на заседании Кабмина сообщил премьер Михаил Мишустин. Обсуждались также вопросы повышения надежности жилищно-коммунальной инфраструктуры в новых регионах.
4: Для повышения надежности жилищно-коммунального хозяйства в новых российских субъектах направим еще 1 миллиард 300 миллионов рублей, чтобы закупить специализированную технику, включая и самосвалы, и экскаваторы, погрузчики. Они нужны для модернизации тепло- и водоснабжения и соответствующей подготовки инфраструктуры к осенне-зимнему периоду.
2: Также Мишустин сообщил о списании задолженности 8 регионам почти на 50 миллиардов рублей. Речь идет об Удмуртии, Волгоградской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Рязанской и Челябинской областях. Президент Литвы Гитанас Науседа оговорился и назвал польского премьер-министра Дональда Туска Дональдом Даком. Произошло это на пресс-конференции саммита стран восточного фланга НАТО в Гданьске. Прежде всего, я хочу искренне поблагодарить премьер-министра Польши Дональда Дака Туска, сказал Науседа в начале своего выступления. Саммиты стран восточного фланга НАТО – Польша, Латвия, Литва, Эстония, Швеция, Финляндия, Румыния – состоялся по инициативе Туска на полях очередной конференции по восстановлению Украины. Российские ученые предложили новый способ лечения аллергии – рекомбинантная вакцина. Ожидается, что уже осенью будет зарегистрирована отечественная вакцина от аллергии на березовую пыльцу, пишет российская газета. Пока единственным способом лечения аллергии считается аллерген-специфическая иммунотерапия, которая предполагает многократное введение пациенту небольших доз аллергена в течение нескольких месяцев. А вакцина будет вводиться однократно, либо минимальное число раз. К тому же она не содержит самого опасного компонента – аллергена, хотя в обоих случаях вырабатываются антитела класса IgG, которые препятствуют развитию в дальнейшем аллергической реакции. Препарат, кроме лечения аллергии к пыльце березы, будет эффективен к перекрестным пищевым аллергенам, таким как яблоко, персик, арахис, лесной орех. Кроме того, ученые Федерального медико-биологического агентства работают еще над одной вакциной для лечения и профилактики аллергии к пыльце амброзии. По данным исследований, в России от различных видов аллергии страдает каждый четвертый. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Европейская конфедерация фехтования восстановила в своем составе Федерацию фехтования России и Белорусскую республиканскую федерацию фехтования. Об этом сообщил министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев. Это решение подтверждает курс на полное восстановление прав всех российских спортсменов и открывает доступ к важным европейским соревнованиям. Продолжаем работу по дальнейшему возвращению отечественного спорта на международную арену, сообщил Дегтярев. Бывший главный тренер подмосковных «Химок» черногорец Душка Иванович возглавил баскетбольный «Зенит», сообщает пресс-служба петербургского клуба. Соглашение подписано до конца сезона 28-29. Добавлю, что в минувшем сезоне «Зенит» сменил трех главных тренеров. На этом посту работали Александр Секулич, Дэйн Радонич и Ростислав Вергун. Теннис. Екатерина Александрова не смогла пробиться в полуфинал турнира категории WTA 500 в Батхомбурге, уступив Наоми Осаке 2-6-2-6. А тем временем в основную сетку третьего в сезоне турнира «Большого шлема» Уимблдона пробились Роман Сафиулин, у женщин Алина Корнеева и Анастасия Гасанова. Международная федерация тенниса официально сменила название на World Tennis. Ранее предполагалось, что изменения должны вступить в силу с 1 января 2027 года. Футбольный клуб «Сочи» представил тренерский штаб команды на предстоящий сезон. Отмечу, что на посту главного тренера продолжит работать Игорь Осинкин. Напомню, в минувшем сезоне футбольный клуб «Сочи» занял последнее место в турнирной таблице РПЛ и вылетел в первую лигу. Как стало известно «Спортэкспрессу», Краснодар в это трансферное окно готов расстаться с нападающими Олан Куле, Алассигуном и Дэвидом Мозесом. Отмечается, что клуб рассматривает возможные варианты с арендой футболистов. И пока это все новости спорта.
6: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
7: Погода.
2: В пятницу 26 июня в Нальчике ожидается 24-26 градусов, дождь и гроза. В Ставрополе 23-25 градусов выше нуля, дождь, местами сильный. В Сочи от 25 до 27 тепла, кратковременный дождь и гроза. В Волгограде плюс 25, плюс 27 без осадков. В Ростове-на-Дону и Краснодаре дождь, местами сильный, 27-29 градусов. В Воронеже плюс 22, плюс 24, временами дождь, в Туле 20-22 градуса, преимущественно без осадков. В Санкт-Петербурге днем кратковременные дожди 20-22 градуса. В Москве днем небольшой кратковременный дождь 20-22 градуса. Ночью плюс 9, плюс 11. Сейчас в столице 15 градусов, ливневый дождь.
8: Русские сезоны.
9: Когда Дягилев показывал свои спектакли в Париже, на эти спектакли молодые художники, которые только учились своему ремеслу, приходили прямо с этюдниками.
8: Театровед Анна Грибкова-Тхостова в программе «От пролога к эпилогу». Слушайте в воскресенье в 14:35 по московскому времени.
10: Точного времени.
8: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Член Центрального штаба Народного фронта, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Морозовской больницы, доцент кафедры детских болезней в Первом государственном медицинском университете имени Сеченова Павел Бережанский о расширении перечня стратегически значимых лекарств.
11: Очень важно понимать, что, например, замена препарата для пациента с муковисцидозом прошло уже 2.5 года, ни одного побочного эффекта зарегистрировано не было. Все пациенты получают эффект клинический абсолютно тот же самый. Поэтому, если говорить про качество, полностью все следить, ходить, даже некоторые фармфирмы проводят экскурсии на заводы, посмотреть, на каком уровне вообще обеспечено производство препаратов без доступа человека. Все делается абсолютно технически, в абсолютно стерильных условиях.
8: Сигналы точного времени. Слушайте по будням.
12: Отправить сообщение, посмотреть трансляцию, заглянуть в архив, там имеется. Воспользуйтесь ею. Ну, а самые интересные и актуальные новости на вести.ру. Заходите, читайте.
2: Мы переходим к темам обсуждения. В Крыму, в частности, в Севастополе, ведется работа по восстановлению энергоснабжения. Утром 24 июня город был полностью обесточен, замерли троллейбусы на маршрутах, детские сады принимали только детей в дежурных группах.

0: Ох, как сообщал губернатор Михаил Развожаев, удары наносятся целенаправленно по объектам энергетики, чтобы нарушить привычный уклад и посеять панику. Однако, по его словам, жители города-героя отключениями не запугать.
1: Это не единственная атака ВСУ на регион, на Крым и на Севастополь. И мы хотели бы обратить сейчас внимание на удары по энергетике и по транспорту. Что касается энергетики, только что Людмила все объяснила. Что касается транспорта, мы знаем, что есть три основные магистрали, скажем так, да, по которым можно добраться до полуострова. Это Крымский мост, это трасса Таврида, да, с севера заходим в Крым, и еще есть паромная переправа. Она как бы дублирует несколько, но тоже является отдельным, скажем так, отдельной возможностью добраться до Крыма. Так вот, не так давно, 21 июня, беспилотники атаковали Керченскую паромную переправу. Удар пришелся по парому по ноге. По предварительной информации, погиб один человек, еще один получил ранение. Это что касается паромной переправы. Чуть позже глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в результате атаки беспилотников на Керченский полуостров погибли 4 человека, еще 28 получили ранение. Нужно отметить, что функционирование парома было приостановлено.
0: Да, но потом его восстанавливали, потом опять оно приостанавливалось. Вот за последние сутки, да, сообщение к полудню, вроде бы как паромное движение, а нет, движение по мосту было восстановлено, ну а паромное движение, в общем, да, действительно замерло.
1: Что касается моста, опять же, Людмила только что сказала, что там ввели повышенные меры безопасности, и поэтому досмотр осуществляется более тщательно. И, естественно, приостанавливаются на время движения, потому что нужно смотреть повнимательно. А вот что касается мостов, которые идут с севера, с трассы Таврида, с трассы Новороссия, да, про которую мы не так давно говорили тоже в нашем эфире, там, значит, мосты в направлении Чингара и Арбатской стрелки. Они были атакованы также ВСУ, и об этом говорил губернатор региона Владимир Сальдо. Это уже касается Херсонской области, да, на территории этой области мосты находятся. Противник предпринял новую попытку атаковать мосты в направлении Чингара. Движение в сторону Джанкоя сейчас перекрыто, написал Сальдо в своем канале на платформе «Макс». Соответственно, из трех возможных вариантов добраться до Крыма у нас остается только один. И в связи с этим хочется поговорить о том, какой опыт мы должны учитывать при дальнейшем восстановлении экономического региона, планировании территорий. И как вообще, в принципе, так получилось, что вот у нас три магистрали, три удара ВСУ и, в общем, образовались проблемы.
0: К нам присоединяется политолог Алексей Чедаев. Алексей Викторович, рада вас приветствовать. Здравствуйте.
2: Да, добрый день.
0: Вот смотрите, как выглядит ситуация. Кажется, что мы пытаемся, ну, естественно, это разумно, это с точки зрения экономики вроде бы как правильно. Мы строим некое крупное, ну, условно, предприятие, которое обеспечивает нужды всего, ну, региона, в данном случае Крыма. Например,
1: электроэнергии,
0: да. Но оно одно. И если оно выходит по какой-то причине из строя, то весь регион остается без энергии. Если у нас одна транспортная магистраль или две, то тоже вроде бы как получается, что вот выбили их на какое-то время, да, и транспортное сообщение прекратилось. Понятно, что сейчас атаки на полуостров – это больше психологические атаки, да, чем попытка, ну, действительно вывести экономику полуострова из, ну, не то что равновесия, но уничтожить ее. Это, ну, действительно оказывает серьезное психологическое воздействие. Но вот как же быть с организацией процесса? Можно ли сейчас что-то предпринять?
2: Ну, прямо сейчас, конечно, можно. Ну, то есть, например, вот самое простое. Вот на причалах во всех городах побережья Крыма стоит огромное количество малых судов. Вот их им просто...
0: Алексей Викторович?
2: Вот, да-да-да.
0: Ага, связь немножечко пропадает. Угу. Слушаем вас.
2: Значит, на причалах прибрежных городов...
0: Надо перенабрать нашему эксперту, я думаю, потому что связь как-то прерывается. Может быть, у нас получится установить более надежное соединение. Значит, вот то, о чем мы говорим, насколько я если я правильно поняла нашего эксперта, есть малые суда, и эти малые суда можно использовать для того, чтобы транспортировать грузы, для того, чтобы, может быть, перевозить людей, да, доставлять товары.
1: Это все налаживание логистики.
0: Да.
1: Не на большой, через с помощью большой магистрали, но это, в общем, привычная история для нас. Мы не безосновательно, в общем, исторически так сложилось, что мы хотим большую, ровную, удобную дорогу, понятную, которая приведет нас из точки А в точку Б с понятным сроком, хронометражом и по понятной стоимости, да, если это там речь идет, возможно, о стоимости там бензина или о стоимости платных каких-то дорог. Сейчас, видимо, подход должен измениться, потому что вот то, что мы хотя бы там несколько слов, которые мы от Алексея Викторовича услышали, говорит нам о том, что нужно, как вот это называется, когда нужно...
0: Мельчить, дробить.
1: Ну, есть укрупнение, да. А есть разукрупнение.
0: Разукрупнение.
1: Да, разукрупнить, уж простите, да, за такой термин, все вот эти и коммуникационные истории, то есть логистические, да, и энергетические. Да и, наверное, по большому счету, может быть, и промышленное тоже. Вместо суперпредприятия одного большого, mm-hmm. как мы привыкли, да, строить несколько маленьких, чтобы за один удар невозможно было вывести из строя это предприятие, чтобы враг потратил силы, ресурсы, время на то, чтобы выбить множество маленьких. А возможно, кстати, да, тоже хорошая мысль, что вот в истории с судами, через которые можно наладить сообщения, да, с полуостровом, с маленькими судами, я имею в виду, они вообще могут уходить от преследования. Понятное дело, что это в условиях, в общем, боевых действий должно создаваться при поддержке каких-то вооруженных сил, тех же безэкипажных катеров с российской стороны, чтобы они вот эти все связи, в общем, каким-то образом прикрывали. Но так или иначе, вот это малое... Малая авиация, хотел сказать,
0: малая навигация,
1: да, она должна спасти трафик между Крымом и Керчью или там, Большой Россией, по большому счету, если мы говорим. И то же самое в отношении электроэнергии. Да? Вот здесь один удар по подстанции, и значит, у Севастополя проблемы. Нужно сейчас сделать так, чтобы этих подстанций, которые электроэнергию там вырабатывают или перераспределяют скорее, да, было несколько. И чтобы, опять же, как я уже сказал, враг потратил больше сил, больше энергии, средств, ресурсов на то, чтобы в какой-то степени, быть ослабленным врагу, я имею в виду.
0: Ну, для того, чтобы рассредоточилось его внимание, это понятно, один большой корабль проще подорвать, да, чем 20 маленьких. Но, в конце концов, есть у нас исторический пример 1940 года, да, когда Британия спасала свою армию в Дюнкерке. Разве большими кораблями вывозили с французского побережья британских солдат? Нет, маленькие корабли. Маленькие кораблики, лодочки, пароходики, совсем... Тогда был дан клич, и ко всем британцам обратились. Давайте свои лодки, нам нужно спасать наших ребят. Было такое. Есть примеры в истории. И действительно, даже вот эта массированная атака, массированные удары с немецкой стороны, они не смогли справиться с этим. Армия была спасена.
1: И вот что Алексей Чаадаев, которого мы пытались подключить, в общем, пишет у себя в социальных сетях. Он говорит, что сейчас идет работа над обновленной транспортной стратегией России, да, а Алексей Викторович, как советник министра, тоже ее читает и говорит, что вот это учета этого опыта СВО, да, идеи дублирования распределенной и малой логистики, этого нет. А это должно быть. И на это нужно найти средства, потому что это поможет и сейчас, и в какой-то не такой отдаленной перспективе, в общем, диверсифицировать и поставки, и логистику так, чтобы потенциальный враг не смог за один удар выбить ну, какое-то, ну, там, целое направление, да, энергетику, например. Что он пишет? Максимальное размывание логистического контура, его превращение в систему капилляров малых и сверхмалых маршрутов и средств. Вот так Алексей Чедаев, политолог, характеризует то, как мы должны строить свою инфраструктуру в ближайшем будущем.
3: Наше время.
0: Сегодня буквально все СМИ, все МАКС-каналы, все, ну, вообще все обсуждают прекрасную новость.
1: ВК-каналы.
0: Да, и ВК-каналы тоже.
1: Дзен-каналы я видел, mail.ru каналы, наверное, если они есть.
0: App Store удалил начисто все ВК, вообще все, вот все приложения ВК, всю экосистему все удалил. Mail.ru туда же попал, ну и
1: Дзен.
0: Дзен попал, да. Ну вот все, что с этим связано, все удалено из App Store. Вроде бы как сначала говорилось о том, что ну не получится просто обновить приложение, да, но если у вас стоит старое, то оно будет функционировать. Нет, его тоже удалили.
1: Угу. Обсудим это с нашим экспертом. К нам присоединяется социолог, политический консультант, автор телеграм-канала «Балтийский чай» Роман Романов. Роман, приветствуем вас.
0: Здравствуйте.
2: Добрый вечер, друзья.
1: Роман, ну что, очередное проявление информационной войны?
2: Ну, я бы даже сказал, не информационной, а такой цифровой когнитивной войны, если это уж быть занудой в определениях, потому что информационная – это все-таки война за трактовку насчет, да, чего-то. А здесь уже речь идет о доступности самих платформ. Вот. Да, это, собственно, на самом деле, мне кажется, должны понять, не то, что должны понять, все поняли, просто почти любое событие, которое сейчас вот на поле доступа к цифровым платформам происходит, и почти любое событие, которое сейчас происходит в западных медиа, это есть элемент войны того или иного типа. Мне кажется, даже справедливее было бы спрашивать, а что не является такими эпизодами? Вот. Это даже был бы более любопытный разговор в чем-то, потому что все остальное сугубо военной логике совершается, с вами соглашусь.
0: Я вот что хочу еще отметить, подчеркнуть. Во-первых, Минцифры попросил ФАС оперативно рассмотреть эту ситуацию, да, и проверить выполнение App Store требований российского законодательства. То есть, возможно, мы каким-то образом ответим App Store, хотя заметили
1: есть
0: это App Store.
1: Есть,
0: да.
1: У нас возможность.
0: Да, есть ли такая возможность, тоже вопрос. Ну и Apple со своей стороны, они, в общем, пояснили, почему они это сделали. Они пояснили это к вечеру. До них, видимо, тоже долетело. Там какие-то вопросы. Значит, что они сказали? Что удалили приложение ВК из-за санкционных правил. Ну, о каких именно санкциях речь не идет, но подчеркнуто, что Apple соблюдает законы юрисдикций, в которых компания работает.
2: Ну, почему-то соблюдать законы юрисдикции, в которых компания работает, почему-то соблюдать европейские законы, они готовы соблюдать наши, ну, собственно, из-за которых тоже были, значит, у нас некоторые трения, они не вполне готовы. То есть мы здесь снова видим некоторую избирательность.
1: А почему, вот, кстати, так получается, Роман? Ну, действительно, это же американская компания Apple, и европейские законы, а, между прочим, европейские законы довольно жесткие, вот с недавнего времени, да, они же приняли, и их мы готовы соблюдать, а вот российские нет. Это с чего? Почему такая избирательность, действительно?
2: Ну, мне кажется, здесь есть несколько моментов, в частности, по-моему, три. Первый момент – это то, что на самом деле, ну, на современном Западе сформировано ну, некоторое предубеждение относительно России и России в том виде, значит, какой она сейчас является. Ну, то есть сотрудничать с Россией, значит, в большинстве форм, это как бы осуждается некоторым образом, значит, западной общественностью, истеблишментом. Вот. Вот, значит, Apple, конечно же, это так или иначе учитывает. А второй фактор, значит, ну, это вот такое невидимое общественно-политическое мнение, которое на них давит. Второй фактор, они могут сколько угодно говорить, а то они независимы. Но глобальные транснациональные корпорации, ну, типа Apple, давно уже переплелись разного рода кадровыми, иногда даже родственными связями
4: с полиполитиками своих и сопредельных стран, там, значит, море знакомых, родственников, значит, и так далее. И поэтому Apple, вряд ли кто-то им приказал напрямую, но могло быть пожелание, от которого сложно, значит, отказаться.
0: А почему сейчас-то это пожелание возникло? Почему вот не неделю назад, не месяц, не год назад, не два года, сейчас?
4: Я бы даже не стал бы, ну вот не могу вам ответить на этот вопрос, и я думаю, что...
1: И они сами не знают, то, что о чем нет, сейчас.
0: Значит, проснулся утром такой какой-то человек, почесал затылок,
1: сегодня Россию отключили.
4: Не совсем. Угу. Дело в том, что такие же решения не принимаются за сутки, ну вот в большой корпорации, да, хоть Apple как бы и славится тем, что она сверхсовременная и сверхтехнологичная. Чтобы такое решение было реализовано, ну, должно пройти время, да. Сначала мы на совещании принимаем, значит, эту историю, потом мы, так сказать, везде согласовались, подписали бумаги, потом техники это воплотили. Так что не исключено, что это решение было принято, там, не знаю, 2 недели, 1,5 месяца назад.
1: Роман,
4: сегодня просто оно было воплощено.
1: А не отключайте, пожалуйста, нам техническую паузу нужно сделать. Мы вернемся через минутку и еще несколько вопросов вам зададим. Социолог, политический консультант Роман Романов с нами на связи.
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM, Волгоград.
3: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: У микрофона Кирилл Лушников
7: и Юлия Содикова.
6: Мы ведущие утреннего шоу на Радио России Ставрополье.
8: Все бегают, кричат где-то на фоне, что-то горит, полыхает синим пламенем. Вот это самое интересное.
6: Живое общение в прямом эфире с гостями и слушателями.
9: Больше всего на свете я люблю кефир. Кефир очень помогает от сердца.
7: Каждое буднее утро оперативная информация, интересные гости, актуальные интервью.
3: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
1: Продолжаем разговор с социологом, политическим консультантом Романом Романовым. Роман, у нас еще несколько вопросов, собственно говоря, по этому поводу осталось. Ну, вот смотрите, если мы говорим про информационную войну, то, соответственно, должен быть какой-то ответ, не военный, а информационный. Что мы в связи вот со сложившейся ситуацией будем делать, как вы считаете? Или что нам нужно скорее делать в этой ситуации? Вот так.
4: Ну, я думаю, насчет всего происходящего, это просто лишний толчок России в сторону суверенизации собственного интернета. Но мы в некотором смысле сейчас видим фрагментацию глобального цифрового пространства. То есть, если нам там 10 лет назад казалось, что вот эта глобальная информационная среда, да, то со временем она стала обрастать все большим количеством внутренних каких-то заборов, преград, каких-то выделенных, значит, пространств и так далее. И Россия, значит, в этом смысле, с одной стороны, не теряя связи с этим глобальным интернетом, очевидно, что мы будем развивать свои, значит, альтернативные цифровые платформы, в том числе и свои магазины приложений, потому что, ну, а как иначе? Дело в том, что, ну, здесь я вообще честно скажу, вот лично, если не экспертную, а личную, как бы, ноту внести, я расстался с техникой Apple в 2018 mm-hmm. году, ну, вообще не по политической причине, там, а по случайной, значит, вот, значит, и до сих пор считаю это самым удачным своим, значит, решением в области гаджетов, ведь Apple, она же продает даже не столько конкретное устройство вам, а продает цифровую инфраструктуру. Но да. Россия, она, значит, всю эту цифровую инфраструктуру понаотключала. Поэтому, честно говоря, использование техники Apple, мне кажется, с одной стороны, сейчас и нерациональным, и каким-то чуть ли не фетишистским, потому что, ну вот, это как будто мы уже ничего не работает, уже ничего сделать нельзя, Осталась только как бы камера, которая когда-то была хорошей, а сейчас, ну, как бы, есть и не хуже.
0: Нет, еще статус остался, Роман. Ну, статус. Ну,
4: среди кого, как бы, этот статус?
0: Среди этих вот людей, вот среди них.
4: Если, значит, вы знаете, мне кажется, сложно сейчас найти человека, которого, ну, можно впечатлить айфоном, если это человек старше, ну, там, 15 лет. Mm-hmm. Вот. Если, значит, вы хотите производить впечатление на людей младше 15 лет, ну, тут у меня много вопросов встречных, так сказать, возникает. Вот. Кто вы? Кто ты, воин?
1: Да.
4: Вот. Поэтому я бы, честно говоря, предложил бы нам вот, значит, взять, значит, все эти i-девайсы и MacBook'и и прочее, сложить их на какой-нибудь большой, значит, городской площади и сжечь к чертовой матери.
0: Роман, хорошо. Ну, последний вопрос, если можно, прям буквально два слова, потому что времени совсем мало остается. Ну что, Android приготовится?
4: Нет. Я сильно в этом сомневаюсь. Ну, Google тоже говорит, что он соблюдает санкции и все такое, но просто само устройство Android, да, оно намного более в этом смысле демократичное в хорошем смысле этого слова, так что не думаю, что там что-то появится. Но кроме того, давайте будем честны, магазин Рустор уже пришлось поставить, так сказать, ну, почти всем себе. Ну, будем из Рустора, так сказать, это качать.
0: Да прекрасно все работает в Русторе.
1: Спасибо большое. Роман. Очень интересная беседа получилась. Социолог, политический консультант, автор телеграм-канала «Балтийский чай» Роман Романов был с нами на связи.
3: Наше время.
0: Помните, еще 19 числа Зеленский поставил ультиматум Белоруссии там, по поводу ретрансляторов на границе, которые якобы, по мнению, значит, Зеленского, помогали работе вооруженных сил Российской Федерации.
1: Наводить беспилотники они там помогали.
0: Да, вот. И, значит, после этого, буквально вот 22 числа, тот же самый Зеленский сообщил, что все отключены ретрансляторы. Их отключили. Мы их напугали, и они их отключили.
1: Да, между тем эксперты-то объяснили, что эти ретрансляторы вообще ни при чем. И, в общем, кто учил физику, понимает, что наведение дронов, о котором говорил Зеленский, оно происходит совершенно по-другому. Ну, вдаваться в технические подробности я уже тут не буду, вот ограничусь мнением экспертов, которые его озвучивают.
0: Что дальше происходило? Значит, был поставлен ультиматум, что вот если вы их не выключите, то мы это сделаем, ну, то есть мы как бы совершим атаку, да, на территорию Белоруссии. После этого Александр Лукашенко сообщил, что в ближайшее время поедет в Россию. Но вчера пришло сообщение о том, что приезд президента Беларуси Александра Лукашенко в Москву в ближайшие дни не планируется. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
1: Да, между этим нужно сказать, что Александр Лукашенко встретился с, ну, в частности, с губернатором Московской области, он встречался в Минске, но сделал заявление и по российско-украинской, и белорусско-украинской повестке. Он сказал, что Минску не нужно становиться стороной боевых действий, да, ну, то есть многие считали, что, вернее, как многие считали, Зеленский говорил, что Москва давит на Минск, чтобы стать стороной конфликта. Но Лукашенко говорит, что Минску не нужно становиться стороной боевых действий, что Украина является разменной картой в большой игре, а, тем не менее, Белоруссия будет в любой ситуации рядом с Россией. Что касается дальнейших, такой как-то заочная перепалка, наверное, можно это назвать. Ретрансляторы якобы отключили, сейчас мы не можем этого точно понять, да. Зеленский на этом не успокоился, сказал, что вот сейчас был доклад, значит, исполняющий обязанности главы службы внешней разведки, и выяснилось, что Белоруссия там расширяет какие-то там склады ГСМ, базы, строит их вдоль границы.
0: Ну, то есть усиливает границу, грубо говоря.
1: Да. И вроде как тоже планирует, собирается все-таки втягиваться в конфликт. В общем, был ультиматум, был ответ, и сейчас снова ультиматум. Эту ситуацию хотим обсудить с членом Российской ассоциации политических консультантов, политолог Алина Жестовская с нами на связи. Алина, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Алина.
10: Вечер добрый, коллеги.
0: Помогите нам, пожалуйста, разобраться. Я, знаете, можно я все-таки вот удовольствие доставлю себе и слушателям, процитирую слова Александра Лукашенко. Значит, он сказал, что вот к нему приезжали представители Украины, да, и вот что он им ответил, цитата. «Ребята, вы передайте своему президенту, если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится», сказал Лукашенко. Что же все-таки происходит? Ходят. Проясните, пожалуйста, для нас ситуацию. А то этот пинг-понг, честно говоря, мы запутались.
10: А, да, Лукашенко еще сказал в интервью арабскому телеканалу, что не хочет воевать с Украиной, потому что прекрасно понимает, что там войска теробороны, это доярки, механизаторы и прочие крестьяне, вот, которых ему, если честно, жалко, и которые тоже этой войны не хотят. А что происходит? Ну, достоверных фронтов мы получаем, Украина терпит поражение за поражением. Единственный фронт, на котором у нее есть какие-то успехи, это смысловой и террористический, да, то есть они достаточно хорошо при поддержке Запада научились создавать информационные поводы, которые вызывают у людей определенные опасения. И вот я там не могу сказать, что я коллега с какими-то военными или с разведкой, но вот Зеленский, как человек разговорного жанра, мне, наверное, близок, да? И я бы на его месте, как политтехнолог, тоже бы каждый день говорила, что я позвонила Лукашенко, сказала Лукашенко, ну-ка не дружи с Путиным. И Лукашенко, и потом на следующий бы день отвечала бы от имени Зеленского, говорила, что Лукашенко мне отзвонился, сказал, все, не буду дружить. Вот. А дальше бы там сказала, что я позвонила каким-нибудь губернаторам российским. Губернаторы тоже выполнили мои поручения. Для чего это все делается? Это делается для того, чтобы создать вот этот вот самое большое нервное напряжение, поскольку Россия достаточно плотно и уверенно полагается на Беларусь, и, соответственно, Украине невыгодно, чтобы эти отношения сохранялись, и чтобы все понимали, что у нас есть вот такой брат и соратник. И, соответственно, все это делается для того, чтобы вбить клинч, в первую очередь даже не между политиками, между управленцами, да, там, России и Белоруссии, доверие людей друг другу, доверие людей разных стран, да, там, братских союзного государства друг другу. То есть это первый момент, вот этим бы я его заявлением сейчас не верила. Ну, во-вторых, да, безусловно, Киеву уже на войну с Россией не так щедро отстегивают уже и спрашивают с них. Соответственно, им нужно открывать второй фронт для того, чтобы увеличить финансирование. Ну, а самый удобный второй фронт, ну, это вот соседняя Беларусь. Ее можно и аргументировать там и западным спонсорам, и европейским их там военным соратникам, как направление, на которое необходимо еще там усиливать финансирование, производить новые дроны, создавать новую вот эту вот войну.
0: Обычно всегда хотят открыть второй фронт, ну вот, да, опять же, опыт Великой Отечественной войны. Советский Союз ждал, когда откроется второй фронт, чтобы фашистскую Германию немножечко рассредоточить, да, чтобы ослабить напор на Советский Союз, чтобы часть сил оттянулись на второй фронт. Здесь по-другому выходит.
10: Ну, конечно, потому что Украина уже там под руководством Зеленского превратилась и сейчас пытается себя продавать как такой завод по производству вооружения и технологий применения там тех же самых беспилотников. Ну, собственно, с Россией уже сколько, 4 года это длится, да, они там какие-то нефтезаправочные станции поразили, да, напугали людей в Подмосковье, но никаких таких вот решительных переломлений ситуации они совершить не могут. И уже возникают к ним вопросы, а где, а что? А Беларусь это вот этот новый их стил, который, опять же, хорошо продается Западу, то есть там и территория реально она интересно расположена. Вот. И я думаю, что дальше подобные же, вот прям вангую, как говорят у нас, да, я думаю, что дальше подобная риторика прозвучит и относительно Узбекистана, и относительно Казахстана. Тоже Зеленский нам разыграет спектакль про то, как он звонил Мирзиёеву или Токаеву, и тоже от них что-то требовал, и они согласились, отвернулись от Москвы. Вот, и чуть ли не пошли с, там, у себя эти заводы украинские строить военные.
1: Слушайте, а вообще, ну, вот, на самом деле, ведь, в общем, это очень хитрая логика. Ну, в том смысле, что, смотрите, вот я сейчас полную картинку у себя в голове сложил. Зеленский говорит, отключите ретрансляторы. Специалисты говорят, ретрансляторы вообще ни на что не влияют. Зеленский говорит, они отключили. То есть они ни на что и не влияли, и удобно было заявить, что их выключили, да, якобы они не работают. Но в этом контексте, вот на что, что на себя внимание обращает? А вы понимаете положение украинских войск на фронте? Нет, потому что об этом никто не говорит. Говорят о дронах, которые долетели там до России, да, говорят о том, что Белоруссия, Лукашенко, что-то там европейцы какие-то деньги выделили, а реальное положение вещей на фронте от этого внимания как будто бы отвлечено. Не это ли цель?
10: А, безусловно. И тут смотрите еще, почему об ущербе со стороны там Украины никто не говорит. А, потому что мы тут еще все с вами на определенном расслабоне. И до сих пор, несмотря на санкции там за распространение фото-видеоматериалов после ударов дронов, вроде вот у нас все эти законодательные нормы введены, но тем не менее народ это все активно в соцсетях постит и сам же у себя создает ощущение определенной катастрофы. Mm-hmm. На Украине никто этим не занимается. И поэтому вот все, что мы видим официально от наших военных, оно зашито там в сухие какие-то вот цифры. Прошли столько-то там квадратных метров, захватили, да, освободили какие-то участки.
1: Это Алин, и время, это не... к сожалению, у нас заканчивается. Ваша мысль понятна. Спасибо вам большое за интереснейшую беседу. Член Российской ассоциации политических консультантов, политолог Алина Жестовская была с нами на связи.
11: 30 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+. 30 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Все лучшее» с Вадимом Эйлинкригом. Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан, выступит с артистами творческого объединения «Эйлинкриг Крю». Музыканты представят как хорошо всем известные произведения, так и авторские композиции из нового альбома 5G. 6+.
12: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
1: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина, Данил Гусельников в студии. 8-925-222-99-92. Наш номер эфирных мессенджеров. Пишите, пожалуйста. Спасибо всем, кто уже подключился. Павел, Сергей, Рим. Сегодня у нас мужская аудитория. Очень приятно. Продолжайте в том же духе. Все читаем, все видим. И постараемся по возможности спросить у экспертов.
0: Переходим к следующей теме обсуждения. Накануне Владимир Путин проводил совещание по развитию авиации, сделал ряд заявлений, среди которых в том числе о том, что Россия полностью импортозаместила авиатехнику и превзошла западные аналоги. Это заявление президента России. Уровень новых российских самолетов очень высокий. Западные перевозчики и авиапроизводители сами понесли ущерб от антироссийских санкций. На самом деле, конечно, так оно и есть. Но представляете, сами своими руками создали себе конкурент. Так-то вроде бы как мы у французов двигатели покупали, да, там у американцев лайнеры, а тут сами обошлись. Ну, конкурента создали себе. Хорошо, ну ладно. Еще одно заявление президента. Необходимо наращивать поставки авиатехники российского производства для удовлетворения растущего спроса.
1: Ну вот, между прочим, хочется сказать, что есть мнение такое, которое я в свое время слышал, что авиационный двигатель – это самое сложное, что создал человеческий мозг.
0: Ну, на самом деле, так оно и есть, да.
1: Да, ну, может быть, только ядерная энергетика может с этим поспорить, но с точки зрения, значит, вот технологии создания и вот внутреннего функционирования, я не специалист-техник, но тем не менее, вот это одно из самых, если не самое сложное, что создавал человек. И это тоже теперь, ну не теперь, основа наша отечественная, потому что, ну, понятное дело, советская школа была, потом на какое-то время...
0: Стало проще просто покупать.
1: Да, а теперь, к счастью, это все возвращается, слава богу, что технологии не были утрачены, и теперь вместо того, чтобы покупать у французов или американцев, да, там у Pratt & Whitney покупали, сейчас будем делать свое.
0: Главный редактор национального аэрокосмического журнала «Взлет» Андрей Фомин с нами на связи. Андрей, здравствуйте.
13: Добрый вечер.
0: Ну, действительно, мы способны сейчас производить полностью импортозамещенные самолеты.
1: Или даже рано как-то радуемся.
0: Вот уже слово вот это импортозамещение вот не ходит. Полностью наши самолеты.
1: Свои.
13: Ну, в общем, действительно так, поскольку три наших сейчас основных, даже четыре самолета для гражданской авиации новые, которые вот мы ожидаем в ближайшие годы в наших авиакомпаниях, действительно уже... Ну, или прошли, или продолжают проходить испытания, но именно вот в облике, не содержащем практически ни одного зарубежного компонента. Как мы знаем, в конце прошлого года был сертифицирован самолет Ту-214. В общем-то, этот самолет еще давно хорошо известный, но, как выяснилось, что в нем тоже были определенные зарубежные компоненты. Их основную массу заместили, и он уже, в принципе, готов к поставкам вот в таком... отечественном облике, там вопрос только с развертыванием его серийного производства. В начале июня на Петербургском форуме был вручен сертификат типа на самолет Ил-114-300, это турбовинтовой самолет для региональных линий, который должен заменить всем нам известный ветеран Ан-24. Самолет, собственно, ну, судьба у него непростая, он изначально строился в Ташкенте, Ил-114 базовый, да, потом там была версия с иностранным двигателем, с иностранной авионикой, которые у нас в стране не эксплуатировались, они только в Узбекистане летали.
1: Андрей, можно я, можно я просто одним словом поясню, что такое Ил-114-300, потому что, конечно, радиослушатели так на слух плохо понимают. Это небольшой самолет с пропеллерами, вот что значит винтовой.
13: Да, турбовинтовой, на 66 пассажиров он сейчас.
1: Да, да. Он
13: то
1: небольшой,
13: есть это
1: да.
13: Примерно как Ан-24. Для, для северов, для наших, для Сибири, ну вот для тех наших районов, где нету таких аэродромов, как наше московское Шереметьево там, или Домодедово с огромными бетонными полосами. Ну вот что-то такое.
1: Да, прошу прощения, что перебил вас. Про судьбу вы нелегко говорили этого самолета.
13: Да, ну и вот, собственно, встал вопрос, когда, собственно, в Ташкенте производство его закончилось по ряду причин, что такой самолет нам нужен, его нужно строить в нашей стране. Конструкция была в значительной степени модернизирована, для нее были разработаны новые двигатели ТВ-717, которые вот были сертифицированы тоже не так давно, новые воздушные винты, создана ряд образцов, значит, бортового оборудования, и вот в этом виде он получил сейчас в начале июня значит, свой сертификат, который, в общем-то, позволяет приступить к его поставкам в начало эксплуатации. Уже первые серийные самолеты строятся на заводах в Луховицево, это под Москвой, Московской области. Ну и вот ожидается, что первые там один или два, или может даже три самолета уже к концу этого года могут прийти в нашу авиакомпанию, уже названо даже, что он вот придет во второй архангельский авиаотряд, то есть вот будет на севере России. Ну, там еще, конечно, как у любого нового самолета, впереди еще тоже часть испытаний по расширению условий эксплуатации. Это, ну, это как бы для любого нового самолета это свойственно, да, то есть пока он сертифицирован в некой такой базовой версии, которая позволяет начать эксплуатацию, ну, а дальше, по мере прохождения новых этапов испытаний, условия его возможных полетов будут все шире и шире. Ну, и по части применения, например, на грунтовых полосах при более низких температурах.

0: Дальше будет этап, ну, оформления документации соответствующей. И вот где-то, ну, или к концу этого, или в первой половине следующего года они тоже должны уже выйти на линии, пополнив mm-hmm. тот большой парк суперджетов, который у нас сейчас летает, это почти 1500
1: Андрей,
0: самолетов.
1: А Владимир Путин вот на этом совещании, он же заходил в кабину самолета, там МС-21 был?
0: Ну, насколько я видел по репортажам, он побывал во всех этих трех самолетах.
1: А, во всех побывал.
0: Ну, по крайней мере, в Суперджете я видел фотографии, и в МС-21 тоже.
2: Андрей, давайте подведем итог. Значит, у нас малая авиация обеспечена, да? Ну, понятно, что сейчас испытания, все, но вот самолет есть.
0: Ну, немало. Это все-таки мало. Это у нас то, что будет Байкал. Байкал чуть попозже будет.
2: Хорошо.
0: Ну, так скажем, для местных линий.
2: Да. Для местных линий? Ну, вот про севера,
1: средняя,
2: то, что мы с вами говорили.
0: Нет, это региональный. Это чуть подальше. То есть так. Это тысячи километров.
2: Хорошо. Ну, да. Вот эта часть, это то, о чем на самом деле очень давно говорили, что эти Ан, они прекрасные, но они как буханки. То есть вроде бы как, да, действительно, чинятся в любых условиях, да, там, как угодно. У них практически не было электрики там, ну, какой-то умной. То есть они... надежно, но они уже устарели, все. Теперь все, заменили. Хорошо. Среднемагистральные суперджеты...
1: Это как раз МС-21 и суперджеты.
2: И суперджеты.
0: Да, ближнемагистральный суперджет, а среднемагистральный будет МС-21 чуть попозже, вот где-то через год-полтора.
2: А дальние-то магистральные самолеты?
0: С дальним магистральным самолетом ситуация несколько сложнее. Ну, начнем с того, что, в общем-то, особенно с учетом нынешней нашей геополитической обстановки и, так скажем, географии наших полетов, нам в первую очередь
1: сейчас необходимы... Не очень-то и нужны дальние
0: магистральные. Ну, они нужны, но...
2: Ну, страна-то большая.
0: Среднемагистральные и ближние магистральные самолеты, они как бы на повестке дня более, так скажем, важны сейчас. Потому что, ну, дальнемагистральных не так много. Да? К 22-му году у нас их было 100 штук примерно в парке наших авиакомпаний. А этих средних магистральных было больше 500. И это только одни «Эрбасы» и «Боинги». Понимаете? Mm-hmm. Поэтому, как бы, первоочередная задача нам закрыть нашу потребность вот на полеты на расстояние там 3-4 тысячи километров. Это большая часть, но это там практически 70-80% всех наших перелетов.
2: Всех наших,
0: да,
2: перелетов.
0: У нас есть, конечно, полеты из Москвы, да, скажем, в Хабаровск, да. Петропавловск, Камчатский, да. И так далее. Пока то количество остающихся в эксплуатации «Эрбасов» и «Боингов» справляются с этой задачей. Ну, не так их много по сравнению с полетами, скажем, ну, не знаю, в Санкт-Петербург, на Урал, там, в Иркутск mm-hmm. и так далее.
1: Андрей, вот. Время, к сожалению, у нас заканчивается. Да. Спасибо вам большое за интересную беседу. Ваша мысль понятна. Главный редактор национального аэрокосмического журнала «Взлет» Андрей Фомин был с нами на связи. Ну, в общем, довольно положительная история про отечественные самолеты. Несмотря на то, что было вокруг этого много негатива, вот сейчас, кажется, негатив и такой, и физический преодолен. Будем надеяться на то, что скоро эти все самолеты успешно полетят.
3: Разные эпохи одного жанра. В новом выпуске программы «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
4: Прозвучат пьесы с новых альбомов Николаса Пейтона и группы Бучер Браун, Ибрагима Маалуфа, ансамбля Motor City Jazz Octet, Ханны Гилл, а также проверенные временем записи Дайан Шур, Джона Паттона и Андрея Кондакова.
3: «Просто о джазе». Слушайте в воскресенье в 17:10 по Москве и в 19:10 по времени Оренбурга. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
6: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
7: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
3: Радио России. Главное радио страны. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
8: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
9: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
3: Судьбы

0: настоящих героев, их подвиги и надежды в программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова.
1: Радио России.
2: Детский вопрос.
3: Реклама. Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
4: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
1: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле.
5: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации более 1580 военнослужащих. Россия ожидает от Apple разъяснений по поводу удаления приложений ВК и дочерних сервисов. Правительство одобрило поправки, уточняющие расчет НДФЛ при обмене жилья. И теперь подробнее. Подразделения группировки войск «Южная» улучшили положение на переднем крае, сообщили в Минобороны. Нанесены удары по формированиям 4 механизированных аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка, Николаевка, Пескуновка и Малиновка в ДНР, говорится в сообщении министерства. По данным военных, всего в зоне ответственности группировки ВСУ за сутки потеряли более 210 военнослужащих. Уничтожены 2 боевые бронированные машины, 20 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии. Группировки «Центр» и «Север» улучшили тактическое положение. Подразделения «Востока» продвинулись в глубину украинской обороны. За минувшие сутки группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, сообщили в Минобороны. ВСУ за сутки потеряли в зоне спецопераций более 1580 военнослужащих. В Кремле назвали планы Лондона о продаже 100 тысяч тонн нефти с захваченного танкера «Смиртос» пиратскими. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
7: Наверняка существуют юридические варианты реакции. Они будут изучены. Ситуация будет проанализирована. И если такие юридические варианты реакции, судебные перспективы имеются, конечно же, они будут максимально задействованы как в отношении тех, кто принимает, будет принимать такие решения, как в отношении тех, кто будет реализовывать эту нефть, так и в отношении тех, кто ее будет приобретать. В этом не должно быть ни у кого сомнения. Что же касается политической оценки, то речь идет о попытке, наверное, экспроприации, продажи, добычи, которая была добыта пиратскими методами. Британское государство на протяжении всей истории этих методов не гнушалось.
6: Великобритания 14 июня задержала в Ла-Манше нефтяной танкер «Смиртос» под флагом Камеруна. Лондон утверждает, что танкер якобы связан с Россией. Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Лондоне, граждан России на борту танкера «Смиртос» нет. Также сегодня французские власти сообщили, что военно-морские силы страны еще во вторник задержали нефтяной танкер «Деливер», который якобы следовал из Приморска под флагом Камеруна. Причем Франция не уведомляла посольство России о задержании танкера «Деливер», сообщили РИА Новости в дипведомстве России во Франции. Там назвали эти действия незаконными с точки зрения международного права и уточнили, что российских граждан среди членов экипажа по предварительным данным нет. Удаление приложений ВК из App Store представляет собой циничную зачистку информационного пространства. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
8: Все это было сделано, что очень важно, без предупреждения. Все это было сделано в одностороннем порядке. Каких-либо претензий, письменных, устных, юридически оформленных, направленных по каким-то каналам, конечно же, не было. Американская корпорация Apple ограничила, по сути, поразила в правах десятки миллионов российских пользователей. И вы же знаете, что интересно? Ведь это пользователи не только из нашей страны. Это люди всех уголков планеты. Их объединяет эта платформа. Но кто об этом думает из поборников демократии? Да, это очередной циничный, вопиющий акт политической цензуры. Безусловно, это настоящая зачистка информационно-коммуникационного поля пространства.
6: Ранее в Минцифры назвали удаление приложений ВК из App Store политически мотивированным решением. В министерстве подчеркнули, что удаленные приложения выполняют не только развлекательные функции, но и используются для решения социально значимых задач – общения, получения информации и обучения. Кроме того, через такие сервисы граждане могут получать сообщения о возможных угрозах и чрезвычайных ситуациях. Сегодня из App Store исчезли приложения ВК, включая ВКонтакте, ВК Мессенджер, ВК-видео, Одноклассники, Mail.ru и другие. Представители ВК назвали действия Apple неприемлемыми и ничем не мотивированными. Позиция Беларуси является миролюбивой, но Минск при любых обстоятельствах будет рядом с Москвой. Об этом заявил Александр Лукашенко, встречаясь с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Об этом же президент Беларуси говорил и на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Минске.
9: Мы знаем, что Россия, Беларусь, это, как я говорю, наше общее отечество. Ну, не мы с вами виноваты, что тут два государства образовалось. Но это очень дружеские, братские государства. Я думаю, нет той силы, которая могла бы разрушить это единство. Но я уверен, и об этом говорил недавно представителям Зеленского, что мы все равно, наши народы будут вместе.
6: Правительство России одобрило поправки в налоговый кодекс об уточнении расчета НДФЛ при обмене недвижимостью, если сделка не связана с предпринимательской деятельностью, сообщает Минфин. Так, налогооблагаемым доходом будет считаться разница между кадастровой стоимостью обмениваемых объектов с учетом денежной компенсации из-за разницы в цене, отмечается в материалах. Погода в Москве сегодня соответствует майским показателям. Потепление до 24 градусов прогнозируется лишь в выходные, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
10: Столица нашей Родины будет облачно, к вечеру с прояснениями, кратковременный дождь, ветер северо-западный по силе 4,9 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16-19, что на 4 градуса ниже климатической нормы и соответствует майским показателям. Атмосферное давление стабильное, 745 миллиметров ртутного столба. В ночь на пятницу распогодится, посвежее до 7-10, днем завтра с приближением фронта облаков прибавится и брызнут дожди. На термометре плюс 19-22. Выходные по ночи. Сейчас будет от 9 до 12, днем потеплеет до климатической нормы 21-24 градусов.
11: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев выразил надежду на начало полноценного допуска отечественных клубов и сборных на турниры ФИФА. А после решения допустить нашу национальную команду на турниры среди игроков до 15 лет, который пройдет в Азербайджане в октябре. Приветствуем решение ФИФА. Это важный шаг на пути к возвращению российских команд в международный спорт. Мы находимся в постоянном контакте с ФИФА. Нам хорошо известна позиция президента организации Джани Инфантино, который неоднократно высказывался за возвращение российских команд на международную арену, отметил Дегтярев. Продолжаем о футболе. В Доме футбола сегодня состоялось заседание исполкома РФС. Первым вице-президентом организации избран Александр Мирзоян. Он занял должность вице-президента вместо Никиты Симоняна, который скончался в ноябре 25 года на 100-м году жизни. Пресс-служба московского футбольного ЦСКА объявила о том, что в тренерский штаб молодежной команды вошли два известных в прошлом футболиста. Это Кирилл Набабкин и Александр Рязанцев. Теннис. Екатерина Александрова не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге, уступив Наоми Осаке 2-6, 2-6. Тем временем Роман Сафиулин пробился в основную сетку третьего в сезоне турнира «Большого шлема» Уимблдона. В финале квалификации он за 4 часа 49 минут обыграл швейцарца Жерома Кима. В женском турнире матчи решающего раунда квалификации выиграли россиянки Алина Корнеева и Анастасия Гасанова. Баскетбольный «Зенит» объявил о назначении Душка Ивановича на пост главного тренера. Соглашение с 68-летним черногорцем рассчитано до конца сезона 28-29. Отмечу, что в сезоне 16-17 годов Иванович возглавлял «Химки». Добавлю, что в минувшем сезоне «Зенит» сменил трех главных тренеров. На этом посту работали Александр Секулич, Дэйн Радонич и Ростислав Вергун. И пока это все новости спорта.
1: Погода.
6: В пятницу 26 июня в Мурманске ожидается 14-16 градусов, небольшой дождь. В Архангельске плюс 16, плюс 18, без существенных осадков. Петрозаводске дождь от 16 до 18. Тепла в Вологде 18-20 градусов, кратковременный дождь. В Сыктывкаре плюс 12, плюс 14, дождь. В Великом Новгороде небольшой дождь 21-23 градуса. В Калининграде 27-29, без осадков. В Санкт-Петербурге днем кратковременный дождь. 20-22 градуса. В Москве небольшой кратковременный дождь, плюс 20, плюс 22. Температура воздуха ночью 9-11 градусов. Сейчас в столице плюс 15.
12: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
13: Эй, заморыш! Давай сюда! Ну топай, топай!
12: Оливер Твист. Радиоспектакль по одноименному роману Чарльза Диккенса.
14: Могу предложить одно логово, местечко. Можно переночевать. Ты как?
15: Ну как же, ведь у меня совсем нет денег.
14: Ай, слышал, не глухой.
12: История осиротевшего мальчика, которому судьба приготовила немало испытаний. Сумеет ли юный герой сохранить доброту и веру в людей?
16: Вот и вся история. Ну, что же вы стоите? Теперь, как я понимаю, вам никого не надо искать. Преступник налицо.
12: Оливер Твист. Слушайте в эти выходные в 16.10 по Москве и в 17.10 по времени Ульяновска.
17: Белухи. В программе о животных с Иваном Затевахиным.
18: Белухи – это уникальные звери в том плане, что они линяют. У них очень плотная кожа, она набухает, у них чешется, они трутся, они там начинают искать какие-то ванны с песком, у них на коже появляются такие полосы.
17: Гость выпуска – зоолог Дмитрий Глазов. О животных в это воскресенье в 12.10 по Москве и в 17.10 по времени Иркутска.
19: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
20: «Слушаем».
19: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
20: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11.10 по московскому времени.
21: Прямо сейчас.
20: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
0: Мы возвращаемся в студию. Впереди у нас еще час нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, в начале часа напоминаю наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе. Видим, что уже очень много комментариев от пользователей с именем СМ, к сожалению, не знаю имени, соглашается с тем, что ретрансляторы ни на что не влияют, интернет влияет, говорит он, его надо отключать. Эх, Зеленский элементарного не знает, напишет наш слушатель. И, кстати, связывается с нами через сеть МАКС, поэтому заходите туда, мы там тоже доступны. По все тому же номеру телефона можете отправить нам там сообщение. Кроме того, у нас есть страничка ВКонтакте, заходите и туда, там свежие интересные новости, плюс видеотрансляция, под которой также можно оставить собственный комментарий. И есть приложение у нас в Rustore и Google Play, абсолютно бесплатно, оно доступно, скачивайте, устанавливайте, пользуйтесь, а свежие и интересные новости всегда на vesti.ru, заходите и читайте.
0: Ну что ж, мы переходим к темам обсуждения. Кстати, сегодня во многих школах нашей страны выпускные балы проходят, торжественное, яркое мероприятие, тем более, что основной этап сдачи единого государственного экзамена позади, можно выдохнуть, да, кому-то еще нужно будет что-то пересдать, кому-то доздать, еще остались там шансы и возможности изменить ситуацию, но основная масса, что называется, отстрелялась. И какие предварительные, понятно, что окончательные итоги будут ближе к осени, наверное, я так думаю, подведены, но предварительные итоги таковы, что в этом году средние баллы по предметам и по основным особенно предметам, по сравнению с прошлогодними, выросли. Представляете себе, да? То есть стало больше, в том числе, и 100-бальников. Вот, например, Петербург что сообщает? ЕГЭ на максимум сдали 300 выпускников в Санкт-Петербурге. Ну, понятно, что по разным предметам, да. Более 70 выпускников смогли набрать 200 баллов, то есть по 100 баллов за 2 ЕГЭ.
2: В общем, тенденция положительная.
0: Во всех смыслах.
2: Что фиксируем не только мы, но в первую очередь представители профильных ведомств. Но вот в череде 100-бальников выделяются те, кто набрал по каждому предмету из тех, что сдавал, 100 баллов. Такие ребята есть, и в частности, одна из них – это выпускница Московской школы 1409. Она набрала 400 баллов на ЕГЭ по русскому языку, профильная математика, химия и физика. Давайте послушаем фрагмент ее выступления перед журналистами. Она говорит о том, как готовилась к экзаменам.
0: Давай скажем, что девочку зовут Екатерина Малкова.
22: Я была очень удивлена и очень рада такому результату. Я никогда даже не надеялась, что смогу добиться этого, но теперь это реальность. До сих пор сама не верится. Я думаю, они очень помогли мне в моей подготовке, особенно к таким предметам, как профильная математика и физика. Благодаря обучению в классах мат-вертикали и в инженерном классе. На момент начала подготовки к экзамену у меня уже была заложена хорошая база знаний по этим предметам, и поэтому подготовка мне давалась значительно легче. Да, педагоги дали мне очень многое. Именно благодаря им я смогла добиться таких результатов. Активно готовиться к ЕГЭ я начала в начале 11 класса, и этого времени мне хватило, чтобы набрать максимальный балл на 4 предметах. Самым тяжелым подготовки для меня был именно самый последний период, когда уже приближались экзамены. Мне хотелось бы работать в сфере, связанной с физикой и химией. Ну, эти науки, эти предметы нравятся мне больше всего, и мне хотелось бы развивать их, работать в сфере, связанной с ними. Мне кажется, самое важное в подготовке — это, во-первых, выбрать предметы, которые будут интересны. Тогда подготовка становится значительно легче, вы получаете удовольствие от процесса.
2: Два момента хотелось бы отметить в этом выступлении. Во-первых, то, что подготовиться к ЕГЭ на 100 баллов можно начиная с 11 класса. Многие считают, нужно начинать готовиться в 5-м классе. Да. Нет, вот в начале 11-го и можно эффективно подготовиться к тому, чтобы, в общем, сдать экзамены очень-очень хорошо. А второй момент, это то, что не юриспруденция и экономика, а химия и физика, человек хочет в этих направлениях развиваться. Это прямо отрадно.
0: Ну, это замечательно, конечно. Но все равно остаются по-прежнему у нас вопросы. Мы же не можем без вопросов, вы же понимаете, да? Первый вопрос. А было ли детство у этого замечательного ребенка? Второе. А может ли справиться с подготовкой к ЕГЭ на 100 баллов любой школьник? Или все-таки должна быть какая-то предрасположенность, ну, как минимум, усидчивость, например? Да? И третье. А что это стоило родителям? Ну, потому что представить себе, что подготовка к ЕГЭ возможна без репетиторов, ну, я, например, не могу. Может быть, я ошибаюсь. К нам присоединяется директор Московского центра непрерывного математического образования, руководитель федеральной группы разработчиков ЕГЭ по математике Иван Ященко. Иван Валерьевич, здравствуйте.
3: Добрый день. Я научный руководитель Центра педагогического мастерства, директор Центра непрерывного математического образования. Действительно, мне очень приятно участвовать в этой беседе. Я очень рад за нашу выпускницу, а также за других ребят, которые очень хорошо сдали в этом году экзамены.
0: Действительно, средний балл выше, чем в прошлом году?
3: Ну, вы правильно совершенно сказали, что давайте дождемся результатов апелляции, официальных объявлений итогов, президентской пересдачи, которую вы же знаете, что по инициативе нашего президента ребята могут пересдать один экзамен в начале июля, если их не устраивает результат. Поэтому, конечно, сравнивать какие-то результаты нужно позже, но действительно мы радуемся результатам по математике, по научным предметам. Вот вы упомянули, что Катя дала не просто на 400 баллов. Кстати, в прошлом году у нас тоже была 400-бальница в Москве. А Катя сдала именно русский, но он обязательный, и математику, химию и физику. То есть набор не... Ну, вот такой...
0: Не самый простой, не обществознание.
3: Я бы сказал, самый сложный.
0: Да.
3: Ну, вот, кстати, выбирать экзамены по сложности. И вы знаете, я все-таки хотел очень важную вещь сказать. Вот вы сказали, да, что Катя начала готовиться с 11 класса, вот как она сказала. Но она же перед этим сказала важную вещь. Важно, чтобы нас услышали и будущие выпускники, и родители, что она училась в классе математической вертикали, то есть она изучала углубленную математику с 7 класса. А после этого училась в инженерном классе в 10-11, где изучала углубленный, естественно, научный предмет. То есть она подошла к ЕГЭ с очень хорошей базой. Она блестяще знала геометрию, потому что училась по замечательному учебнику Волчкевича математической вертикали, владела той базой, которая нужна. То есть поэтому я бы хотел подчеркнуть, что не надо начинать готовиться к ЕГЭ там в основной школе. Кто-то даже говорит, вот что ребенок должен чуть ли не сначала с репетитора.
0: То есть
3: ЕГЭ готовить.
0: С детского сада надо.
3: Надо хорошо учиться и делать домашние задания. После этого, после 9 класса, выбрать, в чем ты специализируешься, углубить эти предметы еще, а в классе действительно уже готовятся. При этом, как вы знаете, Москва одну из первых посвятила второе полугодие. Очень интенсивный учебный план сориентирован как раз, чтобы дать ребятам возможность подготовиться. И для этого есть хорошие материалы в Московской электронной школе. По математике есть гиперматик. Все бесплатно, естественно.
2: Иван Валерьевич. То есть,
3: поэтому вот такая комбинация, она доступна любому ребенку Москвы. И, кстати, вот те же программы, углубленные с основной школы, сейчас Министерством просвещения утверждены. И по распоряжению правительства это сейчас по всей России внедряется. Поэтому я уверен, в этом году мы увидим блестящие результаты не только в Москве или Санкт-Петербурге, вот университетских центрах, да, но и по всей стране мы ждем хороших результатов.
2: Очень хочется поинтересоваться, как у таких ребят с, ну, с детством, с таким, с отдыхом, это вот, я не знаю, сколько нужно времени потратить на то, чтобы на 400 баллов сдать? Это нужно больше ничем не заниматься? Или как организован досуг у таких ребят, которые великолепные результаты показывают?
3: Знаете, Катю, я думаю, надо спросить саму, но, насколько я знаю от коллег, это яркая, интересная девочка, активная очень. и детство у нее прекрасное. Но вот я в нашем центре, где я научный руководитель, активно занимаюсь с олимпиадниками, которые выиграют всероссийские международные олимпиады. Mm-hmm. Никакие они не ботаники. Они ходят на дискотеки, ходят с друзьями, ходят в походы. У них это обычные детские увлечения. То есть поэтому совершенно неправильно говорить, что если ты выигрываешь олимпиаду топового уровня или получаешь сотку по нескольким предметам, то ты как фигурист, который по 10 часов в день тренируется, больше света белого не видишь.
0: Но все-таки должна быть предрасположенность у ребенка к тому, чтобы усваивать и так эффективно обрабатывать информацию? Или это, на это способен каждый?
3: Я бы сказал так, что для олимпиады нужен специфический талант и спортивный характер. ЕГЭ на высокий балл может сдать каждый, если он будет хорошо учиться и, опять-таки, выберет те предметы, которые ему интересны и хорошо идут. Ведь, понимаете, одно дело, тебе химия нравится, то тогда, наоборот, мама будет у тебя забирать книжку по химии и говорит, пора спать, правильно?
0: Не представляю себе такую маму, да, ну, предположим,
3: хорошо. Ой, я знаю много примеров таких наших химиков, ребят, олимпиадников. Вот, поэтому, но я бы, знаете, не зацикливался на 100 баллах. Для поступления в топовый вуз достаточно меньшего результата. И очень многие ребята не получают суперрезультат, потому что у родителей, у них сформирован родителями завышенный результат. Вот все говорят о 100 баллах, все, я буду сдавать ЕГЭ на 100. Да посмотри в твой вуз, тебе и 90, и 80 хватит. Поэтому мы гордимся не только стобальниками, а всеми ребятами, которые добрали хорошие баллы, чтобы поступить в свой замечательный московский вуз.
2: Иван Валерьевич, спасибо вам большое за интересную беседу. Научный руководитель Центра педагогического мастерства, директор Московского центра непрерывного математического образования, руководитель федеральной группы разработчиков ЕГЭ по математике Иван Ященко был с нами на связи.
21: Наше время.
2: Ну, а мы продолжаем наши разговоры, переходим к следующей теме. Впервые в России в систему ОМС, обязательного медицинского страхования, попал дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов с сахарным диабетом и еще некоторые мониторинги. Об этом мы и хотим поговорить с директором по развитию ФОКУС-М, поставщика лабораторного оборудования, председателем комиссии по лабораторной диагностике Московского отделения опоры России Евгения Ермолаева. С нами на связи. Евгения, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
2: Расскажите, пожалуйста, что же это значит? Что вообще такое дистанционный мониторинг состояния здоровья? Что такое сахарный диабет, понятно, но как этот дистанционный мониторинг проходит? И что еще вошло в систему ОМС?
4: На сегодняшний момент мы имеем такую ситуацию по мониторингу здоровья пациентов. Обычно это все происходит в ручном режиме. Пациенты сами ведут бумажные дневники, приходят раз в месяц, раз в квартал на консультацию с врачом, получают рецепты на инсулин или замещающую терапию. И таким образом, только в том случае, когда они посещают врача, врач отслеживает их показатели и корректирует терапию. Конечно же, мониторинг в онлайн-режиме, если мы берем идеальное состояние, что достаточно врачей, которых мониторят онлайн, мы получаем совершенно другую картину. Мы получаем пациенту, который максимально избегает осложнений, в онлайн видит состояние своего здоровья, повышается сахар, понижается сахар. И врач может точно так же в режиме телемедицины корректировать терапию. На мой взгляд, эта инициатива приведет к тому, что мы получим намного меньше осложнений при лечении, потому что не только вопросы мониторинга, но самое сложное и самое затратное и для здоровья пациента, и для государственного бюджета – это лечение осложнений диабета. Вот диабет – очень сложное, серьезное осложнение. Это и слепота, и незаживление ран, и гликемические комы, и, ну, в общем, куча сопутствующих таких серьезных осложнений, которые требуют госпитализации и очень дорогостоящего лечения. Пациенты чаще всего получают инвалидность и теряют трудоспособность. Mm-hmm. В онлайн-мониторинге мы, конечно же, скорее всего, будем предвосхищать эту историю, и люди таком возрасте, когда обычно развивается диабет, там 45-60 лет, это самый такой пик трудоспособности, на мой взгляд, на сегодня, в современных реалиях.
2: Евгения, да, времени не так много. Да. В вашем смысле понятно, хочется понять, как это будет работать. Условно говоря, кто-то следит из врачей за состоянием пациента дистанционно, мониторит это состояние, и при его ухудшении он что делает? Он звонит пациенту или как?
4: Да, скорее всего, это какая-то мониторинг точечный раз в сутки или два раза в сутки, или звонит пациенту, или списывается с ним в онлайн-чате, или, предположим, списывается с родственниками или опекунами, которые следят, ну, если пожилые пациенты, например, да, значит, есть много устройств, которые имплантируются в руку пациента, например, там, да, и, не знаю, по Bluetooth передают данные в телефон и, соответственно, в приложение, то есть можно вообще онлайн смотреть уровень сахара.
0: И это все будет оплачиваться ОМС. Да, замечательно. Хорошо, но не только же сахарный диабет, правильно? Вот артериальная гипертензия, например, тоже мониторинг этого заболевания включен теперь в ОМС. А что еще вошло?
4: На сегодняшний момент мы видим пока инициативу по этим двум самым сложным заболеваниям, которые реально мониторить именно онлайн, потому что пациент находится по факту на амбулаторном лечении. Самые дорогостоящие на сегодняшний момент для бюджета заболевания, потому что содержание один год содержания пациента, поддержание хорошего качества жизни, почти 500 000 рублей стоит, там, что если говорить про сахарный диабет, да, вот, то же самое, там, пациенты с гипертонией чуть дешевле. Тут, как бы, вопрос это о том, что эти пациенты вполне себе трудоспособны, они спокойно участники общества, и их нужно просто не доводить до состояния, когда требуется госпитализация.
0: Понятно, понятно. И теперь благодаря тому, что это будет оплачиваться государством, оплачиваться страховой компанией через систему ОМС, теперь это будет доступно. Единственный момент, да, будет ли это доступно в удаленных населенных пунктах, да, в больших городах понятно, а вот если это какое-то село, я так думаю, что и это технически в ближайшее время будет проработано.
2: Евгений, спасибо вам большое за беседу. Директор по развитию «Фокус-М», поставщик лабораторного оборудования, председатель комиссии по лабораторной диагностике Московского отделения опоры России Евгения Ермолаева была с нами на связи. Обсуждали мы то, что впервые в России в систему ОМС попал дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов с сахарным диабетом.
5: Театр «Радио России» представляет.
7: Лучшие вальшины командира роты у меня в полку нет!
5: К столетию Бориса Васильева. Радиоспектакль «Неопалимая Купина».
8: Иди учиться, Иванщина. Демобилизуют не сегодня, так завтра. И куда ты тогда?
23: Строить, товарищ майор.
5: История о послевоенной судьбе женщины-фронтовика. Антонина Иванщина прошла Великую Отечественную войну. Однако даже после победоносного мая она продолжала служить.
24: Трудно.
23: Не труднее, чем воевать, справимся.
24: Не скажи.
5: Слушайте радиопостановку «Неопалимая Купина» по будням в 14:10 по Москве и в 13:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
25: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
26: Это волшебство технологий.
27: Каждый гость студии – настоящая находка.
5: Наше время.
0: Продолжаем наш эфир. К нам в студии присоединился наш спортивный обозреватель Виталий Павлов. Виталий, привет.
28: Привет, привет.
0: Насколько я знаю, очень много у нас новостей спортивных, да, о спорт и мир, правильно? Олимпийские игры у нас вне политики, верно? И вот у нас сейчас очень много новостей, связанных со спортом и политикой.
28: Да, действительно так, но надо сказать о том, что новая олимпийская хартия принята, да, Международным олимпийским комитетом, Кирсти Ковентри об этом сообщила отдельно, и действительно пытаются отделить спорт от политики, экономики и всего остального, но понятно, что, может быть, это для того, чтобы предотвратить какие-то дальнейшие сложности в этой связи, потому что относительно, например, Олимпийского комитета России, она сказала, что надо еще подождать, мы еще подумаем, как восстановить в правах, восстанавливать ли сейчас или когда это будет. Ну, в общем, по-прежнему это все в режиме ожидания. Не стоит думать, что все направлено в сторону смягчения ситуации с нашим российским спортом.
0: Ты знаешь, мы вообще так не думаем в последнее время. Мы вообще ищем подвох.
2: Равенство для всех, но только не для вас.
28: Не совсем так. Это просто, понимаешь, принято в долгую, скажем так, на будущее. А то, что уже произошло, оно как бы к этому не относится. Вот примерно такая ситуация. Но понятно, что относительно России ее там спрашивали, и Ковентри сказала, что мы пока только-только приняли вот эту новую хартию. Нам
0: мы
28: еще
0: пока
28: нужно...
0: к ней не привыкли.
28: Да, еще нужно все это обсуждать и так далее. Но, по крайней мере, это в любом случае такое небольшой позитивный звоночек относительно того, что было, но главным образом это направлено на то, как она сказала, мир сейчас разобщен, как бы намекая, наверное, на ситуацию еще и с участием Соединенных Штатов Америки, да, чтобы не отстранять США, не отстранять кого-то еще, нужно было принять вот такую историю, что... Теперь Олимпийские игры и Олимпийская хартия вне политики, вне экономики и всего остального. То есть понятно, что действуют они в угоду все-таки тем странам, которые, скажем так, и долгое время финансировали Международный Олимпийский комитет, если не продолжают этого делать. Поэтому понятное дело, что звоночек вроде как позитивный, но, как обычно, мы все это рассматриваем с той точки зрения, что... Надо ждать, надо еще немножечко потерпеть относительно восстановления российских спортсменов. Но так или иначе, для федерации, наверное, это знак того, что нужно как-то ускорять вот этот процесс восстановления российских спортсменов, потому что мы видим, как допускают в ряде индивидуальных видов спорта наших спортсменов где-то уже и с флагом, и с гимном. И когда МОК принимает такие решения, естественно, это влияет на международные спортивные федерации, особенно в свете того, что некоторые наши доброжелатели, в кавычках, которые объединяются в целые группы, в том числе среди европейских стран, я имею в виду, которые вдруг начинают просто оголтело кричать относительно того, что россиян и белорусов допускать никуда нельзя. В некоторых видах спорта это проявляется чуть ярче, в других, может быть, не так заметно, но как раз вот в их отношении, мне кажется, позиция Международного олимпийского комитета теперь достаточно четкая и очевидная. МОК не будет идти на поводу, наверное, у вот таких объединений некоторых стран, которые стремятся во что бы то ни стало влиять на отстранение россиян.
0: Ну вот я о чем подумала, ведь начиналось-то все на самом деле не с прямых запретов, потому что вы русские, да, а начиналось как? Ну вот давайте там проверим особенно внимательно результаты анализов того или иного спортсмена. А вот там вот какой-то нашелся там препарат, которого вот нельзя. Вот у нас норвежцам, например, можно всем поголовно, потому что они там, сколько у них, 60% астматиков там в команде по лыжным видам спорта, да? А вот наши фигуристки вот нельзя, да? Вот этот Мельдони придумали, его не было, а потом он взялся и так далее. То есть вроде бы как прямых-то запретов теперь согласно хартии быть не может, но ведь никто же не запрещает им придумать, сочинить что-нибудь еще вот этакое.
28: Ну нет, конечно. Тут сложно добиться того, чтобы совсем уж они не рассматривали в индивидуальном порядке. Это все равно будет в индивидуальном порядке, как ни крути. Где-то, может быть, в одних видах спорта будут одни критерии, в других видах спорта другие, как это обычно и было. Ну и надо сказать, что еще из позитивных новостей это, конечно, гранты олимпийцам, которые утверждены, и об этом сообщили официально, что теперь любые олимпийцы, начиная с Олимпиады 2026 года, могут подавать заявку на грант размером $10,000. Любые участники Олимпиады могут получить такой грант, если они не нарушали как раз хартию, антидопинговые правила и соответствуют критериям Международного олимпийского комитета. Надо сказать, что у нас уже есть сообщение относительно того, что наши спортсмены, которые принимали участие на Олимпиаде, уже подают заявку заявки на грант, что не может не радовать, и говорят о том, что неважно, в каком статусе они принимали участие в Олимпийских играх. Даже если они нейтральные атлеты, они участники Олимпиады, это и они имеют право.
2: Или можно подать кому-то, кто участвовал
28: только в 90-х? Начиная с 2026 года. Mm-hmm. Начиная с этой Олимпиады и дальше.
2: Смысл?
28: Для того, чтобы компенсировать затраты на подготовку профессиональных спортсменов к Олимпиаде.
2: Ну, сколько, миллион?
28: Ну, да. Да,
2: но ты же понимаешь, что звучит, Виталь.
28: Но ты же понимаешь, что до этого вообще не было никаких выплат просто участникам Олимпиады.
2: Понимаю.
28: И в этом отношении Международный олимпийский комитет все-таки хоть как-то идет в сторону спортсменов. Тут мне кажется, что это исключительно позитивная новость, потому что когда не платили совсем, а тут будут платить 10 тысяч, это уже классно.
0: Ну, подождите, но изначально-то ведь Олимпийские игры
2: потом
0: задумывались как соревнования между любителями, а не профессиональными спортсменами. Ну, когда-то давно.
28: Ну, это было сильно давно уже, конечно.
0: Но, тем не менее, все равно это должны были быть любители. Да? То есть, если человек профессиональный спортсмен, то он не мог участвовать в Олимпийских играх.
2: Ну, сейчас тоже давно уже не так.
0: Вот как-то, да.
28: Ну, конечно, когда они всю жизнь кладут для того, чтобы принять участие в Олимпиаде, и потом, как бы они там не выступили, получить для них грант, а еще если представить, какое количество спортсменов все-таки на Олимпийских играх, из скольких стран.
0: Нет, конечно, очень хорошо, что люди за свои заслуги получат денежку.
2: А сколько,
0: это прекрасно.
2: Это каждый участник может подать?
28: Каждый участник, да.
2: То есть от страны едет 100 человек, и вот они каждый получает. Это 100% или это, возможно, получишь, возможно,
28: Возможно, получишь, возможно, нет. Как я и сказал, там есть определенные критерии, по которым они будут отбирать, если не нарушал ничего, если соответствовал Олимпийской хартии, если не было антидопинговых нарушений никогда.
0: Вел себя хорошо, мат не
28: ругался.
2: Я просто думаю, что маленькие страны, если отправят много спортсменов, сразу годовой бюджет страны могут себе привести.
28: Я думаю, что все-таки годовой бюджет-то побольше будет.
2: Я утрирую, но тем не менее...
0: Слушайте, ну там у нас еще же насыпалось возможных политических новостей тоже около спортивных.
28: Главное, наверное, то, что произошло буквально сегодня, это то, что российскую сборную футбольную до 15 лет допустили до чемпионата мира.
0: Угу.
28: И это, кстати, тоже все-таки, мне кажется, связано и с Международным олимпийским комитетом, с этой повесткой, потому что, ну, как-то новости одна за другой появляются в этом отношении. И вполне вероятно, что здесь и ФИФА отреагировал на позицию Международного олимпийского комитета, хотя известно давно, что Джани Инфантино, президент Международной федерации футбола, он, в общем, за восстановление российского футбола в правах. Другое дело, что, конечно, обстановка этого не позволяла сделать по многим причинам, потому что, ну, огромное количество стран просто отказываются играть с нашими футболистами по-прежнему. Но Джани Инфантино давно говорил, что он за восстановление россиян. И вот этот первый шаг, то, что команда до 15 лет будет допущена, эти соревнования пройдут в Азербайджане в октябре. И там важны, конечно, нюансы. Сейчас уже прокомментировал ситуацию старший тренер сборной до 15 лет Денис Первушин. Он сказал, что для начала надо понять, в каком формате будет проходить турнир, потому что там, возможно, будут команды 7-7 играть, возможно, 9-9, исходя из этого, там состав и так далее. Но так или иначе, интересно будет еще и понять, а с флагом и гимном ли мы там будем участвовать, или все-таки в каком-то неком нейтральном статусе, хотя как может сборная принимать участие в нейтральном статусе? Просто спортсмены откуда-то из Европы. Я вот не понимаю.
0: Спортсмены в целом.
28: Да, и тут, конечно, это позитивный момент с точки зрения того, что, может быть, наш футбол так постепенно начнут допускать, потому что, как мы видим на примере других видов спорта, когда допускают юниоров, то дальше переходят уже и к основным профессионалам.
2: А в каком, Виталий, вообще, в каком состоянии находится наша юниорская сборная по футболу? Мы плюс-минус знаем об обычной сборной, да?
28: Но оценивать очень сложно, потому что, ну, несколько лет ребята играют только товарищеские матчи, как и основная сборная. Но тут невозможно оценить уровень наших футболистов. Но надо сказать, что на юношеском и на молодежном уровне мы всегда ведь неплохо выступали на разнообразных турнирах,
2: вот
28: в том числе с становились чемпионами и так далее, у нас гораздо сложнее долгие годы было с переходом на взрослый уровень. И в этом отношении, мне кажется, ситуация не сильно поменялась. У нас огромное количество талантливых детей по всей стране. Другое дело, как они будут выступать в сборной. Понятно, что это все-таки командный вид спорта, и невозможно собрать всех талантливых, чтобы они вот гарантированно дали тебе результат. Они все-таки должны действовать командно. Но я думаю, что по итогам сборов, которые будут в Санкт-Петербурге, как сказал Денис Первушин, там будет турнир, насколько я понимаю, какой-то коммерческий, и как раз национальная команда там потренируется, и потом отправится в Азербайджан. Я думаю, что вот за этот период времени, ну, должны показать достойный уровень игры, это как минимум. Потому что, ну, в общем...
2: Хотел сказать, а есть ли среди наших юниоров футболисты уровня... И думаю, а какого российского футболиста вот как бы вот
28: произвести? Найди его сначала. Ну, Александр Головин, наверное, сейчас у нас остается номером один среди российских футболистов действующих, потому что он продолжает играть в Европе на высоком уровне, претендовать на всевозможные награды, является лидером одной из тех команд, которые постоянно борются с Пари Сен-Жермен во Франции, я про Монако говорю. Но, тем не менее... Все-таки равнять на Александра Головина, ну, в 15-летнем возрасте довольно сложно. Наверное, это попозже можно делать, потому что...
2: На кого они равняются? На Месси с Роналду?
28: Сейчас уже, наверное, нет, потому что это все-таки новое поколение футболистов. Я думаю, что это уже...
2: Для них они старички.
28: Куда-то в сторону Усмана Дембеле, Кильяна Мбаппе, Ламин Ямаль. Ну, то есть вот эти более молодое поколение уже ориентируется на этих ребят.
0: Ну и пару слов хотя бы тоже про ФИФА и про флаги. Прекрасная новость.
28: Да, то, что ФИФА, ну, можно сказать, навязывает какие-то свои ценности западные некоторым, скажем, азиатским и африканским странам. Здесь конкретно про Египет и Иран идет речь, что радужные флаги, мол, должны присутствовать там и в трансляциях, и на стадионах в момент игр этих национальных сборных. Хотя, в общем-то, эти страны требуют, чтобы такого не было, чтобы они просто не ассоциировались с этим. Но надо сказать, что чемпионат мира в США, Канаде и Мексике довольно противоречивый в этом отношении. И если награда лучшему футболисту, вот, например, вручалась, там с рекламой пива она происходит. Но многим идут навстречу и эту рекламу убирают. Так почему же не убрать радужные флаги? Вот для меня загадка, честно говоря.
2: Задумайтесь. ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в России. Употребление пива вредит, и любого алкоголя вредит вашему здоровью. Ну, а с нами в студии был наш прекрасный спортивный обозреватель Виталий Павлов. Виталий, спасибо тебе.
0: Спасибо, Виталий.
1: Взгляд без иллюзий на ложь. Что скрывается за фасадом современного мира? В программе Александра Анучкина и Ильи Канавина «Ржавчина».
6: Мы будем говорить о лжи такой, знаете, основополагающей, на которой, к сожалению, хотим мы этого или не хотим, строится сегодня весь наш мир.
9: Ну, без лжи, во-первых, нет прогресса. Давайте несколько слов скажем в оправдание лжи. Ложь в основе огромного количества цементирующих ритуалов.
1: Каждую неделю в прямом эфире разбор самых жестких манипуляций и гости, которые знают, как это работает изнутри. Ржавчина. Слушайте в пятницу в 19:10 по Москве и в 18:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
11: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
1: Радио России. Главное радио страны.
13: На правах рекламы.
14: В эфире специальный выпуск программы «Здоровье без границ». Сегодня мы будем говорить о мужских проблемах, которые принято называть деликатными. Речь пойдет, как вы уже догадались, о простатите, заболевании, с которым сталкиваются мужчины разного возраста, и об аденоме, или по-научному гиперплазии предстательной железы, заболевания, которые встречаются у каждого второго мужчины старше 60 лет. И сейчас мы расскажем о медицинском приборе «Физиотон». действие которого направлено не только на снятие неприятных симптомов, а и на устранение этих заболеваний. На прямой связи Михаил Анатольевич Вичугин, наш эксперт по мужскому здоровью, человек, активно использующий в своей практике уникальную разработку, на которой десятилетиями стоял гриф «Совершенно секретно». Михаил Анатольевич, здравствуйте.
12: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
14: Как мужчине понять, что у него серьезные проблемы и пора бить тревогу? Какие сигналы организма нельзя игнорировать?
12: Вряд ли здесь нужны подсказки, сигналы слишком уж кричащие. Если говорить по-простому, это боль, частые позывы к мочеиспусканию и слабая струя. При простатите это боли в промежности, резе, жжение. При аденоме это слабая, прерывистая струя мочи, необходимость тужиться и такое ощущение, что мочевой пузырь никогда не опорожняется полностью. Мужчина, уж простите за сравнение, превращается в заложника туалета, буквально считает шаги до уборной в любом месте. А ночные походы по-маленькому, по 7-8 раз, это вообще выматывает человека. Добавьте сюда проблемы в интимной жизни, постоянную раздражительность, страх перед дальней дорогой или даже встречи с друзьями. Это настоящий крах привычного качества жизни. И те, кто с этим столкнулся, прекрасно знают, что таблетки здесь всего лишь попытка заткнуть дыры в тонущей лодке.
14: И если кто-то из наших слушателей уже узнал себя, напомню, что задать вопросы специалистам о медицинском приборе «Физиотон» и получить подробную информацию можно по бесплатному телефону 8 800 707 7507. 8 800 707 7507. Отмечу, что пенсионерам предоставляется льготная цена. Вот если продолжу вашу аналогию, капитальный ремонт возможен или без операции не обойтись?
12: Операция – это крайний вариант. Но, возможно, есть и другая альтернатива. Я давно рекомендую своим пациентам аппарат «Физиотон». Сразу подчеркну, это медицинский прибор, который приходит на помощь мужчинам при заболеваниях простаты. Принцип его работы основан на способе, который действительно долгое время находился под грифом «совершенно секретно». История «Физиотона» началась в закрытых научно-исследовательских институтах, которые работают на оборонную промышленность.
14: Но неужели для лечения мужских болезней используется военная технология? Ну вот расскажите поподробнее.
12: В середине прошлого века перед советскими учеными поставили сверхзадачу. Найти способ лечения простатита и аденомы у элиты вооруженных сил, моряков-подводников, которые месяцами находились в условиях колоссальной нагрузки на организм. Это и перепады давления, это радиационный фон и вынужденное половое воздержание. Чтобы можно было дать отпор проблемам по мужской части, начали рассматривать физиотерапевтические способы. Так был создан прототип прибора, в основе которого 4 вида лечебного воздействия. Как и многие научные разработки времен Холодной войны, данную разработку засекретили. Но сегодня в современной версии «Физиотона» она стала доступна всем. Больше о «Физиотоне» можно узнать по бесплатному номеру 8 800 707 75 07. 8 800 707 75 07. Звонок бесплатный.
14: Да, впечатляет, Михаил Анатольевич. А вот на что конкретно направлено действие «Физиотона»?
12: Его действие направлено на лечение двух основных мужских болезней – хронического простатита и аденомы предстательной железы. Если ноет и тянет внизу живота, в промежности, есть жжение при мочеиспускании или частые позывы – это простатит. Если струя мочи слабая, приходится тужиться, а в туалет тянет каждые полчаса, особенно ночью – это признаки аденомы. Часто все эти симптомы идут в кавычках пакетом. Боль, постоянные позывы, слабая струя и снижение потенции. Так вот, «Физиотон» способствует устранению всех этих проявлений.
14: Ну, звучит, признаюсь, почти фантастически.
12: Да.
14: Неужели один аппарат может лечить сразу несколько проблем? И вот каким образом это происходит?
12: Есть такая возможность, потому что изначально он разрабатывался для комплексного лечения. У «Физиотона» есть 4 режима, каждый из которых направлен на решение конкретной задачи. Первый режим – это электроимпульсная терапия. Представьте снайпера, который бьет точно в цель. Вот также действие импульсов точно направлено на очаги воспаления и аденоматозные узлы. Они могут будить нервные окончания, снимать спазмы, устранять боль и жжение. Вот это первый удар по болезни. Узнать больше о медицинском аппарате «Физиотон» можно по бесплатному телефону 8 800 707 75 8 800 707 75 07. Сотрудник информационной службы подробно расскажет и ответит на все вопросы. И хочу сообщить, что в течение следующего часа на Физиотон можно получить дополнительную скидку 30%. Повторяю, телефон 8 800 707 75 07. Этот звонок бесплатный.
14: Ну вот с более застойными явлениями разобрались. Это снайперский удар. А как физиотон борется с причиной этих проблем?
12: Как правило, болезненные симптомы могут быть связаны с воспалительными процессами и отеком. И для борьбы с ними у физиотона есть второй режим. Это импульсное магнитное поле. Продолжая вот эту военную терминологию, это армейская операция по масштабному блокированию очага и подавлению факторов воспаления. Другими словами, задача магнитного поля – это не нейтрализация бактерий и патогенной микрофлоры, которые вызывают простатиты и аденому. Его действие направлено на снятие отека и застойных явлений, на нормализацию кровообращения в простате и восстановление оттока секрета.
14: Михаил Анатольевич, а вот если проблема глубже, вот возрастные гормоны.

0: авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. В центре внимания... Реклама.
3: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
4: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
5: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
6: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Реклама. Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Средства ПВО сбили украинские беспилотники над российскими регионами. Правительство описало часть задолженности по бюджетным кредитам еще 8 регионам. Визовый центр Италии в России увеличил сроки оформления виз. И теперь подробнее. Средства ПВО перехватили и уничтожили 28 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей за 12 часов. Об этом сообщили в Минобороны России. С 8 утра до 8 вечера по Москве были нейтрализованы 28 БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Самарской областей, Республики Башкортостан, Крымом и над акваториями Азовского и Черных морей, сообщается в сообщении. Ранее сегодня в Минобороны сообщили, что штурмовые подразделения группировки войск «Южные» вели активные наступательные действия на всех направлениях. В ДНР за сутки заняли в Константиновке 127 зданий. Противник потерял до 90 военнослужащих. Уничтожены артиллерийское орудие, 18 автомобилей и 20 наземных робототехнических комплексов. Средствами ПВО сбито 17 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» и 762 украинских беспилотника. ВСУ за минувшие сутки потеряли в зоне спецоперации более 1580 военнослужащих. Правительство списало часть задолженности по бюджетным кредитам еще 8 регионам, сообщил Михаил Мишустин на заседании Кабмина. По словам премьер-министра, треть задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму почти 50 миллиардов рублей будут списаны Удмуртии, Волгоградской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Рязанской и Челябинской областям.
8: Сократим почти на 50 миллиардов рублей обязательства перед федеральным бюджетом еще 8 регионов. Это Удмуртская республика, Волгоградская, Московская, Нижегородская.

0: Новгородской, Новосибирской, Рязанской и Челябинской области. Чтобы на местах без задержек продолжался капитальный ремонт в ЖКХ, замена лифтов в многоквартирных домах, расселение аварийного жилья, обновление общественного транспорта и выполнение целого ряда других инициатив, включая и модернизацию опорных населенных пунктов, расширение особых экономических зон, а также увеличение капитала региональных фондов развития промышленности. Принятое решение будет способствовать достижению поставленной главой государства целей по устойчивому и динамичному развитию экономики и, главное, к благополучию граждан.
1: Мишустин также сообщил, что правительство направит 60 миллиардов рублей на льготное кредитование сельхозпроизводителей. Дагестан и Чечня получат 2,5 миллиарда рублей на ликвидацию последствий наводнений. Новые российские регионы получат около 6,5 миллиардов рублей на выполнение соцобязательств и модернизацию ЖКХ. В Кремле заявили, что удаление приложения ВК из App Store без предупреждения ставит под сомнение надежность сервисов Apple как поставщика коммерческих услуг. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, выводы будут сделаны после того, как соответствующие российские ведомства свяжутся с этим сервисом.
2: Дело в том, что это не первый раз, когда Apple из российского сегмента Apple Store удаляет наше приложение. Приложение российского производства. Совсем недавно это произошло с Максом, были и другие случаи. И, безусловно, это ставит вопрос о надежности этого сервиса и о том, насколько можно ему доверять, как поставщику коммерческих услуг. Безусловно, перед тем, как делать какие-то выводы, наши соответствующие ведомства вступят в контакт с этим сервисом, конечно же, потребуется разъяснение со стороны корпорации. Если эти разъяснения будут не даны, ну, нужно дальше, соответственно, строить выводы о продолжении какого-либо взаимодействия с этой компанией.
1: Apple удаляет приложение ВК из App Store из-за британских санкций. Об этом американская компания сообщила BBC, не уточняя, о каких санкциях может идти речь. Днем сегодня приложения российской группы ВК пропали из App Store. Пользователям стали недоступны для скачивания и обновления основное приложение ВК, ВК-видео, ВК-музыка, ВК-мессенджер, mail.ru, Одноклассники, Дзен. В российской компании подчеркнули, что ВК никогда не находилась под санкциями и не фигурировала в санкционных списках, а подтверждение этому многочисленные заключения международных и американских юристов. Число погибших при землетрясении в Венесуэле возросло до 188 человек, 1520 ранены. 157 пропали без вести, под завалами больше 200 человек, сообщили власти. Прошлой ночью в Венесуэле произошло два мощных подземных толчка. Магнитуда самого сильного достигала 7,5. Это землетрясение самое мощное в истории страны. Вот что рассказала россиянка, которая проживает в Венесуэле.
3: Мне пришло на телефон уведомление. Ожидается землетрясение 6,2 балла. Около 6,2 балла, пожалуйста, ложитесь на пол. Буквально через 3 секунды начало трясти. Вот. Мы все были дома в этот момент, у меня трое детей. Я сразу всем закричала, ложитесь на пол. Дом шатался очень сильно. То есть у нас попадали какие-то вещи там с верхних полок. У нас есть службы такси, и они вчера, многие компании, сделали такую акцию. Среди своих сотрудников вызвали волонтеров, кто согласен развозить людей бесплатно. Аптеки, магазины, повылетали стекла.
1: Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения на северо-западе Венесуэлы. Визовый центр Италии в России увеличил сроки оформления виз до 2 месяца. Теперь процесс занимает не 40 дней, как раньше, а более 60. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России, ссылаясь на визовый центр ВМС. Официальная рекомендация – подавать заявление на визу не позднее, чем за 3 месяца до путешествия. В Москве запись на подачу сейчас открыта на середину июля. Иногда появляются слоты и на более ранние даты, рассказали в ассоциации. Там отметили, что при этом процент одобренных виз держится на уровне более 90%. На сайте ВМС отмечается, что увеличение срока рассмотрения документов связано с большим количеством заявок.
4: Спорт. Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Европейская конфедерация фехтования восстановила в своем составе Федерацию фехтования России, сообщил министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев. Это решение подтверждает курс на полное восстановление прав всех российских спортсменов и открывает доступ к важным европейским соревнованиям. Продолжаем работу по дальнейшему возвращению отечественного спорта на международную арену, подчеркнул Дегтярев. Футбол. «Зенит» вновь связался с нападающим Трабзонспора Филиппа Аугусту. Клуб из Санкт-Петербурга предложил 22-летнему форварду зарплату в 2,5 миллиона евро в год, что в 2,5 раза превышает его нынешний оклад, пишут турецкие СМИ. Ранее сообщалось о том, что «Зенит» предлагал за переход Аугуста 18 миллионов евро фиксированной суммы плюс еще 2 миллиона в виде бонусов за результативность. 25-летний полузащитник Кирилл Щетинин официально стал игроком «Ахмата», о чем объявил грозненский клуб. Стороны подписали контракт на 4 года. Международный олимпийский комитет утвердил ски-альпинизм в программе зимних игр 30-го года, которые пройдут во французских Альпах. Решение принято на конгрессе МОК в Лозанне. Соревнования в ски-альпинизме на следующей Олимпиаде будут проведены в 5 дисциплинах. Впервые ски-альпинизм был представлен на Олимпиаде, а в этом году россиянин Никита Филиппов завоевал серебро в спринте. Смешанное единоборство. 26-летний непобежденный боец UFC в полусреднем весе Майкл Моралес сообщил о том, что выступит страхующим поединком между действующим чемпионом-россиянином Исламом Махачевым и Яном Герри. Этот бой состоится 16 августа в Филадельфии на турнире UFC 330. «Я стану запасным бойцом для этого поединка или еще раз выйду и подерусь с кем-нибудь. В любом случае, я тоже собираюсь гонять вес к 16 августу», отметил Моралес. И пока это все новости спорта.
5: Погода.
1: В пятницу 26 июня в Перми ожидается 23-25 градусов без осадков. В Кирове 15-17 градусов выше нуля. Сильный дождь. В Уфе и Оренбурге 23-25 градусов. Небольшой дождь. В Казани от 17 до 19 тепла. Дождь местами сильный. В Самаре небольшой дождь. 20-22 градуса. В Нижнем Новгороде без осадков. Плюс 20, плюс 22. В Пензе 20-22 градуса. Кратковременный дождь и гроза. В Воронеже 22-24, временами дождь. В Санкт-Петербурге днем кратковременный дождь 20-22 градуса. В Москве также небольшой дождь днем 20-22. Сейчас в столице плюс 15.

0: Восьмая нота.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Восьмая нота». У микрофона в московской студии «Радио России» ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую всех слушателей и всех поклонников рок-музыки, которые в этот час настроили свои приемники на нашу волну. Сегодня мы вспомним группу «Кино» и ее лидера Виктора Цоя. Обратимся к рок-истории музыканта и послушаем песни группы «Кино» от альбома к альбому. Поводом обращения к музыке «Кино» стали события прошлых лет. 21 июня – день рождения Виктора Цоя. И 24 июня в 90-м году прошел последний концерт в истории коллектива. Всего команда выпустила за период своего существования 8 альбомов. Последний вышел уже после смерти ее лидера. Начиналась группа «Кино» в 81-м в Ленинграде с дуэта друзей Виктора Цоя и Алексея Рыбина под названием «Гарин и гиперболоиды». В это же время ребята вступили в ленинградский рок-клуб и начали репетировать свои песни и давать первые концерты. В начале 82-го Цой и Рыбин перебрали много названий для группы. Слово «кино» они увидели на вывеске кинотеатра «Космонавт». Не то чтобы оно им очень понравилось, но мучительные размышления были еще хуже. Весной того же года музыканты приступили к записи своего дебютного альбома на студии «Антроп», расположенной в Ленинградском доме пионеров и собранной звукорежиссером Андреем Тропило. Интересно, что поскольку у «Кино» не было живого барабанщика, в записи было решено использовать драм-машину, а именно советскую электронику «Ритм». Это было весьма новаторским решением для того времени, и дебютный альбом «Кино» в итоге стал одним из первых рок-альбомов Советского Союза, где применялась драм-машина. Релиз получил незамысловатое название «45» в соответствии с его продолжительностью 45 минут. Однако в итоге из трек-листа была исключена песня «Я асфальт», из-за чего запись стала длиться 42 минуты, а не 45, так что название альбома стало неактуальным, но его решили не менять.

Альбом 45 был представлен как магнитоальбом. Песня «Восьмиклассница» изначально была записана с дефектом, что препятствовало ее выпуску на виниловой пластинке, но в начале 80-х такая запись и не могла быть официально выпущена на фирме «Мелодия». В итоге альбом 45 был впервые официально издан уже после смерти Виктора Цоя. В 1994 году была выпущена вся дискография «Кино» на компакт-дисках, в том числе и был переиздан и первый альбом группы. Диск получил новую обложку, на которую была помещена одна из картин Виктора Цоя с изображением плывущего по ночному морю желтого корабля, а издание было оформлено рисунками лидера «Кино». На виниле этот альбом появился еще позже, только в 2012-м. Работа над следующей, второй пластинкой велась в студии Малого драматического театра, но что-то все время не клеилось. Цой с Рыбиным начали ссориться. В конечном счете гитарист принял решение покинуть «Кино» и попробовать свои силы в другом проекте. На время работа была остановлена. Новые студийные сессии стали происходить в 83-м году на домашней студии Алексея Вишни с новым гитаристом Юрием Каспаряном. Открывает эту запись песня «Троллейбус».

Альбом 46, в который вошла композиция «Троллейбус», часто называют демонстрационным. Цой воспринимал 46 только лишь как репетиционную ленту, созданную для отработки игры на гитаре Каспаряна. С этой записью произошла и неприятная история. Алексей Вишня без ведома музыкантов распространил записи. Она была представлена как второй номерной альбом группы «Кино», несмотря на то, что сам Виктор Цой так не считал. По этой причине в третий релиз «Начальник Камчатки», записанный в 84-м, вошли частично и песни альбома 46. Помимо Виктора Цоя и Юрия Каспаряна, в записи приняло участие множество разных музыкантов, в том числе бас-гитарист группы «Аквариум» Александр Титов, который на какое-то время стал постоянным участником «Кино». На барабанах сыграли три разных ударника, а кроме того присутствовала неизменная драм-машина. Уже к самому концу записи в студии появился еще один барабанщик – Георгий Гурьянов, который сыграл на перкуссии всего в одной песне, но именно он впоследствии стал еще одним участником золотого состава «Кино». Запись этой работы происходила более чем сумбурно, было много экспериментов. Кроме того, Юрий Каспарян в то время на гитаре играл весьма посредственно. Из-за этого «Начальник Камчатки» звучит несколько монотонно. Тем не менее, именно после выхода этого альбома отношение к «Кино» стало куда более серьезным, а сама группа обрела, наконец, полноценный состав и начала путь к известности. Открывает этот альбом очень известная песня «Последний герой». Эта композиция также вошла в релиз «Ночь», выпущенный в 86-м, а в 89-м перезаписана для одноименного сборника, выпущенного во Франции. Этот вариант мы услышим прямо сейчас.

У следующего альбома «Кино» «Это не любовь» — целая история, получившая продолжение спустя почти 40 лет после его выхода. Альбом изначально был записан за 2 недели в 1985 году на студии звукорежиссера Алексея Вишни. Спустя несколько десятилетий после выхода этой работы бывшие музыканты группы с сыном Цоя Александром возродили проект для концертов и перезаписали этот альбом с голосом самого Виктора из старых студийных сессий. И в 2024-м вышел ремейк альбома «Это не любовь». Этот релиз, выпущенный в 85-м, остался по большому счету недооцененным. Его, в отличие от «Ночи», не переиздавали, и он, в отличие от группы «Крови», не породил волну киномании. Качество магнитофонной записи не позволяло тогда в полной мере оценить материал. Так или иначе, новая запись, хотя и не передает ощущения середины 80-х, но для памяти и исторического наследия группы, которое повлияло на многих в нашей стране, это важный момент. Мы услышим композицию «Уходи» в современном звучании.

Друзья, вы слушаете «Радио России» программу «Восьмая нота» до конца часа. Мы вспоминаем группу «Кино» и ее песни, написанные Виктором Цоем. Следующий альбом «Ночь», выпущенный в 86-м, можно объединить и с ранее изданным «Это не любовь». Весной 85-го музыканты «Кино» собрались в студии Андрея Тропила, чтобы приступить к созданию своей новой пластинки, материал для которой уже давно созрел у Цоя. Однако на определенном этапе работа остановилась. Цой уже не был тем неопытным музыкантом, который когда-то записывался в этой студии. Теперь Виктора раздражали любые попытки влиять на его творческий процесс. У него был свой четкий взгляд на то, какую музыку он хочет делать, который не совпадал с взглядом Тропила. Сам звукорежиссер, естественно, тоже раздражался. Кончилось тем, что летом музыканты забросили недоделанный альбом и переместились в студию Алексея Вишни, чтобы записать совсем другие песни. Тогда работа сразу пошла легко, и буквально за считанные дни родился альбом «Это не любовь», а незаконченную работу, получившую название «Ночь», смогли завершить только к началу 86-го года. Пятый альбом «Кино», по сути, был записан раньше, чем четвертый, но из-за всяких накладок задержался с выходом. К концу года сведение наконец-то было закончено, и в январе 86-го года «Ночь» была выпущена на самиздатовских магнитофонных лентах, а спустя два года альбом издала на виниле фирма «Мелодия», впервые, официально и миллионными тиражами. Хотя официально это слишком сильно сказано, так как релиз состоялся без ведома музыкантов. Виктор Цой раскритиковал выпуск альбома «Мелодии», сказав, что они выпускают материал без согласия автора, а также делают оформление как хотят. В эту работу вошло немало хитов, один из них «Видели ночь».

Самый известный хит кино на пластинке «Ночь» — это трек «Мама Анархия», ставший настоящим гимном отечественного панк-движения неформалов вообще. В 1988 году песня с таким названием с большой долей вероятности не была бы издана, поскольку выпуск всех пластинок без исключения проходил через жесткую цензуру. Для того, чтобы она все же появилась, пришлось пойти на определенную хитрость и получить одобрение Министерства культуры. Первое издание песни было представлено как пародия на западные панк-группы.

Еще до того, как альбом «Ночь» увидел свет, в истории кино произошло другое важное событие. Появились первые видеоклипы. Произошло это благодаря Джоанне Стингрей, американской певице, которая в 80-х была одной из ключевых фигур ленинградской рок-тусовки. Она не только активно помогала музыкантам с импортным оборудованием, но и приобщала западный мир к советской рок-культуре. С группой «Кино» она познакомилась в 1984 году и была связана с ней самым тесным образом, поскольку вышла замуж за гитариста Юрия Каспаряна. В декабре 1985-го Стингрей сняла на любительскую камеру два промо-ролика на песни «Кино» «Видели ночь» и «Фильмы» специально для показа в США в рамках рекламной кампании сборника «Red Wave». Эта пластинка стала первым официальным релизом рок-музыки Советского Союза на Западе. В целом альбом «Ночь» завершил определенный период в истории группы – время городской романтики и юношеской непосредственности. Уже на следующем альбоме «Группа крови» звучало совсем другое кино – брутальное и пафосное. В конце 1985 года группу покинул бас-гитарист Александр Титов. Он совмещал участие с командой «Аквариум» и в итоге выбрал этот коллектив. На смену ему пришел Игорь Тихомиров, и таким образом сложился золотой состав «Кино», который не менялся до самого конца. Цой, Гурьянов, Каспарян и Тихомиров. В мае 1986 года группа в обновленном составе отыграла на 4-м ежегодном фестивале ленинградского рок-клуба. Именно на этом концерте впервые прозвучала песня «Хочу перемен».

Летом 86-го группа снялась в короткометражном фильме режиссера Сергея Лысенко «Конец каникул», куда вошли 4 клипа на новые песни кино. Сам фильм представлял собой режиссерскую дипломную работу, но именно после этого Виктор Цой стал активно сниматься в кино. В конце 86-го он получил приглашение в фильм «Асса» Сергея Соловьева, и эта картина позже сделает его чуть ли не символом эпохи. Параллельно со съемками Цой с коллегами приступает, наконец, к работе над новой студийной пластинкой. Запись проходила на квартире у Георгия Гурьянова, а огромную роль в создании самого известного альбома кино сыграла упомянутая выше американка Джоанна Стингрей. Именно благодаря Джоанне кино были укомплектованы музыкальными инструментами, равных которым не было ни у кого в Ленинграде. Самым главным сокровищем была четырехканальная портастудия «Ямаха», благодаря которой музыканты могли свободно экспериментировать с разными вариантами многоканального звучания. Альбом был практически готов, оставалось лишь его свести уже на профессиональной студии. Надо было выбирать. С Андреем Тропило Цой рассорился еще во время записи «Ночи», и с Алексеем Вишней отношения тоже были не лучшие. Вишня после того, как услышал демо группы «Крови», очень хотел, чтобы альбом сводился именно у него на студии. В итоге Цой принял это предложение. Правда, после завершения записи Виктор заявил, что выпускать альбом в Советском Союзе он не собирается и хочет передать пленку Джоанне Стингрей для издания в США. Вишня не был с этим согласен и, сделав копию альбома, распространил ее. Виктор Цой тогда уже начал сниматься в фильме «Игла» и о выходе собственного альбома узнал только в Алма-Ате, где находился на съемках. После такого неприятного инцидента их отношения с Вишней окончательно испортились. Группа «Крови» стала одним из самых значимых альбомов нашего рока, и вошедшие в него песни стали самыми узнаваемыми в творчестве группы.

Друзья, сегодня в восьмой ноте на Радио России мы вспоминаем Виктора Цоя, песни группы «Кино». Автором обложки альбома группы «Крови» считается Андрей Крисанов, но фактически это работа Казимира Малевича. Крисанов внес минимальные изменения в афишу Малевича к фильму Фрица Ланга «Доктор Мабуза. Игрок». Мы сейчас обратимся к песне «Спокойная ночь», вошедшей в этот релиз. Позже Алексей Вишня рассказывал об этой композиции мистическую историю, что как раз во время ее записи в квартире этажом ниже умер человек. И соседи попросили музыкантов соблюдать тишину в течение 9 дней. А на 10-й день, когда включили микрофон, произошел скачок напряжения, и вся техника вышла из строя.

1988 год стал для кино успешным. Альбом «Группа крови», хотя и был растиражирован нелегально, но зато мгновенно разлетелся по всему Советскому Союзу. Тогда же, в апреле 88-го, состоялась премьера фильма «Асса», в финальном эпизоде которого кино исполнили песню «Хочу перемен». Эта сцена стала символом той эпохи, породила настоящую киноманию. Команда стала выезжать с концертами и в другие страны, а имя группы стало символическим для Виктора Цоя. Он стал много сниматься в кино. В 88-м музыкант уехал в Алма-Ату на съемки картины «Игла» Рашида Нугманова и там написал несколько новых песен, одна из которых «Звезда по имени Солнце» и звучит в кинокартине. Параллельно со съемками Цой решил начать запись нового альбома. Сначала запись проходила на квартире у Георгия Гурьянова, где и записывался предыдущий альбом «Группа крови». Из-за занятости Цоя работа происходила урывками. В связи с резко возросшей популярностью у группы начались бесконечные гастроли, съемки, интервью. Появился и первым администратором стал Юрий Белишкин. Именно он договорился сделать окончательный вариант альбома в Москве на профессиональной студии Валерия Леонтьева. Оборудование у студии было отличное, правда, предназначалось для записи эстрадных песен, а не рок-музыки. Но в то время профессиональных студий было крайне мало, так что выбирать не пришлось. Работа над песнями была закончена к середине января 89-го. В продаже альбом появился только в конце лета 89-го. Это было связано с тем, что музыканты решили придержать записанный материал, а не упускать его сразу, поскольку не так давно вышел альбом группы «Крови». Запись распространялась на компакт-кассетах, но при этом музыканты кино не получали свои отчисления от продаж. Изначально альбом хотели назвать «Пачка сигарет». Только в последний день работы студии Цой сказал, что работа будет называться «Звезда по имени Солнце». А когда все удивленно спросили, почему, он ответил: «Да потому что тут будет такая песня, и мы ее сейчас запишем». И явно не прогадал.

В мае 90-го кино поехали в большой тур по стране, который завершился 24 июня грандиозным выступлением в Москве. Видеозапись этого концерта, ставшего последним в жизни Виктора Цоя, позже была выпущена на видео. После тура Цой уехал отдыхать в Латвию в маленький курортный поселок Плиенциемс. Вскоре к нему присоединился Юрий Каспарян, который привез портостудию, которую использовали еще для записи альбома группы «Крови». Музыканты стали записывать демо для нового релиза. Пластинку планировалось сделать осенью в нормальной студии, ну а пока ребята решили просто набросать черновик, по которому потом будет удобно работать. Именно этому черновику, записанному в бытовых условиях, было суждено стать последним альбомом группы «Кино». Но тогда, конечно, никто этого не знал. 12 августа 90-го года Цой с Каспаряном закончили работу над демо, и через пару дней Юрий уехал в Ленинград. А Цой после успешно проделанной работы решил отдохнуть и ранним утром 15 августа отправился на машине на рыбалку, с которой уже не вернулся. Его автомобиль «Москвич» врезался в автобус «Икарус». Погиб в этой аварии только Виктор Цой. Ему было 28 лет. Оставшиеся музыканты «Кино» сочли своим долгом закончить начатую им работу и доделать новую пластинку группы. В основу легла сделанная в Латвии демозапись вокальных партий Цоя, а все инструментальные аранжировки сделали Каспарян, Тихомиров и Гурьянов. Сводили пластинку в Париже. Так все, собственно, и планировалось еще с Цоем, но осуществилось уже без него.

Песня «Кукушка» – одна из последних песен Виктора Цоя, написанных незадолго до его гибели в августе 1990 года. Записью и релизом последнего альбома «Кино» помогал продюсер Юрий Айзеншпис, который начал сотрудничать с группой еще в конце 89-го. Официальная презентация пластинки прошла 12 января 91-го года. После нее группа «Кино» официально прекратила свое существование. Альбом не получил никакого названия. На черном конверте было написано лишь слово «Кино». Дело в том, что название альбома всегда придумал Виктор, так что музыканты решили оставить его безымянным. Название «Черный альбом» пластинка получила уже у слушателей не только из-за цвета обложки, но и как символ траура по погибшему Цою. Она оказалась настолько точным и подходящим, что прижилось в официальной дискографии группы. Гибель Виктора Цоя стала одной из самых огромных потерь за всю историю нашего рока. Память о музыканте сохраняется и сегодня. В Санкт-Петербурге существует котельная «Музей Камчатка», бывшая котельная, известная тем, что Виктор Цой работал там кочегаром. Кроме того, существуют памятники и стены творчества, посвященные Виктору Цою во многих городах России. На этих стенах часто можно увидеть надпись «Цой жив». Нашу радиовстречу, посвященную Виктору Цою и группе «Кино», завершит еще одна песня с последнего посмертного черного альбома, который открывает пластинку. Эта композиция «Кончится лето». Друзья, все прошедшие выпуски передачи «Восьмая нота», а также анонсы грядущих ищите на медиаплатформе «Смотрим» и на нашей официальной странице ВКонтакте. А я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Всем доброго и слушайте рок!

0: людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
1: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
2: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
3: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Реклама. Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские войска за сутки заняли 127 зданий в Константиновке и 38 в Красном Лимане, заявили в Минобороны. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России. Темами стали как вопросы внутренней повестки, так и развитие отношений с соседними странами. В Кремле назвали планы Лондона о продаже 100 тысяч тонн нефти с захваченного танкера «Смирта» с пиратскими, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российские войска за сутки заняли 127 зданий в Константиновке и 38 в Красном Лимане. Об этом сообщили в Минобороны России. Группировка войск «Южная» продолжает зачистку и уничтожение разрозненных групп противника. По данным военных, в Константиновке украинская армия потеряла до 90 военнослужащих ВСУ. Наиболее активные боевые действия, как сообщили в Минобороны, продолжаются в районе Красного Лимана в ДНР. Там штурмовые подразделения 25-й армии ведут бои с разрозненными формированиями украинских сил. За сутки в городе были уничтожены до 35 военнослужащих ВСУ. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России. Темами стали как вопросы внутренней повестки, так и развитие отношений с соседними странами.
6: У нас два вопроса сегодня. Один касается обеспечения внутренней безопасности, стабильности. А второй – развития наших отношений с ближайшими соседями. Предлагаю начать с вопросов внутренней повестки. Два докладчика у нас, директор ФСБ Бортников Александр Васильевич и министр внутренних дел Владимир Александрович Колокольцев.
5: В прошлый раз президент провел совещание с членами Совета 19 июня. Тогда они обсудили вопросы внешней политики. В Кремле назвали планы Лондона о продаже 100 тысяч тонн нефти с захваченного танкера «Смирта» с пиратскими. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва изучит юридические аспекты этого дела.
7: Наверняка существуют юридические варианты реакции, они будут изучены, ситуация будет проанализирована. И если такие юридические варианты реакции, судебные перспективы имеются, конечно же, они будут максимально задействованы как в отношении тех, кто принимает, будет принимать такие решения, как в отношении тех, кто будет реализовывать эту нефть, так и в отношении тех, кто ее будет приобретать. В этом не должно быть ни у кого сомнения. А что же касается политической оценки, то речь идет о попытке, наверное, экспроприации, продажи, добычи, которая была добыта пиратскими методами. Британское государство на протяжении всей истории этих методов не гнушалось.
5: Великобритания 14 июня задержала в Ла-Манше нефтяной танкер «Смирта» под флагом Камеруна. Лондон утверждает, что танкер якобы связан с Россией. как сообщили

0: РИА Новости. В посольстве России в Лондоне граждан России на борту танкера «Смиртос» нет. Также сегодня французские власти сообщили, что военно-морские силы страны еще во вторник задержали нефтяной танкер «Деливер», который якобы следовал из Приморска под флагом Камеруна. Причем Франция не уведомляла посольство России о задержании, сообщили РИА Новости в посольстве России во Франции. В дипмиссии назвали эти действия незаконными с точки зрения международного права и уточнили, что российских граждан среди членов этого экипажа по предварительным данным также нет. Сообщений о россиянах, пострадавших после землетрясения в Венесуэле, не поступало, заявили сотрудники посольства России в этой стране, а также российских загранучреждений и отечественных компаний, работающих в этой стране. Посольство находится в постоянном контакте с представителями венесуэльских властей. Поддерживает связь с отечественниками, проживающими в Венесуэле, и отслеживает развитие ситуации, а также анализирует поступающую информацию с мест событий. Обращение российских граждан на помощь в посольство в связи с последствиями стихийного бедствия до настоящего времени не было в посольстве. Также подчеркнули. В посольстве также отметили, что запросов венесуэльской страны о помощи не получали. В Венесуэле после сильнейшего землетрясения власти ввели режим чрезвычайного положения. По последним данным, погибли 188 человек, около 1500 пострадали. Все они получают необходимую помощь. Еще 157 человек числятся пропавшими без вести, а более 200 остаются под завалами разрушенных зданий. Продолжаются поисково-спасательные работы. Пострадали или полностью разрушились 250 зданий. Часть медучреждений эвакуировали. Как сообщает «Нью-Йорк Таймс», землетрясение стало сильнейшим в Венесуэле за 126 лет. ЛДПР предложила создать госпредприятие в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом лидер партии Леонид Слуцкий заявил по итогам встречи с жителями Красноярска, где политик находился с рабочей поездкой. По словам Слуцкого, предприятие должно быть под государственным контролем и обеспечивать бесперебойное оказание услуг населению там, где действующие операторы не справляются со своими обязанностями. Также Слуцкий предложил фиксировать уборку незаконных свалок на фото и видео.
1: Нужна программа по качественной модернизации мусорной программы, программы ТКО в городе Красноярске. И это можно взять за основу для той же программы в федеральном масштабе. Не будем вводить фото-видеофиксацию, четких границ участка, четких критериев для определения площадки и ее регистрации в соответствующем профильном департаменте. Значит, будет так же, как сейчас. Проблема будет нарастать.
0: В Южной Корее научились определять сладость арбузов до покупки. Специальные сортировочные машины сканируют ягоды и присваивают им индекс сладости. Теперь вместо того, чтобы изучать хвостики, желтые пятна и форму плода, можно просто посмотреть на цифру сладости и брать уже гарантированный, хорошо созревший арбуз. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Европейская конфедерация фехтования восстановила в своем составе Федерацию фехтования России и Белорусскую республиканскую федерацию фехтования. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Это решение подтверждает курс на полное восстановление прав всех российских спортсменов и открывает доступ к важным европейским соревнованиям. Продолжаем работу по дальнейшему возвращению отечественного спорта на международную арену, заявил Дегтярев. Баскетбольный «Зенит» объявил о назначении Душка Ивановича на пост главного тренера. Соглашение с 68-летним черногорцем рассчитано до конца сезона 28-29. Отмечу, что в сезоне 16-18 годов Иванович возглавлял «Химки». Добавлю, что в минувшем сезоне «Зенит» сменил трех главных тренеров. На этом посту работали Александр Сеключ, Дэйн Радонич и Ростислав Бергун. В Доме футбола состоялось заседание исполкома Российского футбольного союза. Первым вице-президентом РФС избран Александр Мирзаян. Он занял должность вице-президента вместо Никиты Симоняна, который скончался в ноябре 25 года на 100-м году жизни. Пресс-служба московского футбольного ЦСКА объявила о том, что в тренерский штаб молодежной команды вошли два известных в прошлом футболиста. Это Кирилл Набабкин и Александр Рязанцев. Смешанное единоборство. 26-летний непобежденный боец UFC, занимающий третье место в рейтинге полусреднего веса, эквадорец Майкл Моралес сообщил о том, что выступит страхующим поединка между действующим обладателем титула россиянином Исламом Махачевым и ирландцем Яном Гэри. Этот бой состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии. «Я стану запасным бойцом для поединка между Махачевым и Гэри или еще раз выйду и подерусь с кем-нибудь. В любом случае, я тоже собираюсь гонять вес к 16 августу», — отметил Моралес. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, 26 июня в Южно-Сахалинске днем до плюс 22 градусов, без осадков. В Челябинске 23-25, дождь и гроза. В Красноярске воздух прогреется до плюс 30, пройдет кратковременный дождь. В Архангельске и Петрозаводске до 18 градусов, в Петрозаводске возможны осадки. В Нижнем Новгороде до 22 тепла, здесь без осадков. Не будет их также в Ярославле и Туле. В этих городах столбик термометра поднимется до плюс 22 градусов. В Волгограде до плюс 27 без осадков. В Ялте плюс 30. Возможен небольшой дождь. В Санкт-Петербурге днем до плюс 22 градусов. Такая же температура и в столице. Пройдет кратковременный дождь. Давление будет в норме.

0: Музыкальное путешествие с Артемом Варгавтиком.
1: Это самое великолепное исполнение, понимаете, вот прямо у меня самый такой глупый комплимент, какой я могу сказать, что как будто бы я сам играл.
2: Это «Голос Дмитрия Шостаковича» и наш музыкальный журнал «12 месяцев с Шостаковичем». Наша задача – собрать в полный цикл его 24 фортепианные прелюдии. Так, выпуск за выпуском, они у нас и сложатся в единое целое в исполнении замечательного финского пианиста Олли Мустанена.

Это си-мажорная, 11-я по счету прелюдия из 24 фортепианных прелюдий Дмитрия Шостаковича в исполнении Олли Мустонена. Мы сложим их все в итоге нашей большой работы, ровно в том порядке, в котором их сложил автор. И так, собственно, из наших 12 выпусков музыкального журнала «12 месяцев с Шостаковичем» и наберется целая подшивка. Очень компактный, кстати, очень прозрачный, но очень интересный цикл этих 24 прелюдий. А сегодняшний наш выпуск называется «Шостакович смеется». И это будет практически бенефис одного великого певца с одним великим пианистом. Но вот прежде чем они начнут свое выступление, на всякий случай, вдруг вы не узнаете, хотя вероятность такая ничтожно мала. Наверняка, если я даже просто скажу эти волшебные английские слова «джингл беллс», то есть «звените, звените, колокольчики», вы ведь сразу вспомните рождественскую песню, популярную во всем мире, настолько, что даже и звучать-то ей не обязательно. Но пускай она все-таки прозвучит в исполнении трех самых знаменитых теноров 20 века — Карреро, Доминго и Паваротти.

Вот, это, стало быть, «Jingle Bells». А каким образом Шостакович, это, между прочим, одна из самых загадочных его шуток, он вообще обладал чрезвычайно своеобразным чувством юмора, но вот даже среди прочих примеров совершенно необъяснимым образом звучат песенки Шута из шекспировского «Короля Лира». Они, конечно, по отдельности в тех или иных ключевых моментах вкраплены в пьесу, но когда их поют подряд, то сразу обращает на себя внимание тот несомненный факт, что первая же из них написана один в один на мотив этой популярнейшей рождественской песни. Поет Евгений Нестеренко, а аккомпанирует ему Евгений Шендерович.

С тех пор, как ты, Лир, сделал дочек своими мамашами, дал им в руки розги и спустил с себя штанишки.

0: Это шекспировский шут из «Короля Лира». К «Королю Лиру» мы больше не вернемся, там отдельная история, потому что существует отдельный театральный и отдельный киновариант, для которых Шостакович два раза сочинял разную музыку. Но вот по поводу смеха особенного, мне уже доводилось в предыдущих выпусках нашего журнала упоминать о том, что первый, над кем Шостакович всегда был готов посмеяться, это он сам. Вот он верен этой традиции и в достаточно зрелом возрасте, более того, в тот момент, когда окружающим это уже даже и не очень понятно, как так можно. Герой соцтруда, лауреат Ленинской государственной премии, народный артист СССР, главный советский живой классик. И вот так вот. Главный советский живой классик пишет предисловие к полному собранию своих сочинений. Причем этот маленький скетч для голоса и фортепиано действительно официально является 123-м опусом в сводном перечне всех его сочинений. И это истинное отношение Шостаковича и к своей славе, и ко всему этому бронзы-многопудью, которое ее сопровождало. В 60 лет он о себе вот так писал. Евгений Нестеренко и Евгений Шендерович будут у нас сегодня петь все, в том числе и это удивительное произведение.
1: Мораю я единым духом лист, внимаю я привычным ухом свист. Потом всему терзаю свету слух, потом печатаюсь.

народный артист СССР. Очень много и других почетных званий. Первый секретарь Союза композиторов РСФСР, просто секретарь.

0: суд и должностей.
1: Ну вот. Вообще, Евгений Евгеньевич Нестеренко, солист Большого театра, великий советский певец и выдающийся мастер мировой оперной сцены, это именно тот голос, которому Шостакович доверял многие свои вещи и для которого он их, собственно, сочинял. Заканчивается список произведений, написанных для Нестеренко, огромной сюитой на поэтические тексты Микеланджело Буонаротти, скульптора, который, оказывается, тоже и сонеты сочинял, и не только сонеты. Но это потом. А началось все с номера юмористического журнала «Крокодил» за 30 августа 1965 года. Если вы помните, «Крокодил» — это суперпопулярный советский юмористический журнал. Он мог себе позволить ту смелость, на которую бы никогда не отважилось ни одно другое печатное средство массовой информации. Там была рубрика «Вилы в бок», и «Крокодил»-то, собственно, был изображен на обложке именно с вилами, с трезубцем. Но там была и рубрика «Нарочно не придумаешь», где всякие глупости, нелепости, иногда очаровательные, а иногда и даже еще гораздо более чем очаровательные, собирались и печатались. И вот пять романсов, именно романсов, то есть лирических вокальных шедевров на тексты из журнала «Крокодил», а конкретно именно из этой рубрики, именно за это число, 30 августа 65 года, это один из потрясающих шедевров Шостаковича, который, собственно, и доверено было первому спеть Евгению Нестеренко.

0: НМ.
1: Я холост, и мне требуется много денег. Жены такой не могу найти.

У этих романсов есть название, хотя на самом деле они тут совершенно не нужны. «Предосторожность», «Иринка и пастух», «Собственноручное признание», «Трудновыполнимое желание» и так далее. Шостакович максимально серьезно к этому относится. Обычно сравнивают эти романсы на слова из «Крокодила». Это, собственно, слова народные. «Крокодил» нашел эти документы и опубликовал. Спасибо ему за это большое. Иногда их сравнивают с газетными объявлениями Александра Масолова. Но те-то появились еще в 20-х годах. Это такой непуганный советский авангард. А здесь, ну вот, собрал весь сарказм, положенный ему Богом. И вот как он его собрал, так он его нам и представил, этот сарказм. И огромное спасибо Евгению Евгеньевичу Нестеренко за ту серьезность, за то невероятное благородство, с каким он представляет эти тексты как певец. Потому что, собственно, бас... Прежде всего, и бас именно такого тембра, такой окраски, такой подвижности, как у Нестеренко, в какой-то момент жизни Шостаковича становится его авторским голосом. Это очень любопытный момент. Почему-то именно этому голосу он доверяет все самое важное для него, все самое для него интересное и все, что ему ближе к сердцу. Предпоследняя вещь Дмитрия Дмитриевича, 146-й из 147 его законченных опусов, это тоже романсы для баса и фортепиано, но на сей раз взятые из текста романа «Бесы» Федора Достоевского. Стихи там сочиняет только один второстепенный, а может быть даже и третьестепенный персонаж — Игнат Лебяткин. Он одна из жертв вот этого адского заговора, который устраивают там бесы, то есть революционеры. Но, кроме всего прочего, его стихи необычайно запоминающиеся, именно потому, насколько они корявые и бессмысленные. Вот Шостакович к этому прям проникся по-настоящему. Он вообще к разного рода нелепостям имел совершенно особое чутье и особый вкус. И вот четыре стихотворения капитана Лебяткина — это одна из вершин его вокальной лирики, говорю совершенно серьезно, без всякой издевки, потому что все издевки находятся внутри, а не снаружи. Поет Евгений Нестеренко, а аккомпанирует ему совершенно замечательный, уникальный концертмейстер Евгений Шендерович.

два. Господи, что такое? То есть, когда летом в стакан налезут мухи, то происходит мухоедство. Всякий дурак поймет. Не перебивайте, не перебивайте! Вы увидите, вы увидите! Пожалуйста, сначала...

Это стихотворение капитана Лебяткина. Это музыка Дмитрия Шостаковича на слова из романа «Бесы» Достоевского. И это Евгений Шендерович аккомпанирует Евгению Нестеренко.

Решить в конец боярство, порешить совсем и царство, сделать общими имения и предать навеки мщенью царство.

Вот такие стихи сочинял капитан Игнат Лебяткин, далеко не главный, но уж больно характерный персонаж романа Федора Достоевского «Бесы». И так их положил на музыку Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Причем это оказалось его предпоследней вещью. Ради справедливости надо отметить, что вот такое особое, ни на кого не похожее чувство юмора, немного горькое, немного колючее, склонное очень точно замечать, фиксировать и иногда даже как булавкой пришпиливать и нелепости, и сарказм, и разные вот такие проявления окружающей жизни, все это было свойственно Шостаковичу с детских лет, и одно из самых первых его произведений, одна из самых первых попыток положить слова на музыку тоже примерно тем же и отличаются, только это были басни Крылова. Вот давайте одну из них тоже вспомним. Она называется «Осел и соловей», и в своем роде это декларация или размышление о природе музыкального искусства. Поет Тамара Синявская, аккомпанирует ей оркестр Кёльнского радио под управлением Михаила Юровского.

0: рубрика «На столе науки», которую Российский радиоуниверситет «Радио России» ведет совместно с Координационным советом по делам молодежи в научно-образовательных сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию. И мы были в гостях у нашего доброго друга, кандидата физико-математических наук, заведующего лабораторией новых функциональных материалов Донецкого физико-технического института имени Галкина Даниила Романовича Беличко. Данила Романович, благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
1: Спасибо большое.

0: Радио России. Детский вопрос. Социальный проект Радио России.
1: Когда она была в детском доме, первый год мы 2 раза брали ее, и во второй год 4 раза на каникулы. Я вижу, что она за мужем бегает как хвостик, и тогда я испугалась, что она меня вообще никак не воспринимает. Я сказала, что я не буду ее забирать.
0: Что было дальше? Расскажем в новом выпуске программы «Детский вопрос». В это воскресенье в 12:35 по Москве и в 11:35 по времени Калининграда.
2: Где выращивают лучшее зерно, чем кормят коров и что будет с ценами на продукты. Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
3: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
2: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Армия России за сутки поразила объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, а также склады горючего, места хранения и запуска беспилотников дальнего действия ВСУ. Удаление приложений ВК из App Store без предупреждения ставит под сомнение надежность компании как поставщика коммерческих услуг, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сотрудники МВД задержали в Москве троих предполагаемых участников схемы вывода денег за рубеж через систему Киви. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Армия России за сутки поразила объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, склады горючего, места хранения и запуска беспилотников дальнего действия ВСУ. Средствами ПВО сбиты 17 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда и свыше 700 дронов. В течение дня перехвачены и уничтожены 28 украинских БПЛА. Военнослужащие Южной группировки продолжают освобождение Константиновки. Работа ведется малыми группами. Расчеты ударных дронов и артиллерии не оставляют противнику шансов, сообщили в Минобороны. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил офицер пресс-центра Александр Тихомиров.
2: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной аэромобильных бригад и бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Иводка, Толстодубово и Киянница Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием 2 механизированных мотопехотных бригад и бригады территориальной обороны в районах Земляного Яра, Лосевки, Петроивановки и Казачьей Лопани.

0: Противник потерял свыше 290 военнослужащих, 15 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 5 станций радиоэлектронной борьбы.
1: Бойцы группировки «Запад» ударили по живой силе и технике 6 бригад противника в районах населенных пунктов Нижняя Журавка, Подлиман, Харьковской области и Щурова, ДНР. ВСУ потеряли более 200 боевиков, 2 бронеавтомобиля, 3 орудия полевой артиллерии. В Киеве минувшим днем прогремела целая серия взрывов. В столице и большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога. Сообщается, что в ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска наносят удары высокоточным оружием, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК. Удаление приложений ВК из App Store без предупреждения ставит под сомнение надежность компании как поставщика коммерческих услуг, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, выводы будут сделаны после того, как российские ведомства свяжутся с этим сервисом.
2: Совсем недавно это произошло с Максом, были и другие случаи. Безусловно, это ставит вопрос о надежности этого сервиса и о том, насколько можно ему доверять, как поставщику коммерческих услуг. Безусловно, перед тем, как делать какие-то выводы, наши соответствующие ведомства вступят в контакт с этим сервисом. Конечно же, потребуются разъяснения. Если эти разъяснения будут не даны, нужно дальше, соответственно, строить выводы о продолжении какого-либо взаимодействия с этой компанией.
1: В Минцифра назвали удаление приложений ВК из App Store политически мотивированным решением. В министерстве подчеркнули, что удаленные приложения выполняют не только развлекательные функции, но и используются для решения социально значимых задач – общения, получения информации и обучения. Введение уголовной ответственности за соблюдение антироссийских санкций может стать эффективным инструментом в качестве ответной меры на недружественные действия оппонентов. Об этом заявил на Петербургском международном юридическом форуме руководитель управления контроля за следственными органами СК России Владимир Макаров. По его словам, значительное количество государств ЕС на законодательном уровне предусмотрели уголовную ответственность для физических и юридических лиц, нарушающих односторонние антироссийские санкции. Одновременно, отметил Макаров, целесообразно проработать и новые правовые инструменты, предусматривающие возможность инициировать уголовное преследование лица за совершение на территории иностранного государства любого преступления, направленного против интересов России и ее граждан, например, за снос памятников советским воинам, функционирование радикальных фашистских, националистических, нацистских организаций, отрицание итогов Второй мировой войны. Сотрудники МВД задержали в Москве троих предполагаемых участников схемы вывода денег за рубеж через систему «Киви», сообщает «Коммерсант». По данным издания, задержан в том числе бенефициар терминального бизнеса Александр Михальчук. По версии следствия, в 2022-2023 годах через зарегистрированные на подставных лиц более 24 тысяч «Киви» кошельков из России за границу было выведено свыше 30 миллиардов рублей. Электронные кошельки использовались также в теневом бизнесе, включая нелегальные онлайн-казино и букмекерские конторы. Как пишет газета, уголовное дело расследуется по статьям о неправомерном обороте средств платежей и незаконных валютных операциях, совершенных организованной группой в особо крупном размере. Всем троим фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предполагаемые организаторы схемы находятся за пределами России. Всероссийский выпускной бал пройдет в Государственном Кремлевском дворце в пятницу. Как говорится на официальном сайте площадки, это мероприятие станет ярким и незабываемым событием на пути во взрослую жизнь. Перед выпускниками выступят популярные артисты, диджеи и ведущие. Участников ждут интерактивные зоны с конкурсами и призами, а также возможность потанцевать на Красной площади. Мероприятие начнется в 17:00 и продлится 12 часов. Ранее в Минпросвещении сообщили, что выпускные вечера в школах в 2025-2026 учебном году пройдут в субботу. Ряд улиц в Москве из-за выпускных перекроют. Самые крупные мероприятия состоятся на ВДНХ и в Кремле, сообщили в столичном департаменте транспорта. С 8 утра пятницы и до 7 утра субботы не будет проезда на участках Илинки и Варварки. Также 26 июня в районе ВДНХ изменятся маршруты автобусов. Будут внесены и другие изменения. Вторник, среда и четверг стали самыми жаркими днями, когда-либо зарегистрированными во Франции, а точнее с начала ведения статистики в 1947 году. Сильная жара установилась во Франции повсюду, местами температура достигает 43 градусов. Во многих департаментах европейской части Франции объявлен высший уровень погодной опасности – красный. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Европейская конфедерация фехтования восстановила в своем составе Федерацию фехтования России и Белорусскую республиканскую федерацию фехтования. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Это решение подтверждает курс на полное восстановление прав всех российских спортсменов и открывает доступ к важным европейским соревнованиям. Продолжаем работу по дальнейшему возвращению отечественного спорта на международную арену, заявил Дегтярев. Баскетбольный «Зенит» объявил о назначении Душка Ивановича на пост главного тренера. Соглашение с 68-летним черногорцем рассчитано до конца сезона 28-29. Отмечу, что в сезоне 16-18 годов Иванович возглавлял «Химки». Добавлю, что в минувшем сезоне «Зенит» сменил трех главных тренеров. На этом посту работали Александр Сеключ, Дэйн Радонич и Ростислав Вергун. В Доме футбола состоялось заседание исполкома Российского футбольного союза. Первым вице-президентом РФС избран Александр Мирзаян. Он занял должность вице-президента вместо Никиты Симоняна, который скончался в ноябре 25 года на 100-м году жизни. Пресс-служба московского футбольного ЦСКА объявила о том, что в тренерский штаб молодежной команды вошли два известных в прошлом футболиста. Это Кирилл Набабкин и Александр Рязанцев. Смешанное единоборство. 26-летний непобежденный боец UFC, занимающий третье место в рейтинге полусреднего веса, эквадорец Майкл Моралес сообщил о том, что выступит страхующим поединка между действующим обладателем титула россиянином Исламом Махачевым и ирландцем Яном Гэри. Этот бой состоится 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии. «Я стану запасным бойцом для поединка между Махачевым и Гэри или еще раз выйду и подерусь с кем-нибудь. В любом случае, я тоже собираюсь гонять вес к 16 августу», — отметил Моралес. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
4: Погода.
1: По данным центров ОБС, в Магадане сегодня до плюс 15 градусов, малооблачно и без осадков. В Сургуте до 27, тепла, в Иркутске до 29, дождь с грозой. В Калининграде без осадков плюс 27-29, в Пензе до 22 градусов поднимутся столбики термометров, пройдет кратковременный дождь, возможно, гроза. В Воронеже временами дождь плюс 24, в Краснодаре до 29 градусов тепла, дождь местами сильные в Нальчике и Владикавказе, плюс 25-26, дожди и грозы. В Санкт-Петербурге и Москве днем до 20-22 градусов, в течение дня местами пройдут кратковременные дожди, в столице атмосферное давление будет в пределах нормы, сейчас в Москве плюс 13.
4: Радио России. Музыка.
5: Легкие люди.
6: Легкие люди. С Алексеем Певчевым.
7: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий, Алексей Певчев. И сегодняшний мой гость, его зовут Игорь Цалер. Это публицист, журналист, музыкант, автор нескольких книг о джазе, роке, поп-музыке, коллекционер и ведущий интернет-ресурса «Музыка. История. Открытие. Мифы». Игорь, здравствуй!
8: Рад поприветствовать уважаемых слушателей. Надеюсь, будет интересно.
7: Да, Игорь, я читатель твой давний, можно сказать, твой интернет-ресурс на Дзене «Музыка. История. Открытие. Эти мифы». Я с ним очень забавным образом дружу, потому что если я вдруг не видя шапки, не видя названия ресурса, читаю с интересом и потом в очередной раз удостовериваюсь, что это ресурс «Музыка. История. Открытие. Мифы». Я просто не знаю более результативного автора и столько всего интересного. Так что у тебя в самом начале программы огромное тебе спасибо за твой ресурс.
8: Спасибо, что пригласили.
7: А сегодня речь у нас пойдет о вокально-инструментальных ансамблях. Я думаю, что постоянные слушатели нашей программы уже слышали первую программу из этого цикла. Мы решили целый цикл из этого сделать. В 60 лет назад впервые появился термин вокально-инструментальные ансамбли для обозначения, нельзя сказать, самодеятельности. Это были профессиональные музыканты, но именно людей, исполняющих молодежную популярную музыку. И сегодня мы поговорим о таком интересном явлении, как стилевые отклонения или стилевое развитие вокально-инструментальных ансамблей, потому что, ну, в общем-то, в массовом сознании вокально-инструментальные ансамбли — это такие стоящие на сцене мужчины и женщины, в в костюмах, наверное, да, и праздничных, иногда народных, которые исполняют долгие тягучие песни. Как правило, это песни были слова советских композиторов, иногда удачные, иногда не очень. Но, в общем-то, все выдержаны в каком-то едином ключе. Но на каком-то этапе музыка эта стала развиваться, и, ну, поскольку в состав этих коллективов входили профессиональные музыканты и, естественно, люди молодые, они, ну, с поветру держали и слушали все, что происходит в мировой популярной музыке, и потихонечку вводили элементы тех или иных направлений, стилей и жанров в свою, в общем-то, официальную эстраду. И я неоднократно у тебя на твоем ресурсе «Музыка. История. Открытие. Мифы» читал твои исследования на эту тему, они меня очень заинтересовали, и я попросил тебя отобрать несколько композиций, на основе которых мы могли бы этот феномен обсудить. Как тебе кажется, насколько динамично у нас продвигалось это все в вокально-инструментальном жанре? Я имею в виду именно исследования мировым тенденциям. С каким сильным ли это шло опозданием? Насколько гармонично получалось? И вообще, вот, насколько это выглядело четко и правильно?
8: Ну, начать можно с того, что сами вокально-инструментальные ансамбли, когда они появились, они не сразу получили зеленый свет, ну, то есть им не сразу позволили петь даже те самые тягучие, долгие советские песни в красивых костюмах. То есть сами эти ансамбли, когда они возникли, они встретились с сопротивлением вот чиновников культурных, и пришлось потратить много усилий и времени, чтобы узаконить, легализовать хотя бы самый такой спокойный, пристойный формат, скажем так, который вот нам знаком. Не говоря уже о каких-то экспериментах. То есть вот несколько лет ушло на то, чтобы утрясти принципы жанра, на то, чтобы худсоветы, цензура допустили сам факт выхода на сцену молодых людей с гитарами, с удлиненными волосами, немножко более свободных, немножко более открытых, которые могли двигаться свободнее. То есть это было уже сложно. Что касается репертуара, то, конечно, все жестко регламентировалось. То есть нельзя было исполнять, скажем, свое, из-за чего многие музыканты ВИА испытывали дискомфорт и ощущение нереализованных амбиций, а потом и уходили, и эмигрировали в том числе. И, конечно, многие из этих людей, они слушали очень разную музыку, вдохновлялись не тем, чем надо, и пытались привнести свои идеи в музыку, но, естественно, в ограниченных объемах. Конечно, с запозданием. Конечно, это шло своим путем. То есть даже сам формат вот ВИА, он во многом повторял изначально Битлз, но Битлз-то возникли в 63-м году еще, вот на широкой сцене. А ВИА — это, ну, самый конец 60-х и первые годы 70-х, когда вот ВИА, так сказать, расцвели на советской сцене. То есть это уже было немножко с запозданием, уже было реакцией на то, что в мире уже произошли там битломания, Вудсток, революция хиппи и прочее. И вот, ну, молодежь-то, несмотря на все препоны, чувствует, что веет какой-то новый ветер, что-то нужно, что-то хочется, а этого нет. И вот в ответ на это допустили некую такую вот, ну, компромиссную форму эстрадного искусства, ну, условно, для молодежи. И, конечно, ВИА, они были немножечко всегда ограничены с самого начала. Поэтому запоздание, конечно, присутствовало. Но тем и интереснее вот этот феномен, тем, что везде все можно, а у нас нельзя. И вот когда что-то прорывается, это привлекает сразу внимание. То есть делает музыку интереснее.
7: Давай перейдем к музыке. Ты составил определенный сет-лист. Я, наверное, буду очень коротко рассказывать приблизительно о коллективе, а ты будешь представлять песню, на что там обратить внимание и чем она, может быть, была инициирована. Первыми у нас идут вокально-инструментальный ансамбль «Акварели». «Потеряешь, я найду». И про «Акварели» я что скажу, что они в апреле 74 года возникли. Джазовый музыкант Александр Пертаковский и Виктор Викштейн в ее «Поющие сердца», и композитор Борис Рычков. Вот они создавали этот коллектив. Виктор Викштейн, я думаю, многие поклонники группы «Ария» помнят, что это человек, который позже создал группу «Ария» как продюсер. Это был самый, по-моему, большой коллектив. Я помню твой материал про них. По 16 человек входило в коллектив на первоначальном этапе. Первый диск у них вышел в 75 году. «Рыжее лето». Такие песни там были «Потеряешь, не найдешь». И в 78-м вышел второй диск «Гигант». В этот день. Тут уже песня «Это только начало», «Горький мед», «Три слова». Потом один из участников, Белянин, по-моему, ушел в «Виа Пламя», стал одним из ведущих солистов. Я думаю, к «Пламени» мы сегодня вернемся. И вот еще третий диск, этот «Солнечный луч в моем сердце». На нем как раз была перепевка «Сувенир» хита Зимиса Русоса «From Souvenirs to Souvenirs». И группа просуществовала, точнее, вокально-инструментальный ансамбль просуществовал до 88 года. И я помню, твой материал как раз касался вот этой песня «Потеряешь, я найду», она входила в сериал, да, по-моему, мини-сериал «Внутри Лапенко» назывался. И ты ему посвятил один из материалов. Вот, пожалуйста, расскажи про эту композицию «Потеряешь, я найду».
8: Вия Акварели, он не самый известный из всех. То есть, в отличие от других, «Акварели» не породили какого-то грандиозного хита, который все знают. И в основном они вызывают даже у любителей вокально-инструментальных ансамблей, ну так, сдержанную реакцию. Считается это такая группа более, ну, второго плана, третьего эшелона, такая попроще, покандовее, что ли. И репертуар у них в основном был такой тоже кандовый, комсомольский, романтический, как бы спущенный сверху. Но пианист Александр Тартаковский, который основатель ансамбля, он был джазменом, и, естественно, фанк проникал вот на светскую сцену через джазменов. Джазмены это отлично в фанке ориентировались и, в общем, легко его адаптировали. И как раз вот «Потеряешь, я найду» — песня, в которой тоже присутствует богатая духовая секция, качающий бас, и вот общая такая джазовая раскачка тоже в стиле, ну, условно, группы «Кровь, пот и слезы», которая гремела вот в начале 70-х. И как раз сериал «Внутри Лапенко» привлек внимание новой аудитории к этой песне. И вот молодежь, которая родилась уже гораздо позже и «Акварели», и вообще Советского Союза, вдруг прониклась звучанием песен, которые слушали их там родители, бабушки, дяди, тети. Именно вот благодаря этой фанковой вибрации тоже, я думаю, что интерес усилился. То есть эти песни звучат легко и модно, по-современному, условно говоря. Поэтому «Акварели» тоже могли задать фанка, и в этой песне мы это можем услышать.
7: Давайте послушаем вокально-инструментальный ансамбль «Акварели», «Потеряешь, я найду».
9: Это

0: Это была песня «Потеряешь, я найду» в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Акварели». И дальше вот ты предложил «Вио Пламя». Тоже очень интересный коллектив. Творчески это часть людей, которые вышли из состава «Самоцветы». Песни их «На дальней станции сойду», «Идет солдат по городу», «До свидания, Москва», «Снег кружится». В 75-м году они возникли. И в 75-м году этот ансамбль организовался как раз Сергей Березин, лидер, выходец из «Самоцветов». Я вот, знаешь, когда готовился к эфиру, узнал, что Марк Фраткин и Иосиф Кобзон им помогали продвигать свою музыку. И вот и тоже забавный эпизод. Я даже посмотрел видео небольшое. В 79-м году «Пламя» гастролировали на Мадагаскаре и привезли оттуда инструмент под названием «Валиха». И мелодичную народную песню сделали «Берег моря». И в 80-м году, я думаю, что многие помнят этот момент, на закрытии Олимпиады, песню «До свидания, Москва» пели Лев Лещенко и Татьяна Анциферова в сопровождении «Пламя». И еще один вариант, только ансамбль «Пламя» исполнял Ирина Шачнева, вокалистка. И вот у них как раз очень была необычная в финале творческая судьба. Они в 82-м году выпустили пластинку «Время пик», которую даже такие андеграундные рок-критики котировали. И в 83-м джаз-рок заиграли, спектакль «Кинематограф» на стихи Юрия Левитанского. Всего у них вышло 5 пластинок, 11 миллионов. И 25 миллионов экземпляров разошлось, все это дело по стране. И в 90-м свое существование они прекратили. Ну и ты предложил композицию «Это говорим мы».
1: Да, все верно. Я взял эту вещь в качестве примера такого латиноамериканского влияния на советскую эстраду. Не секрет, что Советский Союз и Кубу связывали достаточно обширные политические, экономические связи. И нужно было наводить и культурные мосты. Поэтому советским музыкантам было дозволительно использовать какие-то элементы вот тропической и карибской музыки в своих аранжировках в качестве вот, ну, дружеского жеста по отношению к нашим коллегам и друзьям. И как раз «Это говорим мы» — один из классических номеров, когда советский Виа берет на вооружение вот богатую перкуссию латиноамериканскую, маракасы, бонги и общую такую атмосферу какого-то тропического карнавала. Это довольно редкое настроение вот на советских пластинках, но я думаю, что эта вещь была сделана в качестве некого дара, подношения кубинской аудитории, возможно, перед гастролями куда-нибудь на Кубу, потому что «Пламя» выступали вот на Всемирном фестивале молодежи, который в Гаване был. Я думаю, что на этом событии песня имела успех. Ну, из нее осталась фраза, которую знают все: «Куба далеко, Куба рядом». То есть она и сейчас у нас далеко, а немножко и рядом. Поэтому песня, по сути, осталась актуальной по сей день. Ну и в ней есть вот «Южное солнце» и много-много фанка, и много-много латиноамериканских мелодий.
0: Фразу эту еще обыграла группа «Запрещенные барабанщики». Я думаю, что многие помнят эту песню.
1: Да-да-да.
0: Да, ну давайте послушаем вокально-инструментальный ансамбль «Пламя». «Это говорим мы».

0: Это была композиция «Это говорим мы» в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Пламя». Напоминаю, что вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. И сегодня на связи из Екатеринбурга Игорь Цалер. Публицист, журналист, музыкант, автор книг о джазе и роке, коллекционер и ведущий интернет-ресурса на Дзене «Музыка. История. Открытие. Мифы». И мы сегодня обсуждаем нестандартные подходы вокально-инструментальных ансамблей к современной музыке тех лет. Да, напомню, что наша программа выходит в рамках цикла, посвященного 60-летию такого явления, как вокально-инструментальный ансамбль. Появился 60 лет назад этот термин. Ну, группа «Цветы». «Цветы» — это наша группа Стаса Намина. Тут здесь она как раз ее «Цветы». «Стучат колеса». Я думаю, что песни основные тоже назову. «Летний вечер», «Есть глаза у цветов», «Звездочка моя ясная». В 69-м году они возникли, а в 73-м уже выпустили пластинку. В 74-м группу прикрыли, уж не знаю там за что. В 77-м группа возродилась как группа Стаса Намина. Долго им не удавалось выпустить пластинку. Ну, вот в 80-м году вышел «Гимн солнцу», «После дождя», «Богатырская сила», скажи мне, да? Такие замечательные композиции известные. Дальше Стас делал группу «Парк Горького», а группа «Цветы» существует до сих пор. И с ним в составе отмечают юбилеи периодически. И ты выбрал песню «Стучат колеса». Чем она тронула тебя?
1: Когда уже основные вот эти бурные времена притеснений закончились для Стаса Намина и «Цветов», то есть это уже 80-й год, это уже Олимпиада, это уже больше послаблений, уже можно больше делать, уже возникло и диско на советской сцене, и джаз уже перестал быть уже каким-то маргинальным явлением. И «Цветы» здесь тоже проявили себя в качестве многогранных музыкантов. Они и рок-музыку адаптировали под себя, и диско, и, конечно, фанк. Ну, «Стучат колеса» — это такая милая среднетемповая соул-баллада. То есть она выполнена в стиле такого расслабленного курортного саунда. И по нынешним временам ее можно назвать, ну, софт-роком, например. В ней присутствует джазовое соло гитарное. То есть она такая совершенно по духу, даже ближе к соулу, чем к фанку. То есть она более спокойная, умиротворенная. Но в ней присутствует вибрация. Та самая модная в 80-м году. Это было и в США, и в Европе. Ну, сейчас это называют яхт-роком. Есть такое обозначение яхт-рок. Ну, слово яхта. Условно говоря, это музыка для спокойного, мирного существования где-нибудь на собственной белоснежной яхте. Расслабляющая музыка, бесконфликтная, не несущая никаких идеологических сложностей. Музыка для отдыха и удовольствия. Ну и «Цветы» ее преподнесли по-настоящему классно. Я думаю, что слушатели должны это оценить.
0: Давайте послушаем вокально-инструментальный ансамбль «Цветы», композиция «Стучат колеса».

0: Это была композиция «Стучат колеса» в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Цветы». Переходим к Виа Ариэль. То есть они у меня, знаешь, они у меня проходят в такой обойме, наверное, как и песнеры, потому что активно они работали как раз с фолком, с многоголосием, народные песни пели. Они возникли в 68-м году в Челябинске. Из нескольких составов был сформирован этот коллектив окончательный, который стал известен на всю страну. Валерий Ярушин, такой знатный поклонник Битлз. Периодически он на мероприятиях, связанных с Битлз, возникает. Очень обаятельный человек. Ну, а дату образования они считают 7 ноября 70-го года. Потом на фирме «Мелодия» в 75-м году у них вышла первая долгоиграющая пластинка «Зимы и весны». Композиция «Перефраз». Уже они даже в хард-рок уходят. Ну и нельзя не вспомнить пластинку «Между небом и землей» с музыкой Александра Зацепина. На ней Ариэль несколько песен исполнил. «Уходишь ты» — такая композиция знаковая. Пластинку «Русские картинки», наверное, надо вспомнить. Потом их участие в фестивале «Тбилиси-80». И дальше уже такая история, конечно, немножко пошла на закат. Они начали выяснять, кто Ариэль, кто новый Ариэль. И с середины 2000-х Валерий Ярушин является основным фронтменом, как вот я прочитал, среди участников ретро-шоу группы солистов легендарных ВИА 70-х, 80-х под названием «Легенды ВИА. Мы из СССР». Всего они записали 24 пластинки. Ты выбрал один из главных их хитов. Давай вот про него, пожалуйста, информацию.
1: «Ариэль» — это достояние Челябинска, Южного Урала. То есть здесь эти музыканты считаются совершенно вот героями. И их очень любят, и всячески за них болеют. «Ариэль» начали, конечно, с подражания «Битлз», потом они ушли в прогрок и эксперименты с фолком. И действительно создали несколько потрясающих работ, которые совершенно не стыдно поставить рядом с какими-нибудь записями первопроходцев западного рока, скажем так. Я выбрал трек «Уштепору Скопараня». Это интересный эксперимент на стыке русского фольклора и диска. То есть здесь Ариэль вот решили соединить вроде бы несоединимое. Они взяли русскую народную песню и положили ее на бит в 4/4, добавив совершенно ядовитый синтезатор, такой самый жирный какой-то тембр, и немножко добавили влияние Бонни М в виде вот низкого мужского голоса. Когда там, если кто помнит, Бобби Фаррелл в «Бонни М», он открывал рот под фонограмму, но в это время звучал низкий мужской голос. И в «Поровке Паране» тоже это есть. Это под «Бонни М». И я думаю, что многие зрители 80-х годов, кто смотрел телевизор, помнят клип «Поровка Паране», в котором Валерий Ярушин выходил из реки, играя на бас-гитаре. Но если кто захочет, может найти. Это невероятное зрелище, которое многих потрясло. То есть человек выходит из водоема с дорогостоящей иностранной бас-гитарой. Но песня очень такая заводная и классная. Вообще, западные слушатели, вот если почитать комментарии, они тоже очень удивляются, что в Советском Союзе наворотили такую диско-штуковину, очень экзотически звучащую и очень интересную. Я думаю, что в контексте диска эту песню, многим известную, послушать особенно интересно.
0: Скажи, а вот как ты считаешь, вообще, в принципе, обращение вокально-инструментальных ансамблей к фолк-традиции, это было таким творческим компромиссом? Это было обязательным условием? Или это искренне все-таки был действительно порыв? Вот чего здесь больше? Вот у тех же песнеров, но и у Ариэля.
1: Обращение к фолку у всех было разным по мотивации. Кто-то, наверное, из-под палки это все делал, пытался использовать народные мотивы вынужденно. Но в случае, например, Виа Ариэль, я думаю, что это было искренне. Валерий Рушин, он написал мемуары о своей группе и о себе. Очень интересные, кстати, если кто-то вдруг захочет почитать, то я рекомендую, потому что Валерий Ярушин очень хорошо пишет, легко и интересно читать, много подробностей. И он пишет о том, как он с детства любил, в общем, народную музыку, любил слушать то, что звучит вокруг, а вокруг звучали абсолютно вот, народные шлягеры, общедоступные. И когда он играл уже в ансамбле, конечно, он любил Битлз и хотел играть под Битлз, но он сохранил в себе любовь вот к русским напевам, таким вот уральским напевам, и совершенно искренне и от души соединял их вот с прогроком. Он любил Эмерсон, Лейк энд Палмер, Yes, подобные группы. Ему показалось, а почему бы нет? Богатая русская традиция в сочетании вот с драйвовым роком, что это может породить? Поэтому в случае Ариэля, я думаю, что это было вот прямо от души, и это настоящее достижение. Ну, а песнеры тут вообще без вопросов, то есть один из лучших коллективов, и там их можно смело ставить рядом с любыми там мировыми звездами.
0: Давайте послушаем вокально-инструментальный ансамбль «Ариэль», «Ух ты, Порушка, Паране».

0: композиция вокально-инструментального ансамбля «Ариэль». Ух ты, Порушка Паранья. Напоминаю, что вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. И сегодня наш гость, он же эксперт, на связи из Екатеринбурга, Игорь Цалер. Публицист, журналист, музыкант, автор книг о джазе, роке и поп-музыке. Ведущий интернет-ресурса «Дзен. Музыка. История. Открытие. Мифы». Настоятельно рекомендую вам к нему обратиться. Это очень-очень интересный ресурс. И мы сегодня беседуем о вокально-инструментальных ансамблях. 60 лет в этом году термину «вокально-инструментальные ансамбли». О их неформальных подходах к творчеству. Игорь, вот ты выбрал вокально-инструментальный ансамбль «Веселые ребята». Тут я даже не буду углубляться в историю. Этот коллектив настолько известен, что, в общем, даже как-то на это время не стоит тратить. Лучше музыки дать побольше. Никогда не поверю. Это кавер на Бонни М, да, я так понимаю, ты выбрал?
1: Да, все верно. Это песня из альбома «Музыкальный глобус», который был выпущен перед Олимпиадой в Москве, чтобы показать, что и в СССР есть модная музыка, совершенно по западным канонам сделанная. И она вся состояла из перепевок иностранных хитов, европейских, американских. В том числе на этой пластинке есть и песня «Я не поверю». Это кавер Бонни М. Песня «Never change lovers in the middle of the night». «Никогда не меняй любовника посреди ночи», условно говоря. И так как это Бонни М, конечно, играть пришлось как Бонни М. И это один из самых фанковых номеров вообще советской звукозаписи, к которому можно применить любые критерии вот американского фанка, скажем, или диска. То есть эта песня в традиции, которая вот у нас была для нас не родной. То есть это абсолютно дисковая вещь. И выполнена она филигранно, очень классно. И я думаю, что многим она известна. И даже в сравнении с Бонни М она не меркнет.
0: Давайте послушаем версия вокально-инструментального ансамбля «Веселые ребята». Их версия песни группы Бонни М «Never change lovers in the middle of the night». Вот как это звучит.

Песня в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Веселые ребята» «Никогда не поверю». Их версия, их прочтение песни группы Boney M «Nova Changeland in the Middle of the Night».

0: Ну и финальная у нас сегодня пьеса в исполнении Вио «Красные маки». Тоже про них очень много всего можно рассказать. И я, интересуюсь ими, тоже руководствовался твоим интернет-ресурсом. Про них я все-таки кое-что расскажу. Они возникли в городе Макеевка Донецкой области. Вначале назывались Вио «Калейдоскоп». По многим филармониям они мотались. В общем, большие были перемещения. Некоторое время у них пел Александр Лосев, вокалист группы «Цветы». И много с кем они работали. От Давида Тухманова до Михаила Шафутинского. Клавишник Аркадий Харалов блестяще с ними работал. Думаю, многие помнят песню «Давай попробуем верить» на стихи Андрея Дементьева, выдающегося отечественного поэта, главного редактора журнала «Юность». Ну, а в 79 году там просто золотейший состав. Можно сказать, туда приходит Юрий Чернавский. Тут, я думаю, тоже представление не нуждающийся, выдающийся человек. Вам тут и «Банановые острова», и «Выше радуги», и огромное количество хитов. Ну и, конечно же, «Ритм-секция». Блестящая, одна из лучших вообще в отечественной поп-рок-музыке. Это Сергей Рыжов, басист, и Юрий Китаев, барабанщик. Вот они, как раз, по-моему, из группы «Динамик», они тогда ушли от Кузьмина. И вышла у них пластинка «Если не расстанемся», такой диско-поп был. И в 80-м году выходит пластинка «Кружатся диски», стихи Игоря Кохановского. Игорь Кохановский написал тексты для этой пластинки, а за пультом звукорежиссерским работали два блестящих звукорежиссера, Сергей Теплов и Юрий Богданов. Юрий Богданов — это легенда абсолютно. Позже в составе работали Павел Жагун и Николай Девлет-Кельдеев. Это, собственно, были основные движки проекта «Моральный кодекс». И всего они 12 пластинок и миньонов выпустили. Не существуют они, кстати, до сих пор. Руководит ими Александр Касаткин. Я с ним не так давно познакомился. Я думаю, что он станет гостем одной из программ «Легкие люди». Тоже очень интересный человек. Он более подробно расскажет историю коллектива «Красные маки». Ну и я, собственно, к ним еще обратился, потому что у тебя на ресурсе нашел как раз материал про магнит-альбом «Звездный дилижанс». Очень хороший, исчезнувший, к сожалению, альбом. Ну а ты предложил обратиться как раз к «Красным макам», к альбому «Кружатся диски».
1: Да, все верно, потому что этот альбом является шедевром советского стиля диско. Это тоже 80-й год, когда стало многое можно. И диско был воспринят советскими вот цензорами и чиновниками очень благосклонно, потому что эта музыка совершенно, ну, безыдейная, скажем так, то есть в ней никакой крамолы не сыщешь, она танцевальная, рассчитанная на отдых после тяжелого трудового дня и не несет в себе никаких рисков опасности. То есть танцевальная, ритмичная, современная музыка, безопасная. И «Кружатся диски» — это был суперхит из альбома, который весь представлял собой нон-стоп-микс из нескольких диско-треков. То есть это было новое в советской звукозаписи. Весь альбом был создан как единый микс. Совершенно в модном западном формате. Поручили это дело, естественно, человеку нетривиально мыслящему. Это был Юрий Чернавский, клавишник, саксофонист, тоже джазмен, который прошел школу нескольких оркестров и с Муслимом Магомаевым играл. Ну, то есть человек абсолютно открытый всему новому и слушавший много разного. Новую волну, рок, джаз, джаз-рок, фьюжн. Он любил все, интересовался и пытался это внедрить как мог в записи ансамблей, в которых он играл. «Кружатся диски» — это во многом его детище, но не только его. То есть там и другие ребята проявили себя. Ну, «Кружатся диски» — это прямо вот манифест советского диска, когда стало можно уже употреблять в песнях слова «дискотека», «дискоклуб», «диск-жокей». Это новые термины, которые были в то время так в новинку. Ну, я думаю, что наши слушатели сразу оценят танцевальный заряд, который заложен в этой музыке. Было бы классно поставить ее где-нибудь в студии 54 в Нью-Йорке, где-нибудь в году в 79-м. Интересно, как бы отреагировала тамошняя публика, но, к сожалению, это можно лишь только себе вообразить. Но на советских дискотеках такая музыка звучала вполне увесисто и круто. И я думаю, что и по сей день ее можно слушать и наслаждаться, и танцевать.
0: Да, это, наверное, одно из наиболее ярких обращений вокально-инструментальных ансамблей в сторону таких неформальных, свежих жанров. Как раз очень ярко все это характеризует. Игорь, спасибо тебе большое. Я желаю твоему ресурсу «Музыка, история, открытия, мифы» максимальное количество подписчиков. Желаю тебе сил, потому что спасибо. Ты пишешь много очень интересного и дает, надо сказать, иногда мне даже определенные темы для программ. И повторюсь, что действительно, я когда натыкаюсь на какой-нибудь интересный материал, еще не видя шапки и на название канала, и потом думаю, ну что ж, ну опять эта музыка, история, открытие, мифы, да как же так? В общем, желаю тебе творческая энергия неустанная. И спасибо тебе огромное за этот рассказ, за глубокое погружение в вокально-инструментальные ансамбли.
1: Спасибо, Алексей. Рад был поучаствовать. Желаю всем легкости, музыки, летнего настроения. Всем счастливо.
0: Напомню, что сегодняшним гостем программы был Игорь Цалер. Публицист, журналист, музыкант, автор книг о джазе, роке и поп-музыке, коллекционер редких записей и ведущий интернет-ресурса на Дзене «Музыка. История. Открытие. Мифы». Ну а завершит нашу программу песня в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Красные маки». Называется она «Кружатся диски». Вы слушали программу «Легкие люди». С вами был я, ее ведущий Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего. Слушайте только легкую музыку.

0: Вот и вся история.
1: Ну,
0: что же вы стоите? Теперь, как я понимаю, вам никого не надо искать. Преступник налицо.
2: Оливер Твист. Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Приятного аппетита или гухафушаш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
2: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
5: Это сейчас мы можем выбирать, делать прививку или нет. А что же оставалось людям, когда вакцин еще не было? Или они только-только появились?
6: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
7: Радость или грусть нас ждут потом.
6: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Нанорежиссеры.
8: Молодые оперные режиссеры имеют возможность показать себя не только мастерских, но и на больших сценах.
2: Гости – режиссеры Ася Желвакова и Владимир Шилькрот. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска. Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
9: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
2: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
10: Ну все, будущее пришло, вот он твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, вот свою машину сдаешь на утильный металл там или продаешь там в третьей стране.
9: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
2: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Армия России за сутки поразила объекты топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ, а также склады горючего, места хранения и запуска беспилотников дальнего действия. Уничтожены 28 украинских БПЛА и свыше 700 вражеских дронов. В Киеве минувшим днем прогремела целая серия взрывов. Более 10 тысяч уголовных дел в отношении 2500 представителей руководства Украины и иностранных наемников возбуждено с 2014 года, было заявлено на Петербургском международном юридическом форуме. Дагестан и Чечня получат 2,5 миллиарда рублей на ликвидацию последствий наводнений, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Армия России за сутки поразила объекты топливно-энергетической транспортной инфраструктуры ВСУ, склады горючего, места хранения и запуска беспилотников дальнего действия. Средствами ПВО сбито 17 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда, свыше 700 вражеских дронов самолетного типа. Бойцы группировки войск «Восток» нанесли поражение 13 полкам и бригадам противника в районах населенных пунктов Коломийцы, Подгавриловка, Покровская, Малина.

0: Барвиновка Днепропетровской области, а также Барвиновка, Свобода и Омельник Запорожской области. ВСУ потеряли до 500 боевиков, бронемашину, реактивную систему залпового огня «Град» и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск «Центр» уничтожили свыше 300 боевиков, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
1: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных пехотных десантно-штурмовой бригад, двух бригад морской пехоты, трех бригад национальной гвардии в районах Васильевки, Золотого Колодезя, Грузского, Новогришина, Доброполя и Новопавловки. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 320 военнослужащих. Три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.
0: В Константиновке Донецкой Народной Республики штурмовые подразделения группировки «Юг» продолжают активные наступательные действия по уничтожению разрозненных групп противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки освобождено 127 зданий, уничтожено до 90 военнослужащих ВСУ, 20 наземных робототехнических комплексов. В Киеве минувшим днем прогремела целая серия взрывов, и сейчас не только в столице, но и в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога. Свыше 10 тысяч уголовных дел в отношении 2500 представителей руководства Украины и иностранных наемников возбуждено с 2014 года, сообщил советник главы Следственного комитета России Александр Федотов. Федоров на полях Петербургского международного юридического форума. По его словам, более чем 2 300 000 мирных жителей Донбасса вынужденно покинули места постоянного проживания. За этот период в результате украинских карательных операций погибли почти 5000 человек, пострадали более 18 500, 13 500 получили ранения, 1275 из них несовершеннолетние, отмечают в Следственном комитете. За 15 лет СКР окончено 31 тысяча дел о налоговых преступлениях в доход государства, возвращено свыше 560 миллиардов рублей неуплаченных налогов, дополнительно арестовано имущество на сумму более 350 миллиардов рублей. Федоров также заявил, что ведомство предлагает ужесточить ответственность за преступления с детьми, в том числе против половой неприкосновенности несовершеннолетних, с введением отягчающего обстоятельства для преступлений, совершенных в отношении ребенка родителям, педагогам, медицинским или социальным работникам. Дагестан и Чеченская республика получат 2,5 миллиарда рублей на ликвидацию последствий наводнений, сообщил Михаил Мишустин на заседании правительства. Как отметил премьер, будут проведены аварийно-восстановительные работы на гидротехнических сооружениях, неотложные работы по возведению дамб.
2: Чтобы снизить финансовую нагрузку на агропредприятия, направим порядка 60 миллиардов рублей на предоставление субсидий с федерального бюджета кредитным организациям. Эти средства позволят выполнить обязательства по более чем 41 тысяче льготных кредитов, которые аграрии брали на производство и переработку сельхозпродукции. Ну и также на выпуск ветеринарных препаратов, ферментов, кормовых и пищевых добавок. Рассчитываем, что такие меры помогут сохранить устойчивость хозяйства, а российским гражданам и далее будет доступно потребление качественных отечественных продуктов питания.
0: Коммунальные службы Махачкалы из-за обильных осадков переведены в режим повышенной готовности. На проблемных участках работают 20 аварийных бригад, сообщили в администрации города. ЛДПР предложила создать госпредприятие в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом лидер партии Леонид Слуцкий заявил по итогам встречи с жителями Красноярска, где политик находится с рабочей поездкой. По словам Слуцкого, предприятие должно быть под государственным контролем и обеспечивать бесперебойное оказание услуг населению там, где действующие операторы не справляются со своими обязанностями. Также Слуцкий предложил фиксировать уборку незаконных свалок на фото и видео.
3: Нужна программа по качественной модернизации мусорной программы, программы ТКО в городе Красноярске. И это можно взять за основу для той же программы в федеральном масштабе. Не будем вводить фото-видеофиксацию четких границ участка, четких критериев для определения площадки и ее регистрации в соответствующем профильном департаменте. Значит, будет так же, как сейчас. Проблема будет нарастать.
0: Ряд улиц в Москве сегодня перекроют из-за выпускных. В пятницу 11-классники будут праздновать окончание школы. Самые крупные мероприятия пройдут на ВДНХ и в Кремле, сообщили в столичном департаменте транспорта. С 8 утра пятницы и до 7 утра субботы не будет проезда на участках Ильинки и Варварки, а с полудня нельзя будет проехать по участкам Продольного, 1-го, 2-го поперечных проездов. С 15.00 движение закроют на участках Останкинского проезда и 1-й Останкинской улицы. Также 26 июня в районе ВДНХ изменятся маршруты автобусов. А в субботу, 27 июня, в Москве ведут перекрытие для проведения Московского транспортного электрофестиваля. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев выразил надежду на начало полноценного допуска отечественных клубов и сборных на турниры ФИФА после решения допустить нашу национальную команду на турнир среди игроков до 15 лет, который пройдет в Азербайджане в октябре. Приветствуем решение ФИФА. Это важный шаг на пути к возвращению российских команд в международный спорт. Мы находимся в постоянном контакте с ФИФА. Нам хорошо известна позиция президента организации Джанни Инфантино, который неоднократно высказывался за возвращение российских команд на международную арену, отметил Дегтярев. Футбольный клуб «Сочи» представил тренерский штаб команды на предстоящий сезон. Отмечу, что на посту главного тренера продолжит работать Игорь Осинкин. Напомню, в минувшем сезоне футбольный клуб «Сочи» занял последнее место в турнирной таблице и вылетел из РПЛ в первую лигу. 25-летний полузащитник Кирилл Щетинин официально стал игроком «Ахмата», о чем объявил грозненский клуб. Стороны подписали контракт на 4 года. Новости тенниса. Екатерина Александрова не смогла пробиться в полуфинал турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге, уступив Наоми Осаке 2-6-2-6. Тем временем Роман Сафиулин вышел в основную сетку третьего в сезоне турнира «Большого шлема» Уимблдона. В финале квалификации за 4 часа 49 минут он обыграл швейцарца Жерома Кима. В женском турнире матчи решающего раунда квалификации выиграли россиянки Алина Корнеева и Анастасия Гасанова. Как минимум 6 клубов Национальной хоккейной лиги претендуют на российского защитника Александра Никишина, сообщает ТСН. Ранее появилась информация о том, что «Каролина» рассматривает возможность обмена Никишина. В этом году россиянин в составе «Каролины» выиграл Кубок Стэнли, а 1 июля он станет ограниченно свободным агентом. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
5: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, сегодня 26 июня в Петропавловске-Камчатском до плюс 15 градусов, малооблачно и без осадков. В Ханты-Мансийске плюс 23, в Омске до 29 тепла, здесь кратковременный дождь и гроза. В Великом Новгороде 22 градуса выше нуля и небольшой дождь. В Кирове до 17 тепла, сильные дожди, обещают синоптики, и пасмурную погоду. В Казани облачно, дождливо, местами пройдет сильный дождь и до плюс 18. В Ставрополе до плюс 24. Также сильный дождь в Ялте до 30 тепла. В Санкт-Петербурге и Москве днем 20-22 градуса, кратковременные дожди. Сейчас в столице плюс 12, дождя не наблюдается.

0: Театр «Радио России» представляет многосерийный спектакль по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Часть 20. Заключительная.
1: Сеньор, я вам сейчас докажу, как дважды два, что вы не околдованы.
2: Я твердо убежден, что меня околдовали. Иначе с какой такой стати я сижу в клетке, как праздный малодушный человек, лишая своей помощи несчастных и нуждающихся?
1: И все же, мне кажется, для полного успокоения вашей милости следовало бы попытаться освободиться из этой клетки и снова сесть на Росинанта, который как будто тоже околдован. Посмотрите, как печален и задумчив.
2: Ладно, ладно. Ладно, братец Санчо. Как только ты найдешь благоприятный случай, чтобы привести в исполнение этот план и освободить меня, я во всем буду тебе повиноваться.
3: Но тут телега подъехала к поджидавшим их впереди священнику, канонику и мастеру Николасу. Все спешились, волов распрягли и пустили их пастись по зеленому лугу.
4: Сеньор священник, позвольте моему господину выйти на минутку из клетки.
5: Зачем, Санчо?
4: Ну, вы же понимаете, сеньор священник, что иначе может случиться происшествие, несовместимое с достоинством почтенного рыцаря.
5: Я понял, в чем дело. И с величайшей готовностью исполнил бы твою просьбу, Санчо. Только боюсь, что сеньор Дон Кихот опять примется за свое и удерет на поиски новых приключений.
4: Я ручаюсь за то, что он не убежит.
6: И я тоже, особенно если он даст слово рыцаря не удаляться от нас без нашего разрешения.
7: Даю вам слово. И тем более охотно, что околдованные не вольны располагать собой, ибо волшебник может заставить их простоять 300 лет на одном месте. А если они попытаются бежать, он всегда может вернуть их обратно. Поэтому вы спокойно можете выпустить меня из клетки.
3: Каноник сам развязал Дон Кихоту руки и открыл дверцу клетки. Обрадованный Дон Кихот проворно вылез наружу. Прежде всего, он потянулся и размял свои члены. А потом подошел к Росинанту и похлопал его по бокам. Через некоторое время наш рыцарь присоединился к обществу, которое в ожидании завтрака расположилось на зеленой траве. Слуги каноника разослали ковер, разложили провизию, и все общество расположилось на обед. И вот в то время, как вся компания мирно закусывала на лужайке, до их слуха донесся скорбный звук трубы. Наш рыцарь вскочил на ноги, повернул голову в сторону, откуда доносились звуки, и увидел, что с холма спускается множество людей, одетых, словно привидения, в белые рубахи. Дело в том, что в этом году облака не желали напоить своей влагой землю. И по всей округе поселяне устраивали процессии, молебны и покаянные шествия бичующихся, дабы Господь отверз руки своего милосердия и прекратил засуху, послав на землю дождь. Такое шествие устроили к святой часовне, стоявшей на склоне долины, жители соседней долины. Но Дон Кихот, увидев странное одеяние бичующихся, сразу же вообразил, что судьба посылает ему новое опасное приключение. Впереди процессии несколько человек несли на руках статую святой, завернутую в черное покрывало. Этого было достаточно, чтобы Дон Кихот решил, что бессовестные и подлые разбойники похитили некую знатную сеньору. Он тут же бросился к Росинанту, мгновенно взнуздал коня, потребовал от Санчо меч, вскочил в седло и схватил щит. Он сжал ногами бока Росинанта, и тот крупной рысью помчался навстречу бичующимся.

0: Но Санчо напрасно надрывался. Господину его так не терпелось напасть на злодеев в белых балахонах и освободить даму под траурным покрывалом, что он не услышал ни слова. Но даже если бы и услышал, то все равно не повернул бы назад, хотя бы сам король ему это приказал. Подскакав к процессии, он остановил Росинанта.
1: Эй! Кто вы такие? Честные люди не закрывают своих лиц. Остановитесь! Выслушайте, что я вам скажу.
2: Сеньор, если вам угодно что-то сказать, говорите поскорей. Наши братья мечами истязают свое тело, и у нас нет возможности останавливаться и слушать ваши речи.
1: Довольно одного слова. Немедленно освободите эту даму. Слезы и печальный вид, который явно говорит о том, что вы увозите ее насильно и наносите ей глубокое оскорбление. Перед вами рыцарь, родившийся на свет для того, чтобы мстить за подобные обиды. Он не позволит вам и шага сделать, прежде чем не возвратит ей желанной и заслуженной свободы.
0: Услышав эти слова, все поняли, что Дон Кихот сумасшедший. И их смех был той искрой, от которой вспыхнул гнев Дон Кихота. Не говоря ни слова, он взмахнул мечом и бросился к носилкам. Один крестьянин, сопровождавший статую, схватил шест из носилок и вышел навстречу Дон Кихоту. Шест был разрублен надвое, но крестьянин, оставшимся в его руках обломком шеста, так треснул по плечу Дон Кихота, что тот без чувств свалился с лошади.
3: Господина, не бейте его, это всего-навсего заколдованный рыцарь.
2: А, как с мечом на нас так рыцарь?
3: Да.
2: А как что так заколдованный?
3: Да он вообще никому за всю жизнь не сделал зла.
2: Да он не дышит. Братцы! Бежим отсюда!
3: Не дышит!
0: Тут к месту происшествия подоспели все остальные путники. Участники процессии, увидев стражников с мушкетами, решили, что их дело плохо, и теснее сплотились вокруг статуи Мадонны. Но все обернулось как нельзя лучше. Нашего священника узнал священник из процессии, и страх, который внушали друг другу обе стороны, исчез. Священнику, сопровождающему процессию, объяснили, кто такой Дон Кихот, и все с любопытством столпились вокруг нашего идана. Только Санчо склонился над бездыханным телом своего господина.
4: Цвет рыцарства, которому суждено было погибнуть от одного удара дубины. О, краса своего рода! О, слава! О, гордость всей Ла-Манчи и всего мира! Без тебя весь мир наполнится злодеями, которые уже не будут более бояться наказания за свои преступления. О, ты, самый щедрый из всех рыцарей, ибо всего лишь за пару-тройку недель службы ты пожаловал своему оруженосцу, лучший из всех островов, окруженных морем. О, ты, смиренный с надменными и гордый со смиренными, смелый в опасности, терпеливый в невзгодах, влюбленный, неведомо в кого, подражатель добрым, бич злых, враг всякой низости, словом, настоящий странствующий рыцарь.
5: Тот, кто живет, живет вдали от вас. От вас, сладчайшая Дульсинея. Тот подвергается еще худшим бедствием, чем эти. Помоги мне, друг Санчо.
4: Сеньор мой.
5: Помоги взобраться на заколдованную телегу.
4: Сеньор мой, дорогой мой сеньор.
5: Я не в силах сидеть верхом на Росинанте. У меня раздроблено плечо.
4: Охотно, охотно, сеньор мой. И знаете что? Поедемте-ка к себе в деревню вместе с этими сеньорами, которые желают вам добра. А там, дома уж, мы подумаем о новом походе, да таком, чтобы нам от него была и польза, и слава.
5: Ты дело говоришь. Благоразумие советует выждать, пока окончится зловредное влияние светил.
0: Каноник, священник и мастер Николас обрадовались решению Дон Кихота и помогли Санчо Пансе посадить нашего рыцаря в телегу. Дон Кихот был настолько слаб, что клетка была больше не нужна. Ее сбросили, а на дно телеги положили охапку сена. После этого невозмутимый погонщик зачмокал на своих валов, и процессия медленно двинулась. Стражники Святого Братства получили от священника свое вознаграждение и направились к ближайшему трактиру. Наконец и каноник пожелал счастливого пути священнику и его спутникам и, попросив сообщить ему, чем кончится история Дон Кихота, отправился по своим делам. Итак, все разъехались в разные стороны, так что священник, цирюльник и Санчо Панса продолжали свой путь одни. Когда они прибыли в деревню, площадь, через которую проследовала телега с Дон Кихотом, была полна народу. Все сбежались посмотреть, кто едет в телеге, и, узнав своего односельчанина, пришли в изумление. Какой-то мальчишка побежал сказать экономке и племяннице Идальго, что их господин вернулся тощий и желтый, что он лежит на охапке сена. Жалко было смотреть на этих добрых женщин, которые завопили, стали бить себя в грудь и осыпать проклятиями окаянные рыцарские романы. Услышав о возвращении Дон Кихота, прибежала и жена Санчо Пансы.
6: Ой, Санчо, Санчо, здоров ли мой Санчо? Ой. А как наш ослик?
7: Ослик чувствует себя лучше, чем хозяин.
6: Ой, благодарю тебя, Боже мой, за оказанную мне милость. Ну, а теперь скажи, много ли ты заработал на своей оруженоске? Какие подарочки вы мне привезли? Купили ли башмаки своим деткам?
7: Ни подарка, ни башмаков я не привез. А? Но зато есть у меня кое-что поважнее и посерьезнее.
6: О, вот этому я очень рада. Ну-ка, покажи мне, что это такое. Ну, не терпится посмотреть, друг мой. утешь поскорее мое сердце. Уж я так горевала и вся извелась, пока ты пропадал.
7: Дома покажу, женушка. А пока скажу тебе только, что если Бог позволит нам еще раз пуститься в путь за приключениями, то скоро ты увидишь меня графом или губернатором острова, да не какого-нибудь дрянного, а самого, что ни на есть, лучшего.
6: Дай ты Бог, муженек, это нам вот как пригодится. Только ты объясни, что это за остров такой? Я никак не могу понять, о чем это ты толкуешь.
7: Осла медом не кормят, поймешь в свое время. Ты еще и рот разинешь, когда твои вассалы станут величать тебя ваше сиятельство.
6: Ой, что ты несешь, Санчо? Какие такие сиятельства, острова и вассалы?
7: Не все сразу, Тереса, не торопись. Довольна с тебя того, что я говорю правду. И пока держи язык на привязи.
6: Ага.
7: Между прочим, могу тебе сказать, что нет ничего приятнее, как быть всеми почитаемым оруженосцем странствующего рыцаря, искателя приключений. Правда, нужно сознаться, что большинство этих приключений выходит не совсем такими, как хотелось. Это я на себе испытал, потому что в иных случаях меня подбрасывали на одеяле, в других лупили, но все-таки славная эта штука. Искать приключения, блуждать по лесам, взбираться на скалы, посещать замки, останавливаться в гостиницах, при этом ни черта не платить за ночлег.
6: Да.
0: Так беседовали Санчо Панса и жена его Тереса. Между тем племянница и экономка проворно раздели бедного Идальго и уложили его на старую кровать. Он смотрел на них блуждающим взором и никак не мог понять, где он находится. Священник просил племянницу хорошенько поухаживать за дядей и принять все меры, чтобы он не сбежал из дому. При этом он рассказал ей, какого труда им стоило вернуть его домой. Тут обе женщины снова стали оглашать воздух стонами, посылать проклятия рыцарским романам и молить небо, чтобы авторы всех этих выдумок и бредней провалились в тартарары. И только немного успокоившись, они принялись заботливо и любовно ухаживать за бедным Идальго. А он, худой, желтый, с разбитым плечом, весь в синяках, неподвижно и молча лежал на кровати. Одним словом, священник оставил их в смятении и страхе, ибо они полагали, что как скоро дело пойдет на поправку, дядя их и господин тот же час их покинет. И чего они опасались, то как раз и случилось.

Однако ж автор этой истории, несмотря на то, что он со всей любознательностью и усердием допытывался, какие именно деяния совершил Дон Кихот во время своего третьего выезда, так и не смог обнаружить на сей предмет каких-либо указаний, по крайней мере, в летописях подлинных. И только в изустных преданиях Ла-Манчи сохранилось воспоминание о том, что, выехав из дому в третий раз, Дон Кихот побывал в Сарагосе и участвовал в знаменитых турнирах, и там с ним произошли события, достойные его неустрашимости и светлого ума.

0: Уважаемые радиослушатели, прежде чем закончить передачу традиционным перечислением всех, кто принимал участие в создании этого спектакля, мы сочли необходимым сделать небольшое послесловие. Надо сказать, что театр «Радио России» существует уже 20 лет. И первый наш спектакль был связан, как это ни странно, с именем рыцаря печального образа. Спектакль назывался «Играем Луначарского». Но это был радиовариант пьесы первого советского наркома просвещения Анатолия Васильевича Луначарского «Освобожденный Дон Кихот». Сразу объясним, что «освобожденный» на самом деле означал «высланный». Пьеса была написана по свежим следам печально известной высылки из страны в 1922 году выдающихся философов и писателей, которым не нашлось места в Советской России, а это был цвет русской интеллигенции. Каждый из высланных был по-своему совестливым инакомыслящим Дон Кихотом. Можно вспомнить, что образом Дон Кихота были увлечены такие знаменитые драматурги, как Михаил Булгаков и Евгений Шварц. Все произведения перечисленных трех авторов были талантливыми интерпретациями романа, так или иначе подвергнутого переделке. Мы же, приступая к спектаклю, хотели как можно деликатнее обойтись с текстом великой книги, чтобы донести до слушателей без подсказок ее смысл. Но как этот смысл найти в вечных драках, побоях, оскорблениях, которым подвергался неуемный и, на наш практичный и трезвый взгляд, несколько неадекватный Идальго? Что пронесло его через века? Откуда такая сила? Может быть, она в словах не самого Идальго, а в устах Санчо Пансы у смертного одра Дон Кихота. Побежденный сегодня, завтра сам оказывается победителем. Но нам кажется, что ближе всех к истине поэт Юлий Ким вот с этой песней.
1: Всем известно, что...

0: Вы слушали 20-ю, заключительную часть радиоспектакля по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Перевод Бориса Энгельгарта. Роли исполняли от автора Василий Бочкарев, Дон Кихот Георгий Тараторкин, Санчо Панса Михаил Филиппов, жена Санчо Галина Исхакова, священник Юльен Балмусов, цирюльник мастер Николас Владимир Левашов, экономка Наталья Литвинова, племянница Антония Татьяна Матюхова, хозяин трактира Лев Дуров, дама в карете Ирина Пономарева, купец Марк Гейхман, бискаец Сергей Кутасов, крестьянин Сергей Габриэлян, мальчик Андрес Прохор Чеховской, односельчанин Александр Вдовин, хозяйка гостиницы Ирина Муравьева, хозяин гостиницы Александр Ильин, дочка хозяина гостиницы Дарья Семенова, мариторнес Алина Альшанская, ревнивый погонщик Олег Семисынов, стрелок Николай Денисов, Доротея Елена Харитонова, монах-бенедиктинец Михаил Васьков, хинос Александр Груздев, комиссар Дмитрий Писаренко, парень Денис Сарайкин, цирюльник Александр Бардуков, всадник Александр Быков, каноник Олег Форостенко. В массовых сценах были заняты артисты московских театров. Над спектаклем работали автор сценария Александр Кукис, композитор Александр Мясников, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пинегин, режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Театр «Радио России».
1: Главное радио страны. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам интереснейшую историю, к которой я имею некоторое отношение. Ну, в каком-то смысле это продолжение разговора о причинах болезней, которые мы начали в прошлый раз. Только в данном случае в центре исследования не грызуны, а человек. История эта случилась в 1989 году, ну, в общем, почти 40 лет назад. К нам в редакцию «Химии жизни» пришло письмо из Одессы от врача-психиатра Евгения Константиновича Свидзинского. Он писал, что умер его учитель и друг Александр Святославович Самоходский, и что незадолго до смерти он написал статью о своем методе лечения, которую никто не захотел печатать. Почему? Ну, понятно, потому что метод Александра Святославовича находился в разительном противоречии с общепринятыми представлениями официальной медицины. Евгений Константинович писал, что труд Самоходского равен открытию и превосходит все, что известно в теоретической медицине на этот момент. К письму была приложена статья самого Самоходского. Надо сказать, что это были еще времена, когда в редакции популярных газет и журналов письма приносили с почты пару раз в неделю. И не 3-4 штуки, а 3-4 мешка. И вот на все надо было отвечать. Ответить на письмо Евгения Константиновича поручили мне, начинающему научному журналисту. Я прочитал письмо, приложенную статью и побежала к начальству проситься в командировку в Одессу. Мне показалось, что здесь кроется что-то крайне важное, что-то значительное и чрезвычайно интересное. Как тогда говорили, письмо позвало в дорогу, и меня немедленно командировали в Одессу в качестве специального корреспондента «Химии и жизни». В Одессе я познакомилась с потрясающе интересными людьми. А главное, с героем, с Александром Святославовичем Самохотским. Конечно, не с ним лично, он уже умер к тому времени, он умер в 1986 году в возрасте 96 лет. А я познакомилась с рассказами его пациентов, друзей и близких. Его вдова Зоя Николаевна показала мне семейный архив. Там было лишь несколько официальных фотографий времен молодости. Все остальное – это снимки последних лет, большей частью на яхте или вместе с друзьями по яхт-клубу. Здесь он похож был на Тимофеева Рисовского, каким его изобразил Гранин в романе «Зубр». Такой крупный, крепкий, мощный, сильный. Но не только внешнее сходство, как выяснилось, роднило этих людей. Самохозский тоже был личностью исключительной, человеком огромной воли, целеустремленности, таланта. Еще при жизни он стал легендой. Первую свою яхту Самохозский сделал сам. Во время оккупации ее угнали румыны. Речь идет о Второй мировой войне. И вторую яхту уже делали мастера по его заказу. Палубу любимой «Альты», так называлась яхта, он не покидал до 90 лет. Ну, понятно, что яхта тех времен – это моторная лодка под парусом, а совсем не то, что вы подумали. Когда ему было 70, яхт-клуб временно перенесли в далекое от дома место. Он купил мотоцикл, получил права и не только ездил, но еще и затаскивал машину на третий этаж. Его и в 90 лет никто не осмелился бы назвать стариком, ну разве что пожилым исполином. Не тускнели глаза, не старел голос, не подводила память, и оставалась такая же сила. В парусном спорте он слыл знатоком, его все почитали, но парусный спорт составлял меньшую часть его жизни. Большая была отдана медицине. Родился Самохозский в 1890 году в семье земского врача и, как это водилось в старые времена, да, собственно, и теперь случается, унаследовал профессию отца. Окончил медицинский факультет Одесского университета, в Первую мировую войну работал хирургом на фронте, а потом стал ассистентом кафедры топографической анатомии в Одесском медицинском институте. Никто не знает, когда его впервые посетила идея, которой... Он верил в это. Суждено сделать переворот в медицине. Думаю, что на фронте, где врач особенно остро чувствует свою беспомощность перед сепсисом и гангреной. Дневниковые записи того времени, к сожалению, не сохранились. Известно, впрочем, что уже к 1924 году Самохозскому понадобилось опробовать свой метод, который он испытал в лаборатории. Врач имел на это моральное право, поскольку до этого доказал безвредность своего метода, потому что все свои идеи он испытывал на себе. Александр Святославович бросил институт и пошел хирургом в одну из одесских районных поликлиник, в ту, где по его предварительной разведке пациенты особенно часто обращались к врачам по поводу гнойных воспалений и травм. Вскоре по городу поползли слухи о молодом докторе, который вылечивает безнадежные гнойные воспаления. Другие врачи настаивают на ампутации, а он лечит, причем успешно. Только через 8 лет, убедившись в своей правоте, он вернулся в медицинский институт заниматься наукой. Здесь ему предоставили кабинет, каморку под лестницей, отгороженную фанерой. Впрочем, для работы места хватало. Однажды студенты увидели, как на газете, расстеленной на подоконнике и придавленной четырьмя камешками, он сушил какой-то оранжевый порошок. Это был, к слову, бихромат калия. «Вот так у нас делается наука», – сказал Самохозский. Его занятия изумляли не только студентов, но и коллег-хирургов. То, что он делал, более всего напоминало работу химика-аналитика. Точные навески солей, мерные колбы, дистиллированная вода, разноцветные растворы, самодельный хроматограф. Однако результаты были неожиданными. Самохозский работал только с безнадежными больными. Его шеф после неудачного лечения бидистиллированной водой сдавал ему с рук на руки пациентов со спонтанной гангреной, которым консилиум назначил ампутацию. На глазах у студентов Самоходский обрабатывал обезображенные руки больного зеленоватым раствором из пузырька, который он неизменно носил в кармане халата. Потом накладывал повязку и поручал студентам наблюдать за больным. Через месяц-другой пациент сам без помощи писал письма домой и вскоре выписывался из больницы со здоровыми руками, а кто и ногами. Студенты любили независимого врача, владеющего тайной исцеления. И больше всего, может быть, как раз за то, что все свои методы и препараты Самоходский испытывал прежде всего на себе. Однажды, чтобы продемонстрировать действенность своего метода и поразить воображение студентов, он на одной из лекций попросил сделать ему на руке разрез нестерильным скальпелем, наложить несколько швов и смочить рану раствором. Через неделю он показал студентам руку. Рана зажила бесследно. Ну, я думаю, бесследно относительно. Это свойство раствора он использовал и в хирургической практике, когда требовалась срочная операция, а стерильного инструмента под рукой не было. Он много знал, отнюдь не только из медицины. Он вмешивался в студенческие споры, читал импровизированные лекции. Но помимо знаний он вкладывал в юные головы нечто большее – неверие в незыблемость истин, стремление докопаться до сути. Сам он докапывался до нее всю жизнь. Набрал огромный статистический материал об эффективности своего метода и решился, наконец, написать книгу. Это было перед войной. Книгу написал, но ее не опубликовали. А вот как бы тогда пригодились военным хирургам идеи Самоходского, нестерильные операции, способы быстрого заживления гнойных воспалений? Сам он применял их ежедневно в Одесском госпитале, где работал хирургом во время оккупации. Александр Святославович Самоходский был деятельным сторонником теории нервизма. На ее основе он создал метод лечения, который ставил на ноги, казалось бы, отчаявшихся больных. Однако это уже следующая страница нашей истории. Разговор об Александре Святославовиче Самоходском мы продолжим в следующей передаче.
1: Русские сезоны.
3: Когда Дягилев показывал свои спектакли в Париже, на эти спектакли молодые художники, которые только учились своему ремеслу, приходили прямо с этюдниками.
1: Театровед Анна Грибкова-Тхостова в программе «От пролога к эпилогу». Слушайте в воскресенье в 14:35 по московскому времени. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. На правах рекламы.
4: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
5: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
4: То есть, получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
5: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
4: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
5: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее. В результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются, и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть». При заказе в течение часа вы можете получить «Пилорис» в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03.
4: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
5: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы. И с каждым днем их все больше. Стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника, и они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
4: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
5: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому плохому самочувствию людей с запорами.
4: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли, нарушение флоры – причина запоров?
5: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
4: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно почему.
5: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
4: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
5: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть». И каждый слушатель при заказе в течение часа может получить пилорис в подарок. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22 03 и узнаете, как это сделать.
4: И как же это средство изобрели?
5: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания пилорис. Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь пилорис. Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
4: И как же работает пилорис?
5: Два его основных целебных вещества, фукоидан и аскофилан, проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает, но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта пилорис способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт пилорис – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема.
4: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
5: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание пилорис с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема пилорис поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
4: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
5: Да уж, любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизни.

0: женщины-фронтовика. Антонина Иваншина прошла Великую Отечественную войну. Однако даже после победоносного мая она продолжала служить.
1: Трудно.
2: Не труднее, чем воевать, справимся.
1: Не скажи.
0: Слушайте радиопостановку «Неопалимая Купина» по будням в 14.10 по Москве и в 13.10 по времени Калининграда.
3: Разные эпохи одного жанра. В новом выпуске программы «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
4: Прозвучат пьесы с новых альбомов Николаса Пейтона и группы Бучер Браун, Ибрагима Маалуфа, ансамбля Motor City Jazz Octet, Ханны Гилл, а также проверенные временем записи Дайан Шур, Джона Паттона и Андрея Кондакова.
3: «Просто о джазе». Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Оренбурга.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Плякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Боевой авиации, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса и транспорта Украины. Подразделения группировки «Север» нанесли поражение 7 бригадам ВСУ на территории Харьковской области и Сумской. В Красном Лимане наши военные овладели 9 опорными пунктами противника. Число погибших из-за землетрясения в Венесуэле приближается к 200. Свыше 1500 человек пострадали. Россиян среди них нет. Нынешняя рабочая неделя в столичном регионе завершится ненастной погодой. Ожидаются кратковременные дожди, сообщают синоптики. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Боевой авиации, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение объектам топливно-энергетического и транспортного комплексов Украины, складом горючего, местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия. Средствами противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда и 762 беспилотника. Подразделения группировки «Север» нанесли поражение 7 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Иводка, Толстодубово и Киянница Сумской области, а также Земляной Яр, Лосевка и Петроивановка, а также Казачья Лопань Харьковской области. Противник потерял около 300 боевиков, 15 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 5 станций радиоэлектронной борьбы. В Красном Лимане наши военные владели 9 опорными пунктами ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «О-Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных штурмовой бригад, бригада морской пехоты и бригада территориальной обороны в районах Щурова, Нижней Журавки и Подлимана. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжали уничтожение разрозненных формирований ВСУ. Подразделения 67-й дивизии, наступая в западном направлении, овладели 9 опорными пунктами противника и заняли 38 зданий. За сутки в городе уничтожено до 35 военнослужащих ВСУ, 2 автомобиля, 8 наземных роботехнических комплексов и 2 склада боеприпасов. Всего в полосе ответственности группировки «О-Запад» потери противника составили более 220 военнослужащих, 2 бронеавтомобиля «Хамви», 17 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии, из них 2 западного производства.
1: Экипажи Су-34 ВКС России ударили авиабомбами по отступающим из Красного Лимана боевикам ВСУ. Они пытались укрыться в здании брошенной базы отдыха в районе населенного пункта Щурова. Также авиаудар был нанесен по насыпной переправе через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки. В Минцифры назвали удаление приложений ВК из App Store политически мотивированным решением, как отметил пресс-секретарь главы.